Нам пишут из Америки. Вулкан помешал. Я хочу написать вам по горячим следам о своей не получившейся поездке в Германию. Дело в том, что я давно уже хотела съездить в Германию. У меня там брат с семьей и две сестры. Но Виталий, мой муж, сразу не соглашался отпустить меня с детьми, так как хотел ехать в Казахстан. Там его родители и сестры. Он всегда только туда тянется, и я его понимаю. Мы всей семьей там уже два раза были, но моя поездка к родным в Германию не состоялась. В октябре я собиралась на свадьбу к племяннику Жене. Старший сын подал мне эту идею. «Мам, давай съездим на свадьбу». Кинулись, а у сына нет паспорта, так как он родился в Казахстане. И все с этого началось. На свадьбу не успели из-за паспорта. 4 месяца ждали. Еще до праздника Воскресения Христа позвонили из Нью-Йорка, что паспорт готов. Сын говорит: «Мам, давай на Пасху полетим в Германию». Я говорю: «Мы не успеем». Паспорт пришел на день после Пасхи. Опять не получилась поездка. Ну, думаю, уже в мае к теплу поедем. И вот уже настроилась. Назначили время на прием в посольство, чтобы визу открыть. Звоню брату в Германию. Нужно письмо, что он на месяц меня вызывает, и копию паспорта для подтверждения. Он мне сообщает: «А ты что, не слышала, что в Исландии на острове есть гора, и на ней взорвался вулкан 14 апреля, и дым уже неделю идет от него, и самолеты неделю не летают?» Я подумала, что он пошутить со мной решил, говорю: «Ну вот, наконец-то к вам лететь собралась, а ты мне новость сообщаешь». Как-то всерьез еще не приняла это. Через день собиралась на прием в посольство, чтобы открыть визу в Германию. А вечером муж приходит с работы, и я ему новость о вулкане сообщила. А он говорит мне: «Да, я знаю, у нас на работе говорили об этом». Тут я расстроилась, что поездка снова не получается, и даже была в раздражении сначала. А Виталий говорит мне: «Хочешь, лети, я тебя не держу. Но вдруг этот вулкан опять начнет извержение, и ты с детьми застрянешь где-нибудь в аэропорту. Зачем рисковать?» Оказывается, много людей в аэропортах сидят из-за вулкана и не могут вылететь в назначенное место. И тут я всерьез подумала, что Бог хочет этим сказать всему народу, и в частности мне, что все в Божьих руках. И я знаю, может, уже слетаю в Германию, пока эту статью напечатают, а может, Бог поставит еще какую-то преграду. Мне неизвестно наперед, но Он все знает заранее и хочет, чтобы я Ему доверялась всегда во всем, чтобы я не планировала все сама, а с терпением ждала от Бога Его воли и говорила всегда: «Если это Твоя воля, то я съезжу и увижусь с моими родными». С сестрой Леной я более 10 лет не виделась, а с Александром и Ольгой в 2008 году виделись. Они прилетали в Америку на похороны нашей любимой мамочки. Мне очень дорог стих из Библии. Я его давно полюбила. «Терпением вашим спасайте души ваши». Луки, 21 глава, 19 стих. Господь хочет нам сказать, чтобы мы ждали Его решения с терпением и с упованием, и чтобы бодрствовали, и чтобы неверующим в семьях наших говорили не словами, а делами и доверием Богу, чтобы и они тянулись к Нему. Любовь Набеева, штат Орегон, США.

Ты дорог в очах моих. В больнице, в тяжелой болезни, сестричка одна лежала. Недавно она пела песни, молилась и слово читала. Любила ведь Господа сильно и Божий народ любила. А теперь инфаркт обширный и боль в груди поселилась. Пришли и друзья, и соседи, хоть в жизни была одинока. Такой уж себя не считала, душа у нее широка. Для каждого нараспашку, с любовью, с улыбкой нежной, готова отдать хоть рубашку, для доброго дела прилежно. Хотя для людей не имела она ни величия, ни вида, без левой руки, калека, но не было в ней обиды. За все прославляла Бога, и даже одною рукою трудилась в пример здоровым, усердной была сестрою. С насмешкой врачи относились к друзьям, что ходили к сестричке, но эти ничуть не смутились, врачей понимали отлично. Для них она просто старушка, больная, несимпатична, у Бога ж она на учете, у Бога высокая личность. Он ей показал тот город, куда она так стремилась, и вскоре из этой больницы туда она переселилась. А как слышит Бог молитвы и чудом ответ посылает таким детям Божьим, забытым, откуда и не ожидают. Один брат в далекой Сибири трудился миссионером. Из Америки вдруг позвонили, то был его брат по вере. Поведал такое. Когда-то в той местности он находился, и там, в очень бедной хате, со старушкой вместе молился. «И ты разыщи ее как-то, и деньги вручи ей эти», — просил убедительно брата и ждал от него ответа. А брат хоть и согласился, но дело-то непростое, в том месте, где дом находился, строение было другое. Он долго искал по расспросам, но люди не знали старушку. Весь город исколесил он, никак не найдет избушку. Уже и часы на исходе, на поезд пора торопиться. Вот к станции на подходе решил еще раз обратиться к людям совсем незнакомым. И тут ему вдруг подсказали, что будто в каком-то доме подобная ей проживала. Подходит, стучится в двери, там слабое пение слышит. Открыла в недоумении старушка, что еле дышит. И кроме нее еще двое в холодной, нетопленной хате. 3 дня уже эти трое молились, одна в кровати. Больная, хлеба ни крохи, и денег они не имели. Одно лишь взывали к Богу и песни хваления пели. Тут к гостю они с извинением: «Прости, угостить не можем». А брат вынимает деньги, что пачкой на стол им сложить. Старушка к нему: «Ты ангел? А можно тебя потрогать? Ведь мы ж только что просили, а ты нам ответ от Бога». О, как они благодарили! А брат поспешил на поезд. Такое событие было. Бог слышит и слабый голос. Напомнил тому, кто имеет, послать деньги тем, кто нуждался. Ведь Бог всех своих жалеет, что бедный в нужде не остался. Нина Ищенко, штат Вашингтон, США.

Последний шанс. Господь большое чудо совершил в нашей семье. Исцелил мою дочь Марину от рака. Но еще большее чудо – это то, что ее имя записано у Господа на небесах, что она покаялась и служит Иисусу Христу вместе с детьми. Нет слов, чтобы передать всю радость, которая переполняет наши сердца. В Германию мы приехали в 1994 году. Только здесь я начала читать Библию, с мамой и младшим братом посещать церковь. Мой муж несколько раз тоже пошел с нами. Покаялась я в 1997 году, перед Рождеством, а летом следующего года приняла крещение. У нас две дочери, они обе вышли замуж в Германии, жили своей жизнью, не откликались на мои приглашения пойти в церковь. В 2006 году в городе Детмольте проводили евангелизацию, и моя старшая дочь откликнулась на призыв к покаянию. Но дальше в духовной жизни она не двигалась, а Господь работал с ней и ждал. Иногда она приходила на праздничные служения в церковь, но опять возвращалась к прежней жизни. А в ноябре 2008 года она сильно заболела. У нее была язва желудка, воспаление щитовидной железы и тромбоз в левой руке. Когда ее стали тщательно обследовать, то обнаружили довольно большую злокачественную опухоль между легкими. К началу 2009 года опухоль достигла 8 сантиметров в диаметре. Дочь сильно испугалась. Просила меня, чтобы я пригласила служителя нашей церкви. Я передала ее просьбу братьям. Пресвитер церкви навестил ее. Она каялась. Церковь молилась. Я позвонила моим верующим друзьям. Мы назначили пост и молились. Мой муж тоже обращался к Господу и говорил: «Господи, помилуй мою дочь. Если надо, накажи меня, а ее исцели». Дочка прошла курс химиотерапии и облучения. Мы ее не узнавали, так сильно она изменилась. Очень тяжело было. И ее две дочери, 14 и 11 лет, молились за маму. Но дочь надеялась на врачей и думала, что химиотерапия и облучение помогут. В апреле 2009 года, когда дочери сделали очередной курс химиотерапии, у нее вдруг началась одышка. Ее положили в больницу, была высокая температура. На третий день она почти не могла дышать, и ей подключили кислород. Вечером мы навестили ее. Она плакала и просила молиться. А утром, когда я позвонила, мне сказали, что она в реанимации. Я сразу же поехала в больницу, но перед этим позвонила пресвитеру церкви, а также братьям, чтобы передали о нашей нужде друзьям в Канаду, в Украину и в Фессалоники. Врачи не давали никакой надежды. Мы с детьми стояли в молитве и просили о милости Божией. На третий день в реанимации дочери стало лучше.

Теперь мы идем на риск, иначе вы умрете или от опухоли, или от химиотерапии. А для пересадки костного мозга нужен донор, и лучше всего подойдет сестра. Нашей старшей дочери 33 года, а младшей 29 лет. Когда у младшей дочери взяли пробы, то они не подошли. После этого старшая дочь поняла, что надеяться остается только на Господа. Она очень устала от болезни и в молитве сказала: «Господи, если есть на то Твоя воля, то исцели меня, а если нет, то приготовь меня и забери, но я сильно переживаю за детей, кто их воспитает?» В начале сентября мы с мужем были у друзей в Фессалониках, в Греции. Их церковь объявила пост на второе воскресенье сентября, и мы попросили, чтобы в этот день молились и о нашей дочери. 16 сентября дочке надо было ложиться в клинику в городе Геттинген. Ее должны были изолировать от всех примерно на 3 месяца. В отдельной палате, куда могут заходить только врачи в особых халатах и масках. Врачи гарантии не давали, сказали только: из 3 выживает 1, но и он остается инвалидом. Эти люди рады, даже если они инвалиды и не умерли. Дочь сказала: «Так я не хочу». Где-то за 3 дня перед лечением ей сделали еще раз томографию и ничего не обнаружили. Никакой опухоли, никакой язвы, нет тромбоза. Врачи удивлялись и еще 2 раза ее обследовали, но ничего не нашли. В тот сентябрь ей 3 раза делали томографию в разных городах и ничего не обнаружили. Теперь дочь моя, красивая молодая женщина, вместе с детьми благодарит и славит Бога за великую милость и любовь, которой мы недостойны. Мария Шитору.

Христианский телетайп. Умерла в заключении. В Эритрее молодая христианка умерла в заключении, сообщает Invictory со ссылкой на информацию, полученную организацией помощи преследуемым христианам Open Doors от местных осведомителей. В настоящий момент число христиан, погибших в тюрьмах Эритреи, составляет 13 человек. 28-летняя молодая женщина скончалась 23 апреля в армейском лагере около суданской границы в результате отсутствия медицинской помощи. У нее было малокровие и малярия. Женщину арестовали в 2008 году, так как она принимала участие в несанкционированной встрече христиан. Она встречалась в университете Майнефи с сокурсниками для чтения и изучения Библии. С нею также были арестованы и отправлены в лагерь еще 15 студентов-христиан. По сведениям очевидцев, студенты были заперты в грузовых контейнерах. В течение дня там стоит невыносимая жара, а ночью ужасный холод. В контейнер с трудом проникал свежий воздух. Должностные работники лагеря предложили женщине медицинскую помощь, если она отречется от христианской веры. После того, как состояние здоровья Синиат совсем ухудшилось, она была доставлена в приемный медицинский пункт, но было поздно. 28-летняя христианка вскоре умерла. Эритрея занимает 11 место по гонениям на христиан. По данным церковных руководителей, уже около 2200 христиан заперты в полицейских участках, армейских лагерях и контейнерах. Многие сидят месяцами и даже годами без официального обвинения и судебного производства о заключении. В мае 2002 года президент Исайя Афеверке объявил список запрещенных общин. Их насчитывается около 30. Только коптская, католическая, Евангелическая лютеранская церковь и ислам официально признаны правителями Эритреи. Участница демонстрации приняла христианство. Китаянка Чай Лин, одна из лидеров студенческой манифестации на Пекинской площади Тяньаньмэнь, приняла крещение в апреле, сообщает Благовест-Инфо со ссылкой на CWN. Со словами Чай Лин, к новой вере ее привело чувство неспособности что-то изменить в своей стране, где попираются права человека и принципы демократии. Самым страшным и антигуманным, по мнению оппозиционерки, является закон, запрещающий семьям иметь более одного ребенка. Из-за этого закона китаянки вынуждены делать аборты. Это ежедневная бойня на площади Тяньаньмэнь, в 100 раз более страшное, которое происходит при свете дня, говорит Чай Лин. Чай Лин родилась в годы культурной революции в семье военных. Во время выступлений 1983 года ей было 23, и она училась на психологическом факультете. Единственная девушка среди лидеров протестующих, она за несколько дней до окончания демонстрации предсказала кровавый конец демократического движения в Китае. Некоторое время после разгона демонстрации она скрывалась, а затем смогла бежать во Францию, откуда переехала в США. В Америке она закончила Гарвардский университет и вместе с мужем-протестантом создала компьютерную компанию, часть доходов от которой передает организациям, защищающим права человека в Китае. В ноябре прошлого года Чай Лин познакомилась с Ву Цзянь, китайской женщиной, которую заставили сделать аборт, потому что она забеременела без разрешения правительственной организации по контролю численности населения. Ву Цзянь – одна из примерно 10 тысяч женщин, которых власти заставили прервать беременность лишь в одном округе Китая в 2005 году. По некоторым данным, за последние 30 лет в Китае было сделано до 400 миллионов насильственных абортов. Милость Господа настолько полна, что даже один из преступников, распятых со Христом, покаялся в своих грехах, и Христос пообещал взять его с собой в рай, заявила Чай Лин.
Если бы лидеры Китая услышали и покаялись, что бы они ни совершили в прошлом, они смогли бы получить прощение и любовь Господа, которую получаем все мы. Какой великий дар они получили бы – свободу для самих себя и для Китая. Псалтырь на грузинском языке. Институт перевода Библии выпустил в свет адаптированное издание «Псалтыри» на современном грузинском языке, сообщает агентство «Первели». Презентация состоялась в патриаршей резиденции в зале Давида Псалмопевца в присутствии католикоса-патриарха Илии II и члена Священного Синода. На встречу были приглашены видные грузинские лингвисты, сотрудники Института перевода Библии и представители общественности. Работа над переводом канонических текстов псалтыри на современный грузинский язык заняла 6 лет. В ней приняли активное участие священнослужители Грузинской Православной Церкви. Как заявляют в Патриархии, необходимость этого издания вызвана существующими барьерами между древнегрузинским и современным грузинским языками, а новое издание станет понятным для широкого круга верующих. Индия. Убили за показ фильма о Христе. Продолжается расследование убийства активиста протестантской общины, который был забит до смерти в Восточной Индии после показа фильма о жизни Иисуса Христа, сообщает Седмица.ру со ссылкой на CNN News. Как сообщила коалиция церквей и миссионерских групп All India Christian Council, изуродованное тело 30-летнего Рави Мурму было найдено на прошлой неделе в Джамалпуре, штат Бихар. Мурму был членом протестантской команды, показавшей фильм «Иисус» в воскресенье 2 мая жителям деревни Лаксманпур в Джамалпуре. Мурму и его сотрудники покинули деревню после показа фильма, но он так и не добрался до дома, как сообщает его семья и правозащитники. Поиск начали 2 мая, и вскоре тело убитого Рави Мурму было найдено с отсеченной правой рукой. Кроме того, все тело было покрыто глубокими ранами. Полиция задержала двух подозреваемых. Подробности пока не сообщаются. Представители протестантской общины предполагают, что на молодого человека напали за его религиозную деятельность, так как убийцы не взяли личных вещей – мотоцикл, мобильный телефон и часы. У Рави осталась жена Ринку, 8-летняя дочь Селеста и мать-вдова. Мурму был похоронен 3 мая, передает Union of Catholic Asian News. Убийство произошло в обстановке растущего беспокойства по поводу жестоких нападений на христиан в разных частях Индии. Раздел ведет Катерина Гертель, источник портал Credo.ru, лента новостей.

Международная газета об Израиле накануне. К Мертвому морю за живой водой. Лечебно-экскурсионные поездки к Мертвому морю в Израиль организует миссия из Германии «Евангелиумс Миссион». Проповеди и общение участников поездки будет вести известный проповедник и пастор Йоахим Лангхама. Мы решили, что это будет интересно знать нашим читателям, поэтому публикуем эту информацию. Такой отдых послужит не только для укрепления физического здоровья, но также поможет вам возрасти в вере и напитать душу духовной пищей. Узнать подробности о поездке можно, позвонив по телефону 05-222-84-252, Германия. По той дороге. Окончание. Однако все по порядку. Как Лиза очутилась у стены в первый раз? Вот уже несколько веков Иерусалим, да и весь мир, находятся в величайшем изумлении от происходящего в храме гроба Господня в Страстную субботу. Под молитву Иерусалимского патриарха в кувуклии храма происходит сошествие огня. Каждый раз, когда напряженное ожидание чуда достигает своей кульминации, и тысячи людей, присутствующих в храме, пребывают в одном дыхании и в одном сердцебиении, когда, цитата из прессы, «православные арабы шумной ватагой с песнями и свистом ликующей колонной пробираются к кувуклии, и при этом несколько сидят на плечах друг у друга, и те, кто сверху, бьют в барабаны, заводя остальную толпу. Тогда под сводами храма действительно появляются различные световые эффекты, которые продолжаются до появления огня. И вот оно, вознаграждение за многочасовое изнурительное ожидание. Вспыхивает факел огня в кувуклии, от которого тысячи паломников зажигают свои свечи. Опять цитата. «Это невозможно описать. Волна огня стремительно распространяется поверх голов. Кажется, одно неловкое движение, и вспыхнут волосы и легкие платки. Но чудо-огонь не обжигает, и только через полминуты он приобретает свойства простого огня, и в храме становится жарко. О, если бы так, однажды возникнув, передавалась от сердца к сердцу любовь, от которой становилось бы жарко. Ведь по Евангелию любовь Христова объемлет нас. Если бы жажда этой любви, как сейчас огня, проникла в каждое сердце, то исполнилась бы заветная мечта человечества – жить в мире и благоденствии. А пока, чтобы стать свидетелем этого неординарного события, надо было заночевать в храме в пятницу. К 11 часам ночи Лиза едва держалась на ногах, а в храм все прибывали люди, и он гудел, как растревоженный улей. И Лиза вспомнила вопрос из Евангелия. «Что ходили вы смотреть? А в самом деле, что пришли сюда смотреть люди? И о чем они говорят?» Да, о чем угодно, только не о событиях пятницы, о которых повествует евангелист Иоанн в 19 главе. День, в который 2000 лет назад была принесена величайшая жертва на земле, изменившая ход истории. Что же ходили мы смотреть во многочасовой толчее храма, проведенной в озабоченности увидеть чудо? Вспомнил ли кто в этот день страдания и раны Иисуса Христа, которыми мы исцелились от греха? И Лиза проверяла себя, свои мысли и чувства. Увы, ожидание чуда – вот что было доминантной в минувшую пятницу.
Все в этой Иерусалимской ночи было подчинено одному желанию – во что бы то ни стало стать свидетелем сошествия огня, а может быть свидетелем знамения. Но ведь Иисус Христос отказал в просьбе книжникам и фарисеям показать знамение. В Евангелии записан ответ Христа: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Вдруг Лизу озарила мысль. Ведь именно здесь, в сердце земли, находился Христос после распятия в ту давнюю субботу. Так что же тогда мы все здесь ожидаем? И что нас уводит от размышления над драмой Пятницы, от сопереживания нашему Спасителю? Наконец, где наши благодарные молитвы Ему за совершенный подвиг для спасения человечества? Однако на этот раз в храме ночевать никому не разрешили, возможно, из-за соображений безопасности. Непроста политическая ситуация на Ближнем Востоке. И после 2 часов ночи проворные полицейские очистили храм от присутствующих. Самые выносливые остались на остаток ночи на улице возле ворот. А Лиза с частью паломников ушла в гостиницу, чтобы через 2 часа отдыха вновь пойти в храм. Но рано утром все подходы к храму были уже перекрыты полицейскими. Лиза вместе с паломниками металась по узким улицам в поисках прохода к храму. Она потеряла своих и оказалась одна на узкой улочке, которая к этому времени стала превращаться в базар. Сам по себе базар представлял удивительное зрелище. С обеих сторон улицы открывались широкие двери лавок, и выставляемый из них товар делал улицу еще уже и непроходимее. Из-за плохого дневного света улицы освещались электричеством. В довершение всего по улочке ехал маленький грузовичок с прицепом, который развозил товар и бесцеремонно наезжал на толпу. Каждый в эту страстную субботу жил своей жизнью. Кто торговал, кто праздновал шаббат, кто жаждал чуда, приехав специально для этого издалека. Кто-то вспоминал Христовы страдания. Страдания, которые завершались воскресным утром, торжествующим приветствием: «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Лизе тоже надо было прожить эту субботу. Окончательно потерявшись, находясь в базарной толчее, она мысленно обращалась к Небесному Отцу. Если Он дивным образом доставил ее на святую землю, то уж здесь Он распорядится ею наилучшим образом. Поэтому Лизу не оставляла надежда, что Господь укажет путь и приведет туда, куда надо. Она постаралась успокоиться и огляделась. Улица, по которой она шла, показалась знакомой. Вот поворот, еще один. Улица сужается, сейчас будет вход в храм. Но вместо него Лиза оказалась перед стеклянной проходной, где, осмотрев сумочку, ее пропустили через вертушку. Изумленная Лиза увидела перед собой большую площадь, уходящую под уклон вниз, с высокой стеной впереди. У самой стены на площади, поделенной надвое, молились отдельно мужчины и женщины. На женской половине молящихся было мало. Кто-то сидел на стульях, кто-то стоя или сидя молился у самой стены, изредка прикасаясь к ней. Оказавшись совсем не в том месте, куда шла, Лиза с некоторым напряжением присела на стул и мысленно обратилась к Господу, прося Его защиты и водительства.
и, успокоившись окончательно, посмотрев на стену перед собой, подумала, что, наверное, и стена плача вот такая, и стала тоже молиться. Так Лиза попала к стене плача в первый раз, в то время, когда в храме гроба Господня все пребывали в ожидании чуда сошествия огня. Она молилась. И сейчас она опять была на этом месте по Божьей воле и Его благодати. Той благодати, о которой написано, что благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, и что Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Благодарное сердце Лизы было переполнено любовью к Господу Иисусу Христу. Его воскресение Лиза праздновала в Израиле, посетив все знаменательные места – Вифлеем, Назарет, Генесаретское озеро, Елеонскую гору, с которой, как на ладони, обозревается весь Иерусалим. А теперь он еще оказал ей честь, дважды привел к месту, на котором мудрейшим из царей Соломоном был воздвигнут храм Господу. У стены этого храма молилась сейчас Лиза и уже не переживала, что времени отпущено только 15 минут, ведь она молится здесь по Божьему промыслу второй раз. Она изливала сердце свое, подобно пророку Иеремии, как воду пред лицом Господа. Ей так много надо было сказать своему Спасителю, живому Богу, который жил в ее сердце. Лиза изливала свое сердце за родных, детей, коллег, соседей, за церковь поместную и церковь вселенную, невесту Христову, за начальство и правительство, за мир во всем мире, за прекращение войн, терактов, за святую землю, за прозрение и благоденствие еврейского народа. Может быть, для этого и пригласил ее Господь к себе в гости, в Иерусалим. Людмила Чернякова, Россия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие радиослушатели, Миссионерское общество «Голос мира» представляет вам христианскую радиопередачу «По страницам Библии». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни. –

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады предложить вашему вниманию очередной выпуск передачи «По страницам Библии». Надеемся, что следующие полчаса сегодняшней программы помогут вам в изучении и понимании Слова Божьего. Открываем мы программу словами псалмопевца Давида, записанной в 118-м псалме Библии. «Я люблю заповеди Твои, то есть заповеди Божии, более золота и золота чистого. Все повеления Твои все признаю справедливыми. Всякий путь лжи ненавижу. Дивны откровения Твои, потому хранит их душа моя».

Держа в руках Библию, сознаем ли мы, какое драгоценное сокровище мы имеем? Тот, кто основывает свою жизнь на истине Слова Божьего, подобен человеку, который построил свой дом на прочном фундаменте. Библия – уникальная книга. Она дает нам ценнейшую информацию, которую нельзя встретить ни в какой другой книге. Она говорит нам о всемогущем Боге, открывает нам Его характер, Его волю, творимые им дела и чудеса, а также указывает нам путь к спасению и к вечной жизни. Но мы находим в Библии не только информацию обо всем этом. Она дает нам глубокую внутреннюю уверенность, что все, о чем в ней говорится, реальность и неопровержимая истина. О своей уверенности в этом известный немецкий пастор и писатель Вильгельм Буш пишет в своей книге «Иисус. Наша судьба» следующее. Цитирую. «Если вы приведете мне массу научных опровержений, то я отвечу, я знаю об этом лучше. И если бы весь мир сомневался, то я бы сказал, я в этом уверен». Вот какой определенной является христианская вера, которая нам предлагается в Библии. Конец цитаты. Да, тот, кто на личном опыте убедился в истинности Священного Писания, для того Библия – драгоценнейшая книга в мире.

Дорогие друзья, сегодня вы услышите продолжение начатого в прошлых передачах последовательного разбора Евангелия от Луки. Перед тем, как Иван Петерс приступит к беседе, прозвучит короткое музыкальное исполнение, во время которого вы можете открыть свои Библии и найти текст сегодняшнего разбора. Первая глава Евангелия от Луки, стихи с 18 по 38.

Наш сегодняшний разбор Евангелия от Луки мы начнем с 18 стиха 1 главы. Захария и его жена Елизавета, о которых здесь идет речь, уже долгие годы молились Богу, принося пред Ним их самое большое желание. Они были бездетными и хотели иметь ребенка. Бог долго заставил их ждать, испытывая их верность Ему. И хоть бездетность считалась позором среди людей того времени, эта чета получила свидетельство в Слове Божьем, что они оба были праведны пред Богом. А Бог, дорогие, всегда слышит молитву праведных, но часто испытывает их, затягивая с ответом. Это испытание Захария выдержал. Несмотря на то, что Бог так долго не отвечал, он усердно и преданно служил ему. Хорошо при таком примере проверить и свое личное отношение к Богу. Как реагируем мы, если нам Бог не сразу отвечает? Не слабеет ли наша молитва с течением времени? Если Бог затягивает с ответом, ведь это ничто иное, как испытание нашей веры. Такие случаи дают нам возможность проверить самих себя, любим ли мы Бога действительно, безусловно, от всего сердца, или наша любовь к Нему подобна стрелке барометра, колеблющейся от влияния погоды. Мы жаждем общения с Богом, когда мы в тесноте, а с ослаблением давления обстоятельств слабеет и наша ревность к Богу. Христос возлюбил нас, когда еще был в прекрасных небесах. Ради любви Он отрекся от благ неба и пришел к нам. Мы часто поступаем наоборот. Когда нам трудно, то мы ищем общение с Богом. А как только появляется удобство, это общение с нашей стороны ослабевает. Захария остался верным Богу, несмотря на трудности, и поэтому сам Бог открывается ему через своего ангела. Это откровение он получил во время своего служения пред Господом. А Бог всегда открывается верным ему людям. Но как реагирует Захария, получив ответ на свою молитву? В 18 стихе мы читаем: «И сказал Захария ангелу: „Почему я узнаю это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных?“» Почему возникает этот вопрос? Не следовало ли пасть пред ангелом и благодарить за полученный на молитву ответ? Но вместо благодарности мы видим у Захарии неверие. Библия не дает нам ясного пояснения того, почему Захария не поверил Богу. Возможно, долгое ожидание уже угасило в нем этот огонь желания ответа. Ведь и он был человеком, как и мы все. Как часто мы ревностно молимся о чем-либо Богу, но не получив сразу ответа, наша молитва становится постепенно только обрядом и привычкой. Происшедшее с Захарией может быть нам уроком, поучающим нас быть постоянными в молитве. Ведь Слово Божие нас призывает: «В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Вероятно, вера Захарии получить ответ на свою молитву со временем ослабела. Он даже просит знамения у ангела в доказательство ответа на молитву. И за это ангел его наказывает. В 19 и 20 стихах мы читаем: «И ангел сказал ему в ответ: „Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время“». Но почему же Захария был наказан за то, что он просил знака подтверждения ответа на его молитву? Авраам, Гедеон и другие ведь тоже просили знамения и получили его. Причина, вероятно, та, что Захария был священник, да притом на службе пред Богом. Он должен был в любой момент считаться с тем, что Бог ему явится. Как посредник между Господом и людьми, несущий великую ответственность примирения людей с Богом, в нем не должно было возникнуть такое сомнение. Захария говорит ангелу, что он стар, и на это получил ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом». Ведь Захария, как священник, во время молитвы за весь народ тоже стоял пред Богом, имея могущество Божие, и все же сомневался словам ангела.
Ведь народ узнал о его наказании, когда он вышел немым из храма. Только знаками Захария мог объясниться с народом. Но в этом видна и духовная сторона. В момент, когда весть о предшественнике Мессии была громко сказана, уста священника замолкли. Приблизилось время великого первосвященника, Сына Божия, грядущего на землю в образе человека. С тех пор только его голос будет иметь значение для всего человечества. Завершив свою службу в храме, Захария ушел домой в ожидании рождения сына. Он знал, предшествие Мессии близко, но не мог сказать об этом людям. Так Захария стал отцом того, кто будет приготавливать путь Господу. 6 месяцев спустя после этого Бог превозглашает самое великое событие, происшедшее в истории человечества. На землю приходит сообщение о рождении Мессии, Спасителя мира и людей. В этот раз ангел является не мужчине, а девице. Это потому, что у Христа не будет земного отца. Прочтем с 26 по 28 стихи из 1 главы. «В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обреченной мужу именем Иосиф, из дома Давидова. Имя же деве Мария. Ангел вошед к ней и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Эта весть была принесена Марии тем же ангелом, который сообщил Захарии ответ на его молитву. Это был святой момент, в который Деве был дан Сын, миру Спаситель, земле новая жизнь и человечеству Сын Божий. Это был час сошествия Слова Божия, Логоса, на землю во плоти. Но это также произошло в месте, одно упоминание которого было достаточно, чтобы вызвать отвращение у людей. Из Назарета может ли быть что доброе, часто слышалось в то время из уст евреев. Но и здесь, в презираемом людьми месте, была найдена преданная Богу Дева Мария, удостоившаяся стать матерью Христа Спасителя. Дважды в 27 стихе сказано, что Мария была девой. Здесь употреблено греческое слово «партенос», что означает «дева», «девица». Я не хочу вступать в споры и дискуссии о этом святом происшествии. Для меня свидетельство Библии вполне достаточно доказательства его истины. Если бы все дела, творимые Богом, могли бы быть объяснены нашим человеческим разумом, то Бог не был бы Богом. Но вера в девственность Марии необходима. Имея земного отца, Иисус не мог бы стать угодной Богу жертвой за наши грехи. Один только разговор Марии с ангелом – достаточное доказательство чуда всех чудес, рождения Сына Божия без земного отца. Как и Захария, Мария тоже смутилась и услышала ободрение ангела: «Не бойся». После этого она услышала: «Ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус». Слова эти очень сходны с словами, сказанными Захарией. Но поведение Марии отличается от него. Тот, который служил в месте поклонения Богу, сомневался словам ангела, а простая, обреченная плотнику дева, только в скромности и смущении задает вопрос: как это произойдет? Здесь вспоминаются слова Христа, сказанные им самарянке в ответ на его вопрос, где следует поклоняться Богу. Он ей сказал: «Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Бог ищет себе». Евангелие от Иоанна, 4 глава, стих 23. Мария была именно такая истинная поклонница. В храме оказалось сомнение, а вместе презираемым людьми – верность и преданность Господу. В вопросе Марии незаметно сомнение.
и знака для подтверждения слов ангела она тоже не требует. Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рожденное святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Это объяснение ангела было для Марии достаточно. Она постыжает нас в наших частых сомнениях и бесконечных вопросах к Богу, почему и зачем. Все, что мы о Марии в этот момент знаем, это ее послушание и согласие. «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Большего пояснения о зачатии Сына Божия Библия не дает. Только несколько дней позже Елизавета, увидев Марию, узнала, что та несет в себе Господа и Иисуса Христа, о котором и ангел сказал Марии, что он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать пред домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Эти стихи в буквальном смысле исполнятся еще в будущем. Но сегодня они имеют для нас важное и поучительное значение. Величество Христа началось в яслях среди скота и кончилось на позорном кресте. А вся его жизнь была страдание и притеснение. Велик не тот, дорогие, кто восхваляется людьми, но тот, кто, проповедуя Христа, изгоняется из домов, побивается камнями, терпит презрение и насилие, и все же идет в другое место и снова проповедует о Христе. Такие будут достойны Божьего откровения и будут готовы к делу для Бога, как была готова Мария. Она не возгордилась и не просила себе величия, но была готова принять на себя позор. В то время как Елизавета могла благодарить Бога за данного ей ребенка и снятие бесчестия, бездетности, Мария была готова принять на себя поношение людей, став матерью, еще не выйдя замуж. Чистая совесть и преданность Богу является величайшим сокровищем для верующих. Таковых Бог в свое время вознаградит и прославит.

евангельский слуга. И если недруг вас привел в смущение, и если друг поднял на вас пету, при ободрении, при поношении служите верно Господу Христу.

Вы только что прослушали передачу «По страницам Библии». До свидания, да благословит вас Господь!

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Джон Буньян. Духовная война. Глава 19. Слово Эммануила к душе. Когда город наконец избавился от врагов, грозивших навсегда нарушить его спокойствие, царевич послал сказать старшинам, чтобы все жители собрались на торговой площади. Эммануил в назначенный час в сопровождении своей свиты явился туда и обратился к народу со следующей речью. «О душа, мое возлюбленное создание, дорогое моему сердцу, велики права, которые я даровал тебе. Тебя я возвысил над прочими моими созданиями, не по достоинству твоему.

об безмерной любви моей. Я спас тебя от заслуженного тобою гнева отца моего и вырвал из рук дьявола. Дорогую цену я заплатил за твой вход в царство царя Шаддая. Кровь свою пролил я на грешную землю, чтобы ты стала моей. Только так мог я примирить отца моего с тобой, дабы он принял тебя в обители свои. Кроме того, о создание мое, я вырвал тебя из рук врагов твоих, невзирая на твое сопротивление, на долгую борьбу со мной, ибо ты отдалась обольстителю и желала оставаться с ним, не понимая, что тем самым желала своей погибели. Вначале своим законом, а потом своей благой вестью хотел я тебе раскрыть истину, но ты не внимала ни мне, ни отцу моему. Я же не покинул тебя, вынес оскорбление, потому что не хотел дать тебе погибнуть, хотя ты к этому стремилась сама. Я окружил тебя своей любовью, но не отводил от тебя скорби и бедствия. Я хотел, чтобы ты изнемогла и воззвала ко мне о помощи. И когда ты вернулась ко мне и попросила прощения за свои грехи, я простил тебя. Ты видишь, творение мое, сколько сил небесных охраняют тебя. Все воинство мое ныне на страже твоей. Его обязанность — защищать и оберегать тебя от врагов, наставлять и готовить тебя предстать пред Отцом моим для принятия от Него благословения и славы. Ибо с этой целью ты и сотворена. Я исцелил тебя. Но когда ты вновь отпала от меня, я удалился, хотя и не забывала тебе. Я тот, который послал страх Божий, чтобы предостеречь и научить тебя. Я разбудил совесть, осветил омраченное разумение и укрепил волю, дабы ты прозрела и жила в истине. И ты, по действию моего духа, стала искать меня, и, найдя, обрела здравие, мир и спасение. Я вторично изгнал дьявольцев из города и решил казнить их, ибо всякий порок и зло ненавистны отцу моему и мне. И ныне я вернулся к тебе с миром, о возлюбленное творение, и твои преступления не воспомяну более никогда, и будущее твое будет отраднее прошлого. Еще немного времени, и я перенесу душу, и стены, и камни, и жителей в страну иную, в мою, где обитаем мы с отцом. Такова была цель его, когда он поселил тебя во вселенной. Там, в царстве нашем, ты будешь жить в любви и славе. И ты будешь в постоянном общении со мной, отцом моим и верховным наставником. И ты узнаешь то блаженство, которое немыслимо во вселенной, даже если бы и прожила в ней более 1000 лет. Там ты не будешь знать страха. Там не будет ни заговоров, ни злых намерений, ни скорбь, ни бедствия, ни болезни, никаких нужд там не будет. Там будет жизнь вечная, полная радости, славы и восторга, жизнь, которую ты даже представить себе не можешь. Там узришь подобных тебе, избранных и искупленных, которые, как и ты, прошли через много скорбей и ныне мною представлены Отцу. Там, в той стране,
куда хочу со временем переселить тебя, о, искупленное мое создание, находится сокровище, которое Отец приготовил тебе и хранит, пока ты не явишься получить их из Его рук. Все, живущие там, полны любви к тебе и возрадуются твоему приходу. Там ты обретешь мир и радость. Вот, дорогое мое создание, каково твое будущее. Теперь же укажу тебе на твои обязанности, пока ты будешь жить во Вселенной, и доколе не приду сам за тобой, как сказано в Писании. Заклинаю тебя хранить одеяния, данные мной, в еще большей чистоте, чем до сего времени. Это даст тебе премудрость и честь, а мне еще большую славу. Пока одеяния твои будут белоснежны, мир будет считать тебя моим, и я буду утешаться тобой. Украшай же себя непорочностью и пользуйся законом моим для укрепления поступи твоей на указанном мною пути. Но если вдруг ты запятнаешь свое одеяние, то час омой его в источнике живой воды, указанном мной. Не медли с этим, и не давай одеянию твоему еще сильнее запачкаться, ибо этим ты меня обесславишь и на себя навлечешь страдания. Да не коснется грязь мира белого одеяния твоего, и да будет глава твоя всегда помазана елеем. О, дорогое мое создание! Как часто избавлял я тебя от когтей дьяволоса! Я прошу тебя об одном. Не воздавай мне злом за добро, но помни мою любовь и благость к тебе. Я жил и умер ради тебя во Вселенной, но я жив и не умру более никогда. Я живу, дабы ты не умирала, и потому что я жив, жить будешь и ты. Я примирил тебя с отцом моим кровью моею, пролитой на кресте, и, будучи в примирении, ты тоже будешь жить. Я о тебе молюсь, за тебя буду бороться с врагами твоими, и благость моя к тебе безгранична. Ничто не может тебе повредить, кроме греха. Ничто не унизит тебя перед врагом, как только грех. Остерегайся же греха, возлюбленное создание. Но знаешь ли, почему я до сих пор не истребил всех дьявольцев, спрятавшихся в твоих тайниках? Чтобы заставить тебя бодрствовать, чтобы испытать любовь твою и научить тебя ценить мое могущество и самопожертвование. Пусть они напоминают тебе о тех временах, когда силы тьмы царствовали над тобой и жили в твоем замке. Если бы я уничтожил твоих внутренних врагов, тебе бы грозила опасность вновь уснуть. Множество внешних вражеских сил накинулось бы на тебя во время твоего сна и овладела бы тобой. И потому я сохранил кое-кого из врагов твоих, дабы ты не теряла бдительности. Знай же, чего бы они против тебя ни затеяли, моя цель — внушать тебе убеждение, что только Отец мой и я можем научить тебя успешно сражаться против них. И потому присутствие их не удалит тебя от нас, а, напротив, заставит тебя чаще прибегать к нашей помощи. Докажи мне твою любовь, дорогое наше творение, за всю мою благость к тебе. Оставайся всегда при мне, и я буду стоять за тебя перед Отцом моим. Люби меня настолько, чтобы превозмочь искушение, и я буду любить тебя,
несмотря на твои слабости. Помни также, что многим ты обязана и моим военачальникам, которые за тебя боролись, терпя невзгоды. Заботься о них, пока они здоровы, и тебе жить будет привольно. Если они заболеют и ослабеют, и тебе станет худо. Не думай, что ты всегда можешь действовать по своему разумению. Держись моего слова. Даже если оно и кажется тебе порой неясным, позднее все поймешь в совершенстве. Верь только, что когда меня не видишь пред собой, моя любовь к тебе не оскудевает, и я храню тебя в своем сердце. Как я учил тебя бодрствовать, молиться, бороться с врагами, так ныне повелеваю верить, что моя любовь к тебе не изменится никогда. О, возлюбленное, искупленное мною создание, бодрствуй! Никакого другого бремени не хочу возложить на тебя, как то, которое несет.

спутники, я недавно поведал вам свой сон о пилигриме-христианине и его трудном путешествии в небесный град. Сделал я это с большой радостью и надеюсь, что не напрасно. Я упомянул жену и детей христианина, которые не одобряли его стремление покинуть родину. Потому-то он решил с ними расстаться и уйти один, не желая погибнуть вместе со всеми жителями города Гибель. Из-за многочисленных дел я долго не мог выбраться в те места, по которым он прошел, и не осведомлялся о тех, кого он покинул. Недавно, однако, я вновь побывал там, поселился в полутора верстах от города, и когда однажды заснул, мне приснилось,

0: ждешь, в ад или в рай.
1: Вижу пожилого человека, идущего в том же направлении, что и я. Я присоединился к нему. Мы разговорились. Речь случайно зашла о христианине. «Не знаете ли, почтенные, что это за город там, внизу, слева от нашей дороги?» Человек по имени Проницательный ответил: «Это город Гибель, жители которого страшно беспечны». «Так я и думал, что это именно этот город», — ответил я. «Я однажды побывал в нем, и потому могу подтвердить ваши слова». «Увы, мне было бы гораздо приятнее иметь лучшее мнение об этом городе». «Я вижу, вы человек добрый. Не слышали ли вы, что случилось с жителем этого города, христианином, который однажды отправился в путешествие?» «Как не слышал?» «Слышал», — ответил Проницательный. «Я даже знаю, через какие неприятности, сражения и испытания он прошел во время своего путешествия. Надо сказать, что вся округа о нем толкует. Все интересуются подробностями его путешествия. Мне кажется, я даже могу смело сказать, что его решение внушило многим глубокое к нему уважение, хотя сначала его считали безумцем. Говорят, ему там хорошо живется. Даже те, которые никогда не решатся последовать его примеру, завидуют его счастью». «По-моему, — заметил я, — они правы, считая, что жить ему там привольно. Он живет около источника жизни без труда и печали, ибо там скорбь неизвестна. Но скажите, что же о нем рассказывают?» «Самое разное. Одни, что он теперь облачен в белую одежду, а на шее носит золотую цепочку. На голове его будто бы золотой венец с жемчугом. Другие толкуют, что те силы света, которые иногда ему являлись во время путешествия, теперь его близкие товарищи, и что он с ними в таких же дружеских отношениях, как здесь сосед с соседом. Притом утверждает, что царь той страны наградил его богатой и роскошной обителью в своем чертоге, и что он ежедневно ест и пьет, беседует и отправляется на прогулки с ним, получая милости от того, кто судья всех. Кроме того, толкуют, будто бы царь этот вскоре прибудет в наши места узнать причину, почему здешние жители так презирали и осмеивали христианина, когда он решился начать странствование, и даже уверяют, что за несправедливости, причиненные ему здесь, монарх осудит их, как за соделанные ему самому. И не мудрено, ведь из одной любви к царю пилигрим решился на путешествие». «Я в этом уверен, — ответил я, — и радуюсь за этого человека, отдыхающего теперь от своих трудов. Он пожинает радость за пролитые слезы и находится в безопасности. Ему не страшны больше стрелы врага, он далеко от тех, кто ненавидел его. Я очень доволен, что слух о нем распространился по всей округе. Кто знает, может, и другие одумаются. Но позвольте спросить, не знаете ли вы чего-нибудь о его жене и детях? Что стало с ними? Христиана и ее сыновья? Кажется, они теперь на правильном пути, хотя когда-то и не вняли просьбам и слезам христианина, не решились идти с ним. Впоследствии, однако, они одумались, и потому, собрав пожитки, пошли его искать. «Отлично!» — воскликнул я. «Неужели и жена, и дети пошли?» «Да, я был свидетелем и знаю все подробности дела. Мать и 4 сына отправились в путешествие. И так как я вижу, что нам с вами еще долго предстоит идти вместе, то могу рассказать подробно, как все это случилось. Женщина эта, имя Христиана, она приняла в тот день, когда пустилась с детьми в путешествие. Лишь только муж ее перешел реку смерти, и вестей от него больше не было, стала обдумывать свое прошлое и будущее. Она страдала от потери доброго мужа, чувствуя, что теперь узы любви порваны. Мы живые, не можем не грустить о дорогих нашему сердцу близких, которых лишились. Христиана стала вспоминать свое дурное обращение с мужем и решила, что это единственная причина их разлуки. Ее мучила совесть. Бремя вины камнем лежало на ней. Кроме того, она сильно скорбела, вспоминая его бессонные ночи в слезах и стенаниях. Как он ее упрашивал пойти с ним вместе, с детьми. И каждое действие христианина перед тем, как он решился искать избавление от бремени, живо вспомнилось ей. Сердце ее разрывалось от горя. Его душераздирающий возглас, явно вырвавшийся из глубины души, «Что мне делать, чтобы спастись?» звучал в ее ушах. Тогда она обратилась к своим детям. «Милые сыновья мои, мы погибли. Я согрешила против отца вашего, и он теперь далеко от нас. Он хотел меня взять с собой, а я воспротивилась его желанию. И вам я помешала получить жизнь вечную». При этих словах мальчики заплакали, упрашивая ее идти вместе искать отца. «О, — причитала Христиана, — зачем мы не ушли с ним? Нам было бы теперь гораздо лучше. А сколько горя нас еще ждет! Прежде я по безумию своему воображала, что печаль вашего отца порождалась расстроенным воображением. Теперь я думаю, что тому была иная причина. Ему был дарован свет жизни, при помощи которого он избегнул сетей смерти». И все снова воскликнули: «Горе нам, несчастным!» На следующую ночь Христиане приснился сон. Видит она, что кто-то разворачивает перед ее глазами длинный свиток пергамента, в который были внесены все ее прегрешения. Их было так много, и были они такими черными, что ужас овладел ею. Она громко воскликнула во сне: «Господи, будь милостив ко мне грешной!» И дети услышали ее крик. Вдруг ей показалось, что возле ее постели стоят два человека подозрительной наружности и о чем-то рассуждают между собой. Голоса их становились все громче, и она ясно слышала слова. «Что делать с этой женщиной? Днем и ночью она все призывает милость Господню. Надо нам найти средство отвлечь ее от подобных мыслей, ибо если она будет так продолжать, мы ее упустим, как упустили ее мужа. Как бы помешать ей в ее заботах о будущем? А то потом никакая земная власть не в силах будет ее удержать». От этих слов она проснулась. Мороз пробегал по коже, и все тело колотил озноб. Вскоре она снова заснула. И вот видит она своего мужа-христианина, стоящего меж бессмертных и играющего на лире перед кем-то, чья голова окружена радужным нимбом. Она увидела, как муж ее опускается к подножию престола и простирается ниц, с благодарностью говоря: «От всего сердца благодарю Тебя, Господи, Царь мой, что привел меня в сие место». И множество светлых серафимов вокруг престола заиграли на лирах и чудно запели, но слова их не были понятны никому, кроме христианина и его товарищей в этом блаженном краю. На другое утро, когда она встала, помолилась и побеседовала со своими детьми, кто-то громко постучал в дверь. «Если ты пришел во имя Господа, войди!» «Аминь!» — услышала она в ответ. Дверь отворилась, и кто-то вошел и приветствовал ее словами: «Мир дому сему! Знаешь ли, Христиана, зачем я сюда пришел?» Она смутилась, и сердце ее сильно забилось. Откуда он, и что ему от нее нужно? Он продолжал: «Имя мое — Тайна, и я обитаю с теми, который в горних. Мы узнали, что ты пожелала отправиться туда. Нам известно, что ты осознала зло, которое когда-то причинила своему мужу, уговаривая его не избирать пути, ведущего в небесный град, и то, что удержало детей. Милосердый прислал меня возвестить тебе, что он готов тебе простить, и что вся его радость состоит в даровании прощения за соделанные прегрешения. А еще он желает известить тебя, что ты им приглашена к трапезе, где будешь пред лицом его, и что он угостит тебя всем наилучшим в доме его и вручит тебе наследство Иакова, отца твоего. Там находится теперь и христианин, муж твой, в окружении своих товарищей, вечно пред лицом того, кто живит, взирающих на него. И все они возрадуются, когда услышат шаги твои при входе в обитель отца твоего». Христиана в сильном волнении опустила низко голову. Гость продолжал. «Христиана, вот тебе письменное послание от царя, при котором ныне твой муж». Она взяла письмо, издававшее чудное благоухание. Золотой вязью было написано следующее. «Царь желает, чтобы ты поступила, как твой муж, христианин, ибо это единственный путь к ограду Божьему, где он обитает в вечном блаженстве». Христиана наконец собралась с мыслями и воскликнула: «Возьми меня и детей моих с собой, дабы и мы пошли поклониться царю». Но гость ответил: «Христиана, горькое достается прежде сладкого. Ты пройдешь через горе и трудности, как тот, который отправился прежде тебя, и только потом вступишь в небесный град. Поэтому советую тебе поступить, как поступил муж твой. Иди к тесным вратам, которые там, за поляной. Они начало того пути, по которому тебе следует идти. Желаю успеха. Еще советую тебе хранить это письмо у сердца и читать его себе и детям, пока не выучите его наизусть. Напевай этот текст дома, а потом ты должна будешь отдать это послание у отдаленных врат».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 3. Если жертва его — жертва мирная, если он приносит из крупного скота, мужского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока, и возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее у дверей скинии собрания. Сыны же Аароновы, священники, покропят кровью на жертвенник со всех сторон. И принесет он из мирной жертвы в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах на огне. Это жертва благоухания, приятная Господу. А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу мужского или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока. Если из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколет ее пред скинию собрания, и сыны Аароновы покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон. И пусть принесет из мирной жертвы в жертву Господу тук ее, весь курдюк, отрезав его по самую хребтовую кость, и тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени с почками, он отделит это. Священник сожжет это на жертвеннике. Это пища огня, жертва Господу. А если он приносит жертву из коз, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову ее и заколет ее пред скинию собрания и покропят сыны Аароновы кровью ее на жертвенник со всех сторон. И принесет из нее в приношение в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. И сожжет их священник на жертвеннике. Это пища огня, приятное благоухание Господу, весь тук Господу. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука и никакой крови не ешьте. Третья книга Моисея, Левит, глава 4. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе, и приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господом, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом, и возьмет священник помазанный крови тельца, и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит кровью 7 раз пред Господом пред завесою святилища. и возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания, и вынет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник на печени, с почками отделит он это, как отделяется из тельца жертвы мирной, и сожжет их священник на жертвеннике всесожжения, а кожу тельца, и все мясо его с головою и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах, где высыпается пепел, там пусть сожжен будет. Если же все общество Израилева согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания. И возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом, и заколют тельца пред Господом, и внесет священник помазанной крови тельца в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит 7 раз пред Господом пред завесою святилища. И возложит крови на роги жертвенника, который пред лицом Господним в скинии собрания, а остальную кровь выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания, и весь тук его вынет из него и сожжет на жертвеннике. И сделает с тельцом то, что делается с тельцом за грех, так должен сделать с ним, и так очистит их священник, и прощено будет им. И вынесет тельца вне стана, и сожжет его так, как сожег прежнего тельца. Это жертва за грех общества. А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповеди Господа Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока, и возложит руку свою на голову козла, и заколет его на месте, где заколаются всесожжения пред Господом, это жертва за грех. И возьмет священник перстом своим крови от жертвы за грех, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь его выльет к подножию жертвенника всесожжения. И весь тук его сожжет на жертвеннике, подобно как тук жертвы мирной, и так очистит его священник от греха его, и прощено будет ему. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения, и возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника». И весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу. И так очистит его священник, и прощено будет ему. А если из стада овец захочет он принести жертву за грех, пусть принесет женского пола без порока. И возложит руку на голову жертвы за грех, и заколит ее в жертву за грех на том месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник перстом своим крови от сей жертвы за грех и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника. И весь тук ее отделит, как отделяется тук овцы из жертвы мирной, и сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. И так очистит его священник от греха, которым он согрешил, и прощено будет ему. Третья книга Моисея, Левит, глава пятая. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу, за грех, и очистит его священник от греха его. Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит. И покропит кровью сей жертвы за грех на стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножию жертвенника. Это жертва за грех. А другую потребит во всесожжение по установлению. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех. И принесет ее к священнику, а священник возьмет из нее полную горсть в память и сожжет на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва за грех. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, в котором-нибудь из оных случаев, и прощено будет ему. Остаток же принадлежит священнику, как приношение хлебное. И сказал Господь Моисею, говоря: если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада своего овна без порока, по твоей оценке, серебряными сиклями, по сиклю священному, в жертву повинности. За ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю, и отдаст сие священнику, и священник очистит его овном жертвы повинности, и прощено будет ему. Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным и понесет на себе грех, пусть принесет к священнику жертву повинности овна без порока, по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которую он провинился пред Господом. Третья книга Моисея, Левит, глава 6. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают, и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел, или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности. И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец, овна без порока по оценке твоей. И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным. И сказал Господь Моисею, говоря, «Заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем». И пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, и пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника». И пусть снимет с себя одежды свои, и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро, и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике, и не угасает. Вот закон о приношении хлебном. Сыны Аароновы должны приносить его пред Господом к жертвеннику, и пусть возьмет священник горстью своею из приношения хлебного, и пшеничной муки, и елея, и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике это приятное благоухание в память пред Господом. А остальное из него пусть едят Аарон и сыны его. Пресным должно есть его на святом месте, на дворе скинии собрания пусть едят его. Не должно печь его квасным. Сие даю я им в долю из жертв моих. Это великая святыня, подобно как жертва за грех и жертва повинности». Все потомки Аароновы мужского пола могут есть ее, это вечный участок в роды ваши из жертв Господних. Все, прикасающееся к ним, освятится. И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот приношение от Аарона и сынов его, которые принесут они Господу в день помазания его». Десятая часть ефы пшеничной муки в жертву постоянную, половина сего для утра и половина для вечера. На сковороде в елее она должна быть приготовлена. Напитанную елеем приноси ее в кусках, как разламывается в куски приношение хлебное. Приноси ее в приятное благоухание Господу. и священник, помазанный на место его и сынов его, должен совершать сие. Это вечный устав Господа. Вся она должна быть сожжена. И всякое хлебное приношение от священника все да будет сожигаемо, а не съедаемо. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, осветится. Если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымыть водой. Весь мужской пол священнического рода может есть ее, это великая святыня. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема, ее должно сожигать на огне. Третья книга Моисея, Левит, глава 7. Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколоть на том месте, где заколается всесожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь тук, курдюк и тук, покрывающий внутренности, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками пусть он отделит сие. И сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности. Весь мужской пол священнического рода может есть ее. На святом месте должно есть ее. Это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику. И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое приготовленное в горшке или на сковороде, принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем, и сухое, принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек, пусть он приносит приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной. Однако что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно. А оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вменится. — это осквернение, и кто будет есть ее, тот понесет на себе грех. Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне, а мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. Если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой или к нечистому скоту, или какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, никакого тука, ни из вола, ни из овцы, ни из козла не ешьте. Тук из мертвого и тук из растерзанного зверя

должен он принести, потрясая грудь пред лицом Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения, и отдаю их Аарону священнику и сынам его в вечный участок от сынов Израилевых. Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия, который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синаи, когда повелел сынам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношение их.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

Сегодня мы продолжим изучение книги Левит, но вначале давайте обратимся к вашим письмам. Вот что пишет Надежда Викторовна из города Могилева. «В нашем городе много церквей разных направлений, но я не могу примкнуть ни к одной из них. Когда я узнаю основы их веры, меня что-то смущает. Бога я познаю в одиночестве, используя духовную литературу и слушая проповеди. Я молюсь Господу, но использую молитвы православной церкви». И далее она спрашивает, «Нужно ли мне вступать в какую-нибудь церковь? Нужно ли мне креститься в зрелом возрасте? Как выбрать правильную церковь, или Бог приемлет то, что я выбрала, то есть не вступать в церковь?» Итак, давайте порассуждаем о том, что такое церковь и для чего она нужна. В Новом Завете слово «церковь» — «экклезия» — употребляется для обозначения группы людей, собиравшихся для особых целей. Кроме поместной церкви, то есть церкви, находящейся в определенном городе или месте, апостол Павел также называет церковью всех верующих, которые объединены Иисусом Христом как главою церкви. В этом смысле каждый, кто исповедует Иисуса Христа своим личным спасителем, принадлежит этой вселенской церкви. Исповедовать Иисуса Христа означает также исполнять Его заповеди. Одной из таких заповедей является заповедь крещения. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Читаем мы в Евангелии от Марка. Причем принятие крещения понимается в Новом Завете как выражение личной веры человека, и потому в ранней церкви крещение принимали преимущественно взрослые люди. Для чего же нужна церковь, и можно ли обойтись без нее? Поскольку христианская церковь – это общение верующих в Иисуса Христа, то пренебрегать таким общением, наверное, неправильно. Рассказывают притчу об одном мудром человеке, который на вопрос, нужно ли общение христианам, молча разгреб кучу головешек, тлевших в печи. Находясь вдалеке друг от друга, угольки слабо померцали и погасли. А ведь когда они были вместе, их не так легко было погасить. Бог знал, что человеку нужна поддержка, поэтому Он основал на земле церковь.

0: И это одна из задач церкви – взаимная поддержка и помощь. Кроме того, в Евангелии от Матфея записаны такие слова Иисуса: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Воля Божья в том, чтобы христиане собирались вместе, ведь тогда врагу душ человеческих не так легко будет их одолеть. Итак, церковь – это установление Божье. О том, какую избрать церковь, вопрос непростой. Поскольку церковь состоит из людей, то любая церковь в смысле общины, группы людей, будет несовершенна. Лучше всего прийти в ту церковь, которая стоит на библейских основах, а не на домыслах человеческих. Церковь, члены которой являются возрожденными людьми, строящими свою жизнь согласно тому, о чем говорит Библия, будет самой подходящей для того, чтобы возрастать в ней духовно. И, наконец, как и во всяком деле, в этом вопросе нужен совет. И кто, как не сам Создатель, может дать вам его? Обратитесь к нему со всеми своими сомнениями, и он ответит вам. А мы продолжаем изучение книги «Левит». Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о жертве повинности и о неосторожных обещаниях и клятвах, о которых написано в 5 главе книги «Левит». Я читаю 5 и 6 стихи из этой книги. «Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех, и очистит его священник от греха его». Это первый грех, для прощения которого требуется исповедь. В описании прошлых жертв вина признавалась открыто, а здесь идет речь о тайных грехах, которые также направлены против Бога и человека. Например, в 7 главе книги Иисуса Навина, когда Ахан взял слиток золота и синарскую одежду, этот его грех был явлен публично. Наложение рук в жертвоприношении за другие грехи было явным признанием греха. А в случае с неосторожными обещаниями и клятвами сначала надо исповедаться, а потом принести жертву. Благоуханные жертвы не предполагали даже мысли об исповеди. А здесь верно обратное. Мне кажется, наш Господь в своей Нагорной проповеди имел в виду именно необходимость сначала покаяться, а потом уже приносить жертву. Прочтем 23 и 24 стихи 5 главы Евангелия от Матфея. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди, прежде примирись с братом твоим, а тогда приди и принеси дар твой». Верующий сегодня должен лично исповедаться Богу в своем грехе, но вместе с тем он должен и возместить убытки пострадавшей стороне. Поскольку эта жертва приносится вследствие греховного поступка, который является лишь одной гранью греховной природы, то цена этой жертвы не так высока, как цена жертвы за грех из 4 главы. Прочтем теперь 7 стих. «Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение». Все внимание в жертве повинности направлено не на характер или положение грешника, а на саму жертву. Требуются две горлицы, поскольку одна предназначалась в жертву за грех, а вторая во всесожжение. Здесь, в этих скудных жертвах, мы снова видим личность и служение Христа. Это жертва бедных, а Христос возвещал бедным благую весть. Обратите внимание, эта жертва называется жертвой в повинности за грех, потому что она является следствием греховной природы. Прочтем далее 8 и 9 стихи. «Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит, а покропит кровью сей жертвы за грех на стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножию жертвенника. Это жертва за грех. Должна пролиться кровь, хотя голубя не обезглавливают». Прочтем теперь 10 стих. «А другую употребит во всесожжение по установлению, и так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему». Даже крошечный голубь приносит грешнику полное прощение. Все это указывает на Христа как единственную жертву. И теперь прочтем 11 стих. «Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть эфы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех». Бог не забыл и самых бедных. Если кто-то не мог позволить себе принести в жертву даже голубя, то можно было принести корочку хлеба. И даже такая жертва по-прежнему заменяла грешника. Прочтем 12 и 13 стихи. «И принесет ее священнику, а священник возьмет из нее полную горсть в память и сожжет на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва за грех. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, в котором-нибудь из оных случаев, и прощено будет ему. Остаток же принесет священник, как приношение хлебное». Прочтем об общих греховных поступках, совершенных по ошибке и неведению. Вот стихи с 14 по 16. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада овец овна без порока, по твоей оценке серебряными сиклями, по сиклю священному в жертву повинности». За ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю и отдаст сие священнику. И священник очистит его овном жертвы повинности, и прощено будет ему. Жертвы повинности свидетельствуют о том, что права Бога и человека были нарушены. Грех, совершенный против других, требует возмещения причиненного вреда. Виновник обязан был восстановить то, что он повредил, и наряду с этим еще добавить одну пятую часть. Видимо, это и имел в виду Закхей, когда сказал Господу, что отдаст половину своего имения нищим и воздаст вчетверо всем, кого обидел. О чем читаем в 8 стихе 19 главы Евангелия от Луки. Самый большой из грехов, совершенных по ошибке, это, как представляется, кража у Бога, а именно отказ жертвовать Богу десятины и приношения. Об этом можно прочесть в 8 и 9 стихах 3 главы книги пророка Малахии. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня? Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». Бог обещает людям благословение до избытка, если они будут приносить ему все десятины. В 4 стихе 5 главы книги Екклесиаста говорится: «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». За искупление такой небрежности, такого преступления против Бога, жертва должна быть ценной. То есть это должен быть овен, который указывает на Христа, самую драгоценную жертву. В 19 стихе 1 главы 1 послания апостола Петра об этом сказано, что верующие искуплены драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Именно через эту жертву получал прощение грешник, совершивший свой грех по ошибке. Прочтем стихи с 17 по 19. «Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным и понесет на себе грех, пусть принесет к священнику в жертву повинности овна без порока по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которую он провинился пред Господом». Речь здесь идет о нарушениях любой из Божьих заповедей по ошибке и неведению. Незнание закона не извиняет грешника. Такое же положение, как известно, действует и в гражданском праве. Несмотря на незнание заповедей, преступник все равно виновен и должен быть призван к ответу. Здесь снова приносится овен как единственное животное, пригодное в жертву повинности. В заключение я немного коснусь закона о жертве повинности, который излагается в стихах с 1 по 10 из 7 главы книги Левит. Это жертвоприношение сходно с жертвоприношением за грех, за исключением окропления кровью, которое следовало за обрядом принесения жертвы всесожжения и мирной жертвы. Более подробно мы рассмотрим его в 7 главе. А теперь мы переходим к изучению 6 главы книги Левит. Вообще 6 и 7 главы книги Левит посвящены закону о жертвах. Закон о жертвах касался священников. Он регламентировал, какая часть жертвы им отходила. Это был своего рода свод правил для священников, которые служат у жертвенника Бога. 6 глава начинается с особых указаний священникам и с приказа Аарону и его сыновьям. Поскольку все священники служили у жертвенника, они все имели отношение к жертвам, которые приносились на жертвенники всесожжения. И это является отражением реальности на небесах, где служит Христос, наш великий первосвященник. Как сказано в стихах с 3 по 5 в 8 главе послания к евреям. «Всякий священник поставляется для приношения даров и жертв. А потому нужно было, чтобы Исей также имел что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступил к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Есть еще одна поразительная особенность, которая выясняется при сопоставлении со Христом. Христос не только священник, он ведь еще и жертва. Он принес в жертву сам себя. Вот как об этом говорится в стихах с 5 по 12 и с 10 главы послания к евреям. «Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда сказал, «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, Ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил, «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единокровным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Как важно, чтобы мы постоянно об этом помнили. Так много религий сегодня имеют пышные и сложные обряды со всевозможными шествиями, одеяниями, свечами и ритуалами. Мне лично кажется, что во всех наших церквях мы делаем немало такого, что на самом деле не имеет никакой ценности. Бог есть Дух, и поклоняться Ему нужно в Духе и истине. Это нужно понять. И для этого мы сейчас прочли этот великий духовный урок из послания к евреям. «У вас и у меня есть сегодня первосвященник на небесах, который очень и очень занят. И когда говорится, что он воссел, то имеется в виду, что искупление совершено полностью. Это равнозначно тому, что Бог почил или сел отдохнуть на седьмой день творения, потому что закончил творить. Но это совсем не значит, что он устал и вообще перестал чем-либо заниматься». Точно так же и Христос. Он сел отдохнуть не потому, что очень устал и не хочет более ничем заниматься. Он очень занят. Он умер на этой земле, чтобы спасти нас, и Он сидит сейчас одесную Бога, чтобы мы навсегда остались спасенными. И вы, и я должны находиться с Ним в постоянном контакте. Вот что значит реальность. Вот что значит духовность. Беда сегодня как раз в том и состоит, что многие не связаны с живым Христом. Он перестал быть для них реальностью. Рассмотрим структуру 6 главы, в которой говорится о законах принесения жертв. В стихах с 1 по 7, 6 главы заканчивается повествование о правилах принесения жертвы повинности. В стихах с 8 по 13 приводится закон жертвы всесожжения. С 14 по 23 стихи говорится о законе хлебной жертвы. А в стихах с 24 по 30 обсуждается закон жертвы за грех. Давайте прочтем, что написано в начале 6 главы о правилах принесения жертвы повинности. Здесь Писание касается конкретных грехов, совершенных намеренно. Прочтем стихи с 1 по 7. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Или, если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую часть и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности. И за вину свою Пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец овна без порока по оценке твоей. И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным». Это можно считать частным откровением Бога, которое стоит особняком от предыдущей главы. Здесь ясно говорится, что грех против соседа – это грех против Бога. Вот почему Иисус сказал в 12 стихе 7 главы Евангелия от Матфея. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки». Здесь упомянуты некоторые конкретные грехи. Например, говорится о лжи касательно того, что человек взял у соседа взаймы, об ответственности за вещи, взятые на хранение. Пример тому можно найти в 5 стихе 6 главы 4 книги Царств, когда ученики Елисея потеряли взятый на время топор. Для иллюстрации слова «похищено» можно привести эпизод из 21 главы 3 книги Царств, стихи со 2 по 16, когда Ахав силой и хитростью завладел виноградником Навуфея. Слова из 2 стиха «обманет ближнего своего» касаются случая, когда он утаит от соседа найденную им вещь. Позвольте еще раз подчеркнуть, что грех против соседа – это одновременно и грех против Бога. И наряду с возмещением всех убытков необходимо заплатить дополнительный штраф размером в 1/5 всего убытка. А 1/5 – это 2/10. Затем следовала жертва повинности, и снова в жертву приносили овна. Бог ясно дает понять, что Он судит людей, невзирая на лица. Жертва повинности была особо необходима в духовной жизни каждого израильтяна. 19 стих 14 главы книги притчи Соломоновых гласит: «Глупые смеются над грехом, а посреди праведных – благоволение». Ощущая свой грех, мы понимаем, насколько безгранична ценность Христа для нашей души. Теперь прочтем про закон о жертве всесожжения. Начнем с 8 и 9 стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря, заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения». Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем. Как видим, огонь на жертвеннике должен был гореть непрерывно, то есть все время, пока скиния стояла в собранном виде в стане израильтян. Жертву оставляли на жертвеннике на всю ночь, поддерживая огонь так, чтобы жертва сгорела полностью». Этот факт говорит о непрерывности служения Христа. Только Господь Иисус Христос мог сказать, что Он всегда делает угодное Отцу. Эту любовь и покорность Он выражает в Своей первосвященнической молитве в 19 стихе 17 главы Евангелия от Иоанна. «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинною». Послушайте также его беседу с учениками в 31 и 32 стихах 4 главы Евангелия от Иоанна. «Между тем ученики просили его, говоря, «Равви, ешь!» Но он сказал им, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Так Христос хотел сказать им, что Он питается духовной пищей, и насыщается, постоянно исполняя все, что повелевает Его Небесный Отец. В следующей передаче мы продолжим разговор о порядке жертвоприношений.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущая программы Наталья Чернякова. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Надежда Иосифовна Рейнер из Любучанской церкви Чеховского района. Надежда Иосифовна, расскажите нашим слушателям от начала, если можно. Может быть, даже не со своего детства, а со своих родителей.
4: Мир вам всем, дорогие друзья, кто готов слушать эту передачу. Мои родители жили в Орловской области. Оба были верующие, молодыми сошлись, заключили союз брачный и переехали в Москву. Жили некоторое время в Москве, но когда у мамы появилось много детей, четверо, мама решила уехать в пригород Москвы. И родители построили домик и переехали жить в Чеховский район. После того, как наступило время тяжелое военное, с 41 года папу забрали на войну. У мамы уже было пятеро детей, шестым ребенком она была в положении. Когда пришла повестка папе идти на фронт, он решил остаться верным Господу и не брать то оружие смертоносное, которое приносит людям смерть. В руки он не хотел это брать и решил остаться верным Богу, так как написано: «Взявший меч от меча и погибнет». Попрощавшись с мамой, он сказал: «Встретимся на небесах». Мама, я ее тоже считаю героем веры, все это снесла достойно. Нас считали даже за врагов народа. Не давали в то время, военное время, карточной системы была для пропитания. Нам это даже не выдавали. И жили мы под водительством и защитой Бога.
3: Это в военные годы?
4: Военные годы.
3: А с отцом что? Которого призвали в армию?
4: Отец прислали нам повестку, сообщение о том, что ваш муж приговорен 26 июня 41 года, приговорен к высшей мере наказания. Суд произведен во исполнение. И мама перестала его ждать и какие-то питать надежды навстречу. Только упованием на Бога подкреплялась она. И когда мы жили в это трудное время, она не могла ничем нас там утешить, напитать.
3: В военные годы вам военные не дали карточек.
4: Не дали.
3: Вы были семьей врага народа.
4: Да. Семьей врага народа. И Господь постоянно являл свою милость. Приходили и различные помощи, посылки от верующих. Господь нас не оставлял. Но дети все росли и воспитывались в христианском духе. Шестеро детей.
3: Уже стало шестеро?
4: Ну, я была шестая.
3: То есть вы последние родились в военное время?
4: В военное время. И Господь постоянно защищал нас, охранял. Однажды когда-то хотели к нам пробраться воры в сарай и увезти последнюю козу у мамы, на что мы жили, на это молочко, и чем нас мама могла питать. То маму как ангел пробудил ночью, она зажгла свет, а они уже взломали сарай, замок. И когда они увидели зажженный свет в кухне, то бросили сарай и оставили все на месте, и убежали.
3: Ну, это обычное дело для войны, да, мародерство?
4: Да, да. Угу. И, в общем, так мы жили все детство. Потом все дети учились в школе, и я училась в школе. В школу...
3: Послевоенное время, семья врага народа, и что это было за школа? Как вы себя там ощущали? Что было за отношение к вам?
4: Отношение было отрицательное к нам. К нам все относились тоже как неполезным людям для общества, непризнанным. Мы не шли по общей стезе со всеми вместе в ногу, не соответствовали духу и морали общества. Поэтому были презираемы. Но Господь укреплял, давал мужество, силы. Я лично была успевающей и преуспевающей в учебе. Занималась спортом, имела разряд первый по лыжам. И везде брали на соревнования.
3: Надежда Иосифовна, если уже вы начали заниматься спортом, это уже прошли годы. Вы родились во время войны.
4: Да.
3: Все это время мама растила вас одна?
4: Одна.
3: И прививала вам одна любовь к Богу?
4: К Богу, да. Угу. Она была портниха, на что мы могли жить. День она занималась с детишками, а ночь проводила за машинкой швейной. И этим зарабатывала на кусок хлеба. Этим самым нас питала. И когда мама скончалась и отошла в вечность, то люди, население наше, говорили, сколько она перешила, наверное, не хватит траллера поместить всю эту одежду, что она делала своими руками.
3: Это и было то, на что вы жили?
4: Да, да.
3: Ее работа, ее шитье.
4: Ну и дети все, конечно, в детстве были под пасками, шли пасти стада. Тоже и кормили их там, и питались, и они и домой что-то могли приносить. Знали труд с малых лет, и все выросли нормальными людьми. В нужде и нищете никто не потерялся и не ударился ни в какие кривые пути. Все братья у меня четыре служили в армии, отслужили, и сестра, и мы все закончили школу по десятилетке. Я очень хотела поступить в институт на физмат. Очень любила преподавать. Но мне дали такую характеристику. Написали, что в комсомол не вступает, так как посещает секту баптистов.
3: В комсомол вы не вступали или вас не принимали?
4: Нет. Мне в комсомол предложили вступить. Я сказала, если верующие могут быть в комсомоле, я первая вступлю. Но они говорят, нет, должны только быть атеисты, безбожники. Вот, и мне дали такую характеристику, что с этой характеристикой в то время пройти было невозможно.
3: ВУЗ.
4: ВУЗ. И я пошла в училище. Закончила медицинское училище и работала медсестрой. Так моя юность протекала.
3: И все это время, вы уже взрослая по времени, я понимаю, была какая-то церковь в вашем населенном пункте, и вы ее
4: посещали. Я посещала церковь баптистов.
3: Чем вы занимались в церкви? Чем женщина, девушка могла заняться в церкви?
4: Я была среди... верующих, одна из молодых, больше у нас там молодежи пока не было, но в каждой семье у верующих по много детишек. Я еще в школу, когда ходила, 10 класс, 9, Господь коснулся моего сердца, и я лично вступила в завет с Господом, покаялась. Просто на своем день рождения пригласила своих одноклассников и помолилась Господу от всей души и от всего сердца. И он меня принял в свои руки. Я уже шла путем святым. В мире я ничего не искала, потому что как-то Господь открыл мое сердце понятию, что там ничего нет хорошего, кроме гибели.
3: Вы поверили своей маме, или вы это сами увидели тогда, в юные годы?
4: В юные годы передо мной стоял вопрос, с кем же идти жизненный путь, с неверующими или с верующими. Видела жизнь верующих, их доброту, их чистоту отношений, жизни, справедливость. И видела неверующих, даже в школе. Несправедливость встречала много. Я дала себе слово, что я пойду с теми, кто честен перед людьми и перед Богом. И так я это решила в своем сердце, и Господь меня привел к покаянию. Этим путем я пришла. Никто меня не агитировал, никто. Я ходила в собрания, даже участвовала в служениях, рассказывала стихи, пела, любила этим заниматься. А потом вот сознательно встала на путь христианский. И так как много было верующих детей, и ими никто не занимался, кроме как они побудут на служении, и расходились домой. Господь положил мне на сердце заниматься с детками.
3: Сколько вам лет было тогда?
4: Тогда мне было 20 лет. Собирались дети со всей области Московской. Да, и было детей около 40.
3: Ну, что за церковь была, почему со всей области собирались дети?
4: А мы все объединились, те, которые отделились от официальной церкви.
3: От регистрированной
4: mm-hmm. церкви. И мы все в одно, даже с Ногинска, с Электростали, с Ватутина.
3: И в вашем поселке это было?
4: Мы по очереди собирались в течение месяца. И так продолжалось. И когда однажды я летом решила сделать лагерь детский у себя в доме. Ну и, конечно, население сразу увидело большое скопление детей, и властям доложили. Там у нас по соседству жила одна учительница. И на меня вызвали меня в прокуратуру.
3: Не разрешалось детей водить в собрание?
4: Нет.
3: Ну как же они все-таки там были? Много детей, как-то они туда ходили?
4: Вот, ходили, конечно.
3: Пока не донесли?
4: Пока не донесли. Ну и когда донесли, то меня вызвали в прокуратуру и сказали: заводим на вас уголовное дело, так как вы совращаете детей с правильного пути строительства коммунизма. Дайте подписку о невыезде. И в то время мне случилось приступ аппендицита. Меня положили в больницу. И уже закрывали дело. Приходил следователь в больнице после операции. Судили меня 2 дня. 30 апреля и закончился суд 3 мая. Народу на суде было со всей страны очень много.
3: В вашем поселке это происходило?
4: Или
3: в Москве?
4: В городе Чехове. Да.
3: Почему такое стечение народа было?
4: А праздничные майские праздники всегда христиане собирались вместе. И как раз мой суд происходил в этот момент. И народу было очень много. Ну и меня многие знали по всей стране, потому что я много разъезжала по всем городам. В служении участвовала с братьями верующими. Но на суде чувствовалась сила Божья, помощь. Я не унывала духом.
3: Физически. Хорошо
4: себя чувствовали. Радость была на душе, необыкновенная, потому что удостоилась пострадать за имя Господа. И когда меня привезли уже после суда в КПЗ, и тот надзиратель, который смотрел в окошко за мной, говорит, ходит за дверью и говорит: интересно. Все люди в этот момент ищут, чем бы себя уничтожить.
3: Как уничтожить?
4: Ну, повеситься или что-то такое страшное. Угу. А эта, говорит, легла и спит. А я положила рюкзачок под голову на нарах и отдыхаю. Такая радость и спокойствие было на душе необыкновенное. Чувствовалось присутствие Божие в жизни и в духе.
3: Вы не пытались оправдываться на суде?
4: Нет.
3: Какие вопросы были?
4: Вопросы...
3: Ну, обвинения, вопросы.
4: Обвинения в то, что я посягаю на свободу детей и совращаю несовершеннолетних на неверный путь.
3: Что вы объясняли?
4: Я объясняла, что я исполняю Слово Божие. Господь сказал: идите и научите все народы. И детей, у меня были только дети в группе, которые рождены верующими людьми, верующих родителей. Мирских людей, посторонних детей у меня не было. Так что я из своей церкви брала своих детей и учила их Слову Божьему.
3: То есть не вопреки желаниям родителей.
4: Да, с согласия родителей, да. И этот лагерь у меня прошел, который был дней 10. Вот после этого на меня завели уголовное дело.
3: И суд состоялся, и что дальше?
4: А дальше посадили в воронок. Под воронок летели букеты цветов на дороге. Весь народ кричал мне, христианский весь мир, что крепись, держись, и увезли в тюрьму.
3: Вам на то время было сколько лет?
4: 24 года.
3: Куда вас повезли?
4: Меня повезли в Серпухов в тюрьму. Там я сидела, пока дело пришло надлежащую кассационные жалобы там пока были.
3: Но все формальности.
4: Все формальности. А потом перевели в Краснопресненскую тюрьму, перевезли в Москву. Когда мама приходила ко мне в Серпухов на свидание, то надзиратели говорили: это вы к кому? Господи, помилуй. Она говорит: да-да, к ней.
3: А вы говорили: «Господи, помилуй», в своей камере, молились, обращались к Богу, не таясь.
4: Нет, я была первая в камере, когда меня поселили. Камера большая, человек на 15. И все, кого ко мне подсаживали, там за хулиганство, за избиение, за растратчики, они как-то больше прислушивались ко мне. Я как начальник камеры была. Вставала на колени перед своей койкой.
3: То есть вы были не блаженненькой, странной, да? Вы вели полноценный образ жизни.
4: Да. Вставала на колени, молилась и утром, и вечером. И в этот момент они даже прекращали все разговоры, затихали у них игры всякие, какие у них были. «Тише, — говорит, — Надежда молится». И все.
3: Слава Богу.
4: Слава Богу. И все относились с уважением. Как-то не было того, чтобы унизить или что-то надругаться чем-то. Для меня было легко.
3: Долго вы в Москве просидели? Или вы закончили в Москве?
4: Нет. В Москве это пересыльная тюрьма, Краснопресненская. Я там просидела неделю, наверное, но там у меня было больше даже слушателей в камере. Мы там всю ночь беседовали и задавались вопросы о существовании Бога, о миросоздании, о всем таком животрепещущем. И многие-многие слушали, но потом меня уже увезли в Потьму.
3: Вас вроде как изолировали от людей, но их нашлось не меньше там, да, которые слушали.
4: Как одного Сергея Терентьевича судили, а ему 70 с лишним было лет, а его судья говорит: «Ну вот, куда вы ездили, где вы, кому и что проповедовали?» Он говорит: «Мне легче сказать, где я не был. Я везде был. Но вот теперь вот мы вас изолируем, вы будете сидеть в тюрьме и никому ничего не будете говорить». Он говорит: «А я вам очень благодарен. Я уже старый, и ездить мне тяжело. А теперь я буду сидеть на нарах, а слушателей очень много».
3: И как раз, которые больше всего
4: нуждаются. Больше всего нуждаются в спасении во Христе. Вот так и мне в пересыльной тюрьме, а потом повезли в Потьму.
3: Надежда Иосифовна, извините, мы ненадолго прервемся. Надежду Иосифовну повезли в тюрьму. Прозвучит песня.
4: Хорошо.
3: Все наши слушатели смогут ее услышать сейчас.
4: Хорошо.

0: Я напоминаю вам, дорогие радиослушатели, в эфире Русское христианское радио и наша программа «Выбор». Сегодня в студии особенные гости. Надежда Иосифовна Рейнер, женщина, которая пронесла веру в Христа всю свою жизнь. Вас повезли в тюрьму. Куда вас повезли? Ну, на север, как обычно, не на юг.
1: В Мордовию.
0: Рассказывайте.
1: Значит, когда привезли в тюрьму, а у меня еще в пересыльной тюрьме был сон. Интересный. Я увидела три коровы, что я загоняю их в свой дом, в двор. И одной корове выношу пойло пить. Я поняла, что это что-то мне Господь предупреждает, что я все три года сидеть не буду. Mm-hmm. Один год mm-hmm. напою.
0: Mm-hmm. То есть вы получили три года?
1: Я получила mm-hmm. три года. Но так как в то время верующие были очень сплочены, за меня ходатайствовали очень много церквей. Писали ходатайства, чтобы меня освободили, чтобы переквалифицировали статью. Я была осуждена по 227-й, которая гласила, если под видом религиозной деятельности человек покушается на жизнь и здоровье граждан. И вот верующие стали ходатайствовать, что эта статья не соответствует.
0: Давайте уточним, это был 1966 год.
1: И вот эти ходатайства были настолько многочисленны, что там немножко стрепенулась власть наша. И прислали, пройдя спустя год и три месяца, прислали другое положение, что моя статья переквалифицирована на 142-ю.
0: О чем она гласила?
1: И она гласила, там немного она соответствовала, что религиозная деятельность там запрещена, но так как у меня не было покушения на жизнь да. детей, угу. вот, и меня переквалифицировали и вынесли приговор уже заменить эти три года условно, а так как я уже отсидела больше года, меня освободить. И как раз приехала мама ко мне с братишкой на свидание. А ей говорят, вы сейчас вместе поедете домой. Принесли мне эту повестку, угу. что вы освобождаетесь. Но за время нахождения в тюрьме я, кроме милости Божьей, ничего не видела. И успех давал в труде. Мы там шили солдатские шинели. И обращение заключенных ко мне и к моим единоверцам было
0: хорошее
1: обращение. За нас везде заступались. Ихние главари, если кто-то что-то на нас там нападал. Мы, верующие, собирались там за баней. Однажды на Пасху собрались рано-рано утром и пели там «Христос воскрес», говорили о Христе стихи. Нас было 5 человек в этой зоне, верующих, угу. сестер. Но, как всегда, есть и недруги. Кто-то из толпы, толпа собралась большая, рано утром, услышав на Пасху «Христос воскрес», народ собрался. И кто-то доложил надзирателям нашим, а кто-то нам сообщил, говорит, сказали надзирателям, давайте быстренько разойдитесь. Ну, мы быстро, конечно, концы связь спрятали, никто нам ничего за это не
0: сделал, да?
1: Не сделал нам угу. зла. Но в нашем лагере была еще одна сестра с Черкесска, Шимкина Женя. Ее привезли с малым грудным ребенком. Она в тюрьме родила. И дома у нее осталось 4 детей с мужем. Она тоже была учительницей детских воскресных школ. И когда мы узнали, что в детском доме, тут в доме ребенка, ее ребенок Павлик,
0: в притюрьме.
1: Угу. И она бегала его кормить. Ну, и они увидели там состояние этих детей. Она, мама, это увидела. То она очень плакала. Я попросила наших друзей приехать из Москвы, так как Карачаево-Черкесск далеко, чтобы забрали этого ребенка оттуда.
0: Кто-нибудь из верующих в свою семью,
1: приехал,
0: да?
1: Угу. Приехала семья из Электростали, Никитиных. Забрали этого Павлика двухмесячного. И вырастили его до 3 лет, пока мама была в тюрьме. И сейчас этот Павлик проповедник.
0: Чудеса.
1: Чудеса
0: Вы
1: Божьи.
0: Рассказываете да. необычные вещи для нас, для нашего времени.
1: Да. Слава Богу. Тех, кто любит Бога, им не страшно идти по жизни и в тюрьме. Со Христом и в тюрьме свобода, без Христа и на свободе тюрьма.
0: Аминь.
1: Аминь.
0: Приехала ваша мама с братишкой.
1: Да.
0: И вас сразу забрали?
1: Да. И мне сказали, собирайся с вещами домой. Я иду, а те, которые знали, я им говорила, что Господь мне открыл, что я здесь 3 года быть не буду. Мне выпустят раньше. И они, когда меня начальство увидели, что я иду домой уже с вещами в гражданской одежде, они: «Ты куда? Ты же еще не закончила курс швеи-мотористки». Я говорю: «Я закончу на свободе». И все удивлялись. А я говорю: «Я же вам говорила, что меня отпустят раньше». Ну и приехала домой, все...

0: церковь, встреча была радостная. И начала дальше трудиться.
1: То есть вы продолжили трудиться?
0: Да, продолжили.
1: Время было более свободное уже?
0: Нет,
1: сложное.
0: Нет,
1: все то же самое.
0: Шли аресты бесконечные, верующих сажали и сажали.
1: Угу.
0: И меня буквально, я побыла, наверное, месяц дома. И было собрание в нашем доме верующих. Пришла милиция, опять меня забрали, отвезли в КПЗ. Я говорю, так что вы теперь меня бесконечно будете забирать? Ну вот пока ты замуж выйдешь, детей заведешь, может, не будешь так трудиться много? Я говорю, я не знаю, когда это будет, но я буду трудиться всегда, до смерти, для Господа. И таким образом отсидела еще там двое суток, кажется, у них в КПЗ местном. Потом они меня отпустили. Я объявила им голодовку.
1: Так, вы не промах были. Вы достойная дочь своего отца, который погиб через сколько дней после начала войны?
0: Через 6.
1: Расстреляли его,
0: да.
1: Был расстрелян.
0: Расстрелян был.
1: Угу. Объявили голодовку, вас отпустили?
0: Наверное, не знаю. Но там сокамерники мне говорили, ты для них объявляй голодовку, она ешь, ешь. Я говорю, нет, я так не могу. Я перед Богом хожу. И на третий день они меня выпустили. Но для мамы все эти трудности были, конечно. Обернулись сахарным диабетом. Мама тоже началась на этой почве. Сахарный диабет, на переживаниях за меня.
1: Вы продолжили трудиться с детьми?
0: Да.
1: В
0: Но уже эти
1: своей.
0: Дети подросли, стали подростками, молодежью, можно сказать.
1: Вы все еще оставались одинокой?
0: Все еще
1: семьи
0: одинокой.
1: Семьи не было,
0: да,
1: своей?
0: Нет, семьи не было. До 35 лет я оставалась одинокой.
1: И все трудились?
0: Трудилась.
1: И что потом произошло?
0: А потом один мужчина, приехавший из другой области, решил жениться. И обратился к Господу с вопросом, кого мне взять? Сестер много среди верующих всегда.
1: Тогда мужчин мало было в церкви?
0: Да, мало.
1: Погибло много во время войны, да?
0: Да, да. Ну и мужское сердце более грубое. Женское более мягкое, быстрее обращается к Богу.
1: Да.
0: И помолился, и увидал во сне меня. Господь ему показал.
1: Но он вас знал?
0: Ну, среди молодежи в общей церкви видел. И предложение мне сделал. Вернее, первый раз помолился, ему Господь показал меня. Он не поверил. Потом говорит, Господи, если это так, покажи мне еще раз. И он уже видел наш брак весь от начала до конца во сне. Какая будет погода, как я буду одета.
1: А вы ничего еще об этом не знали?
0: А я еще ничего не знала. Потом он мне сказал, что как ты смотришь на семейную жизнь. Я говорю, да как-то никак. Не забиваю себе этим голову. Он говорит, ну ты помолись Богу. Ну и я помолилась быстро. И он, Господь мне его во сне показывает. И показывает так, что он для меня просто стал мой человек. И я не стала больше Бога искушать. Когда встретились, он мне говорит, ну что тебе Бог ответил? Я говорю, положительно. И мы быстро сделали брак.
1: Долго не встречались?
0: Нет. Нет, не встречались.
1: Сколько лет вы прожили?
0: Вместе?
1: Вместе.
0: Уже 33 года. Родили 5 детей, даже 6. Один ребенок умер в роддоме последний. И воспитали, вырастили вместе. Сейчас оба уже на пенсии. Внуков растим, помогаем.
1: Сейчас. А, дорогие радиослушатели, мы снова ненадолго прервем нашу беседу и прослушаем песню.

0: Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что в эфире программа «Выбор» и наша гостья Надежда Иосифовна Рейнер. Состоялся ваш брак, и первый ребенок сразу родился?
1: Сразу родился, через 9 месяцев ровно. Угу. Первый ребенок, сын. Угу. Назвали мы его Иосифом.
0: Вы Надежда Иосифовна, и в честь своего отца вы назвали сына Иосифом.
1: Иосиф. Так как хотели, чтобы он был похож на Иосифа библейского. Я положила в сердце, сколько Бог мне доверит детей воспитывать.
0: Столько родится.
1: Столько я рожу и воспитаю. Угу. И дети рождались каждый год.
0: Так.
1: Разница у детей год-месяц, год-два месяца.
0: Сколько их всего?
1: Живых 5.
0: Был еще ребенок?
1: Был еще последний ребенок, но он в роддоме скончался.
0: И в том же населенном пункте, в том же поселке, где жили ваши родители, вы там и дети пошли
1: дети
0: в школу.
1: Дети пошли в школу. Когда
0: школа не устала от всех святых?
1: Да, устала.
0: Устала?
1: Устала.
0: Были какие-то претензии?
1: Да, большие были претензии. Ну, во-первых, все дети не вступали в ряды пионеров, комсомольцев. Угу. Поэтому там еще у верующих в одной семье у нас там 12 детей. Угу. И когда я привела сына в школу, и первое, с чем он столкнулся, это вот не вступил в октябреночки, звездочку не одел. Меня вызывает директор школы и говорит: мы думали, что династия баптистов окончена, а оказывается, вы нам привели еще одного Иисусика.
0: Послушайте, этот Иисусик во сколько лет принял это решение?
1: Не цеплять? 7.
0: В 7 лет.
1: Да, в первом классе.
0: Вы его как-то настроили?
1: Да нет, ну так все шли этим путем верующие, что не любите мира, не того, что в мире.
0: А знаете, если немного обогнать события, и я спрошу вас о дальнейшем пути вашего сына, ему в дальнейшем приходилось делать выбор, еще или нет?
1: Да.
0: Или на этой звездочке все закончилось?
1: Да нет, оно, если не принял, ты звездочку не одел,
0: да,
1: то ты уже в октябре в пионеры не вступаешь.
0: Да. А дальнейшая жизнь после школы, какие-нибудь моменты, когда ему пришлось выбор какой-то делать? Армия.
1: Армия. Когда его брали в армию, он даже здесь, в военкомате, сказал, что он не будет принимать присягу.
0: То есть опять из-за оружия?
1: Да, чтобы не брать в руки оружие.
0: Так, совершенно уже другое время.
1: Да, другое время.
0: Другое время, не принял присягу ваш отец, он был расстрелян. А какой это год был, когда сын отказался присягу принимать?
1: Это было 76-й.
0: И что в это время было? Но отказался он принимать присягу. Он прослужил в армии все же?
1: Он прослужил в армии. Угу. За это время много шло ходатайств за него. Угу. Я ходатайствовала, так как мы были уже в возрасте родителей, и сын у нас один, как кормилец, его должны были держать в Московской области в армии, а его отправили в Свердловскую область. Но это я выхлопотала с Божьей помощью, его вернули в Московскую область. Но так как он не шел тем же путем, что вокруг делали солдаты, его солдаты часто избивали и до потери сознания.
0: Выдержал.
1: Ну, выдержал-то он выдержал, но однажды он пришел, его трудно было узнать. И его положили в больницу, так как я работала в больнице, и сказали, что у него черепно-мозговые травмы. 8 сотрясений за этот период службы. Но с Божьей помощью он выжил, но уже мы его в армию дослуживать не отпустили, его комиссовали. Таким путем он шел.
0: У вас сын один?
1: Один
0: или...
1: сын и 4 дочери.
0: 4 дочери.
1: Он старший.
0: В школе дети успешно учились?
1: Все дети учились успешно в школе. А после, так как в школе их занижали им все время оценки, когда они поступали уже в высшие учебные заведения, там они были с красными дипломами.
0: Все дети получили образование дальнейшее?
1: Дальнейшее. Одна дочка не закончила Бауманское училище, вышла замуж, начали рождаться дети. Так у нее немножко это застряло. 3 курса она закончила, и все. Вторая дочка закончила на акушерку, работала до замужества акушеркой. Потом работала ассистентом стоматолога в частной клинике. Третья дочка тоже ассистент стоматолога, но поступила в институт на дизайнера интерьера. закончила. Сейчас, так как у нее родился маленький ребенок, она взяла академический отпуск, не защитила еще диплом. А четвертая дочка закончила стоматологический, первый мединститут.
0: Все ваши дочери сейчас замужем уже?
1: Да.
0: Все дети в церкви?
1: Да.
0: Все дети в церкви.
1: Зятья.
0: Зятья.
1: Один зять из репцентра к нам пришел, бывший наркоман.
0: Из неверующей семьи был бывший наркоман.
1: Да, бывший наркоман, он уверовал, но тоже 4 года работал среди потом репцентра, уже других спасал.
0: Надежда Иосифовна, вы из верующей семьи, так понимаю, из третьего поколения, вы поверили парню, который был упавший, который был наркоман?
1: Да, я не могла не поверить по делам, по жизни. Но сейчас у него 4 детишек, и дочка моя довольна.
0: Вы отдали
1: довольна.
0: Ему свою дочку,
1: да.
0: И хороший брак.
1: Хороший, христианский брак.
0: Из какого реабилитационного центра он?
1: Румянцево.
0: Это Истринский?
1: Да, Истринский. А сейчас он ездит по тюрьмам с группой верующих и свидетельствует о Христе, о спасении во Христе. Спасает других, которые низко упали.
0: Слава Богу. А дочки занимаются чем-то в церкви или своей семьей?
1: Нет, вот у которой муж из репцентра, у них частые детки, 4 детишек за 4 года.
0: Так.
1: Она раньше занималась детьми в московской церкви, была ведущая, а сейчас сидит дома.
0: Со своими?
1: Со своими, воспитывает свое племя. Вот, а очень жаждет встать на труд. Я говорю, Олечка, это твой труд, воспитывать детей.
0: Сколько у вас внуков?
1: 10 внуков. 4 внука и 6 внучек.
0: Я ничего не знаю о вашем муже. Вы сейчас одна? Или
1: нет.
0: Муж жив?
1: Со мной жив. Вместе трудимся. Он тоже любит очень детей. И внуков помогает деткам. Муж верующий. До 30 лет не знал Бога. Жил греховной жизнью, утопал в грехах. Он говорит, если бы не Господь, давно бы меня закопали уже и череп бы съели. А так как Господь нашел меня в этой жизни, и я его искал истину, а попал на Христа. Говорит, и теперь я счастлив. Я думал, что я вообще никому не нужный буду, негодный человек. А вон Господь какое племя произвел.
0: То есть в вашей семье сошлись люди и верующие из третьего поколения, и которые утопали в грехах, и
1: да.
0: Всех воедино соединил Господь и соделал одно.
1: Да. Да, когда мой муж уверовал, то так как его родители были не знавшие Бога, а мама врач была, он приехал к ней, и она говорит, что с Володей случилось? Он не курит, не пьет, не ругается. Он с ума сошел. И взяла его, поселила в психиатрическую больницу.
0: И
1: чтобы
0: что?
1: Вылечить его от этой дури, как она говорит. И он месяц там отлежал.
0: И с чем закончилось дело?
1: Ну, потом...
0: Ну, совершенно здоровый
1: вступил.
0: Человек.
1: Да, совершенно здоровый. Но там папа вступился за него и говорит, иди и забирай его из психушки.
0: Так удивительно. В то время искали всякие причины, искали всевозможные причины, чтобы объяснить, что человек вот занимается чем-то таким...
1: Из ряда вон выходящего.
0: Да, из ряда вон выходящего.
1: Да. И вот он отлежал там.
0: То есть людям в голову не умещалось, что это может как-то поселиться в человеке.
1: Да, что это нормально.
0: Надежда Иосифовна, я хочу попросить вас, чтобы вы сказали что-то людям в наше свободное время, когда двери церкви открыты, но людей не стало меньше потерянных, обездоленных. Их не стало сейчас меньше. Все двери открыты, но люди... почему-то проходят мимо. Что бы вы могли сказать, вот пройдя весь свой путь? С какими словами вы бы хотели к ним обратиться?
1: Примиритесь с Богом. Другого счастья и пути нет. И на этой земле радостно жить со Христом в мире. И не страшно умирать, потому что мы здесь все временные гости. Нам земная жизнь дана для того, чтобы определил Бог, что мы приготовим себе в вечности. Какое наследство? Или нам быть вечно в раю с Богом в радости, или быть в аду. Ад приготовлен не для людей, а для дьявола и его ангелов. Но люди любят широкий путь – потому что он легкий, но конец – погибель. Поэтому самое великое счастье – определить себе, своему сердцу, своей душе свое назначение в вечности, потому что перед Богом не оправдается никакая плоть. Каждый человек, хочет он этого или не хочет, он даст отчет за свою жизнь. Все должны предстать пред судилище Христово, чтобы получить соответственно тому, что ты делал, живя в теле, худое или доброе. Поэтому доброе мы можем делать только тогда, когда мы примиримся со Христом, когда мы сложим все свое бремя греха к Его ногам, и тогда нам будет не страшно умирать. Счастье и радость нас ожидает. Я это счастье жду на каждую минуту, и мне не страшно смерть. Я знаю, что я встречусь со Христом и буду с Ним в великой радости, и встречу там своего отца, верного воина Иисуса Христа, и встречу там свою маму, которая несла это бремя без ропота, радостно говорила нам о Христе и спокойно отошла в вечность. Когда она умирала, я подошла к ней и говорю: «Мамочка, тебе не страшна смерть?» Она говорит: «Нет, доченька, я сейчас встречусь со Христом». Поэтому всем, кто еще не примирился со Христом, одно желаю – примиритесь с Богом. Это великое счастье, и жизнь ваша изменится на все 180 градусов. Будьте счастливы!
0: Дорогая Надежда Иосифовна, я вас обнимаю, я вас очень благодарю за каждое слово вами сегодня сказанное, и думаю, что наши радиослушатели будут иметь не один раз еще возможность вспомнить эти слова, вспомнить то, что они слышали через эфир от вас. Наша программа подошла к концу. Провела передачу Наталья Чернякова, за режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите, пожалуйста, наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». До свидания, да благословит вас всех Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга Эсфирь, глава 9. В 12-й месяц, то есть в месяц Адар, в 13-й день его, в который пришло время исполниться повелению царя и указу его, в тот день, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими, собрались иудеи в городах своих по всем областям царя Артаксеркса, чтобы наложить руку на зложелателей своих, и никто не мог устоять пред лицом их, потому что страх пред ними напал на все народы. И все князья в областях, и сатрапы, и областеначальники, и исполнители дел царских поддерживали иудеев, потому что напал на них страх пред Мардохеем. Ибо велик был Мардохей в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как сей человек Мардохей поднимался выше и выше. И избивали иудеи всех врагов своих, побивая мечом, умерщвляя и истребляя, и поступали с неприятелями своими по своей воле. В Сузах, городе престольном, умертвили иудеи и погубили 500 человек, и Паршандафу, и Далфона, и Асфафу, и Парафу, и Адалью, и Ариадафу, и Пармашфу, и Арисая, и Аридая, и Ваиезафу, десятерых сыновей Амана, сына Амадафа, врага иудеев, умертвили они, а на грабеж не простерли руки свои. В тот же день донесли царю о числе умерщвленных в Сузах, престольном городе, и сказал царь царице Эсфири: «В Сузах, городе престольном, умертвили иудеи и погубили 500 человек и десятерых сыновей Амана. Что же сделали они в прочих областях царя? Какое желание твое, и оно будет удовлетворено? И какая еще просьба твоя, она будет исполнена?» И сказала Эсфирь: «Если царю благоугодно, то пусть бы позволено было иудеям, которые в Сузах, делать то же и завтра, что сегодня, и десятерых сыновей Амановых пусть бы повесили на дереве». И приказал царь сделать так, и дан на это указ в Сузах, и десятерых сыновей Амановых повесили. И собрались иудеи, которые в Сузах, также и в 14-й день месяца Адара, и умертвили в Сузах 300 человек, а на грабеж не простерли руки своей. И прочие иудеи, находившиеся в царских областях, собрались, чтобы стать на защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих, и умертвили из неприятелей своих 75 тысяч, а на грабеж не простерли руки своей. Это было в 13-й день месяца Адара, а в 14-й день сего же месяца они успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Иудеи же, которые в Сузах собирались в 13-й день его и в 14-й день его, а в 15-й день его успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Поэтому иудеи сельские, живущие в селениях открытых, проводят 14-й день месяца Адара в веселье и пиршестве, как день праздничный, посылая подарки друг другу. И описал Мардохей эти происшествия и послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артаксеркса, близким и к дальним, о том, чтобы они установили каждогодно празднование у себя 14-го дня месяца Адара и 15-го дня его, как таких дней, в которые иудеи сделали спокойны от врагов своих, и как такого месяца, в который превратилась у них печаль в радость и сетование в день праздничный, чтобы сделали их днями пиршества и веселья, посылая подарки друг другу и подаяние бедным. И приняли иудеи то, что уже сами начали делать, и о чем Мардохей написал к ним. Как Аман, сын Амадафа, вугиянин, враг всех иудеев, думал погубить иудеев и бросил пур, жребий об истреблении и погублении их. И как Исфирь дошла до царя, и как царь приказал новым письмом, чтобы злой замысел Амана, который он задумал на иудеев, обратился на голову его, и чтобы повесили его и сыновей его на дереве. Потому и назвали эти дни Пурим от имени Пур. Поэтому, согласно со всеми словами сего письма и с тем, что сами видели и до чего доходило у них, постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих, и на всех присоединяющихся к ним неотменно, чтобы праздновать эти два дня по предписанному о них и в свое для них время каждый год, и чтобы дни эти были памятны и празднуемы во все роды, в каждом племени, в каждой области и в каждом городе, и чтобы дни эти, Пурим, не отменялись у иудеев, и память о них не исчезла у детей их. Написала также царица Исфирь, дочь Абихаила, и Мардохей иудеянин со всею настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме. И послали письма ко всем иудеям в 127 областей царства Артаксерксова со словами мира и правды, чтобы они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, какое уставил о них Мардохей иудеянин и царица Исфирь, и как они сами назначили их для себя и для детей своих в дни пощения и воплей. Так повеление Исфири подтвердило это слово о Пуриме, и оно вписано в книгу. Глава 10. Потом наложил царь Артаксеркс подать на землю и на острова морские. Впрочем, все дела, силы его и могущество его, и обстоятельное показание о величии Мардохея, которым возвеличил его царь, записаны в книге дневных записей царей медийских и персидских. Равно как и то, что Мардохей иудеянин был вторым по царе Артаксерксе и великим у иудеев, и любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего. Книга Иова. Глава 1. Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их. Ибо говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот все, что у него, в руке твоей. Только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господня. И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник к Иову и говорит: «Волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали совияне и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков, и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Халдеи расположились 3 отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: «Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего, и вот большой ветер пришел от пустыни и охватил 4 угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю, и поклонился, и сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге.

Глава вторая. Был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господа. Между ними пришел и сатана предстать пред Господа. И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». И отвечал сатана Господу и сказал: «Кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот он в руке твоей, только душу его сбереги». И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена его: «Ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Но он сказал ей: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места: Елифаз, фимонитянин, Вилдад, савхиянин, и Сафар, наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой и зарыдали. И разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу. И сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей. И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Глава 3. После того открыл Иов уста свои и проклял день свой. И начал Иов и сказал: «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек. День тот да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет, да омрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя. Ночь та, да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев. О, ночь та, да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье, да проклянут ее проклинающие день, способные разбудить Левиафана, да померкнут звезды рассвета ее. Пусть ждет она света, и он не приходит, и да не увидит она ресниц денницы за то, что не затворила дверей чрева матери моей и не сокрыла горести от очей моих. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колени? Зачем было мне сосать сосцы? Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы покойно
с царями и советниками земли, которые застраивали для себя пустыни, или с князьями, у которых было золото, и которые наполняли домы свои серебром, или как выкидыш сокрытый я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света. Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах. Там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника. Малый и великий там равны, и раб свободен от господина своего. На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою, которые ждут смерти и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб. На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком? Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода. Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады. Постигло несчастье. Глава четвертая. И отвечал Елифаз, фимонитянин, и сказал: «Если попытаемся мы сказать к тебе слово, не тяжело ли будет тебе? Впрочем, кто может возбранить слову? Вот ты наставлял многих и опустившиеся руки поддерживал, падающего восставляли слова твои, и гнущиеся колени ты укреплял. А теперь дошло до тебя, и ты изнемог. Коснулось тебя, и ты упал духом. Богобоязненность твоя не должна ли быть твоею надеждою, и непорочность путей твоих упованием твоим? Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы? Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его. От дуновения Божия погибают, и от духа гнева его исчезают. Рев льва и голос рыкающего умолкает, и зубы скимнов сокрушаются. Могучий лев погибает без добычи, и дети львицы рассеиваются. И вот ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое приняло нечто от него. Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои. И дух прошел надо мною, дыбом стали волосы на мне. Он встал, но я не распознал вида его, только облик был пред глазами моими, тихое веяние, и я слышу голос: «Человек праведнее ли Бога? И муж чище ли Творца своего? Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки, тем более в обитающих в храминах избрения, которых основание прах, которые истребляются скорее моли. Между утром и вечером они распадаются, не увидишь, как они вовсе исчезнут. Не погибают ли с ними и достоинства их? Они умирают, не достигнув мудрости». Глава пятая. «Взывай, если есть отвечающий тебе, и к кому из святых обратишься ты? Так глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздражительность. Видел я, как глупец укореняется, и тотчас проклял дом его.
дети его далеки от счастья, их будут бить у ворот, и не будет заступника. Жатвы его съест голодный, и из-за терна возьмет ее, и жаждущие поглотят имущество его. Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх. Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу, который творит дела великие и неисследимые, чудные без числа. Дает дождь на лицо земли и посылает воды на лицо полей, униженных поставляет на высоту, и сетующие возносятся во спасение. Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия. Он уловляет мудрецов их же лукавством, и совет хитрых становится тщетным. Днем они встречают тьму, и в полдень ходят ощупью, как ночью. Он спасает бедного от меча, от уст их и от руки сильного. И есть несчастному надежда, и неправда затворяет уста свои. Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителя не отвергай. Ибо он причиняет раны и сам обвязывает их, он поражает, и его же руки врачуют. В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло. Во время голода избавит тебя от смерти, и на войне от руки меча. От бича языка укроешь себя, и не убоишься опустошения, когда оно придет. Опустошению и голоду посмеешься, и зверей земли не убоишься. Ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою. И узнаешь, что шатер твой в безопасности, и будешь смотреть за домом твоим, и не согрешишь. И увидишь, что семя твое многочисленно, и отрасли твои, как трава на земле. Войдешь во гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время». Вот что мы дознали, так оно и есть. Выслушай это и заметь для себя.

бык у месива своего? Едят ли безвкусное без соли? И есть ли вкус в яичном белке? До чего не хотела коснуться душа моя, то составляет отвратительную пищу мою. О, когда бы сбылось желание мое и чаяние мое исполнил Бог! О, если бы благоволил Бог сокрушить меня, простер руку свою и сразил меня! Это было бы еще отрадою мне, и я крепился бы в моей беспощадной болезни, ибо я не отвергся изречений святого. Что за сила у меня, чтобы надеяться мне, и какой конец, чтобы длить мне жизнь мою? Твердость ли камней твердость моя, и медь ли плоть моя? Есть ли во мне помощь для меня, и есть ли для меня какая опора? Страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха вседержителю. Но братья мои неверны, как поток, как быстро текущие ручьи, которые черны от льда и в которых скрывается снег. Когда становится тепло, они умоляются, а во время жары исчезают с мест своих. Уклоняют они направление путей своих, заходят в пустыню и теряются. Смотрят на них дороги фимайские, надеются на них пути савейские, но остаются пристыженными в своей надежде, приходят туда и от стыда краснеют. Так и вы теперь ничто, увидели страшное и испугались. Говорил ли я, дайте мне, или от достатка вашего заплатите за меня? И избавьте меня от руки врага, и от руки мучителей выкупите меня. Научите меня, и я замолчу, укажите, в чем я погрешил. Как сильны слова правды, но что доказывают обличения ваши? Вы придумываете речи для обличения? На ветер пускаете слова ваши. Вы нападаете на сироту и роете яму другу вашему. Но прошу вас, взгляните на меня. Буду ли я говорить ложь пред лицом вашим? Пересмотрите, есть ли неправда? Пересмотрите, правда моя. Есть ли на языке моем неправда? Неужели гортань моя не может различить горечи? Глава 7. Не определено ли человеку время на земле, и дни его не то же ли, что дни наемника? Как раб жаждет тени, и как наемник ждет окончания работы своей, так я получил в удел месяцы суетные и ночи горестные отчислены мне. Когда ложусь, то говорю, когда-то встану, а вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета. Тело мое одето червями и пыльными струпами, кожа моя лопается и гноится. Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды. Вспомни, что жизнь моя — дуновение, что око мое не возвратится видеть доброе. Не увидит меня око, видевшего меня, очи твои на меня, и нет меня. Редеет облако и уходит, так не шедший в преисподню не выйдет, не возвратится более в дом свой, и место его не будет уже знать его. Не буду же я удерживать уст моих, буду говорить в стеснении духа моего, буду жаловаться в горести души моей. Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу? Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою ложе мое. Ты страшишь меня сном.

снами и видениями пугаешь меня, и душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Опротивила мне жизнь, не вечно жить мне. Отступи от меня, ибо дни мои суета. Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое? Посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его. Доколе же ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, доколе не дашь мне проглотить слюну мою? Если я согрешил, то что я сделаю тебе, страж человеков? Зачем ты поставил меня противником себе, так что я стал самому себе в тягость? И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззаконие моего? Ибо вот я лягу в прахе, завтра поищешь меня, и меня нет. Глава 8. И отвечал Вилдат Савхиянин и сказал: «Долго ли ты будешь говорить так, слова уст твоих бурный ветер? Неужели Бог извращает суд и Вседержитель превращает правду? Если сыновья твои согрешили пред Ним, то Он и предал их в руку беззакония их. Если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, если ты чист и прав, то Он ныне же встанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей. Если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много. Ибо спроси у прежних родов и вникни в наблюдение отцов их. А мы вчерашние и ничего не знаем, потому что наши дни на земле тень. Вот они научат тебя, скажут тебе и от сердца своего произнесут слова. Поднимается ли тростник без влаги? Растет ли камыш без воды? Еще он в свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает. Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет. Упование его подсечено, и уверенность его — дом паука. Обопрется о дом свой и не устоит, ухватится за него и не удержится. Зеленеет он перед солнцем, за сад простираются ветви его, в кучу камней вплетаются корни его, между камнями врезываются. Но когда вырвут его с места его, оно откажется от него. Я не видала тебя. Вот радость пути его, а из земли вырастают другие. Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев. Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием. Ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет». Глава 9. И отвечал Иов и сказал: «Правда, знаю, что так, но как оправдается человек пред Богом? Если захочет вступить в прение с Ним, то не ответит ему ни на одно из тысячи. Премудр сердцем и могуч силою, кто восставал против него и оставался в покое? Он передвигает горы и не узнают их. Он превращает их в гневе своем, сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат. Скажет солнцу и не взойдет, и на звезды налагает печать. Он один распространяет небеса и ходит по высотам моря, сотворил Ас, Кисиль и Хима.
и тайники юга, делает великое, неисследимое и чудное без числа. Вот он пройдет предо мною, и не увижу его, пронесется, и не замечу его. Возьмет, и кто возбранит ему? Кто скажет ему, что ты делаешь? Бог не отвратит гнева своего, пред ним падут поборники гордыни. Тем более могу ли я отвечать ему и приискивать себе слова пред ним? Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, а буду умолять судью моего. Если бы я воззвал, и он ответил мне, я не поверил бы, что голос мой услышал тот, кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны, не дает мне перевести духа, но пресыщает меня горестями. Если действовать силою, то он могуществен, если судом, кто сведет меня с ним? Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Если я невиновен, то он признает меня виновным. Невинен я, не хочу знать души моей, презираю жизнь мою. Все одно поэтому я сказал, что он губит и непорочного, и виновного. Если этого поражает он бичом вдруг, то пытки невинных посмеивается. Земля отдана в руки нечестивых, лица судей ее он закрывает. Если не он, то кто же? Дни мои быстрее гонца, бегут, не видят добра, несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу. Если сказать мне, забуду я жалобы мои, отложу мрачный вид свой и ободрюсь, то трепещу всех страданий моих, зная, что ты не объявишь меня невинным. Если же я виновен, то для чего напрасно томлюсь? Хотя бы я омылся и снежною водою, и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мною одежды мои. Ибо он не человек, как я, чтоб мог я отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Да отстранит он от меня жезл свой, и страх его да не ужасает меня. И тогда я буду говорить, и не убоюсь его, ибо я не таков сам в себе».

0: В эфире программа «Вечная истина». Слава и хвала единому Богу, чей свет постоянно озаряет дорогу человека. Слушайте пастора Геннадия Строкова.
1: Меня учили, что повторение – мать учения. Мои учителя говорили мне, что если не повторять выученное, то в голове ничего не останется. Самуэль Джонсон сказал: «Мало кто понимает, что человеку нужно чаще повторять сказанное, чем учить его». Итак, добро пожаловать на передачу «Вечная истина». Мы будем говорить с вами о пророческой книге Исаии. Существует несколько принципов, которые помогут вам лучше понять пророческие книги и особенно книгу пророка Исаии. Ветхий Завет делится на две основные части, и об этом говорится в Новом Завете. Эти части – закон и пророки. В закон входят первые пять книг Библии – Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие, а о пророках мы как раз и будем сегодня говорить. Пророческие книги начинаются книгой пророка Исаии и заканчиваются книгой пророка Малахии. Иногда в Новом Завете упоминается Моисей и пророки, или просто пророки. Но здесь не имеются в виду все пророки, жившие на земле, а только те, которые записывали свои пророчества в книги. Когда в Библии говорится о пророках, имеется в виду записанные пророческие книги. Я сейчас вспомнил об одной истории, описанной в Новом Завете, которая показывает важность пророческих книг. Это история, рассказанная Иисусом в 16 главе Евангелия от Луки. Это история о богаче и нищем по имени Лазарь. Когда богач умер и попал в ад, он понял, что уже ничего не в силах изменить. Тогда он взмолился: «О, пусть Лазарь пойдет и скажет моим пятерым братьям, чтобы они не попали в это место мучения». На что получил ответ: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушает их». А богач сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Это показывает всю важность пророческих книг. Богачу было сказано: «Если пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Видите, Иисус подчеркивает важность пророческих книг, указывая на их сверхъестественную природу. Эти книги наполнены сверхъестественными учениями, а также предсказаниями, которые исполнились все до последнего. Некоторые пророчества были даны за сотни лет до того, как они исполнились. Это также сверхъестественно, как воскресение из мертвых. То есть Иисус как бы говорит: вы или верите в сверхъестественное, или не верите. Если вы не верите пророкам, то если кто воскреснет из мертвых, не поверите. Одна из задач пророка – кричать о проблеме, которая препятствует Божьей работе. Когда Божья работа на земле останавливалась перед стеной проблемы, задачей пророка было кричать о ней, пока проблема не устранится. И Божья работа опять продолжалась. Именно для этого и появились в еврейской истории пророки. Все они жили, проповедовали и умерли в период между 800 и 400 годом до нашей эры, который был очень проблематичным временем в еврейской истории. Пришла ассирийская армия и завоевала Северное царство и увела в плен его жителей. Пришла Вавилонская армия и завоевала Южное царство. Это время было тяжелым для Божьего народа. Бог поднял пророков, чтобы они предупредили его народ о том, что идет суд. Два завоевания, ассирийское на севере и вавилонское на юге, были Божьим судом за грехи. Бог всегда предупреждал народ через пророков, прежде чем наказать его. Начиная обзор пророческих книг, мы видим в них первого, основного пророка Исаию. Основного, потому что его книга самая длинная в Библии, и потому что его считают пророком из пророков. Когда вы начинаете изучать книгу какого-либо пророка, вам необходимо узнать об исторических условиях, в которых жил этот пророк. Часто подобная информация дается в первых строках книги. Если необходимо, пророк говорит о царях, которые руководили страной в то время, когда пророк был призван к служению. В начале служения Исаии царствовал Озия. Он правил приблизительно 52 года. Исаия начал свое служение на закате царствования Озии и был призван к служению, когда тот умер. Если вы прочитаете книгу пророка Амоса, то узнаете, что Амос проповедовал в начале царствования Озии. Когда Амос был стариком, Исаия был просто маленьким мальчиком. Потом на трон взошел Иоафам, сын Озии. В последние годы своего царствования Озия заболел проказой, и его сын Иоафам принял царство еще при жизни отца. Это все также происходило в начале служения Исаии. Потом воцарился Ахаз, очень нечестивый царь. В это время характер проповеди Исаии меняется. Исаия проповедовал также во время правления Иезекии, который был праведным царем. Пророк умер, когда к власти пришел нечестивый царь по имени Манассия. Хотя Исаии нужно было много сказать об ассирийском завоевании на севере, он предупреждал также и южное царство об этом. Книгу пророка Исаии часто делят на три части. Первые 35 глав напоминают Ветхий Завет. В них пророк говорит о суде Божьем, который ожидает Северное Царство и Иудею в виде ассирийского завоевания. С 36 по 39 главу пророк говорит о реальных событиях, происходящих как исполнение его пророчества. Первые 35 глав говорят о наказании, которое идет, а с 36 по 39 главу говорится о наказании, которое пришло. Следующая часть книги Исаии, 40 по 66 главу, любимое место многих людей, которое напоминает по своему характеру Новый Завет. Оно начинается словами «Утешайте, утешайте народ мой». Первая часть Исаии похожа на духовную хирургическую операцию, а вторая часть похожа на исцеление после этой операции. Третья часть, 44 по 66 главу, является центром всей книги Исаии, она нравится большинству христиан. Эту часть можно поделить еще на три части. С 40 по 48 главу записано пророчество о царе Кире Великом. Исаия назвал имя этого императора за 150 лет до его рождения и сказал, что Бог через него избавит Северное царство от вавилонского плена. Это пророчество полностью сбылось, и это прекрасный пример пророческого служения. Вторая часть, 40 по 66 главу, говорит о распятии Иисуса Христа. Третья часть рассказывает о первом и втором пришествии Иисуса. Исаия описывает публичное служение Иисуса, которое он начал с манифеста. Часто в истории люди, которые хотели изменить мир, начинали свою деятельность с написания манифеста. Карл Маркс и Энгельс составили коммунистический манифест, в котором изложили свое решение мировых проблем. Этот манифест просуществовал многие годы, прежде чем человек по имени Ленин не пришел и не начал воплощать его в жизнь. Ленин написал маленький трактат под названием «Что нужно делать?». В нем он написал, что если вы смотрите на этот мир и видите все его проблемы, и если вы верите манифесту Маркса и Энгельса, то вот что вам следует делать. Ленин описал это очень практично. И мы до сих пор встречаем людей, находящихся под влиянием этой системы, только потому, что Ленин пришел и сказал, как нужно поступать, если вы верите написанному в этом манифесте. Иисус начал свое публичное служение с заявления. Он пришел в свой родной город, зашел в синагогу и попросил свиток с пророчеством Исаии. Затем он открыл свиток на 61 главе и прочитал. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим». И он объясняет, что значит слово «нищие». Это слепые, смущенные люди, которые не могут отличить добро от зла. В этом заключалось его учение. Дальше он говорит: «Люди нищие, в том смысле, что они не свободны и находятся в рабстве. Я принес этим людям добрую весть, в результате которой они станут свободными». Иисус сказал: «Некоторые люди сломлены, сокрушены сердцем, потому что жизнь тяжела, но я исцелю этих сломленных людей». Это был манифест Иисуса. «Я принесу слепым прозрение». В этом заключалось его служение как учителя. «Я освобожу пленных». Это было его служение утешения. Дальше он говорит: «Я принесу исцеление сокрушенным сердцем». Это то, что, по его словам, он собирался делать. Если вы прочитаете историю жизни и служения Иисуса в Евангелии от Луки или в других Евангелиях, то увидите, что именно это он и делал. В своих пророчествах о Мессии Исаия говорит нам о жизни, которую проживет Мессия. За 700 лет до пришествия Иисуса пророк Исаия написал манифест Мессии, который потом Иисус исполнил. Очень важно правильно понимать манифест Мессии и исполнять его. Одно из самых вдохновляющих учений Нового Завета говорит о том, что Церковь является телом Христа. Когда Мессия пришел на эту землю, он жил в теле 33 года. По истечении этого времени он собрал своих учеников и сказал: «Пришло время оставить это тело». Когда он жил в теле, то мог быть только в одном месте за один раз. Иисус был Богом во плоти, Он Иммануил, Бог с нами. И вот он говорит: «Пришло время покинуть это тело. Я уйду, но вернусь в виде утешителя. Когда Дух Святой придет, Он будет жить во всех вас, и я буду в вас. Вот почему в Новом Завете говорится, что мы, последователи Иисуса Христа, Его Церковь, являемся телом Христа. Мы – Его руки, Его ноги, инструмент, через который Бог проявляет Себя. В Италии был один собор, который разбомбили во время Второй мировой войны. После войны его реконструировали. Перед собором стояла прекрасная скульптура Иисуса. Скульптору удалось реконструировать всю статую, кроме рук, потому что некоторые части были утеряны. Скульптор было подумал сделать новые руки, но скульптура была настоящим произведением искусства, и он передумал. Наконец, он повесил красивую бронзовую табличку на месте, где должны были быть руки, и написал: «У него нет других рук, кроме наших». Это очень ярко говорит о том, что мы являемся телом Христа. Мы руки воскресшего, живого Христа. Когда Иисус был здесь на земле, Его служением было давать прозрение слепым, уча их Слову Божьему. Его служением было давать свободу пленным, исцеление сокрушенным. Если мы с вами являемся руками Иисуса, то как вы думаете, что Он хочет делать, используя наши руки? Я всем своим естеством верю, что Он хочет делать то же самое. Давать прозрение слепым, свободу пленным и исцеление сокрушенным с помощью Его Церкви. Заканчивая сегодняшнюю передачу, я хочу, чтобы вы подумали над следующим вопросом. Если вы верующий, ученик Иисуса Христа, то знаете ли вы, что вы являетесь единственным телом, которое имеет воскресший живой Христос здесь на земле? Знаете ли вы, что живущий в вас Христос хочет давать прозрение духовно слепым и свободу духовно несвободным и исцеление сокрушенным сердцам людей, с которыми вы встречаетесь каждый день? Не забывайте об этом, когда будете встречать людей, описанных в Великом Манифесте Иисуса Христа. Дорогой радиослушатель, в послании к Ефесянам во второй главе апостол Павел пишет: «Мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Я хочу еще раз повториться, что у Бога, который спас нас, была определенная цель для нашего спасения. Бог спас нас не для того, чтобы мы беззаботно жили в свое удовольствие. Бог спас нас, чтобы мы совершили те добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Знаешь ли ты, дорогой радиослушатель, о тех добрых делах, которые Господь ждет от тебя? Знаешь ли ты то, что называется волей Божьей для твоей жизни? Мы призваны быть христианами, людьми, которые следуют за Христом. За Христом, который жил не для себя и не ради себя. Он исполнял волю Небесного Отца. Он творил дела, которые Ему поручил исполнить Небесный Отец. Он жил для других людей. К этому призваны и мы. Дорогой радиослушатель, позволь мне спросить тебя, знаешь ли ты, что Церковь – это тело Христово? Знаешь ли ты, что христиане – это органы этого тела? Знаешь ли ты, что мы руки Христа, и Он желает и дальше служить людям при помощи этих рук? Я сейчас хочу, чтобы мы склонились перед Богом и перед Его лицом сказали о нашем желании, о нашей готовности стать руками Христа. И пусть через нашу жизнь проявится жизнь Иисуса. Давай помолимся. Великий Небесный Отец, я благодарю Тебя за жизнь Господа Иисуса Христа, за то служение, которое Он совершил во славу Твою и на благо людям. И в этой молитве я говорю Тебе о моем желании быть руками Христа. И пусть в моей жизни проявится и отразится образ Господа Иисуса Христа во всем величии. Аминь.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». Рассказывайте о своих впечатлениях нам в письмах, а также своим близким и знакомым несите весть о Христе. До новых встреч!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире 525-й выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: Жительнице Дистельбруха Лилии Янсен 18 августа исполнилось 50 лет. Сестры и братья по вере из Детмольда сердечно поздравляют ее с этим замечательным юбилеем и от всей души хотят пожелать. «Пусть тебя ведет Христос по жизни и хранит заботливой рукой, чтоб потом нам встретиться в отчизне, когда Он поставит пред собой. Счастья тебе чистого, большого, радости, здоровья, долгих лет и успехов, и свершений новых, чтоб сиял, как солнце в тебе свет. Круглых дат не так уж в жизни много, но ценить нам нужно каждый год, и прожить его нужно для Бога. Время нам для жизни Он дает. Мы тебя от души поздравляем с юбилеем прекрасным твоим. В каждом дне тебе счастья желаем. Юбилей этот неповторим. Обойдут тебя пусть все невзгоды, ты для славы Господней живи, а Господь сам продлит твои годы, чтоб жила ты в небесной любви. Пусть тебя всегда Он вдохновляет, даст вкусить все благости свои, сам тебя во всем благословляет, радостно и счастливо живи.
1: Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его.
0: Притча, 5 глава, стих 21. А сейчас для Лилии Янсен прозвучит песня в честь ее 50-летнего юбилея.

всего лишь 50, лишь половина. Желаем мы тебе дожить до 100.

Сегодня для тебя все поздравления. Будь счастлива сегодня и всегда.

0: тобой года.
1: Сегодня, 28 августа, сестре Хелены Нойфельд, рожденной Эзау из Хайден-Ольдендорфа, исполнилось 63 года. Ей передают свои поздравления и самые наилучшие пожелания на новый отрезок жизни на земле братья и сестры из поместной общины. «Пусть сегодня солнышко смеется, дарит тебе счастье и покой, благодать Господняя прольется и навек останется с тобой. А Господь наш вечный, всемогущий, пусть тебя в руках своих хранит, чтобы каждый на земле живущий понял, что лишь Он наш крепкий щит.
2: Бог наш на небесах творит все, что хочет. Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь и щит».
1: Псалом 113, стихи 11 и 19. Песня, которая сегодня прозвучит для сестры Хелены Нойфельд, называется «Твой день рождения».

0: 29 августа у супругов Шляйнинг, проживающих в Лемго, замечательная, прекрасная дата – 50 лет совместной жизни. И с этим драгоценным юбилеем, золотой свадьбой, Виктора и Екатерину от всей души поздравляет сестра Люба Никель. И по ее просьбе для золотых юбиляров сейчас прозвучат 12 стих из 7 главы 1 книги Царств и поздравительное стихотворение.
1: «До сего места помог нам Господь».
0: Высшей пробы свадьба золотая, поздравления со всех сторон летят. Витя и Катюша, дорогие, вы прожили вместе 50. И поверьте, это просто чудо, что вас Бог на всех путях хранил. Поздравлять сегодня все вас будут, а Господь навеки возлюбил. Шлю за вас Христу благодарение, с вами Он делил все пополам. Было все, и радость, и волнение, но во всем опорой Он был вам. Много в вашей памяти хранится дней прекрасных или даже лет. Жизнь ведь никогда не повторится, но еще вас манит ее свет. Будьте счастливы все годы, что остались, берегите с Господом завет, чтобы вы еще не раз созвали всех друзей на праздничный банкет. 50 – это большая дата, каждый год с любовью прожит был. Вспоминайте чаще, как когда-то Бог на небе брак ваш заключил. Поздравляю вас, мои родные, и желаю много долгих лет. Для меня вы очень дорогие, пусть на вас сияет Божий свет. Золотая свадьба так нечасто выпадает людям на земле. От души желаю я вам счастья, радости, покоя, мира в Господе.
1: Сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся в оный.
0: Псалом 117, стих 24. А сейчас для юбиляров Виктора и Екатерины Шляйнинг в честь их золотой свадьбы по желанию Любы Никель прозвучит песня. Она называется «Милость Божья».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Этот музыкальный привет мы адресуем редакции евангелизационной газеты «Забытый алтарь» и всем ее поклонникам. К огромному сожалению, на прошедшей неделе августа мы получили самый последний номер издания, очень полюбившегося многим читателям. Редакция газеты вынуждена прекратить свою деятельность. И поэтому, прощаясь с газетой, превратившейся за многие годы существования в объемный журнал, мы включили в нашу сегодняшнюю программу стихотворение под названием «В день друзей», автор Любовь Бондаренко, и песню. Она называется «Весь мир в ожидании. Что ждет впереди?» Друзья, мы вам желаем счастья. Пусть вас Господь на всех путях хранит. Пусть явит вам во всем его участие, и пусть он вас, любя, благословит. Живите под его святым покровом, пусть он на все молитвы даст ответ. Ходите под водительством Христовым, и точно тогда выйдете на свет. Когда вам небеса закроют тучи, вы вспомните, что любит вас Господь, и может он своей рукой могучей все ваши беды с вами побороть. Года бегут, и как вы ни смотрите, мы далеко уже совсем не те. Но помните, что на большой планете нельзя губить нам время в суете. Живите не спеша и только с Богом, служите Господу и сердцем, и умом. У каждого из нас своя дорога, но главное – прожить жизнь со Христом. Цените каждый миг, не торопитесь. Господь не торопился никогда. Спокойно возлюбить людей учитесь. Любите и прощайте их всегда. И просто радуйтесь, пока Святой Дух рядом, пока Он учит, любит и ведет. Взаимностью Ему ответить надо. Он наш Отец и любящий Господь.
1: Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю.
0: Псалом 113, стихи 20, 21 и 23.

0: 29 августа сестре во Христе Хелене Петерс из церкви Хоенло исполняется 67 лет, и для нее прозвучат последующее стихотворение, затем 5 стих из 15 главы Евангелия от Иоанна и песня под названием «Наша лоза – Господь». Преображение Господне – прекрасный повод размышлять о том, как мы живем сегодня, что нужно в нас преображать. Ведь нам нужно преображение, чтобы наши чистые сердца имели в Боге продолжение в святой обители Творца. Ведь сам Господь преобразился, чтобы людям смертным показать, что к нам на землю свет пролился, оттуда, где нам всем сиять. Он знает, что нам жить здесь трудно, но хочет, чтобы знал народ, что ждет всех верных город чудный, где нас Отец Небесный ждет. Чтоб мы в своей земной юдоли увидели тот чудный свет и не чурались трудной доли, ведь после ночи ждет рассвет и просияет нам, как солнце, лицо Христа. Прекрасный лик, настанет время, он вернется за церковью, настанет миг. Мы все, как он, преобразимся в одеждах белой, словно снег, в небесном царстве очутимся, и там останемся навек.
1: Я есмь лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете прислать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания. До следующей встречи на следующей неделе на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время.

0: время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Павел Смоленый. Рассказ бывшего каторжника». Прошло 8 лет, и 16-летний Смоленый уже принимал деятельное участие в грабежах и разбоях. За свою сообразительность, ловкость и храбрость он сделался помощником атамана. Их работа наводила ужас на окрестное население на расстоянии 100 верст в окружности. Дремучие леса позволяли им спокойно продолжать свое дело. Казалось, их никто не найдет и не потревожит. Грабили они всех, кто попадался под руку, нередко и убивали. Но всему приходит конец. Один для разбойников довольно обыкновенный случай неожиданно произвел полный переворот в их быту. Дело было глубокой осенью. Одна часть разбойников со Смоленым во главе напала на 2 мужчин, проезжавших на подводе лесом, убила их и ограбила. Взяли лошадей, забрали бывшую на убитых одежду и сапоги. Денег при убитых оказалось всего 3 рубля 50 копеек. А в мешке, кроме разной рухляди, было 2 книги, которые разбойники сперва хотели бросить, но потом оставили как бумагу для папирос. Книги спрятал у себя Смоленый. Вечером, после осмотра всех награбленных за день вещей, он достал книги и стал их просматривать. Одна была под заглавием «Голос веры», ему незнакомая. Другая – «Новый завет». Об этой у него сохранились смутные воспоминания со времен детства. Такая же книга была у его родителей в Сосновке. Лежа на своей койке, Смоленый от нечего делать, начал прочитывать те места в книге, которые ему случайно открывались. Вот он читает. «Никто не ищет Бога. Гортаних – открытый гроб. Языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их». Послание Римлянам, 3 глава, с 11 по 18 стихи. И он подумал: «И прежде были такие люди, как мы. Ноги их быстры на пролитие крови». Ему представилась картина, как они скакали на своих быстрых конях, запытавшимися спастись 2 проезжими, как те просили не убивать их, но без малейшей жалости он и его товарищи лишили их жизни. При этом воспоминании Смоленому сделалось как-то не по себе, и он подумал: «Кто были эти люди? Почему у них с собой была эта книга?» Он стал перелистывать Новый Завет в надежде найти какие-либо сведения об убитых. Кто они? Но там ничего не нашлось, ни одного документа, из которого можно было бы узнать, кто и откуда убитые. Лишь на первой странице виднелась краткая надпись: «15 мая 1888 года. День моего обращения к Господу, покаяние и возрождение. В этот день Он меня простил и омыл Своею святою кровью». Смоленый не мог понять значение этой надписи и стал перелистывать книгу и прочитывать отдельные места дальше. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют?» Следует перечисление разных пророков, а потом: «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Первое послание Коринфянам, 6 глава, с 9 по 11 стихи. Затем открылась молитва какого-то человека, который говорил: «Господи, половину моего имения я раздам нищим, и если кого обидел, воздам вчетверо». Евангелие от Луки, 19 глава, 8 стих. Перевернув еще несколько листков, он уже увлекся чтением 23 главы от Луки, где повествуется о распятии Христа. Особенно интересно было то, что вместе с Христом были распяты два разбойника, и один из них осознал свою вину и раскаялся, а за это раскаяние Христос обещал ему рай. Смоленый закрыл книгу, положил под подушку и, закутавшись в одеяло, хотел уснуть. Но почему-то сон не приходил. На душе было тревожно. Напрасны были старания отогнать навязчивые мысли и забыться сном. Опять и опять в памяти вставала картина, как те двое просили и молили на коленях пощадить их. Только под утро Смоленый забылся тяжелым сном, но встал с какой-то новой тревогой в сердце. Все товарищи заметили особенное выражение на его лице и не знали, чему его приписать. Некоторые думали, что он заболел. Несколько дней он ходил как потерянный, и никто не мог от него добиться, что с ним творилось. Товарищи, однако, не переставали расспрашивать о причине его задумчивости, и в конце концов он открылся некоторым из них, рассказал, что не может успокоиться с тех пор, как прочитал кое-что из книжки, найденной при убитых. Всем стало не по себе. Что, мол, это за книга, от которой так загрустил их веселый товарищ? Иные требовали отдать им эту колдовскую книгу, чтобы ее сжечь. Другие с интересом просили дать ее почитать. Решили, наконец, почитать. И вот, когда все были налицо, Смоленый перечитал вслух те места, которые его так поразили. Все слушали с напряженным вниманием. В самом начале чтения один молодой разбойник уверенно сказал, что эта книга Евангелия, что он с нею хорошо знаком. «Моя мать была штундистка», — сказал он, — «и постоянно читала Евангелие. Мать часто водила меня на детские собрания, где читалась эта книга, а потом дети пели и молились». Чтение продолжалось довольно долго. По окончании его все молча разошлись по разным углам. Настроение у большинства было подавленное. Никто не мог понять, почему книга произвела на них такое сильное впечатление. С того дня, время от времени, они сходились и снова читали Евангелие. Оно действовало на их души неотразимо. Прошло не более месяца, и вот молодой разбойник, мать которого была штундистка, открыто заявил, что не может больше продолжать заниматься своим преступным делом. Вслед за ним заявил то же самое и Смоленый. Все разбойники уже видели их молящимися со слезами на глазах. Наконец сделал такое же заявление и сам атаман. Все с ним были согласны. Но перед ними вставал вопрос: что делать дальше? И как перейти на правильный путь жизни? Ведь для этого прежде всего нужно отдаться властям. А еще, могут ли они, если не вдесятеро воздать, то хотя бы сколько-нибудь удовлетворить всех обиженных за причиненное им зло? Конечно, это невозможно. Остается отдаться властям. Большинство с этим не согласилось. Но тот молодой разбойник, который первый решил начать новую жизнь, за ним Смоленый и еще 5 человек решили пойти и признаться во всем представителям закона. Настал день, когда они решили разойтись все, кто куда хочет. Прощание было трогательное. Товарищи попросили Смоленого напоследок прочитать еще что-нибудь из Евангелия. Ему открылось место, где описывается встреча Христа с двумя бесноватыми, вышедшими из гробов, то есть погребальных пещер, весьма свирепыми, из которых Христос изгнал злых духов, после чего исцеленные пошли за ним. «Так и с нами случилось», – добавил Смоленый. «Мы желаем оставить нашу греховную жизнь. Довольно нам делать людям зло. Пойдем за Христом». С этими словами Смоленый, упав на колени, громко каялся в своих злодеяниях. Каялись также и другие. В общем плаче и стоне слышались бессвязные возгласы, отдельные слова. «Прости! Нас! Меня! Не вспомини мне! Омой своею кровью! Дай силу! Не буду! Не хочу! Обещаю!» И тому подобное. Семь разбойников, расцеловавшись с остальными, отправились с оружием в руках в ближайший город, а остальные избрали себе другие пути по усмотрению каждого. Твердо и решительно подходил к городу Смоленый с товарищами. На первой же улице они обратили на себя внимание прохожих, недоумевавших, откуда взялась эта группа пестро одетых вооруженных людей. На углу одной из главных улиц они попросили полицейского указать им, где живет прокурор окружного суда. Городовой показал на большой двухэтажный дом на этой же улице, и разбойники вошли. Они уже раньше договорились, что Смоленый, как самый бойкий и речистый, изложит их дело прокурору словесно. Глазам вошедших представилась большая светлая комната с паркетным полом, где уже около 20 человек ожидало выхода прокурора. У двери в кабинет стоял курьер. Смоленый обратился к нему со словами: «Просим вас доложить господину прокурору, что нам необходимо его видеть». Курьер подозрительно покосился на группу вооруженных людей и спросил: «Вам по какому делу?» «По очень важному», – ответил Смоленый. Курьер скрылся за дверью. Через несколько минут разбойники стояли перед внушительного вида пожилым господином, немного взволнованным неожиданным появлением семи вооруженных молодцов. В свою очередь волновались перед представителем закона и разбойники, решившиеся в своей тайге на такой необычный шаг, как добровольное сознание. «Разрешите объяснить вам, кто мы такие и почему мы здесь?» — дрожащим голосом начал Смоленый. «Мы разбойники, но вы нас не бойтесь. Мы пришли вам во всем признаться и покаяться. Мы глубоко сознаем, какое зло мы делали. И вот мы пришли отбыть положенное законом за разбой и наказание. Поступите с нами, как того требует справедливость. А вот наше оружие, берите его». При этих словах Смоленый и все остальные быстро сложили в одну кучу все свое вооружение. Прокурор растерялся и не сразу овладел собою. Ему впервые в жизни приходилось присутствовать при исповеди целой группы людей, добровольно отдающихся в руки представителя закона. Наконец он позвонил в полицейскую часть и через несколько минут явился во главе с начальником полиции небольшой отряд вооруженных солдат. По снятии предварительного допроса был составлен протокол, и дело было направлено к следователю. При допросе, когда Смоленый в общих чертах рассказывал историю своей жизни и говорил о причине, побудившей его и его товарищей оставить преступный образ жизни в лесах, прокурор и все присутствовавшие были, видимо, тронуты, а некоторые с трудом скрывали слезы. Им трудно было понять, что происшедшая с преступниками внезапная коренная перемена была только следствием их знакомства с Евангелием. «Я уже не Смоленый больше, а Тихомиров Павел», — говорил юноша. «Я хочу служить Богу и людям. Я безропотно буду переносить полагающееся по закону наказание. мы теперь в ваших руках!» Ему вторили все его товарищи. Прокурор, волнуясь, отдал приказание немедленно отвезти всех семерых в тюрьму и посадить каждого в одиночную камеру до производства полного следствия. Бывших разбойников повели в тюрьму с препроводительным пакетом. Оставшиеся в кабинете прокурор и полицмейстер долго рассуждали между собой о невиданном ими до сих пор событии. Ведь обычно преступники либо отрицают свою виновность, либо с трудом и частично в ней сознаются под давлением неоспоримых улик. Или когда пойманы на месте преступления. Эти же пришли с повинной добровольно. Значит, велика сила Евангелия, если она перерождает людей. Полицмейстер ушел, а прокурор, закончив прием, сейчас же рассказал своей жене о раскаявшихся разбойниках. Велико было и ее удивление. Подумав, она сказала: «Один из распятых с Христом разбойников также раскаялся, но он был прибит ко кресту и не мог никуда уйти. Эти же люди могли не приходить, а продолжать разбойничать, скрываясь в тайге. Это просто изумительный случай, небывалый в истории суда». Наступил вечер, а прокурор с женой никак не могли успокоиться. «Как ты думаешь, Таня, — сказал прокурор, — не почитать ли нам Евангелие? Может быть, мы узнаем, чем оно так действует на людей, а то ведь мы с тобой совсем его не знаем». «Да я как-то читала, — с достоинством сказала Татьяна Александровна. — Однако не понимаю, что там могло так на них подействовать». Прокурор Юрий Николаевич встал и пошел искать Новый Завет в своей библиотеке, пока жена пошла в кухню сделать распоряжение насчет ужина. Юрий Николаевич вооружился очками и, открыв Новый Завет, стал его перелистывать. Его внимание остановилось на 12 главе Евангелия от Иоанна, и он начал ее читать. Читая, он мысленно одобрял Марию, которая для Христа не пожалела драгоценного благовония, и осуждал с точки зрения свода уголовных законов предателя Иуду, этого вора, подводя его деяния под соответствующие статьи. Он поражался всемогуществом Христа, воскресившего Лазаря, тело которого уже начало разлагаться, и удивлялся неверию законников, бывших, вероятно, среди очевидцев неслыханного чуда. Он глубоко задумался над притчей о пшеничном зерне, которое должно умереть, чтобы принести плод, но не мог понять истинного смысла иносказания. Когда же он дошел до слов: «Когда буду вознесен от земли, то всех привлеку к себе», он почувствовал, как вдруг близок и дорог стал ему распятый, как душа его согрелась и потянулась ко кресту, с которого раздалось великое слово «совершилось». И он подумал, не это ли сила, которая привлекла Тихомирова? При конце 12 главы на него напал какой-то страх, когда он прочел: «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе, слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Тут ему стало ясно, почему разбойники оставили свое гнусное дело. Но вот вернулась Татьяна Александровна. «Над чем ты так задумался? Что особенное тебя поразило?» – спросила она. Юрий Николаевич начал было объяснять, но непривычная тема и непривычные мысли еще не укладывались в слова, и Татьяна Александровна не могла ничего понять. Ужин кончился. Ночью Юрий Николаевич не мог уснуть. Лишь только закроет он глаза, как ему слышится: «Слово мое будет судить». И ему кажется, что он подсудимый и слышит статьи Божьего закона, осуждающие его, прокурора, за все сделанные им в жизни проступки и присуждающие его к вечному заключению во тьме кромешной. А он ищет защитника, зовет его, но найти не может. Он забывался коротким сном, но и во сне не находил успокоения. Под утро он рассказал жене о том, что передумал и перечувствовал вечером и ночью. Но она объяснила его состояние переутомлением от занятий и нервностью. Когда же он объявил, что решил оставить должность прокурора, она испугалась и подумала, что он сошел с ума. Но Юрий Николаевич был тверд в своем решении. Ему стало ясно, что вознесенный на крест Сын Божий привлек к себе и его прокурора, и отныне будет его личным спасителем. Павла Тихомирова и его товарищи рассадили по одиночным камерам. Все следователи, снимавшие допрос с бывших разбойников, удивлялись сделанному ими шагу и особенно поражались факту, что эти люди совершенно переродились под влиянием Евангелия. Так вот, какова сила этой божественной книги, когда к ней подходит с чистым сердцем и желанием знать правду. Вскоре в городе начали говорить не только о раскаянии бывших разбойников и внезапном необъяснимом выходе в отставку прокурора, но и о том, что изоляции бывших преступников потребовал тюремный священник, утверждавший, что, мол, Тихомиров и его товарищи совращают других арестантов в свою веру. Но огонь Евангелия трудно было погасить, и он горел по всем камерам. Многие из арестантов и некоторые из тюремной стражи чуть не наизусть заучили главы 12 и 16 Деяний святых апостолов. Так они им нравились. Через год все семеро предстали перед судом. Новому прокурору не пришлось сгущать краски в своей обвинительной речи ввиду их добровольного признания. А бывший прокурор, выступавший теперь в качестве защитника, просил присяжных о снисхождении для людей, принесших повинную и желающих начать трудовую честную жизнь. Тем не менее, они были приговорены к 10-летним каторжным работам. Приговор они выслушали с полным смирением в сознании, что его заслужили, и отказались от своего права обжалования. Суд был при открытых дверях. Когда им было предоставлено последнее слово, каждый из них в тех или других выражениях жалел о том, что столько лет причинял зло людям, и говорил о действии на его душу того, что он узнал из Евангелия. Многие из публики были растроганы, и было заметно, что во многих сердцах зерно Слова Божия уже пустило живой росток. После суда арестанты были отправлены по назначению в разные места поодиночке, кроме Тихомирова и Соловьева, предназначенных в одно и то же место. Прощаясь друг с другом, каждый давал обещание быть при всех обстоятельствах честным, оставаться верным Господу и говорить другим о Его любви. Тихомиров и Соловьев были отправлены за Байкал. По всем пересыльным тюрьмам, где только им не приходилось бывать на пути, они рассказывали о том, как их спасло Евангелие, и говорили о любви Божией к кающемуся грешнику. Везде находились люди, с особым вниманием слушавшие их простое свидетельство и принимавшие его к сердцу. Каторжане, участь которых теперь разделяли Тихомиров и Соловьев, были особенно внимательными слушателями живого слова, и по прошествии некоторого времени иные из них отдавались Господу всецело.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

0: Здравствуйте, наши милые друзья!
1: Добрый день, ровесники!
2: Мы приглашаем всех-всех слушать нашу передачу.
3: Христос любил детей, таких как я, смотрел в глаза им, нежно гладя волосы. И замечали малые друзья любовь в движениях и в приятном голосе. Тянулись к доброте простертых рук и осеняло их благословение. Ровесники они мне, дивный друг, душе моей коснулся в дни весенние. Они ушли, отдав сердца Христу. Как умирали, не в костре пылающем. Святых борцов я поприще пройду, когда пойдет со мной благословляющий.

0: Иисус любит каждого из нас, и любовь Его чудесна. И вот нам, Его последователям, Христос оставил новую заповедь. «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. А в другом месте мы читаем: «Люби ближнего твоего, как самого себя».
1: А кто же мой ближний?
0: Этот же самый вопрос задал некогда Иисусу один законник. На этот вопрос Иисус рассказал следующую притчу. Один человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые схватили его, сильно избили и забрали все деньги, которые были у него, и скрылись, бросив его лежать прямо на дороге. Несчастный человек был так сильно избит, что даже не мог шевельнуться. Он очень страдал от боли, но не меньшие страдания ему причиняла жажда. День был очень жаркий, а он лежал прямо на дороге под жгучим солнцем. Но, к счастью, через некоторое время этот человек увидел священника, который приближался к нему. «Священник, конечно же, поможет», — думал измученный человек. Но священник прошел мимо, не обратив никакого внимания на лежащего. Вскоре на дороге появился левит. Левит — это тоже человек, который служит в храме Господнем. Он должен помогать всем людям, и, конечно, он поможет и несчастному человеку, лежащему избитым на дороге. Но вот левит подошел ближе, посмотрел на лежащего и, не сказав ни слова, пошел мимо. И левит, и священник, оба они должны заботиться о несчастных. Но они, думая только о себе, забыли о своем долге. Уже много часов лежал человек на дороге. Он совсем изнемог от жажды и жары и потерял всякую надежду на помощь. Но вдруг он увидел, что по дороге на осле едет человек. Этот человек был самарянин. В то время евреи воевали с самарянами, и поэтому евреи и самаряне были врагами. Но когда самарянин подъехал к лежащему, он не стал думать, кто же это лежит, еврей или самарянин. Он просто слез со осла, напоил несчастного и перевязал его раны. Потом, очень осторожно, чтобы не причинить ему боли, посадил бедного еврея на осла и повез его в город в гостиницу. На следующий день, уезжая, самарянин сказал хозяину гостиницы: «Вот тебе деньги, позаботься о несчастном. А если денег тебе не хватит, то потрать свои, а я отдам тебе их, когда возвращусь».

Закончив эту притчу, Иисус спросил учителя закона: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди и ты, поступай так же». Эти слова, дети, сегодня относятся и к нам. «Иди и ты, поступай так же». Иисус хочет, чтобы мы любили всех людей. Обычно идет вражда между нациями. Но Иисус любит каждого, и черного, и белого, равно как русского, так и немца, таджика, как и армянина. Каждого любит Иисус. И мы должны также любить всех. Не делайте, дети, разницу между детьми. Помните, что я ничем не лучше другого. Перед Богом мы все равны.

0: На этом детская часть нашей сегодняшней передачи подошла к концу. Помните, дети, заповедь Христа. Как она гласит?
1: Люби ближнего твоего, как самого себя.
0: До свидания. Всего вам хорошего.
2: До свидания.
3: До следующей недели.

Дорогие друзья, сегодня мы обратим наше внимание на признаки истинного христианина, выраженные в послании апостола Иуды. Тем, кто читает Библию, известно, что это послание состоит из всего лишь одной главы. Однако оно очень содержательно и пользовалось уже в ранней церкви авторитетом. В 25 стихах этого послания мы обратим внимание, к сожалению, очень вкратце, на 8 признаков истинного христианина. Первый из них. Помнить и держаться Слова Божьего. Об этом сказано в стихе 17. Цитируем. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа». Эта истина упоминается и в 4 догмах христианства, заложенные еще в первоапостольские времена. Там сказано, что они пребывали в учении апостолов, в общении, в молитве и в преломлении хлеба. Именно помнить предсказанное апостолами Господа нашего и пребывать в этом здравом учении является самым главным признаком истинного христианина. Второй признак – верность и стойкость христианина, когда его ругают и поносят. В 18 стихе сказано: «Они говорили вам, то есть апостолы, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим похотям». Тут невольно вспоминаются слова Христа: «Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Только на том, кто проявит стойкость и верность в поношениях и не ответит злом за зло, на том почиет блаженство Господне». Далее третий признак. Духовное мышление. Здесь Иуда пишет в стихе 19, что эти насмешники, о которых только что шла речь, являются людьми, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. То есть, они приносят в среду верующих разделение и следуют только своим природным инстинктам. В них нет Святого Духа. Напротив, духовные люди, водимые Духом Святым, имеют и духовное мышление, а это и является признаком истинного христианина. Следующий, четвертый признак. Общение и молитва. «А вы, возлюбленные, — сказано в стихе 20, — назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией. Благо тем верующим, которые научились самостоятельно назидаться, хотя назидание во всей своей полноте происходит только в общении и совместной молитве. Чем искреннее общение и чем глубже молитва, тем больше изливается сила Духа Святого. А это признак истинного христианства. Далее, пятый признак. Пребывать в любви. Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Сказано в стихе 21. Пребывать в любви или хранить в себе ту безусловную Божию любовь способен лишь тот, кто связан с самим источником ее, то есть с Господом. Человек сам по себе не способен к этой святой любви, но ожидающий милость от Господа удостаивается ей, и она хранит его для вечной жизни. Далее, шестой признак истинного христианина. Это милость. Стих 22. «И к одним будьте милостивы с рассмотрением», сказано там. Невольно вспоминаются слова апостола Иакова: «Суд без милости, не оказавшему милости». Итак, милость превозносится над судом. Кто способен
миловать ближних своих, то есть терпеть их, носить, прощать, снисходить к ним, тот научился одному из великих качеств нашего Господа. Благословен тот христианин. Следующий, 7-й признак истинного христианина. Постоянное желание спасать. Стих 23. «А других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью», сказано там. Одним словом, спасайте всех. Одних выхватывая, как из огня, других спасайте страхом вечной гибели. Главное, чтобы они не погибли навечно. Этого же желает и наш Господь по отношению каждого человека. И, наконец, последний признак. Жизнь победы. Победы во Христе. Тому, кто в силе сохранить вас от падения и ввести в свою славу радостными и беспорочными, единому Богу, спасшему нас благодаря Иисусу Христу, принадлежит вся власть, сила и величие от начала времен и вечно. Этими чудными словами кончается послание апостола Иуды, а также и 8 признаков истинного христианства. Как было сказано в начале, мы только обратили внимание на эти признаки в телеграфном стиле. Да поможет вам Господь в самостоятельном исследовании еще более углубиться в упомянутые нами истины.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Ваша боль должна привести вас к Богу сегодня. Обращайтесь к Богу, и, уповая на Него, вы лучше поймете Его природу. Вы узнаете, каким Он задумал и создал вас. Как по Его замыслу должны строиться ваши отношения с другими людьми? Каковы истинные ценности? Если ваша боль приведет вас к Богу, вы увидите, что Он считает самым важным для человека. И прежде всего, вы исцелитесь от своей боли. Бог хочет склеить разбитое сердце. Попросите Его приняться за этот труд сегодня же.

Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Слова утешения и исцеления для тех, кто подвергается гонениям». Как сохранить равновесие в трудной или безвыходной ситуации, когда вас оскорбляют и унижают, но вы помните, что Бог велел вам терпеть? Такую ситуацию правильнее всего назвать притеснениями или гонениями, особенно когда вас преследуют за то, что вы свидетельствуете о Боге и придерживаетесь евангельских заповедей. Что советует Бог тому, кто подвергается гонениям? Я вывел 4 важнейших правила, помогающих пережить гонения и притеснения. Правило 1. Смотрите на Господа. Когда я переводил взгляд с Господа на моих гонителей, я испытывал гнев, горечь и возмущение. Я негодовал на них и вообще на жизнь. Но когда я менял угол зрения и видел, что через них Бог учит меня и совершает часть своей огромной работы ради моего же вечного блага, я ощущал мир, даже любовь к преследователям. Правило 2. Попросите Господа поддержать и укрепить вас. Библия много говорит о терпении и выносливости. Венец победителя получает на ристалище тот, кто добежит до самого конца. Награду от Бога получит тот, кто выстоит в дни гонений. Благословение Господне даруется тем, кто побеждает и твердо стоит в вере. Правило 3. Поймите, что вы ведете духовную брань. Чтобы устоять во время гонений, нужно быть уверенными, что вы участвуете в духовной брани, что вас преследуют за дело Христово, а не за ваше безрассудство, ошибки или упрямство. Итак, что же повелевает апостол верующим Ефеса? 1. Припояжьтесь истиной. Вы должны знать, что истина в глазах Божьих. 2. Облекитесь в броню праведности. Убедитесь в том, что вы правы в глазах Божьих и невиновны перед своими гонителями. Их преследования не дают вам права грешить. 3. Будьте готовы благовествовать мир. Пусть это будет вашей целью. Мир, который означает истинное примирение ваших врагов с Богом, а не просто примирение с вами. Проповедуйте Евангелие своим гонителям так, чтобы наставить их, а не возбудить гнев или ярость ваших врагов и обидчиков. 4. Возьмите щит веры. Сосредоточьте свое внимание на Господе Иисусе. 5. Возьмите шлем спасения. Вооружитесь уверенностью.

в избавление. Уповайте на будущую победу. Будьте крепки в своем уповании. Шестое. Возьмите меч духовный, который есть Слово Божие. Не упустите возможности проповедовать Слово Божие во время гонений. Пусть Слово Божие говорит за вас. Седьмое. Облегшись во всеоружие Божие, будьте постоянно в молитве. Молитесь за гонящих вас. Молитесь, чтобы Бог обратил их сердце и спас их. Молитесь за ваших братьев во Христе, чтобы Бог укрепил их, когда они будут поддерживать вас во время гонений. Восьмое. И, наконец, облегшись во всеоружие, всегда молясь, будьте постоянны. Не сдавайтесь, не отступайте, не уступайте ни пяди. Стойте за Господа горой. Правило четвертое. Надейтесь на победу. Никогда не упускайте из виду цель и не забывайте, ради чего вы терпите боль и почему вас не приняли. Игра стоит свеч. Недаром Иисус учил: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Евангелие от Матфея, 5 глава. Поэтому, когда вас преследуют за дело Божие, займите твердую позицию, крепко держитесь за Христа и терпите, пока Бог не поможет вам одержать победу.

Сегодня последняя тема по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы» – очищающая сила страдания. Страдание может очистить и исцелить, если оно приводит нас к Богу. Душевная боль неизбежна. Она изводит, она терзает, она гнетет. Она не пройдет, пока мы не начнем ее лечить. Конечно, мы можем пытаться эту боль не замечать или скрыть, но достигнем лишь того, что загоним еще глубже. Чтобы по-настоящему исцелиться, мы должны смело посмотреть правде в глаза и верить свою боль Господу, чтобы Он уврачевал ее, а потом начать жить в соответствии с тем, что Он повелевает нам. Когда Господь берется исцелить нас, мы словно проходим через очистительное горнило. Всю муть, поднявшуюся со дна нашего болезненного, греховного прошлого, смывает чистая вода. Разум и сердце очищаются, и мы обретаем способность восстановить душевное равновесие. Силы восстанавливаются, и мы можем с этой новой энергией идти вперед. Жизненно важно признать, что постоянная или затянувшаяся душевная боль – знак Божий. Он свидетельствует о том, что Бог хочет что-то сделать в нашей жизни, чтобы избавить нас от эмоционального груза, который отягощает наше сердце. Мы можем и должны считать, что душевная боль исходит от Бога и призвана привести нас к Нему, чтобы Он исцелил нас. Наши неудачи и раны – ключ к постижению замысла Божия. Болезни, скорби и кризисы могут стать ступенями духовной лестницы. Это не значит, что мы должны стремиться к болезням, страданиям и духовным кризисам. Библия говорит нам, что в этой жизни мы будем иметь скорбь. Испытание состоит в том, как мы поведем себя в это время. Обратимся ли мы к Богу? Предоставим ли Богу возможность оказать нам помощь? Доверимся ли Ему? И дадим ли Ему воспользовать эти трудные обстоятельства для нашего духовного возрастания? Готовы ли мы к переменам, которые Он хочет совершить в нашей жизни? Бог зовет нас к себе и устанавливает тесную связь с нами. Мы же должны надлежащим образом откликнуться на Его зов. Если я не отвечаю на призыв Божий, и вместо этого прибегаю к наркотикам, иду на преступление или совершаю что-то еще в этом роде, Богу нечем ответить на этот сознательный отказ принять Его волю. Когда я оглядываюсь на прожитое, то благодарю судьбу за те случаи, когда я изо всех сил старался достойно ответить на призыв Божий. Если же мы сознательно отворачиваемся от Бога или кидаемся за помощью к людям, Бог не может пробиться сквозь воздвигнутую нами стену. Но вот что самое удивительное. Многие люди, не ответившие на призыв Божий, укоряют Бога за то, что Он не помог им, или обвиняют Его во всех своих неприятностях. Наш ответ должен быть направлен к Богу, а не в сторону от Него. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема – «Очищающая сила страдания» из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Обратитесь к Слову Божию. В каком бы настроении я бы ни был, хорошим или плохом, подавленным или бодрым, я обращаюсь к Слову Божию за советом и спрашиваю Его, почему со мной это происходит. Чем хуже я себя чувствую, тем сильнее моя потребность в Слове Божьем. Я должен довериться Богу, и Он ответит мне через Свое Слово. Я все время учусь чему-то новому. Я всегда стараюсь на все взглянуть по-новому, все обдумать и переосмыслить. И очень остро чувствую,
что Бог неустанно трудится, преображая мою жизнь по образу своего Сына Иисуса Христа. Обращаясь к Слову Божьему, важно подходить к Нему как к единому целому. Зачастую люди так страстно чего-то жаждут, что, открыв Библию и найдя там один или два стиха, убеждаются, что по воле Божьей они могут получить желаемое, а потом долго и упорно держатся за свое толкование этих стихов. Как это далеко от истинной веры! На мой взгляд, лучше сказать так: «Отче, отдаю себя в Твои руки. Ты знаешь обо мне все и ведаешь, что для меня будет самым лучшим. Верю, что Ты мне дашь все необходимое для моего блага». Дарованное Богом заведомо лучше всего, что вы изберете для себя сами. Бог дает нам только самое лучшее. И если вы станете на этот путь, то есть поверите, что Бог даст вам все необходимое и самое лучшее, вы почувствуете себя свободными. Во-первых, вы будете уверены, что все происходящее с вами от Бога. Вы уже ни за что не спутаете, что исходит от вас и что даровано Богом. Во-вторых, вы освободитесь от стремления к вещам, перестанете рассчитывать, искать своего и ежедневно ставить перед собой цели. Вы освободитесь от всякой необходимости управлять обстоятельствами. В-третьих, вы освободитесь от всякой заботы и перестанете беспокоиться, сделали вы правильный выбор или предпочли нечто меньшее, чем Божья милость. В-четвертых, вы сможете свободно воздавать хвалу Богу, потому что ясно увидите Его попечение и промысел. Вы узнаете, что Он и только Он источник всех благ. Христианская жизнь должна быть повседневной, постоянно размышляя о долгосрочных целях и путях, на которых можно преуспеть, заработать или выгадать, вы рискуете упустить многое, данное вам Богом сегодня. Вас все меньше будет радовать отношения с людьми и те блага, которые сегодня дарит вам Бог. Вы можете упустить именно то, что вам всего нужней. То же самое относится к вашим чувствам. Если вы не избавились от давних переживаний и психологических стереотипов, которые складывались в течение многих лет, если болят и гноятся старые душевные раны, вы не можете воспринять сегодняшние радости. Когда Библия говорит нам «праведный своей верою жив будет», речь идет именно о том, что мы осуждаем на этих страницах. Те, кто по-настоящему ходят перед Богом, живут своей верой в Бога, который выводит их на правильную стезю, дарует им величайшие милости, исполняет все нужды и открывает глубины своего слова и своих замыслов. Чтобы ежедневно жить верой, нужно преодолевать душевную боль, которую получаешь на этом пути. Нужно контролировать каждую мысль, нужно анализировать каждое чувство, нужно немедленно каяться в каждом грехе. Не забивайте своими переживаниями, помыслами и грехами тайники Духа, оставляя их на потом. С ними нужно разбираться уже сейчас. Моя совесть подобна бритве. Я не могу лечь спать, если между мною и Богом возникли трения. Даже если я борюсь с тем, чего не понимаю, я должен изо всех сил вести эту борьбу. Я должен прийти к выводам и принять решение относительно этой борьбы сегодня же. Если вы испытываете приступ одиночества, немедленно обратитесь к Богу. Если вы чувствуете, что вас отвергли или обидели, припадите к престолу Божью и попросите у Него помощи. Если вы подавлены, рассержены, испытываете горечь или негодование, попросите Его помощи. Отдавая наши чувства в Его власть ежедневно и ежеминутно, мы предоставляем Богу возможность открыться нам и постоянно дарить свою силу и присутствие. Мы доверяем Ему неуклонно вести, направлять и исцелять нас. Эта повседневная жизнь в вере приводит к тому, что мы становимся Ему все ближе и ближе.
Чем ближе мы к Богу, тем больше доверяем Ему. Это справедливо для любых отношений, не так ли? Чем теснее вы связаны с тем или иным человеком, тем больше полагаетесь на него, тем сильнее ощущаете, как растет его доверие к вам. И наоборот, чем больше вы доверяете человеку, и чем выше ваша готовность разделить с ним горе и радость, тем вы ему ближе. Доверие и близость тесно связаны. Чем ближе я к Богу, тем лучше понимаю Его, тем отчетливее вижу, какую связь Он намерен наладить со мной, тем точнее распознаю Его интересы и желания, тем больше верю, что в Его власти исполнить Его замысел обо мне. Душевное исцеление требует времени. Исцеление душевных недугов требует продолжительного времени. Бог может исцелить нас во мгновение ока, но нам, как правило, нужно время, чтобы воспринять Его целительную силу, ощутить Его воздействие на себе и изменить образ мыслей. Мы можем быть уверены, что Бог начинает нас исцелять в ту же минуту, как мы Его попросим об этом. Бог будет верно и неуклонно исцелять нас, пока мы этого хотим. В послании к Филиппийцам, 1 главе, говорится: «Уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Бог не оставит вас. Он будет совершать свою работу до тех пор, пока полностью вас не исцелит. Он будет рядом с вами, Он будет верен вам, пока ваша душевная боль не пройдет полностью. Эмоциональное исцеление способствует душевной отзывчивости. Мы становимся более терпимыми и чуткими. Мы, выздоровев, мы обретаем способность исцелять других. Ваша боль должна привести вас к Богу сегодня. Обращаясь к Богу и уповая на Него, вы лучше поймете Его природу. Вы узнаете, каким Он задумал и создал вас, как по Его замыслу должны строиться ваши отношения с другими людьми, каковы истинные ценности. Если ваша боль приведет вас к Богу, вы увидите, что Он считает самым важным для человека. И прежде всего, вы исцелитесь от своей боли. Бог хочет склеить разбитое сердце. Попросите Его приняться за этот труд сегодня же.

Сегодня мы закончили цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня в нашей программе. Сегодня вы услышите проповедь на тему «Слово Христово», а также и пение гимна «Книга Богом мне дана». Пусть Господь благословит наше сегодняшнее с вами общение.

Мир вам, дорогие друзья, дорогие братья и сестры во Христе Иисусе. Сегодня я хочу поделиться с вами Словом Господним из Священного Писания, книги апостола Павла Колоссянам, из 3 главы буду читать 16 стих. 3 глава Колоссянам, 16 стих. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякою премудростью. Вот тема сегодняшнего нашего с вами рассуждения. Мы будем говорить о Слове Божьем. Верный ученик Иисуса Христа, апостол Иоанн, в своем повествовании в Евангелии пишет о Слове Божьем как о могучей силе. Мы читаем в первой главе: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Слово Божие стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Здесь речь идет о Господе нашем Иисусе Христе, о воплощенном Слове самого Отца Небесного. Друзья мои, если мы обращаемся к Священному Писанию, то мы должны искренне верить, что то, что написано в Слове Божьем, абсолютная истина. Павел Апостол, говоря о том, чтобы Слово Христово вселялось в сердца наши, обращается к церкви из города Колоссы. Мы знаем по истории, что Колоссянская церковь находится, или точнее находилась, во Фригии, то есть в той части земли, где сегодня есть страна Турция. Это, если говорить о древней церкви в городе Колоссах, то нужно сказать следующее. История сообщает нам, что церковь в Колоссах была основана одним из учеников апостола Павла по имени Епафрас. Епафрас когда-то сидел в тюрьме вместе с апостолом Павлом. И он, конечно, сказал о шатком положении духовного состояния общин, в частности, от Колоссянской общины и некоторых соседней. Потому что там появились люди, смущающие их и отвращающие от Господа Иисуса Христа. Друзья мои, апостол Павел писал Колоссянской церкви, потому что посещал ее, потому что любил этих людей, потому что он верил в них, что они настоящие дети Божьи. Однако же он скорбел о их заблуждении, и потому отправил свое письмо в Колоссы и Лаодикию. Он отправил два послания, которыми по прочтении должны были обменяться церкви. Послание апостола Павла Колоссянам можно назвать вдохновенным протестом против всяких попыток извращения библейских истин. Говоря о Слове жизни, о Слове, которое было воплощено в Иисуса Христа, апостол Павел поясняет, говорит, учит своих учеников, что в нем была предвечная мудрость Божья. Все было создано им, и все для него, и все им стоит. Павел апостол не говорит об Иисусе Христе, о живом Слове Бога, что оно является созданием самого Бога. Он говорит о том, что это сам Бог. И потому Слово Божие очень важно вмещать в сердце, как вмещал бы человек самого Бога. Павел говорит нам: «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Я сегодня обратил бы ваше внимание на сладость общения со Словом Господа, со Словом Бога. Чтобы понять Господа, нужно читать Его Святое Слово. Потому что понять Бога без Слова Божия абсолютно невозможно. В Евангелии Иоанна мы читаем так: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово Христа или Слово Божие
пишется на сердцах верующих людей. Об этом мы читаем в послании евреям, в 10 главе, 10 стихом. Апостол Павел говорит в Римлянам: «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. А если так, то через веру, через Слово Божие мы можем понять сущность Бога, хотя бы частично. Каждый из нас знает, что мудрость Божию невозможно вместить в разум человеческий. То есть одному человеку или даже целому институту невозможно понять сущности Бога, насколько Бог велик. Однако евангелист говорит, 1 глава, 18 стих Евангелия Иоанна: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Итак, можно сказать, что явление Сына Божия, Слово Его, Логоса во плоти, и само Слово Его лежит в основе жизни каждого христианина. Всякая человеческая мысль или всякое слово, произнесенное человеком, есть энергия, есть сила. Человек дает человеку приказ, и приказ выполняется. Директор на заводе звонит своему подчиненному, начальнику цеха, и говорит: «Сделай то и то». Начальник цеха говорит мастерам: «Сделайте то и другое». Мастера говорят своим рабочим, и рабочие выполняют. Выполняют то, что однажды было сказано кем-то, в данном случае директором завода. Вначале было слово. И это слово, творящая сила, остается сильной и сегодня. Если это верно по отношению к мысли, к слову человеческому, то тем более верно по отношению к самому Слову Божьему, к Слову Христову. И Бог, без исключения, призывает всех и каждого своим словом. Но, однако же, не все слышат его призыв, потому что огрубело сердце человека. Они ушами своими слышат и глазами своими видят, но не разумеют, не понимают, потому что огрубело их сердце. Не уразумеют сердцем, как говорит Господь, мы читаем об этом в Евангелии Матфея в 13 главе, не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. Когда мы читаем или слушаем евангельское слово или слово Иисуса Христа, которое есть благоухание для нашей жизни, для нашего духовного обоняния, это тихое приятное слово всегда радует, всегда ободряет нас, и всегда мы благоговеем перед Ним. Давайте вслушаемся в слова Иисуса Христа из Нагорной проповеди. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Или еще в одном месте написано, Христос говорит: «Се заповедую вам, да любите друг друга». Или еще мы можем слышать: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Какие удивительные слова! Это слово самого живущего Бога. Если бы мы могли усвоить значение кротких слов Иисуса Христа, Его непостижимой силе, которая спрятана, можно сказать, в этих словах, но она открывается в великом рассвете для того человека, который хочет принять Иисуса как личного Спасителя. И тот человек, который принимает Слово Христово, получает необыкновенное счастье, необыкновенную радость, необыкновенные благословения, доселе еще незнакомые. Слово Христово – это таинственное слово. Оно неприступно, оно непостижимо для скептиков, для холодных умов. Но в то же время оно так просто и ясно и доступно всем, и даже детям, если принимать его верою. Счастливы те люди, которые могут воспринимать Слово Христово глубокою, простою, детскую верою. И для таких людей Слово Христово близко, приятно, радостно. Оно понятно, потому что растворяется верою. Вера же от слышания Слова Божия, мы читаем. И естественно,
так глубоко родственно нашему человеческому сердцу Слово Божие, если мы это Слово Божие воспринимаем с любовью и надеждою. И это Слово Божие называется Евангелием. Оно божественно, оно непостижимо человеческим невозрожденным умом, но оно, как уже выше было сказано, возможно для понимания тому, кто ищет общение с Богом. И апостол Павел говорит нам, мы об этом читаем в послании к Галатам: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Слово Божие живо и действенно и на сегодняшний день в каждом человеке, кто принимает его верою. Слово Божие или Слово Христово есть суть дух и жизнь. Оно как светильник, сияющий в темном месте. Слово Христово есть несозданный божественный свет. Нет, это живое слово, исходящее из уст Божьих, не является просто творением, но является Творцом. И это очень важно, потому что сам Господь говорит об этом. Слово стало плотью, без него ничто не начало быть, что начало быть. Читаем мы в Евангелии Иоанна в 1 главе. Однако далеко не все люди могут воспринимать Слово Божие. Но есть много людей, которые без Слова Бога, без Слова Божия никуда. Однажды одного русского писателя спросили: «Существует ли Бог?» Он ответил: «Только Бог и существует, и те, кто с Ним». Ну а как же те, которые живут и не верят в Бога? Они просто доживают свой короткий земной век. Они не представляют о том, что будущее безгранично, безвременно. Вот только вопрос, с кем человек эту вечность будет проводить, с Богом существующим или без Него. Но как же убедиться в том, что Он, Бог, существует? Без откровения Божьего трудно понять сущность Бога. Своим умом человек никак не может постигнуть хотя бы частицу Бога. «Покажи мне Бога», — сказал один язычник христианину в Индии. «Посмотри на солнце», — ответил христианин. «Не могу», — ответил индус. «Если ты не можешь смотреть на слугу, как можешь ты видеть господина?» Этот случай объясняет, что нельзя видеть Бога телесными очами. Однако внутренними очами можно видеть Бога всегда. Еще пример. «Покажи мне Бога», — сказал в древности атеист христианину Феофилу Антиохийскому. «Покажи прежде мне человека в себе, чтобы он мог видеть Бога», — ответил Феофил. И ведь правда, истинный, чистый сердцем человек может узреть Бога, как сказал Иисус Христос: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Это равносильно тому, что можно сказать: «Покажи мне Слово». Можно сказать: «Да, я послушаю Слово». Это будет более понятным. А как можно показать Слово? Можно написать его. И это написанное Слово святыми Божьими человеками, которые были движимы Духом Святым, сегодня запечатлено на страницах Священного Писания. И мы пользуемся этим живым Словом Божьим. Да, Слово Божие живо и действенно. Да, Слово Божие существует. И это Слово Божие, Единородный Сын, отдал жизнь свою для того, чтобы мы получили в сердца свои Слово самого Господа Бога. Другие скажут: «Ну как же тогда понять само Слово Бога, если мы самого Бога не можем понять?» Ответ простой. Бога познать мы должны не путем логического мышления, но только через Иисуса Христа. Христос говорит: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус Христос есть путь
идя по которому мы предстаем перед Отцом Небесным, облеченными в Сыне Его. Мы уже сокрыты в Нем, потому что мы являемся членами тела Его Великого. И в этом теле Великом Он глава. Христос для нас все, но вне Христа невозможно иметь истинного Бога и Слово Его. Потому что истинный Бог открывается человеку только во Христе Иисусе. Лишь во Христе мы познаем Бога как Отца, как Сына и как Духа Святого, как три единых, неделимых личности, представляющие нам истинного Бога. Бог один, и Его Слово живое одно. Отец Небесный есть Бог при условии наличия Сына и Духа Святого в Нем. Также и Сын есть Бог при условии наличия Отца и Духа Святого. И Дух Святой есть Бог при условии наличия Отца и Сына. Если мы отбросим одну из этих личностей, Бог перестанет являть нам свою полноту и свое совершенство, так как перестанет открываться нам, кто Он, как Бог. В Сыне мы видим спасение, в Слове Его мы находим утешение. Дух Святой рождает нас и поселяется в сердце нашем, и в нем мы идем на поклонение Отцу Небесному. Дорогие друзья, это как будто просто, но все-таки это сложно. Сложно понять нам, потому что мы еще слабы духовно. Мы не можем представить себе ту великую картину, которая откроется нам в будущем, когда мы будем иметь такое же тело, как имел воскресший Иисус Христос. И в этом измененном новом теле мы познаем Его, как Он есть. Так говорит нам Слово Бога. Божье Слово непостижимо для нашей человеческой природы. Мы узнаем Божье Слово только тогда, когда придем в вечность, и тогда Господь Сам откроет Себя нам, Сам откроется в Своем Слове. Однако и сегодня мы можем через веру понять очень многое. Слово Божие говорит нам, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Верою познаем, что веки или миры устроены Словом Божьим. Так что из невидимого, может быть, мельчайшего атома, произошло видимое. То есть Земля и космос, все творение со своими телами в нем. Так сказал автор послания к евреям еще почти 2000 лет до нашего времени. Многие удивительные истины, сокрытые от ученых людей, открыты в Священном Писании, и мы, простые люди, можем читать, как была создана земля, как создавалось небо. И это же Слово Божие говорит нам о том, как небу и земли будет конец. Написано, небо и земля придут, слова мои не придут. То есть земля и все дела на ней сгорят. Так говорит апостол Петр в своем послании, но вот Слово Божие не сгорит, оно будет вечным. И этим Словом Божьим пользовались самые великие ученые мира. Они читали Слово Божие, они изучали его, и они смотрели на страницы Священного Писания, поднимали головы свои к небесам и радовались тому, что Слово Божие, вечно пребывающее, исполнялось на их глазах. Наблюдая за движением небесных тел, великий ученый Коперник когда-то сказал «Созерцаю творение Бога». Кеплер однажды выразился так «Читаю в небе замыслы Бога». И Гёте подтверждает «Хочешь увидеть невидимого? Вглядись в видимое». Однажды Кант выразился следующими словами. Он был великим философом, но он сказал, «Вечно новым и постоянно возрастающим удивлением и благоговением наполняют мою душу звездное небо надо мною и закон нравственности во мне». Эти люди читали Слово Божие. Эти люди понимали это Слово Божие настолько, насколько Господь позволял им открыться. Друзья мои, Библия, это живое Слово Божье лежит на наших столах. Если мы желаем духовно возрастать, мы должны полюбить Слово Божие.
Слово Божие да вселяется в вас обильно, не по чуть-чуть, не по капельке, но обильно, до полного совершенства, до полной полноты. Рассказывают, что профессор Иван Васильевич Днепраш родился в строго религиозной семье, и он был воспитан во всех обрядах и церемониях Государственной Церкви. Это было еще до революции. Еще в 15-летнем возрасте ему казалось, что успех сопровождает его во всем. Самые смелые надежды его сбывались. Он захотел иметь велосипед и получил. Потом физгармонию и тоже получил. Фотографический аппарат и тоже получил. Ему казалось, он получил все то, о чем мечтал. Но прошло время. И он понял, что он не имеет главного. Он не имеет веры во всемогущего Бога так, чтобы, помолившись ему, получить ответ. Он не знал Слова Божьего и силы Слова Божьего. Однажды в школе возникло крупное недоразумение между ним и одним его товарищем. Он решил поступить по совету своей матери, которая сказала ему: «Когда у тебя будет какое горе, молись». 15-летний мальчик в то время знал наизусть три молитвы. Молитву Богородицы, молитву Ангелу-Хранителю и молитву Отче наш. И, будучи наедине темной ночью, встал он на колени и 30 раз подряд повторил Отче наш. Оказалось, что это не помогло. Он почувствовал в своем сердце горечь. «Я глуп», — решил он. «Я молился о хлебе насущном, которого у меня довольно, а товарища моего эта молитва все равно не изменила. Бог не слушает меня». После этого он уже больше не молился в течение долгого времени. История говорит нам, что когда он оказался в училище, все его товарищи были атеистами. Преподаватель закона Божьего был человек высокообразованный, но крепко пил. И этим объясняется, почему он своим ученикам не позволял задавать вопросы, а только заставлял зубрить заданные уроки. Безбожной литературы было у них вдоволь. Она, да еще различные переживания, сделали молодого Ивана Непраша атеистом уже в 18 лет. Пришло время, когда профессор Непраш выступил открыто против Бога. Тогда ему было 21 год. Суть его взгляда заключалась в том, что нет Бога, ни души, нет ни загробной жизни. Он понял бесцельность своего существования и решил застрелиться. Пистолет уже был наготове. Но что-то помешало ему. Может быть, любовь матери? Библию он не читал. А почему? Да потому что она хранилась в православной церкви, и ее людям просто не давали. Среди священнослужителей он не находил авторитета. Но однажды он познакомился с книгой немецкого астронома и математика Штерна. Книга называлась «Вселенная». С этих пор он стал думать более о Вселенной и о существовании на Земле. Дух Божий начал с этого момента работать над его сердцем. Позже он познакомился с учением Льва Николаевича Толстого, великого идеалиста. Но и это не удовлетворяло его. Он был в крайнем отчаянии и недоумении. Он говорил себе: «Я нашел истинные правила жизни, и они меня довели до банкротства. Безнадежное положение. Неужели нет выхода?» И, наконец, он пришел к единственному. Он нашел Библию. Он стал изучать Слово Божие. И Слово Божие открылось ему в великой силе, в великом благословении. Он понял о заместительной жертве Иисуса Христа, которая была необходима для его спасения. Он с прилежностью стал изучать Священное Писание. И оно открылось ему. Слово Божие вселилось в его душу. Она вселилась обильно так, что он сделался великим проповедником, благословенным служителем Божьим. Дорогие друзья, если сегодня кто-нибудь из вас, слушающих Слово Божие по радио, слушающих эту передачу, подумал о себе, что вы еще далеко стоите от Него, от Бога,
от познания Слова Его. У вас есть шанс. Откройте Библию и прочтите. Слово Божие да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью, и оно наполнит вас. Примите это слово так, как принял этот человек по и фамилии Невпраш. Примите его так, как принимали ваши родные, ваши близкие, просто, без упреков. Примите Иисуса Христа в сердце свое, и когда вы познаете, как благ Господь, вы будете счастливы, и вы будете торжествовать в нем. Обратите свой взор к Голгофе. Она вам больше расскажет, чем любой проповедник. Там со креста льется святая кровь Иисуса для того, чтобы ты, друг мой, жил, жил вечно. Эта кровь пролита за тебя и для тебя. Пусть Господь коснется души твоей, чтобы ты стал действительно человеком, любящим святое Слово Бога. Да вселяется Слово Божие в тебя обильно. И да благословит тебя Господь во всем. Аминь.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». В квартире Каратаевых тихо. Вадим с Сережей делают уроки. Павел Михайлович читает газету. Ирина Сергеевна гладит белье. Неожиданно Вадим дернул Сережу за рукав и глазами указал на Люду, которая, примостившись на диване, с увлечением читала какую-то книгу.
1: Люда, что с тобой? Ты что корчишься? Точно кот, проглотивший отраву для крыс.
2: И правда.
3: Размахивает руками, как стрелочника на путях. Ты здорова хоть?
4: Да не мешайте вы, все равно ничего не поймете.
1: Нет, правда, Люда. Чем ты занимаешься? Твое поведение удивляет.
3: А вот просто обращаешь вот на себя внимание своим кривлянием.
5: И правда, Люда, ты что-то странно ведешь себя?
6: Да, Людочка.
4: Да я язык жестов учу.
3: А, ты так, которые глухонемые понимают?
4: Вот именно.
1: А зачем тебе это? У тебя что, глухонемая подружка завелась?
4: Нет, пока нет. Когда-нибудь, может, и будет.
6: Ну, а почему же, доченька, ты заинтересовалась языком жестов?
4: А прошлого воскресенья, мама, когда мы были в молитвом доме, была девочка со своей мамой. А я потом разговаривал с мамой этой девочки. И она рассказала мне очень много про девочку. Мне так жалко стало ее. Тогда я и решила, что выучу этот язык.
6: Прекрасное решение, Людочка.
5: Да, очень хорошее.
3: А покажи-ка, что Иисус любит тебя. И Иисус умер за тебя.
4: Я не научилась еще этому. Но вот так показывают. Я девочка, ты мальчик, и мы школьники.
5: Интересно. Ты уже многому научилась.
6: Молодец.
5: И кто бы мог поверить, что наша тихая Люда найдет свой труд, призвание в мире тишины, а?
6: Слава Господу!
4: Я однажды видела, как одна сестра пела на языке жестов. Это было довольно красиво.
3: Научи Люда и нас.
4: Дайте мне хоть самой сперва научиться.
1: Вот было бы здорово, если бы все умели выражаться на языке жестов. Все бы понимали друг друга.
6: Да.
1: И никаких языковых проблем не было бы.
6: Это правильно.
5: Да, а знаете, что вообще многие люди без жестикуляции не могут объясниться друг с другом?
6: И правда. Вы слышали о грузине, у которого прохожий спросил дорогу?
5: Я так нет.
6: Так вот, он под мышкой держал большой арбуз, этот грузин. Когда прохожий у него спросил дорогу, он и говорит: «Подержи-ка арбуз, а то я не смогу объяснить тебе». Потом он энергично начал размахивать и жестикулировать. И одновременно все лопотал.
5: А этот с арбузом ушел, нет?
6: Тот держал и слушал. Ну, наконец, грузин решил, что все объяснил, схватил арбуз и продолжил свой путь. То есть он не мог. Руки были заняты, он не мог объяснить дорогу прохожему.
5: А без арбуза руки свободны были.
6: Да.
5: Понятно.
4: Вот о дороге и я хочу рассказать. О дороге к Иисусу.
6: Пусть Господь поможет тебе в этом, доченька.
5: Это очень хорошее дело.
6: И представьте, какая радость для глухонемых общение с другим человеком. Уже просто то, что можно высказать свое мнение и узнать мнение другого человека. Это же большая радость, правда?
5: Да, да, ведь сколько преград стоит между людьми в жизни.
6: Ой.
5: И эти преграды не только глухота, слепота или другие физические недостатки. Так много других барьеров между людьми, которые еще выше, чем глухота.
1: Вот именно. Вот, например, разные предубеждения, подозрения и неправильные отношения и так далее.
6: Да.
3: Вот это как раз то, что выводит меня из себя. В другой раз хотелось бы динамитом взорвать все эти подозрения.
5: Знаешь, Сережа, такое желание появляется, когда встречаешься со всякими

0: разными искажениями и небылицами. Но и другое знать, что гнев и ярость тоже не помогут и ничего хорошего не принесут.
1: Да, мало что дадут.
0: Гневаясь, только навредишь, но не победишь.
2: Мудрые привлекают души, написано в Библии.
0: Вот именно.
1: Да, чтобы разбить эти преграды, барьеры, нужна любовь, Сережа. Без любви неразумно идти другого переубеждать, доказывать что-то.
2: Помните, как в одной мудрой сказке солнышко быстрее сняло шубу у человека, чем ветер? Солнышко стало припекать, и все, и человек сразу снял. А ветер трепал-трепал и ничего не добился.
1: Да. Помните, как дедушка рассказывал нам эту сказку?
3: Ага.
1: У человека есть такая верная интуиция. Он различает, желает ли другой только повернуть его на свою сторону, или он по-настоящему заинтересован, что с ним происходит.
0: И любовь также изобретательна. Она находит способ, как донести другому в сердце эту весть.
1: Да, столько путей разных находит. Я помню, как один молодой человек свидетельствовал на собрании. Он рассказал, что на него сильнее всего повлияло то повествование в Библии, где говорится о пути Иисуса в Эммаус. Помните, как Иисус разговаривал по дороге в Эммаус с опечаленными учениками?
0: Помним, помним этот случай.
1: Да, так вот этот молодой человек сказал, что ему особенно понравилось вот именно то, что Иисус не навязывался к ним и никак не напрашивался в их дом. Но они сами попросили его войти. И там дома, когда он преломлял с ними хлеб, глаза их открылись, и они узнали Иисуса. Вот этот тонкий, чуткий подход Иисуса победил сердце молодого человека.
0: А нам вот все время старается убить голову, что кто-то насильно старается нас убедить в своей идеологии. Неудивительно, что этот молодой человек был в таком восхищении, такой чуткости.
1: Да, так редко встречается чуткость.
0: Конечно.
1: Он сказал, что такая вера и такая идеология, которая включает в себя ненавязчивость, должна включать в себя также истину. И, по-моему, он прав.
2: По-моему, тоже.
0: Да, он в этом был прав. Во лжи всегда есть элементы насилия, а истина может и уступить. Она ничего не теряет. Сущность ее остается без изменения.
2: Наверное, поэтому в Библии говорится о Божьей истине, что она до облаков и стоит, как горы.
0: Верно, она не поколеблется. Хотя бы даже горы потряслись. От истины можно убегать. Можно восставать против нее. Пытаться сдвинуть ее со своего места. Но истина, несмотря ни на что, стоит непоколебимо. И в конце концов достигнет каждого из нас.
1: Да.
0: Если не сейчас, то в конце нашей жизни, когда мы предстанем лицом к лицу с Богом. Потом не будет никакой возможности оправданий, объяснений или уверений.
4: Да, ужас один, какой страшный день.
0: Действительно, это будет ужасный день. Поэтому мы и нуждаемся в защите Христа и в Его искуплении. И поэтому об этом нужно говорить всем тем, кто ничего не слышал и не знает об искуплении и о спасении.
1: Да, и поэтому нам, детям Божьим, нужно исполниться любовью Божией ко всем людям, проявлять заботу о них.
4: А что, если в другой раз не хочется о других заботиться, а о себе и то не хватает сил заботиться?
0: А тут еще надо и других, да, Сережа?
4: Да.
1: Вот, такие мы и есть. Так мало заботимся о других и о небесных делах. Это временное полностью захватывает нас. Человек такой. Поэтому мы не способны сами любить. Только тогда, когда Дух Святой наполняет нас, тогда мы воистину любим. Настоящей любовью.
4: Я во всяком случае хотела бы, чтобы Дух Святой исполнил меня Божьей любовью.
0: Если ты, Людочка, желаешь этого от всего сердца, то Бог исполнит это твое доброе желание. Так Господь обещал. Обетование его всегда в силе.
2: Да.

0: Преодоление разных барьеров, которые имеются между людьми, нелегко. Человек, имеющий слух, не может словесно общаться с глухим человеком. Так же, как слепому, невозможно показать ничего, что требует чувства зрения. Есть барьер, который препятствует восприятию. Но если у тебя есть воистину искреннее желание передать такому человеку то, что у тебя на сердце, ты не можешь остановиться перед этим препятствием. Ты найдешь путь. Истинная любовь к ближнему находит путь, находит выход. Преодоление барьеров часто требует большого усердия и отдачи достижению цели. Это мы смогли заметить сегодня и на примере тихой, но настойчивой Людой Каратаевой.
1: Люда, что с тобой? Ты что корчишься? Точно кот, проглотивший отраву для крыс.
2: И правда. Размахивает руками, как стрелочника на путях. Ты здорова хоть?
3: Да не мешайте вы, все равно ничего не поймете.
1: Нет, правда, Люда, чем ты занимаешься? Твое поведение удивляет.
3: А прошлым воскресеньем, когда мы были в молитвенном доме, была девочка со своей мамой. А я потом разговаривал с мамой этой девочки. И она рассказала мне очень много про девочку. Мне так жалко стало ее. Тогда я и решила, что выучу этот язык.
4: Прекрасное решение, Людочка.
5: Да, очень хорошее.
0: Существует много барьеров, перекрытых путей, которые мы встречаем в нашем свидетельстве о Христе. Эти барьеры бывают разные в разных странах, они разные в разных культурах. Игнорировать эти проблемы мы не можем, если мы хотим иметь успех в передаче другим благой вести о Христе. Помните, что с Богом невозможное превратится в возможное. Божье Слово, благая весть, предназначена для достижения всех людей, где бы они ни жили. Сам Иисус сказал, и это Евангелие будет проповедано во всей вселенной, как свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И Слово Божье истинно. Это провозглашение совершится, так как для Бога не существует препятствий. Но чем больше мы знаем о сущности существующих барьеров и препятствий в сердцах тех, кто не верит, тем лучше мы сможем их преодолеть. Сегодня в сердцах людей есть глубокое желание найти свою собственную, подлинную личность. Англичанин не желает, чтобы его называли немцем. Американец не хочет, чтобы его называли французом. Русский не хочет, чтобы его называли китайцем. И африканец не признает для себя ни одного из вышеупомянутых названий. Везде человек гордится тем, что есть. И это совершенно нормально. И истинные христиане, те, которые любят Бога и Его Слово, должны видеть людей так, как Бог их видит. Божья любовь покрывает всех. Бог так возлюбил весь мир, все нации, расы, народности, каждого человека, независимо от языка и цвета кожи, что отдал на распятие Сына Своего Иисуса Христа ради каждого из нас. В библейские времена израильская страна занимала центральное место в мире, потому что она была на перекрестке всех связей. Все торговые маршруты проходили через Израиль. И когда Бог послал Своего Сына в мир, Он послал Его в Израиль, что значило, что Иисус был послан для всего мира. Таким путем Евангелие стало достижимым для всех народов. Все народы были всегда одинаково ценными в Божьих глазах. Тот Бог, который простил мне мои грехи и омыл их прочь, Он тот же Бог, который простил тебе, дорогой брат и сестра, твои грехи. Бог, который спас меня, Финна, также спас тебя, русского, поляка, болгарина, какой бы ты национальности ни был. Правда, мы во многом отличаемся друг от друга. Наши вкусовые привычки разные. Наш родной язык разный. Мы даже одеваемся по-разному. Но Христос делает нас, верующих в Него, едиными. Божий Святой Дух объединяет нас. В некоторых странах мира люди берут себе новое христианское имя, когда обращаются в христианство. Однако каждый человек понимает, что не имя изменяет жизнь. Христос не послал нас изменять через свое свидетельство имена людей или их привычки, или обряды. Он послал нас делиться с людьми нашей Христовой жизнью и верой, чтобы их жизнь могла измениться, чтобы они освободились от греха, перестали служить дьяволу и стали служить Богу, своему Творцу. Тот же Дух, который привел Филиппа в Африку, привел Павла в Европу. Тот же Дух, который снизошел на учеников в день Пятидесятницы. Тот же, который снизошел в доме Корнилия. Если мы воистину всем своим существом осознаем, что Бог любит одинаково каждого человека, то наше сердце исполнится состраданием ко всем людям, любовью ко всем народностям. Мы будем способны преодолеть все барьеры, расовые и языковые, чтобы донести до них весть о Спасителе Христе. И тогда Бог сможет употребить нас не только дома среди своего народа и своей культуры, но и далеко среди других народностей и других культур. Кроме национальных и культурных барьеров, есть и другие барьеры, о которых упомянули сегодня Павел Михайлович и Вадим Каратаевы. В мире много разных религий. В некоторых странах каждая отдельная племя или область имеет свою религию или даже несколько религий. Мертвая религия — это одно большое препятствие в сердцах людей. Она препятствует людям приходить ко Христу. Люди часто говорят: «Я не могу оставить отцовскую религию. Я хочу быть верным традициям родителей». Да, может быть, сердце твое и ум наполнены идеалами, мнениями, учениями, которые переданы тебе с самого детского возраста, но которые противостоят призыву Христа в твоей жизни. Некоторые говорят, что христианство — это религия западного мира, религия имущих. Что делать, когда такой барьер стоит перед тобой? Знай, Божья сила выше всех других сил. Она сильнее любой религии и больше всех традиций и идеалов. Поэтому последуй Христу, дай людям увидеть ту перемену, которую в твоей жизни произвел Бог. Расскажи им, что библейский Бог любит их. Скажи, что это не твои слова, это само Слово Божие так говорит. Не спорь и не ссорься с теми, кто противится твоему свидетельству. Спор — это оружие слабых. Слово Божие не нуждается в том, чтобы о нем спорили. Вспомни случай апостола Павла. Он был последователь отцовской религии. Он всем сердцем был предан традициям своей семьи. В своей ревности он дошел до исступления, начал бросать в тюрьмы всех, кто провозглашали имя Иисуса. Мужчин, женщин, детей, всех. Для Павла, прежде чем он обратился ко Христу, христианство было врагом его культуры и учения его лидеров. И все-таки, когда этот человек встретился со Христом, он был готов забыть все то, во что он так ревностно раньше верил, и стал верным свидетелем Христа. Никто не заставлял Павла так поступить. Это было естественным последствием встречи с живым Сыном Божиим Иисусом Христом. Не существует такого барьера, которого Евангелие не способно было бы разбить. Поэтому будь мужествен и непоколебим. Богу все возможно. Только не скрывай Христа от других. Христос в тебе, Божья сила и Божий путь для спасения других людей. Затем есть два рода языковых барьеров. Ты, конечно, знаешь свой народ лучше всего. Владеешь языком своего народа. Тебе легко быть свидетелем дома, в родной местности. Однако многие верующие изучают новый язык, чтобы понести весть о Христе другим народностям. Сам апостол Павел хорошо владел родным еврейским языком и также иностранным, греческим языком и, возможно, и другими языками. Бог может вложить в твое сердце желание выучить какой-нибудь другой язык, чтобы доступнее рассказать какой-то народности евангельскую весть. Если это случится, то будь послушен голосу Божьему. Исполнение Божьего плана принесет в твою жизнь и через тебя в жизнь других такое благословение, которого ты даже не мог представить себе возможным. Но в мире есть еще другой языковой барьер. 2/3 населения мира не умеет читать. Неграмотность – серьезная проблема. Библия переведена более чем на 1000 языков. Но 66% мирового населения не способны читать ее. Как преодолеть такой высокий барьер? Бог дал нам ответ на этот вопрос через личный пример Иисуса Христа. Когда Господь говорил с образованными фарисеями, Он ссылался на написанное слово. «Не читали ли вы?» — говорил Он часто. Но когда Иисус говорил с простым народом, Он ссылался на знакомые всем явления в их ежедневной жизни. Например, Иисус сказал, что Бог проявляет о нас такую заботу, что даже ни один волос с нашей головы не упадет без Его ведома. Говоря о Божьем Царстве, Он привел примеры о сеятеле, о брачном пире, о потерянной монете. Его учение было таким доступным и понятным, что все охотно слушали Его. Если вы помните, в начале программы я сказал, что человек не может словесно общаться с глухим человеком. Но любовь всегда преодолевает все барьеры. Вы знаете, Бог сам должен был преодолеть величайший барьер 2000 лет назад. Барьер человеческой глухоты. Человечество не было больше в состоянии слушать голос Божий через пророков и Писания. Связь между небом и землей была полностью прервана. Великий барьер, барьер греха, делал невозможным общение человечества со своим Создателем. Что сделал Бог? Он в своей безмерной любви к нам спланировал путь, нашел выход. Бог решил послать своего Сына, часть своего естества, Иисуса Христа, на землю. Его Сын преодолеет этот барьер. Иисус покажет через свой личный пример, через свои слова, учения, чудеса, какова сущность Бога Отца, каково любящее сердце Божие, желающее помиловать и исцелить человека. Как вы думаете, поняли ли люди эту весть? Восприняли ли они Божьего посланника? Послушались ли они Его слов? Поверили ли они Ему? Нет. Библия рассказывает, что не поверили. Наоборот, они в ярости кричали прямо в лицо Божьему Сыну, называя Его лжецом. Вторую личность Триединого Бога они назвали одержимым бесами. Создателя Вселенной ударяли по лицу и плевали в него, и потом безжалостно распяли на кресте. Царь царей, Христос, дал себя в жертву за наши преступления. Пригвожденный ко кресту, Христос взял на себя то наказание, которое ты и я заслужили. Пролилась святая кровь Сына Божьего. Святые капли крови, стекавшие со креста. О чем они говорят? Они говорят о прощении, о помиловании. Они говорят о том, что Бог не осудит тебя. Он желает простить тебе. Он хочет омыть тебя этой искупительной кровью от твоих грехов. Поверь в эту жертву Иисуса Христа, как в единственное средство твоего примирения с Богом. Поверь в силу крови Иисуса Христа, и ты будешь спасен. Поверить — это одновременно и легко, и трудно. Легко, потому что ты можешь уверовать там, сейчас, где ты есть, у твоего радиоприемника. Трудно же в том смысле, что живая вера всегда требует конкретного действия, принятия решения стать последователем Иисуса Христа. И я молюсь, чтобы Бог сам помог тебе принять это решение сейчас и поступить согласно этому решению.

0: вопросы, касающиеся нашего отношения с нашим Создателем, Богом, самые важные вопросы, которые мы должны выяснить в своей жизни. Поэтому, дорогой слушатель, мы советуем вам найти евангельскую церковь в вашей области, где проповедуется Слово Божие, так как оно написано. Верующие с радостью помогут вам. Если вы не имеете такой возможности, то напишите нам. Свои письма вы можете направить по адресу передающей станции. Не забудьте написать на конверте название нашей программы «Семья Каратаевых». Желаем вам обильного Божьего благословения. У микрофона Иван Степанович Хаука.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Жизнь от всего сердца» из книги Спёрджина «12 проповедей о сердце» на текст из второй книги «Паралипоменон» 31 главы 21 стиха. «Он действовал от всего сердца своего и имел успех». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Нет ничего удивительного в том, что действующий от всего сердца имеет успех. Это совершенно обычное явление. Между тем, как работающие вяло, равнодушно, неохотно, почти определенно терпят неудачу. Возьмем, к примеру, коммерческую деятельность. Кто из молодых людей преуспевает в деле и продвигается вверх по социальной лестнице? Только не те, которые спят за прилавком и радуются, когда удается избавиться от докучливого покупателя. Предприниматели быстро находят тех, которые прилагают все старания к работе. Им нравятся молодые люди с рвением, прилежно относящиеся к работе. Таковые, несомненно, достигают многого, и в свое время именно таковые и становятся коммерсантами на свой страх и риск. Кто из коммерсантов преуспевает в конкурентной борьбе? Разве ленивцы и бездельники? Никак нет. Только тот, кто берется за дело, засучив рукава, тот, кто изо всех сил гребет против течения, не желая быть снесенным потоком к водопаду банкротства, может рассчитывать на успех. Кто достигает больших профессиональных высот? Тот, кто поздно ложится и рано встает, сталкиваясь со множеством тяжелых, изнурительных заданий. Ведь Бог и в наше время не подает жатвы праздным людям, если не считать жатвы с репейника. Богу также неугодно давать благосостояние человеку, который не желает перекопать поле, чтобы отыскать спрятанное сокровище. Если человек хочет иметь успех, он должен, как признано всеми, быть прилежным в деле. Ибо в наше время больше, чем когда бы то ни было актуальна древняя истина, в поте лица твоего будешь есть хлеб. Оставим коммерцию и рассмотрим иные сферы деятельности, чтобы убедиться в том, что эта истина пребывает неизменной. Если человек совершает открытия в науке, он совершает их вовсе не случайно, ибо путь открытий в науке одолевает идущий по этому пути не одно поприще. Если человеку хочется стать выдающимся врачом, он должен трудиться в клинике. Если ему надобно достичь высот в присутственном месте, он будет проводить дни и ночи над комментариями к законоуложению. В наше время у человека нет надежды достичь успеха в чем-нибудь, если он не будет действовать от всего сердца. Это верно и в отношении веры. Я не хочу уравнивать веру с коммерцией, но мне бы хотелось, чтобы вере отдавали столько же сил, энергии и рвения, сколько отдают коммерции. Хотя, надо сказать, вера заслуживает несравненно большего. Отчего получили широкое распространение ложные религии? Что превратило ислам в столь могущественную религиозную систему? Причиной тому стал сам Магомед, который, проповедуя, искренне заблуждался, как всякий из его последователей. Когда его выбрасывали на улицу, он упорно стоял на своем. И когда убийцы следовали за ним по пятам, он не дорожил своей жизнью вплоть до того, что возвещал обо всем, что ему казалось откровением свыше. Его последователи тоже не были вялыми верующими. Вынимая ятаганы из ножен, они клялись, что не успокоятся, пока не приведут людей силой оружия к вере пророка, и рвались распространять свою религию подобно цунами, что сметает все перед собой, пока волна такой же силы не воспрепятствует ее продвижению. Вспомним зарубежные римско-католические миссии. Как католикам удавалось совершать то, что никогда не удавалось нам, протестантам? Как удавалось им то, что мы, к сожалению, никогда не сделаем, если не изменим своих людей? Как получилось, что Франциск Ксавьер благовествовал в Индии, проповедовал в Бирме, пользовался большим влиянием в Китае и даже имел доступ в закрытые районы Японии? Ведь теперь всюду, где он трудился, можно увидеть католические монастыри и монастырские школы, воздвигнутые кресты и коленопреклоненных приверженцев католицизма. Так получилось, потому что дух Ксавьера был исполнен огня. Видно, он был как молния, сверкающая от края небес до их края. Неплохо было бы, если бы мы родили о распространении истинной веры так, как радеют о распространении ереси и лжеучителя. В подножии Бога Святого Духа единственная надежда подлинно верующих на возрастание Церкви и обращение этого мира стоит в укреплении нашей внутренней силы, в высказывании ревности, искренности, глубины христианской души. Вы знаете, в древние времена вовсе не высокая ученость обращала языческий мир ко Христу, ибо каменные плиты римских катакомб неопровержимо свидетельствуют о том, что первые христиане едва умели писать свои имена. Сила первых исповедников христианской веры заключалась не в блеске учености, в высоте философии или пафосе красноречия. Она заключалась в исключительном усердии, старательности и рвении. Ранняя церковь горела любовью. Она походила на вулкан, который, быть может, не был таким высоким, как некоторые из окружающих его гор. Однако эти горы были покрыты снегом, между тем, как из вулкана шли потоки лавы, глубокой убежденности в истине, которая прожигала пути, покрывая землю вокруг себя. Христиане в те дни были истинными христианами. Они говорили, что знали, и знали, что говорили. Они свидетельствовали о том, что видели, говорили с властной, неукротимой силой, сокрушавшей и разбивавшей вдребезги железную мощь Рима. Так должно быть и в наше время. Так оно и есть на самом деле. Оглянитесь вокруг. От кого сегодня больше пользы в христианской церкви? От людей, которые действуют для Бога от всего сердца. Посмотрите на проповедника, обращающего сотни душ за год. Разве он похож на сонную муху? Разве он сдерживает себя некими рамками? Разве он выступает с вялыми проповедями перед сонным собранием? Конечно, все знают, что это не так. Но люди, действующие для Бога, от всего сердца имеются там, где Богу угодно дать собранию некое, все равно какое, свидетельство того, что тамошний проповедник действует от всего сердца. Кто является наиболее успешным учителем воскресной школы? Неужели самый грамотный? Директор любой воскресной школы скажет, что это не так. Может быть, самый одаренный или самый богатый? Никак нет. Наиболее успешными учителями являются наиболее ревностные люди. Люди, чьи сердца пылают в прославлении и восхвалении Христа. Кто ныне между вами делает больше для царства вашего Господа? Я отвечу так. Дайте мне духовный термометр, которым можно измерить температуру вашего сердца, и я оценю ваши успехи. Если у вас холодное сердце, и вы не любите Бога, я убежден, вы ничего не делаете, хотя и ссылаетесь на какие-то дела. Если же вы способны сказать: «Господи, наше сердце горит от желания добра для всякой души человеческой», вы творите добро, и Бог благословляет вас, как благословил Езекию, который действовал от всего сердца и имел успех. Смею вас уверить, что очень многие из присутствующих здесь христиан не являются христианами от всего сердца. Таковые, возможно, отдали Иисусу Христу только темный, затянутый паутиной уголок своего сердца, вместо того, чтобы предложить ему все сердце целиком. Боюсь, что мы рискуем перейти в ладыкийское состояние с еле теплящимся огоньком в сердце. Поэтому сегодня я хочу возжечь ваши сердца, и если мне удастся возжечь только свое сердце, я буду трижды счастлив отправиться домой и думать, что, по крайней мере, один получил некоторую пользу от этого служения, поскольку проповедник должен иметь поддержку не меньше, чем его слушатели, ибо есть опасность того, что даже рабу Господню не достанет горящего угля для уст его, без которого слушателям нет никакого проку. Сегодня мы рассмотрим вопрос о влиянии ревности по Боге на христиан. Затем я постараюсь возбудить ваш дух многими свидетельствами и, быть может, вызвать в вас стремление действовать от всего сердца в деле веры и любви. После чего я обращусь к тем, для кого вера остается пустым звуком. И все же, если Бог даст им искать Господа всем сердцем своим, они, несомненно, найдут Его. Итак, сначала позвольте обратить ваше внимание на место, которое христианская ревность занимает в жизни, посвященной Богу. Заметьте, что я теперь говорю только с теми, кто воистину обратился к Богу. Ибо если мы прежде не примирились с Богом, то ревность по Боге будет только притворством. Первым делом ревность по Боге заставляет христианина весьма старательно думать о своем Боге и Господине. В дневнике Джонатана Эдвардса находим следующую запись о его чувствах в отношении дела Господня. «Я места себе не находил от стремления содействовать Царству Христову в этом мире. Втайне я обычно большей частью молился именно об этом, когда до меня доходили хоть какие-то сведения о том, что происходило в разных странах, и, казалось, так или иначе затрагивало интересы Царства Христова, моя душа восторженно ликовала, что обычно весьма и весьма воодушевляло и подкрепляло меня». Бывало, я с усердием читал газеты, причем почти всегда от корки до корки, в надежде отыскать какие-нибудь новости о распространении веры в этом мире. То же происходит и с нами, когда мы исполняемся ревностью по Боге. Наши мысли постоянно обращаются к делу Божьему, и в результате мы идем туда, куда должно идти, не ради своей, но Божьей пользы. Вот о чем мы задумываемся прежде всего. Воистину, возлюбленные, действуя от всего сердца ради Царства Божьего, мы начинаем, едва проснувшись, думать о деле Христовом. И во время ночного отдыха оно непрестанно перед нами. Однако боюсь, что некоторые из вас, хотя и думают о Боге и Его деле в этом мире, думают все же очень мало. Как часто порой мы бываем безразличны к новостям с миссионерских полей. Годовые отчеты о том, как действует Бог среди иных народов, обычно представляются нам самыми сухими и скучными из всех, какие приходится слушать. Они скучны не сами по себе, а потому что все мы, современники, не приучены думать о проповеди Евангелия и содействии делу Христа. Только дайте однажды этому пылающему факелку рвения воспламенить свои души, и вы возлюбите дело Христово навсегда. Но пойдем далее. Человек, помышляющий о деле Христовом, в обязательном порядке намечает цели и проистекающие из них задачи в отношении Христова дела. О, какие прекрасные цели ставят перед собой люди в это особое, необыкновенное, чудесное время. Выслушав некоторые выступления, заслуживающие самого серьезного внимания, они возвращаются домой и думают. «Ну, в общем, мне следует поступить так-то и так-то». Они уже наполовину решили, что поступят именно так, однако, не обладая рвением Езекии, они никогда не исполняют то, что решили сделать. Если одни строят гипотетические замки, то другие возводят воздушные церкви, в которых обучаются проповедники и поддерживаются служители, а миссионеры отправляются в воздушные миссионерские путешествия. Все их замыслы, планы, намерения весьма красивы. Между тем, все их практические программы проигрывают в сопоставлении с их великолепными проектами. Так что все это просто бессмысленные фантазии, живописная картинка, мираж, галлюцинация, которая вскоре растворится в чем-то, имеющем для них более практическое значение. Сделайте человека ревностным, и всякий раз, когда он поставит цель, эта цель будет реальной целью. Великая движущая сила в его душе заговорит и приведет все в движение. Вся до капли кровь, циркулирующая в его духовном организме, понесет жизнь, однако у некоторых по жилам течет неживая кровь. Эта мертвая кровь, совершив кругооборот, поступает в сердце и выходит из него, оставаясь по-прежнему мертвой. Ее носители могут говорить, а иногда даже принимать решения, но их решения никогда не претворятся в жизнь. Такие люди никогда не исполнятся решимости и не скажут твердо: «Уповая на Бога, примусь за такое-то и такое-то дело. Бог со мной, и ни в чем из этого мира я не нуждаюсь. Я не хочу жить, как устрица, лежащая в грязи и отворяющая створки раковины, когда с приливом наступает время приема пищи. Да не скажут обо мне, что я живу лишь для того, чтобы есть, пить и копить богатство. Однако, Господи Иисусе, если Ты поможешь мне, то всякой истиной я буду служить Тебе, пока жив, и если тому суждено, буду готов умереть ради Твоего дела». Только усердные, ревностные люди приходят к тому, что ставят цель и стараются претворить ее в жизнь. Дорогие друзья, изберите оружие и не оставляйте боевого поста, даже если у вас кончились все боеприпасы. Ведь мы знаем людей, которые, пребывая в своего рода инсульте благочестивого воодушевления, принимали великие решения. Но дальше решений дела у них не шли. Кровь уходила в землю ручьями, причем слишком много крови. Люди катались в судорогах фанатизма, но толку от этого не было никакого. Если же сердце человека праведно пред Богом, то все, что он решил сделать, сделает. Могу засвидетельствовать об одном таком человеке, ибо знаю, что говорю. Если Бог положил ему на сердце исполнить что-либо, и этот человек решит, что дело должно быть сделано, он исполнит его во что бы то ни стало. Ему не могут помешать ни горе, ни проблемы со здоровьем. Он ни за что не потерпит провала в намеченном деле, ибо понимает, что если дело Божие надо сделать, человеческое можно отложить. И когда кто-то встает на его пути или начинает мешать осуществлению его целей, этот человек ревнует до того, что ради Бога забывает обо всем остальном. Я знаю, что человек оживает для Бога настолько, что не может вынести тех ленивых бездельников, которые и сами не трудятся для Бога и не дают трудиться другим. Как только верующий посвящает себя делу полностью, дело это становится делом Божьим и Христовым. Следуйте этим путем, если можете. Что же касается вас, робкие сердцем, расходитесь по домам, чтобы ваша слабость не коснулась сердец людей Божьих. Удалитесь от нас, чтобы страшное, леденящее влияние ваших сердец не умерило наш пыл. Мне кажется, что христианин мало чего стоит до тех пор, пока, приняв решение, не станет добиваться поставленных свыше целей, несмотря ни на какие препятствия, пока он не будет готов сокрушить и вдребезги разбить все земное и мирское, лишь бы исполнить дело всей своей жизни во имя вечного Бога, призвавшего его к этому делу. Ревность в достижении цели проявляется в настойчивости. Предположим, что человеку не удается добиться успеха с первого раза. «Не беда, — говорит он, — это дело Божье, попробую снова». Опять неудача. но он падает лишь для того, чтобы снова подняться. Перед собой наш герой видит горную вершину, сверкающую на солнце. Несмотря на то, что ему невыносимо тяжело, он клянется: «Я покорю эту вершину». Но что это? Наш герой сорвался со скалы и падает вниз. Вот он лежит, почерневший от ушибов, стонет, но не сдается. Наш друг протирает глаза, чтобы оглядеться, и говорит: «Я все равно покорю эту вершину». Он снова начинает подъем, но враг опять сталкивает его. У него нет времени разбираться, кто этот враг, и обижаться на него, ведь ему надо покорить вершину. Иногда он просто бежит, а когда не может, идет. Когда же нет сил даже идти, он ползет. А когда невозможно даже ползти, он подтягивается на руках, нередко хватаясь за колючий кустарник и вгоняя себе в плоть его острые шипы, повторяя при этом: «Это Божье дело, и Он заповедал мне взойти, и Его силою я совершу это». Я не могу отдыхать, я не могу успокоиться на достигнутом. Такая настойчивость есть несомненное следствие ревности по Боге. Заметим особо, что ревность сердца, пылающего подобным огнем, обязательно проявится в совершенной зависимости от Бога и в пылкой молитве Богу о помощи и благословении. Воистину, тот человек не знает себя, который, имея высокую и благородную цель, пытается достичь ее без Бога, хотя ему хорошо известно, что дело это, будучи делом Божьим, должно совершаться силой Божьей. И если ему должно иметь эту силу, он обязан прежде обратиться за ней к Богу с уверенностью в том, что получит просимое. Один из старых пуритан сказал: «Молясь Богу без рвения, мы как бы просим Его отказать нам, если же мы просим Его с ревностью, обязательно преуспеем». О, эти молитвы, иногда доходящие до нашего слуха, когда люди Божьи, уподобившись Самсону, изо всех сил сдвигают с места пару столбов поклонения небесам, дабы милость Божия обрушилась и уничтожила все их грехи, стучат во врата небесные, чтобы жить в вечности подле ног Господних. Стучат, словно погибающие от голода нищие, которые не могут допустить, чтобы их не услышали. О, это победоносная молитва, когда можно схватиться с ангелом, чтобы побороть его. Мне довелось видеть в одной из церквей в Париже картину выдающегося художника, на которой изображен Иаков, борющийся с ангелом. До этого я не воспринимал эту библейскую сцену столь буквально. А теперь знаю, молитва — это борьба. Наша молитва должна преследовать совершенно практические цели, и молиться мы должны с такой же силой, рвением и старанием добиться благословения от ангела, с какими борцы стараются положить друг друга на обе лопатки. Мы не добьемся подлинного и длительного пробуждения в церкви, пока у нас не появятся люди, способные молиться от всего сердца. Дорогие друзья, мне кажется, я достаточно сказал о том, в какой области своей деятельности нам следует добиваться прилежания и искренности. Дело в том, что христианское рвение является элементом духовной организации человека. От ревности по Богу учащается пульс. От ревности по Богу ускоряется движение крови по жилам. От ревности по Богу человек исцеляется во всех отношениях. От подобных святых побуждающих мотивов человек становится сильнее великана, освежившегося молодым вином. Если вы спросите меня, какое отношение имеет огонь к христианскому жертвоприношению, отвечу: самое непосредственное. Мы можем представить жертвоприношение в темноте, но не можем представить всесожжение без огня. Жертву можно приносить при весьма небольшом освещении, но чтобы сжечь всю жертву, необходим большой костер, иначе это не будет жертвой всесожжения. О Иисус, дай нам этот великий костер! Исполни наши души рвением, восстанови в нас неукротимую силу наших предков. Верни нам железо северное и медь, которым можно уподобить их характер. Избавь нас от дней плача, в которые люди сгибаются, как былинки от любого дуновения. Сделай нас сильными духом, дабы проходить предлежащее нам поприще праведности, и ратоборцев сделай сильными служить ревностью по Боге между сынов человеческих. Сейчас, чтобы возгореть ваш дух и, может быть, вызвать в вас ревность по Боге, я подробно остановлюсь на некоторых свидетельствах. Для этого я хочу, чтобы вы сосредоточили свое внимание на моих словах. Наша вера — это либо самый гнусный обман, в который был когда-либо введен род человеческий, либо нечто, заслуживающее всей жизни, силы и крепости каждого благословенного ею человека. Если бы я не был уверен в том, что Слово Божье есть истина, и драгоценные догмы благодати, открытые свыше, я смело отказался бы от своей веры. О, я не мог бы, уповая на Бога, держаться веры Христовой и в то же самое время лениться. Я в самом деле считаю, что если вера во истину стоит чего-то, то стоит всего. Исполненное лени времяпровождение кажется мне верхом лукавства и нелепости. Возвышать худшее и унижать лучшее, ставить выше земное и попирать ногами небесное, отодвигать Христа на вторые роли, а мамону делать главой и господином своих чувств — все это представляется мне нападками безумца на все мудрое. И это совершенно недопустимо. Дорогие мои, я молю Духа Божьего, чтобы Он приложил горящие угли к вашим душам, чтобы воспламенить их. Помните, возлюбленные братья мои, каких святых тем мы касаемся. Нашим объектом являются человеческие души, бессмертные, бесконечные и бесценные. Господь призвал нас с Его помощью очистить их от греха и избавить от ада. Мы имеем дело с мертвыми от греха душами. Итак, если душа такова, каковой предстает в Писании, если существуют небеса и ад, если Христос воистину искупил мир от греха, то все эти темы надо принимать совершенно серьезно. Как нельзя танцевать на жертвеннике Божьем или полоскать одежду блудницы в крови пасхального агнца, так нельзя спустя рукава относиться к делу, к которому мы призваны. Такое отношение стало бы проявлением непростительного легкомыслия и равнодушия.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Жизнь от всего сердца» из книги Спеджина «12 проповедей о сердце». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания. До следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

драматические истории о жизни реальных людей, поставленной Pacific Garden Mission. Она поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься о самом важном.

0: Посмотри-ка, а? Дэнни хочет нас обогнать.
1: Ты хочешь гонки устроить?
0: А почему бы нет?
1: О чем ты думаешь?
0: Ну что, девчонки, утрем ему нос, а?
1: Смотри, смотри, он обгоняет. А впереди поворот, поворот.
0: Отлично. Ну-ка, не спеши, парень,
1: Майк,
0: не спеши.
2: Машина на скрич, Майк.
0: Отлично.
1: Майк, хватит. Майк, хватит, не валяй дурака. Прекрати, Майк.
0: Эй, Дэнни, ну-ка попробуй догнать.
2: Ты едешь слишком быстро, Майк. Тормози.
1: Майк, мы сейчас врежемся, Майк.
2: Ай, остановись.
0: Я не могу! Тормоза!
3: Меня зовут Рита. Родилась в Милуоке. В 7 лет я тяжело заболела. И слава богу, что осталась жива. В остальном мое детство было спокойным. В 13 лет я случайно наткнулась на мамину Библию.
4: Доченька, что ты делаешь с этой старой книгой?
3: Читаю, но не могу толком разобраться.
4: Раньше я тоже бралась ее читать.
3: Да? Знаешь, мне очень нравятся псалмы, а остальные, не знаю почему, но для меня совсем непонятно.
4: Ну, ты умница. Каждый должен хотя бы раз в жизни взять в руки Библию.
3: А мы начали изучать ее в школе.
4: Кто мы?
3: Ну, я и еще несколько ребят из нашего класса. Мы собираемся на большой перемене, читаем тайком, чтобы учителя не заметили. Им это не нравится.
4: Но почему так не должно быть?
3: Не должно быть. Но им это не нравится. Мама, если бы кто-то помог нам и объяснил эту книгу, как хорошо бы было. Без руководства взрослых мы так и не смогли понять Святое Писание. Я никогда не присутствовала на службе, и поэтому однажды решила пойти в ближайшую церковь. Но там мне было неинтересно. Я чувствовала себя одинокой. В школе, чтобы с кем-то подружиться, нужно было делать то, что и другие, например, курить или вызывающе себя вести. Я не хотела быть белой вороной.
5: Какая же это тоска ходить каждый день в школу!
6: Послушай, Рита, а давай мы с тобой пропустим уроки и пойдем на озеро.
5: Нет. На озеро я не хочу.
6: Ну почему тебе не нравится это?
5: Слушай, а давай лучше пойдем в кинотеатр, где в прошлый раз познакомились с парнем Серега.
6: А помни, он такой смешной.
5: Да, он странный.
6: По-моему, он наркоман.
5: Но он мне предлагал какие-то таблетки в прошлый раз.
6: Да ты что? Мы пойдем к нему?
5: Идем. Знаешь, если сейчас он что-нибудь даст мне, я, наверное, попробую.
1: Побежали.
3: Где-то внутри я чувствовала, что Бог заботился обо мне. Но наркотики затягивали все больше и больше. Я попрошайничала и на милостыню покупала марихуану, гашиш и спиртное. Если была нужна одежда, мы воровали ее в магазинах. Мне казалось, что мир был создан для меня. Я позволяла себе все, что угодно, и никто не мог меня остановить. Родителям это, конечно, не нравилось.
4: Рита?
3: Да, я. А что это за музыка?
7: Передача
4: «Освобожденные». Это такая передача.
3: Странное какое-то название.
4: Тебе не помешало бы ее послушать. Здесь говорится о реальных людях, и эти рассказы могли бы тебе помочь в жизни.
3: Помочь? Разве мне нужна помощь, мама?
4: Доченька,

0: Ты знаешь, честно говоря, мы уже подумали с отцом отдать тебя в детский дом.
1: Что? В детский дом? Я не пойду туда.
0: Ты совершенно отбилась от рук. Приходишь домой поздно, пропускаешь уроки. Я не знаю, где ты, чем занимаешься. Ну почему? Почему ты себя так ведешь?
1: Я не собираюсь все это выслушивать.
0: Нет, ты будешь выслушивать.
1: Нет, не буду.
0: Рита!
2: Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным.
3: Каждый день, когда я приходила домой из школы, мама слушала «Освобожденные». Но меня не интересовала эта передача, чего мы только не делали с Синди. Иногда мы садились в машины с незнакомыми мужчинами, а потом нам приходилось выпрыгивать на ходу, отбиваясь от них. Однажды мы вообще решили сбежать из дому. Для начала остановились на квартире у случайных знакомых, но через несколько дней почувствовали что-то неладное.
4: Не нравится мне все это, Рита.
3: Мне тоже. Всякий раз только мы и заикнемся, что хотим вернуться домой, они нас отговаривают и не пускают.
4: И вообще, какое им дело до того, чем мы занимаемся или куда идем?
3: Вот именно. И почему они настаивают, чтобы мы ехали в Чикаго?
4: Не знаю. Давай-ка будем сматываться отсюда.
3: Давай. Синди.
4: Рита.
3: Нас закрыли на ключ.
4: Что же мы будем делать?
3: Давай попробуем через балкон.
4: Осторожно. Рита, Рита, помоги мне.
0: Рита. Доченька, где ты была? Я чуть с ума не сошла. Как тебе не стыдно? Ну почему ты себя так ведешь?
1: Ну подумаешь, многие убегают из дома.
0: Ну почему ты именно?
1: Не знаю, не знаю. Ты все время чем-то недовольна, мама.
0: Да вы хоть понимаете вместе со своей подружкой, с кем вы связались?
1: Ну мы же сбежали от них.
0: А если бы вы не сбежали, что бы было?
3: Оказалось, что мы попали к людям, похищавшим девушек и принуждавшим их к проституции. Бог еще раз спас меня. Но вместо благодарности я становилась все хуже и хуже. Я принимала наркотики, увлекалась астрологией, гаданием на картах и предсказанием судьбы. В конце концов, это привело к большим неприятностям.
4: Что? Что с тобой, Рита?
3: Тихо. Тихо, не разбуди остальных.
4: Не понимаю, что тебя так сильно испугало?
3: Ты видишь его? Ты его видишь?
4: Кого?
3: Вот он. Вот. Вот
4: где?
3: Он.
4: Где? Я никого не вижу. Рита, успокойся. Здесь никого нет.
3: Да нет. Он пришел за мной. Ты смотри.
4: Рита.
3: Дай ему схватить меня.
4: Рита, здесь никого нет.
3: Да нет.
4: Успокойся.
3: Он здесь.
4: Это тебе все кажется, Рита.
3: Я вижу
4: просто
3: его.
4: Просто ты приняла слишком большую дозу, Рита, успокойся.
3: Я вижу его. Я боюсь. Он
4: знаешь, знаешь, что тебе нужно сейчас сделать? Яш, закрой глаза и успокойся. Подумай о чем-то хорошем.
3: Я не могу.
4: Рита, не беспокойся, Рита, его нет здесь.
3: Это была самая длинная ночь в моей жизни. Я стала бояться принимать наркотики. Чтобы как-то поднять настроение, я занялась медитацией. Дьявол не приходил, но возникали какие-то новые страхи. Я металась в поисках выхода. Закончив школу, я оказалась без работы и без планов на будущее. И тут к нам приехал странствующий цирк.
5: Да, ты очень сообразительна, Рита.
3: Занималась попрошайничеством и знаю, как выуживать у людей деньги.
5: Хочешь устроиться ко мне на работу?
3: А что я буду делать?
5: Нужно завлекать зрителей в игру. Предлагать им самим набрасывать кольца на бутылки.
3: И давать призы, когда выигрывают, да?
5: Да, но только не нужно, чтобы они выигрывали слишком часто. Главное, незаметно подменять кольца. Ну, те, которые будешь давать людям, будут немножко меньше твоих.
3: Здорово придумано.
5: Не спорю. Ну что, согласна?
3: Да, да. Мне это интересно.
5: Вот это класс! Опять у Риты самая большая выручка.
3: Мне всегда легко удавалось выманивать деньги, особенно у мужчин.
5: Ну, молодец. Работаешь только 2 недели. А какие успехи? Едем с нами, Рита?
3: Думаете, стоит?
5: Конечно. Конечно, стоит. Отправляемся сегодня вечером.
3: Хорошо. Жажда денег, признание и возможность увидеть мир звали меня в дорогу. Я забежала домой, чтобы собрать вещи и попрощаться. Для домашних мой отъезд оказался полной неожиданностью.
0: Рита, куда ты собираешься?
3: Уезжаю с цирком, мама.
0: Ты это серьезно?
3: Да, серьезно, хозяин предложил мне поехать с ним в другой город.
0: Какой город?
3: Не знаю, где-то в Иллинойсе, кажется.
0: И ты действительно хочешь ехать?
3: А почему бы и нет? Почему бы и нет, мама? Я давно мечтала попутешествовать.
0: Рита! Рита! Рита!
3: Безотчетное беспокойство владело мной. Я так и не понимала, почему Бог продолжал хранить меня. Ведь я сама постоянно нарывалась на неприятности и искала приключений. В тот вечер, уходя из дому, я даже и не представляла, какие опасности еще ждали меня впереди. Мы приехали в Иллинойс. Какое же это было разочарование. Я опустилась с небес на землю. Вместо сотен долларов, на которые я рассчитывала, мне с трудом удавалось зарабатывать $5 в день. Дальше мы перебрались в Аллентаун, штат Пенсильвания. Там было не намного лучше. Денег у меня не прибавилось. Зато я подружилась с одной хорошей девушкой. Ее звали Дебби. Мне не хватает денег даже на то, чтобы спать в гостинице.
4: Мне тоже. Придется ночевать в палатке.
3: Зато какой воздух.
4: Послушай, Рита, тебе еще не надоела вся эта жизнь?
3: Да о чем?
4: Ну, вся эта кутерьма с цирком.
3: Да что ты? Я просто в восторге. Вкалывать с 7 утра до 12 вечера, а потом спать на асфальте.
4: Ты еще можешь шутить.
3: Мне просто... Никуда больше деваться. Цирк стал моим домом, но далеко не все в нем были порядочными. Однажды я пошла на свидание с мужчиной, который давно мне нравился. Он пригласил меня в трейлер и попытался изнасиловать. Меня спасло только то, что туда вошел один из его друзей, и я убежала. Я ненавижу этих мужиков!
4: Рита, Рита, что с тобой случилось?
3: Этот подонок пытался меня изнасиловать.
4: Вот. Ты шутишь?
3: Да,
4: не
3: шучу.
4: Может быть.
3: Если бы его друг не зашел, мне бы был бы конец.
4: Но я вообще не понимаю, что это за парни.
3: Не знаю. Мне кажется, эти мужики способны на все.
4: Ну вот от Гарри я этого никак не ожидала.
3: Я тоже. Но видишь... Внешность бывает обманчива.
4: Успокойся, успокойся, Риточка. Считай, что на этот раз тебе повезло.
3: Но я знала, что это было не просто везение. Бог снова не оставил меня в беде. Однажды ночью в Индианаполисе я не могла заснуть и бродила по аллеям недалеко от цирка. Мне было очень одиноко. Именно тогда я и встретила Майкла.
6: Тебе тоже не спится.
3: Ой, фу. Это ты?
5: Извини, я не хотел тебя напугать.
3: Ничего. С такой работой ко всему привыкаешь.
5: Меня зовут Майк. А тебя как?
3: Рита.
5: Здесь столько игр и аттракционов, обалдеть. Чувствую себя снова ребенком.
3: Это точно. Мы работаем здесь не за денег.
5: Но все-таки нужно думать и о будущем. Я, кстати, собираюсь вернуться в Бостон и там найти занятия посерьезнее.
3: Хочу тебе сказать, что ты лучше, чем другие ребята, которые работают в цирке.
5: Тебя обижали?
3: Да, случалось.
5: Если кто-то будет к тебе приставать, ты скажи мне, я уж разберусь.
3: С Майком мне было хорошо. Мы собирались пожениться и уже планировали, как будем жить дальше. Однажды хозяин попросил Майка перевезти оборудование в другой город. Я и Дебби поехали с ним. Вот тогда-то и случилась эта ужасная авария.
1: Спаси, спаси!
6: Ну как вы, девчонки?
1: У меня застряла нога.
6: У меня спина болит.
1: У меня кровь на руке.
6: Давайте выбираться из машины.
1: Не оставляйте меня здесь.
3: Дебби, успокойся, мы вытащим тебя.
6: Рита, помоги мне. Ну-ка попробуем.
3: Давай, давай, Дебби.
1: Пожалуйста. Слава богу.
6: Ты сможешь идти?
1: Да. Посмотрите, посмотрите на машину.
3: Мы чуть не разбились в дребезги.
1: Что?
3: Я была уверена, что Бог услышал мою молитву и спас нас от смерти. Никто даже не попал в больницу. Я чувствовала любовь Бога и хотела к нему прийти, но не знала как. Майк сбежал с места аварии сразу до появления полиции, и я решила вернуться домой.
0: Рита! Доченька, ты вернулась!
3: Да, мама, я пришла.
0: Как ты добралась, родная?
3: 16 часов в автобусе. Не было денег даже на еду.
0: Давай, давай я тебя покормлю, девочка. Слава богу, ты вернулась. Ты вернулась.
3: Мама, я устала, я устала.
0: Я понимаю. Доченька, надеюсь, ты останешься дома.
3: Да, мамочка, да, да. Я останусь дома. Я устроилась на работу в универсаме и скоро забыла о том, как Бог не дал мне погибнуть. В выходные я шаталась с приятелями по барам. Несколько месяцев я встречалась с парнем, но оказалось, что он был женат. Меня душили обида и злость. Я плакала и проклинала все на свете. Но на работе кто-то продолжал оставлять для меня буклеты об Иисусе. Возвращаясь вечером домой, я прочитала один из них. «Бог любит тебя и посылает своего единственного сына умереть за твои грехи». Библия говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал сына своего единородного, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную». Почему мы умираем? Потому что грешны. Потому что мы согрешили и лишены славы Божией, и платой за грех является смерть. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. О, Боже! Милостив ко мне.
0: Рита, что ты делаешь? Ты выбрасываешь все эти книги? Ты бы лучше отдала их кому-нибудь.
1: Это плохие книги. Я не хочу, чтобы другие были ими обмануты, как я. Мам, я долго этого не понимала. Но сейчас точно знаю. Истина в Библии. Это все просто хлам.
0: И когда ты к этому пришла?
1: Несколько месяцев назад.
0: Ты знаешь, доченька, мне тоже открылось многое, когда я слушала христианское радио.
1: Ты веришь в Христа, мама?
0: Да. Недавно я приняла его. Приняла как своего спасителя.
1: Я тоже. Хоть я и читала Библию, но не ходила в церковь, а продолжала проводить выходные в барах. Позже я познакомилась со Скоттом, гитаристом из одной рок-группы. Его мама была верующей. Он тоже читал Библию.

0: Послушай это место из Матфея, глава 6, стих 33. «Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам». Ты веришь, что это так?
1: Да, Скотт, верю.
0: А вот послушай еще. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 35. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда».
1: Мне нравится читать то, что сказал Иисус.
0: Это так удивительно, правда? Бог послал своего единственного Сына умереть за нас.
1: Да, крест — это действительно символ божеской любви к людям. Сколько раз Господь хранил меня, но я не понимала, почему. Теперь знаю, потому что Он любил меня, даже когда я Его не любила.
0: Я тоже люблю тебя, Рита. И хочу, чтобы Бог благословил наш брак.
1: Мы поженились. Сначала все шло хорошо, но через несколько месяцев Скотт начал пить. Я молила Бога спасти нашу семью, но дела шли все хуже и хуже. Я уже думала о разводе, но незаметно для меня Господь помогал нам. Однажды Скотт пришел очень рано.
0: Любимая, нам нужно поговорить.
1: Хорошо, Скотт, хорошо, я тебя слушаю.
0: Я знаю, что у нас проблемы, и в основном из-за меня. Но я хочу, чтобы мы были счастливы.
1: И как же нам быть?
0: Я должен измениться. Ты спрашиваешь, почему я пью, если я христианин? Сегодня мне пришло в голову, что, может быть, я и не христианин на самом деле.
1: Бог поможет нам, Скотт, поможет.
0: Я тоже верю в это. Давай станем на колени прямо сейчас и посвятим себя и наш брак Иисусу. Я хочу, чтобы мы вместе принадлежали Ему.
1: Скотт больше никогда не прикасался к спиртному. Мы начали вместе ходить в церковь. Бог дал нам 4 детей. Не проходит и дня, чтобы мы не рассказывали людям о божеском долготерпении и безмерной любви ко всем людям.

позвольте Богу войти в вашу душу и помочь вам. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 17, обещано: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Если вы желаете получить новую жизнь во Христе, молитесь с нами сейчас. «О Боже, знаю, что грешен, и нуждаюсь в Твоем прощении. Я верю, что Христос умер за мои грехи, что Ты воскресил Его из мертвых, чтобы дать нам новую жизнь. Благодарю Тебя за спасение в Нем. Я прошу Тебя войти в мое сердце и жизнь, Господь Иисус, и помочь жить ради Тебя». Если вы помолились с нами, возрадуйтесь, вы стали чадом Божьим. Несите людям благую весть, читайте Библию и найдите церковь, исповедующую Его Слово. И, пожалуйста, пишите, звоните нам, и да благословит вас Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Руди Гузе. Мы продолжаем цикл передач по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». «Потому что все согрешили» — Римлянам 3:23. «Тебе, тебе единому согрешил я» — Псалом 56. Божественный приговор, вынесенный человеку в вышеприведенных стихах, ничего не значит для общества, которое не считает грех чем-то серьезным и принимает его, как если бы он был добродетелью. Наша культура называет зло добром и добро злом, замещает тьму светом и свет тьмой. Исаия 5:20. Нам надо идти против течения. Мы должны проповедовать таким образом, чтобы показать людям тяжесть их греха. Лучший способ добиться этого – учить библейскому взгляду на человека и библейскому взгляду на Бога. Чтобы понять отвратительную природу греха, люди должны принять взгляд Писания на единого Бога, против которого они грешат. Если бы самый дерзкий и жестокий безбожник принял даже самую малую часть истины о том, каков Бог, он бы сразу пал духом под грузом своего греха. Если грех вообще упоминается в нашем современном контексте, то это грех против человека. Грех против общества или грех против природы. Но наша культура редко задумывается о грехе против Бога. В отличие от общества, Писание рассматривает всякий грех как грех против Бога. Царь Давид предал доверие своего народа, совершил прелюбодеяние и даже организовал убийство невинного человека. И тем не менее, когда обличение пророка Нафана наконец привело его к покаянию, он воскликнул в молитве к Богу: «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал» — Псалом 50, 6 стих. Из этого текста мы узнаем о двух важных истинах. Во-первых, несмотря на то, что грех может быть совершен против нашего ближнего, сотворенного Богом, или против самого творения, всякий грех является прежде всего грехом против Бога. Во-вторых, грех отвратителен не потому, что он наносит вред другим людям или творению в целом, но главным образом потому, что он оскорбляет бесконечно славного Бога, который достоин самой совершенной любви, поклонения и послушания своего творения. Поэтому, чем больше человек постигает славу и величие Бога, против которого он согрешил, тем более он понимает ужасную природу греха. Истинное знание Бога будет вести людей к тому, чтобы рассматривать даже малейшее нарушение Божьего закона как чудовищное преступление. Незнание Бога будет вести их к тому, что они будут воспринимать грех как нечто незначительное и не имеющее серьезных последствий.

Тема прошлой нашей передачи – «Цитадель христианской веры». Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. Римлянам 3:23-27. Апостол Павел пишет, что Евангелие – это сила Божия для спасения. Это утверждение кажется достаточно простым. И все же мы должны определиться, что Павел подразумевает под спасением. Существует масса мнений относительно этого вопроса, и будет неверно предполагать, что все мы едины в этом элементе веры. Спасение, даруемое Евангелием, многогранно. Но мы коснемся трех основных тем. Первое. Спасение от осуждения за грех. Второе. От власти греха. Третье. От присутствия греха. Эти темы также можно представить во временном или хронологическом порядке, как относящиеся к прошлому, настоящему и будущему. Тот, кто верит в Евангелие, уже спасен от осуждения за грех, спасается от власти греха и будет в свое время окончательно спасен от присутствия греха. В прошлом христианин уже спасен от осуждения за грех. Писание учит, что все люди осуждены за грех Адама, а также за собственные грехи. Их осуждение произошло пред престолом Божьего суда, где грешник был изобличен, взвешен и изгнан в ад. Для христиан предусмотрен другой сценарий. В тот момент, когда человек покаялся и поверил в Евангелие, его положение пред Богом изменилось полностью и навсегда. Он оправдывается по вере и примиряется с Богом. Римлянам 5:1. Слово «оправдан» – это судебный, юридический термин. Когда Бог оправдан, это означает, что Он провозглашен праведным пред Богом, не за свои добродетели и заслуги, а за добродетели и заслуги Иисуса Христа и на основании Его смерти на Голгофе. Писание провозглашает: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Римлянам 8:1.

Тема нашей передачи сегодня – «Внимательный взгляд на Бога». Фундамент христианской веры – это истинное знание Бога, которое необходимо для того, чтобы у человека было правильное видение реальности. Неправильный взгляд на Бога в конечном итоге приводит к неправильному взгляду на все остальное. Это особенно справедливо в отношении греха. В Псалме 49 Бог упрекает израильский народ в том, что он забыл, отверг самые важные истины о его характере. Со временем израильтяне пришли к мысли, что Бог такой же, как они, безразличный и остающийся безучастным к справедливости. «Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои». Псалом 49:21. Их неверный взгляд на Бога привел их к неверному взгляду на грех. Они отбросили всякие моральные ограничения и извратили свой путь без страха и стыда. Их бунт привел их к разрушению. Они погибли из-за недостатка знания. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Осия 4:6. Именно поэтому пророк Иеремия провозгласил, что истинное знание Бога более ценно, чем все другие заслуги, добродетели и благословения. Так говорит Господь. Да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Иеремия 9:23-24. Незнание Божьих качеств встречается повсеместно, как среди людей мира, так и среди церковных людей, и это не преувеличение. Люди могут иметь почти библейское мнение о Боге по определенным вопросам, но большинство людей имеет абсолютно неверное понимание греха и Божьего отношения к нему. Мы можем много говорить о Божьей любви, сострадании и милости, но мы молчим, не желая говорить о Его святости, праведности и всевластии. Поэтому у большинства людей искаженный и поверхностный взгляд на Бога, и они слепы относительно истинной природы человека. Проповедуя Евангелие, мы должны разоблачать греховность греха и нести истинное знание о Боге. Мы должны провозглашать в полноте истину Писания относительно его качеств, особенно тех, которые менее привлекательны для плотского человека: его величие, святость, праведность и любовь. Что же нам делать? Путь, который мы должны избрать, является простым и сложным одновременно. Мы должны посвятить себя провозглашению качеств Бога, как они представлены в Писании, без всяких изменений, сокращений, редактирования и фильтрации через гуманистические философии нашего времени. Бог не нуждается в том, чтобы мы его защищали. Если мы провозглашаем Его так, как Он открывает Себя в Писании, Он защитит Себя Сам. Автор позаимствовал эту мысль у Спержена, который делает схожее утверждение относительно Писания. «Писание подобно льву. Кто когда-нибудь слышал о том, чтобы льва защищали? Просто дайте ему свободу, и он защитит себя сам». Мы должны предстать
перед эгоцентричными, погруженными в себя людьми, бросить вызов их убеждениям и, провозглашая истину, направить их взгляд ввысь, на Бога. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Внимательный взгляд на Бога» по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Мы должны говорить им, что Господь – это Бог единый, вечный, невидимый и бессмертный, Всевышний над всею землею, что народы подобны капле из ведра перед Ним, и Он почитает их пылинками на весах. Они должны прийти к пониманию, что Ему принадлежит величие и могущество, и слава, и великолепие, и поистине все, что на небесах вверху, и что на земле внизу, ибо все из Него, им и к Нему. Ведь все создано Богом, и все существует только через Него и для Него. Слава Ему во веки веков. Аминь. Римлянам 11:36. Мы должны провозглашать с величайшей ясностью и определенностью, кто такой Бог, против которого мы согрешили. И поскольку Он так велик, а наш грех так ужасен, без сомнения, плотской человек рассматривает всевластие Бога как его наименее привлекательное качество. Это особенно верно для современного Запада, где индивидуализм, независимость и демократия являются священными принципами, неотъемлемым правом и самоочевидной истиной. Хотя эти принципы благородны и должны определять и ограничивать управление человека человеком, мы должны быть постоянно начеку и не допускать даже мысли о том, что Бог также ограничен своей власти. Писание недвусмысленно заявляет, что Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Не существует никаких ограничений его правлению, как не существует никакого творения или деятельности за пределами его верховной власти. Всякое живое существо, всякая сотворенная вещь и все события истории – его. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Бог совершает все по изволению воли своей, и никто не может воспрепятствовать ему. Он умерщвляет и оживляет. Он дает мир и производит бедствия. Нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: «Что ты сделал?» Даниил 4:32. Его совет стоит вовек, и помышления сердца его в рот и рот. Нет мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Господу. Божье владычество – владычество вечное, и его царству нет конца. Никогда не будет смены караула, и его пост никогда не займет другой. Он всегда будет Господом, с которым мы должны будем иметь дело. Люди должны понимать, что когда они грешат, они восстают не против какого-то незначительного божества или правителя небольшой провинции, а против великого Бога, Господа неба и земли, блаженного и единого владыки, царя царей и Господа господствующих. Люди должны рассматривать всякий грех как объявление войны тому, кто сотворил вселенную словом и управляет ею беспрепятственно и легко. Он повелел звездам нести дежурство в полночном небе, и они заняли свое место. Он произнес слово к планетам, чтобы они нашли свои орбиты, и они последовали его указу. Он повелел долинам опуститься и горам подняться, и они
повиновались в страхе. Он провел линию на песке и сказал неудержимому морю не заходить за нее, и оно послушалось в благоговении. Но, несмотря на неизменное повиновение Богу величайших сил творения, человек продолжает хвалиться своим ничтожеством перед лицом Бога. Он жалок, как крошечное существо, которое бьется головой о стену. Он вредит себе, как человек, подключенный к аппарату жизнеобеспечения, пытающийся вырвать шнур питания этого аппарата. Проповедуя Евангелие, мы должны обращать особое внимание на всевластие Бога и убеждать людей, что их грех является ужасным преступлением, которое показывает безумство и разрушительную природу нашего падшего сердца. Если мы отказываемся провозглашать в полноте истину о Боге и говорить эти непростые вещи нашим слушателям, мы поступаем по отношению к ним несправедливо и обрекаем их на жизнь в невежестве и идолопоклонстве. Писание говорит, что Бог открыл себя Израилю для того, чтобы израильтяне боялись Бога. Мы, в свою очередь, должны проповедовать полноту истины Божьего откровения о нем, так, чтобы все народы могли убояться и спастись. Насколько они будут знать Бога, настолько они будут осознавать отвратительную природу своего греха и, возможно, начнут искать исцеление в Евангелии Иисуса Христа. И Ветхий, и Новый Завет говорят о Боге. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Исаия 6:3. Данное выражение, состоящее из троекратного повторения, часто называют трисагион. Оно является самой сильной формой превосходной степени в еврейском языке. Авторы Писания не превозносят ни одно другое качество Бога так высоко. Божья святость. Это не просто одно из качеств среди множества других, но сам контекст, в котором все другие божественные качества должны быть определены и понятны. Поэтому, более всего остального, люди должны знать, что Бог свят. Так как они понимают то, как они понимают одно это качество, предопределит их понимание Бога, себя, греха, спасения и реальности. Мудрец в книге притчей учит нас: «Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум». Притча 9.10. Незнание одного этого качества ведет к незнанию Бога и непониманию всех других божественных качеств и дел. И более того, незнание святого приводит людей к искаженному взгляду на себя. Таким образом, если люди должны когда-нибудь понять ужасающую природу своего греха, они должны сначала постигнуть в какой-то мере истину о святой природе Бога. Слово «святой» происходит от еврейского слова «кадош», которое означает «отделенный», «выделенный», «помещенный вне», «взятый из обычного употребления». В отношении к Богу слово указывает на две важные истины. Во-первых, святость Бога указывает на Его трансцендентность, означающего выходить за пределы, быть выше, превосходить. Как Творец, Он выше всего Своего творения и полностью отличен от всего, что Он сделал и чем управляет. Это отличие или разделение между Богом и всем остальным измеряется не только количественно, Бог больше, но и качественно. У Бога абсолютно иное бытие. Несмотря на наличное величие, все другие существа на земле и на небе —
Это просто творение. Только Бог является Богом, отделенным, трансцендентным и недосягаемым, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь. 1 Тимофею 6:16. Самый величественный ангел, который находится в присутствии Бога, не более подобен Богу, чем самый маленький червяк, ползающий под землей. Никто не свят так, как Бог. Его не с кем и не с чем сравнить. Именно это отличие Бога от всего остального является тем, что заставляет людей стоять перед Ним в благоговении и страхе. Самые потрясающие и внушающие ужас творения на небе и на земле все же являются творениями, подобными нам, хотя они многократно превосходят нас по размеру, силе, мудрости и красоте, они все же творения, и их отличие от нас просто в количественном измерении. Но Бог свят, уникален и отделен. Он не просто более великий, а полностью и совершенно иной. По этой причине Моисей и народ израильский пели: «Кто как Ты, Господи, между богами? Кто как Ты величествен святостью?» Исход 15.11. Во-вторых, святость Бога означает Его отделенность от нравственной развращенности Его творения. Он отделен от всего, что нечестиво и греховно. Он непогрешим и чист. Он является светом, и в нем нет никакой тьмы. Он – Отец светил, у которого нет изменения и ни тени перемены. Он не искушается злом, и Сам не искушает злом никого. Поэтому даже самые святые и посвященные люди Писания, которым было дано видеть Бога особым образом, падали как мертвые и восклицали: «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели Царя, Господа Саваофа». Исайя 6:5. В следующей передаче мы опять будем изучать святость Бога. Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Руди Гузе, звукооператор Петр Гам, программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Начинаем передачу «Авиапочта. Беседы с неверующими». Если вы убежденный атеист, но вам было бы интересно поговорить с христианами, узнать,

кусочек, в котором содержится важная мысль. Если вы были с нами в прошлый, какой у нас был раз, 337-й был в прошлый раз, значит, сегодня у нас передача 338-я. Если вы были с нами в прошлый раз, то помните, что это письмо было, ну, из тех, которые не особенно стесняются в выражениях. Чтобы высказать, не побоюсь этого слова, ненависть к нам, христианам, особенно к тем, кто осмеливается садиться к микрофону. Ну, в таких письмах обычно, и это письмо не было исключением, обычно в таких письмах много восклицательных знаков, бранных слов, ну, в смысле, не обязательно нецензурных, но таких унижающих. А когда речь заходит об описании чего-то сказанного нами, верующими, то по тексту начинают щедро рассыпаться кавычки, долженствующие нас высмеять. Я уже не раз высказывал свое отрицательное отношение к таким, как я называю, оценочным эпитетам, которыми, опять-таки, на мой взгляд, которыми подменяется разговор по существу. Не, ну в самом деле, если у тебя есть разумные аргументы, чего злиться? Чего издеваться? Зачем смешивать противника с грязью? Зачем лепить бубнового туза, как говорил один выдающийся атеист? Зачем поминать недобрым словом его родителей и даже, вот как в этом письме, деда? Лучше конкретно указать, в чем он не прав, не так ли? Я так считаю. Но, увы, наши оппоненты, профессиональные атеисты, похоже, другого языка не знают. И, увы, перестройка, во всяком случае, пока что-то не оказало заметного влияния на язык атеистической пропаганды. Ну, может, я не прав, посмотрим. Почему я заговорил об этом языке вообще? Потому что тот отрывок из письма нашего корреспондента, он называет себя Иван Ивановичем из Смоленска, но адреса не дает, а на почтовом штемпеле стоит Оренбург. Так вот, этот отрывок, который я сейчас прочту, явно цитирован откуда-то из атеистической литературы. У меня такое впечатление, что я читал подлинник, в смысле ту брошюру или журнал, откуда это списано, но сейчас, конечно, уже не помню. Да и не важно. Важно то, что мысль, высказанная здесь, начала мелькать на страницах атеистических работ довольно регулярно. Поэтому надо как-то на нее ответить. Ну и вот есть в этом письме подходящий повод. Что же это за мысль? Итак, я читаю второй раз отрывок из письма из Оренбурга. Несколько лет назад в одной из передач радио Ватикана говорилось: наука доказала, что Солнечная система возникла 6 миллиардов лет назад, Земля 5 миллиардов, а жизнь на ней 3 миллиарда. А материалисты утверждают, что мир вечен, хотя наукой установлено начало Вселенной. Конец цитаты из Ватиканского радио. Дальше Иван Иванович продолжает. «Здесь что ни слово, то передержка. Ведь материализм никогда не делал вывод о вечности нашей Вселенной, а лишь обосновал вечность материи, что далеко не одно и то же. При этом ватиканские радиопроповедники, в кавычках, кстати, допустив ошибку, в кавычках, всего в какой-нибудь, в кавычках, миллиард другой лет в определении возраста Солнечной системы, Земли и возникновения жизни на ней, предпочли стыдливо умолчать о том, сколько же лет в определении возраста нашей планеты давали ей средневековые, да и современные, богословы, исходя из библейского мифа творения». Да, но и неудивительно, ведь тогда бы им пришлось назвать цифру в миллион раз меньшую, чем та, на которую они ссылались в своей передаче, то есть немногим более 5000 лет. Конец цитаты. Вот такие аргументы, в частности,

0: частности, шлет нам Иван Иванович, не указавший адреса. Ссылок он, кстати, тоже ни одной не привел. Ну да ладно. Те из вас, кто почитывает атеистическую литературу, конечно, узнали знакомые выражения, знакомый тон. Постараемся мы не впадать в этот тон, а повести разговор более-менее серьезно, насколько удастся, конечно. Соблазн, конечно, большой ответить на ехидство ехидством, но мы не в цирке все-таки. Начну, как всегда, с мелочей, чтобы главное оставить на потом, возможно, даже на следующий раз. Поспешу повторить, что за все сказанное различными христианскими станциями, тем более все-таки Ватиканской, я не могу принять на себя ответственности, так что, если у вас есть претензии, обращайтесь с ними непосредственно к тем, от кого вы то или иное утверждение слышали. За свои передачи я, разумеется, готов ответить. Но в данном случае я позволю себе, может быть, с одной-двумя оговорками, показать слушателям, что в затронутом вопросе истина не на стороне атеистов отнюдь. И что вопрос на самом деле очень интересен для нашего с вами диалога. Напомню еще раз этот вопрос. Я его немножко переформулирую. Вот послушайте. Христиане говорят, современная наука утверждает, что Вселенная имела начало. Не смущает ли это вас, уважаемые материалисты? Не твердили ли вы всегда, что Вселенная вечна? Нетушки, отвечают атеисты, мы этого никогда не говорили. Вселенная, может, и не вечна, но вечна материя, а это не одно и то же. Ну что ж, есть ли у нас христиан, называйте нас идеалистами, мы не обидимся, есть ли у нас что ответить на это? Вот в чем вопрос, как говорил Гамлет. Но об этом чуть позже, мы пока с мелочами расправляемся. Кстати, это слово «кстати» стоит здесь в письме. Кстати, как здесь сказано, допустив ошибку всего в какой-нибудь миллиард-другой лет в определении возраста Солнечной системы, Земли и так далее. Где что-то ошибка, мне не очень понятно. Если Ватиканское радио сказало, что, по мнению ученых, Солнечной системе 6 миллиардов лет от роду, Земле 5, то где же тут ошибка в миллиард другой лет? Я принес с собой большой, вот здесь вот он лежит, и толстый, советский энциклопедический словарь 1987 года издания. И вот здесь у меня закладка на 459 странице. Здесь сказано так. По современным космогоническим представлениям Земля образовалась около 4,7 миллиардов лет назад. Конец цитаты из энциклопедического словаря. Еще раз повторю, что Земле, согласно советской энциклопедии, 4,7 миллиардов лет. Ватиканские же проповедники, над которыми вы изволите смеяться, Иван Иванович, судя по вашему письму, я, кстати, их не слышал, они говорят о 5 миллиардах. Где же вы нашли ошибку в миллиард другой лет? 5 миллиардов отнимите 4,7. Тут миллиард никак не получится. Больше того, вы ведь пишете, Иван Иванович, что они это сказали по радио несколько лет назад, да притом неизвестно, откуда вы это взяли. Может, цитата ваша из этой атеистической книжки, я не знаю, откуда вы ее выписали. Может, цитата ваша тоже не очень свежая, так что не исключено, что они об этом говорили вообще лет 20 назад. Почему я спрашиваю об этом? Да потому что если открыть предыдущие издания того же словаря за те годы, когда он еще в двух томах выходил, например, По-моему, это первый раз был. В 1963 году у меня есть этот двухтомный словарь. То там сказано так, вот я выписал. Это советский энциклопедический словарь, Москва, издательство «Советская энциклопедия», том 1, страница 389. Цитирую. «Возраст Земли, как планеты, оценивается в 4-5 миллиардов лет». Конец цитаты. А клеветники, по вашим словам, говорят 4,7 миллиарда лет. Так кто же здесь занимается клеветнической пропагандой, Иван Иванович? Воля ваша, но тут вы что-то не додумали. Уж не говоря о том, что все подобные оценки возраста Земли подлежат постоянной перепроверке, уточнению наиболее современными методами. Эти все даты скользящие, что ли? Они уточняются постоянно. Даже если бы ватиканские сведения и разошлись бы с вашими на пару миллиардов лет, я и в этом бы криминала не увидел. Но они, как видите, даже не расходятся. Так, теперь насчет стыдливого умолчания, в котором Иван Иванович обвиняет нас, клеветников. Прочту еще раз. Где тут? Вот. При этом ватиканские радиопроповедники, кстати, допустив вот эту ошибку, о которой мы уже сказали, предпочли стыдливо умолчать о том, сколько же лет в определении возраста нашей планеты давали ей средневековые, да и современные богословы, исходя из библейского мифотворения. Да, оно и неудивительно, ведь тогда бы им пришлось назвать цифру в миллион раз меньшую, чем та, на которую они ссылались в своей передаче, то есть немногим более 5000 лет. У меня вопрос. Вы вот пишете, сколько лет ей давали богословы, Земле, то есть. Вопрос такой, при чем здесь богословы? Кто занимается такими вещами, как определение, выяснение возраста Земли? Ученые, вот кто. Так обстоит дело сейчас, так обстояло дело всегда. Атеисты по привычке нападают на церковь и считают, что наука всегда на их стороне. На это мы отвечаем, нет уж, позвольте. Эта средневековая наука считала, что Земле столько-то тысяч лет. С науки и спрашивайте. Другое дело, конечно, что тогда у ученых просто не было достаточных данных для ответа на такой вопрос. Сколько лет Земле? И сегодня-то споры горячие ведутся. Что уж говорить о средних веках? Откуда им было знать? Можно ли тогдашних ученых упрекать в том, что они обращались за помощью к богословам? По-моему, нельзя. И вы бы на их месте так же сделали, не так ли? Но тут мы подходим к совершенно другому вопросу. Имели ли право богословы им такой ответ давать? Дело в том, и, кстати, это может кое-кого из моих неверующих слушателей удивить. Дело в том, что в Библии возрасты Вселенной или Земли не приводятся, их просто нет. И попытки вычислить возраст мира предпринимались, конечно, но предпринимались не исходя из библейского мифотворения, как тут сказано, а исходя из родословных, приведенных там. Кто не верит, я могу вам выслать Библию. Прочтите сами хотя бы первые 2-3 главы книги «Бытия». Там говорится о сотворении мира. Но я повторю вопрос. Имели ли право богословы такие вычисления по просьбе ученых производить? Тогда, конечно, это казалось бесспорным, но прошли века, накопилось много новых сведений, в том числе и о методах истолкования Библии, о библейской истории и так далее, и стало ясно, что в задачу богословов такие вычисления вряд ли могут входить. Начать с того, что бросается в глаза. Ведь если Библия Слово Божье, как верим мы, христиане, то Бог принимал какое-то непосредственное участие в ее написании. Тогда, если какие-то данные в Библии не указаны, то напрашивается вывод, что Бог сделал это не случайно, что в его планы не входило дать нам эти сведения в Библии. Больше того, сама Библия неоднократно предупреждает против того, чтобы ее тексту приписывать то, чего в нем нет. Предостерегает от соблазна расширительного, слишком растянутого, что ли, ее толкования. Приведу один пример. Книга Притч, 30 глава, стихи 5 и 6. Это в Ветхом Завете. Я открыл сейчас Библию. Книга Притч, 30 глава, с 5 стиха. Здесь сказано так. «Всякое слово Бога чисто. Он, Бог, то есть, щит уповающим на Него». И дальше вот послушайте. «Не прибавляй к словам Его, чтобы Он, Бог, то есть, не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Конец цитаты из Библии. «Не прибавляй к словам Бога», сказано здесь, чтобы Он не обличил тебя, и чтобы ты не оказался лжецом. Так что, на мой взгляд, использовать библейский текст для подобных вычислений или для добычи других каких-то сведений, которых там нет, хотя это все и соблазнительно, но нельзя. С современным богословом, между прочим, известно, что такие попытки обречены на неудачу хотя бы еще и потому, что родословные, приведенные в Библии, не претендуют на последовательный перечень одного поколения за другим от отца к сыну без пропусков. Там есть и пропуски поколений в силу того, что передается связь от предка к потомку, то есть в каких-то случаях от деда к внуку, а может даже и к правнуку, я не знаю. Так что иронизировать, Иван Иванович, здесь не надо. А если уж не втерпешь, то иронизируйте над учеными, но не над Библией. И последняя оговорка перед тем, как приступить к главной мысли. «Наука доказала», сказано тут, это сказано в письме Ивана Ивановича, в той цитате, которую он приводит откуда-то, откуда я не знаю, где в свою очередь дается цитата из радиопередач Ватикана. «Наука доказала, что Солнечная система возникла 6 миллиардов лет назад» и так далее. Так вот, наука доказала. Я предпочитаю выражаться осторожнее. Лучше сказать так. Большинство современных ученых полагают, или что-то в этом роде. Наука – это ведь дело развивающееся. Что кажется неоспоримым сегодня, завтра может устареть. Может, помните, я не раз упоминал дебаты между креационистами и эволюционистами, то есть сторонниками и противниками теории эволюции. Среди других аргументов противники теории эволюции спрашивают, а откуда мы, собственно, знаем, каков возраст Земли? Какими такими методами датировки? Давайте их посмотрим. Посмотрим, на каких исходных предположениях, конечно, недоказанных, на каких исходных предположениях эти методы датировки основываются. А так ли эти предположения убедительно обоснованы? Мы с вами раскрывали книжку доктора Морриса «Сотворение мира. Научный подход». И там одна глава была заглавлена так. Мы ее, правда, не читали с вами. Но, кстати, кто хочет, я могу вам эту книжку прислать. Доктор Моррис. «Сотворение мира. Научный подход». Там показывается, на мой взгляд, достаточно убедительно, что никакой эволюции не было. Так вот, одна из глав там носит такой заголовок. «А так ли Земля стара? Может, она просто переутомилась?» Короче, я лично толком не знаю, сколько лет Земле, и с интересом слежу за дебатами. Да. Ну, мы подходим, наконец, к самому интересному. Явно не успевая завершить это интересное сегодня. Но я вас предупреждал, что мы сегодня не успеем. Но я успею открыть книгу Уильяма Крейга, о которой я упоминал уже не раз, и в частности в прошлый раз. Книгу, которая называется «Самое начало». Подзаголовок такой: «Происхождение Вселенной и существование Бога». Кстати, пока не забыл, скажу, что кому эту книгу хочется иметь, я вам с удовольствием ее также вышлю бесплатно. Пришлите мне ваш адрес, и я постараюсь. Так вот, среди прочего, что здесь в этой книге излагается, тут есть аргумент в пользу начала Вселенной. Ставится вопрос авторам книги, было ли у Вселенной начало, и с помощью двух философских, логических доводов и двух естественно-научных фактов автор показывает, что другого выхода быть не может, что наша Вселенная обязана иметь начало. Но нас сегодня интересует один небольшой аспект всех этих разговоров, а именно контрвозражение атеистов, что, мол, даже если Вселенная и имела начало, то материя не имела. Начнем на это контрвозражение отвечать. Прочту вот небольшой отрывок из этой книги, начиная с 40-й страницы. Поразительное значение факта расширения Вселенной состоит вот в чем. В прошлом существовал момент, когда вся Вселенная была сосредоточена в одной точке. Чем дальше идти в прошлое, тем плотнее становится Вселенная. И в конечном счете мы достигнем точки бесконечной плотности, откуда Вселенная начала разбегаться. Это первоначальное событие получило название «Большой взрыв». Когда же произошел этот взрыв? Точные подсчеты удалось произвести лишь недавно. В 6 статьях, опубликованных в 1974-1975 годах, знаменитые астрономы Сэндидж и Тамман вычислили, что Большой взрыв произошел примерно 15 миллиардов лет назад. 4 всемирно известных астронома описывают это так. Вселенная началась с состояния бесконечной плотности. В момент этого события были созданы пространство и время, равно как и вся материя во Вселенной. Бессмысленно спрашивать, что происходило до Большого взрыва. Это было бы сродни вопросу о том, что находится к северу от Северного полюса. Аналогичным образом лишен смысла вопрос, где это случилось. Вселенная точка не была изолированным в пространстве объектом, нет. Это была вся Вселенная. И единственно возможный ответ состоит в том, что Большой взрыв произошел везде. Конец цитаты из Сэндиджа и Таммана. Дальше автор книги Крейг пишет. Это событие, положившее начало Вселенной, изумит нас еще более, когда мы поймем, что состояние бесконечной плотности равнозначно понятию «ничто». Ни один предмет не обладает бесконечной плотностью. Если у него есть хоть какой-то объем, он уже не бесконечно плотен. Следовательно, указывает астроном Фред Хойл, теория Большого взрыва требует создания материи из ничего. Конец цитаты из книги Уильяма Крейга «Самое начало». Здесь важно отметить, что всемирно известные ученые утверждают, что в момент Большого взрыва были созданы пространство и время, как и вся материя во Вселенной. И еще другая интересная мысль, что поскольку здесь речь идет о бесконечной плотности во время большого взрыва, то это понятие бесконечной плотности равняется понятию ничто. Потому что если у предмета есть хоть какой-то объем, даже крохотный, то этот предмет уже не бесконечно плотен. Интересные мысли, на мой взгляд. Давайте продолжим наш разговор в следующий раз, когда мы вернемся к тому, можно ли все-таки увидеть разницу между Вселенной и материей, и к каким выводам это все ведет. Надеюсь, что вы с нами будете в следующий раз, и что Господь сохранит мою и вашу жизнь. До свидания.
1: Вы слушали передачу «Авиапочта».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Утреннее размышление. Вставать не хочется. Усталость или лень. Желания нет начать унылый день. Охоты нет подняться для работы. Сама себя я спрашиваю, кто ты? Кому еще нужна на этом свете? Ну как кому? Нужна, конечно, детям. Но это до поры, пока взращу их. А там уйдут, и время уврачует. Разлуки боль и пустоту заполнит. Как хорошо, что сердце зла не помнит и бережет лишь память о хорошем и облегчает этим жизни ношу. Да, я нужна еще, конечно, мужу, а он мне очень еще даже нужен. Мы много лет прожили дружно вместе. Мы как муки-крупицы в хлебном тесте. Смешались так, что больше не разделишь. Мы сжились, слились, мы друг в друга въелись. И есть еще друзей интимных круг, с которыми мы делим свой досуг. Родных и близких есть семья большая, похожая на птиц домашних стаю. И есть, важней всего, Отец Небесный, есть труд святой, и в сердце эта песня, которая поется непрестанно. О, я нужна! Скорей, пожалуй, встану, чтоб времени не тратить по-пустому. Пройдусь тихонько по двору и дому, закрою дверь и Богу помолюся. Душою в его слово углублюся, почувствую, как происходит чудо, как на меня неведомо откуда нисходит радость и желание жить, желание творить, служить, любить. Откуда-то приходит вдохновенье, я снова посвящаю на служение себя тому, кто к жизни водворил, и смысл, и путь, и цель душе открыл.

никогда-никогда. Что не год, то короче стезя, что не день, то я ближе к развязке. Но скорбеть не могу и нельзя под лучами божественной ласки. Каждый день провожаю закат, а на утро, как только проснусь я, не сверкает в 100 000 карат незакатное солнце Иисуса. Были скорби, и будут не раз звезды ярче в осенней ночи. Всемогучий печется о нас, он спасти нас от гибели хочет. Пусть уходят в былое года, мир в греховной купается тине. Никогда, никогда, никогда мой Спаситель меня не покинет.

желание. Я хочу, чтоб мой стих засиял, как алмаз, чтоб украсилось рифмой его семистрочье. Пусть гонимых друзей привлекает он очи, чтобы веры огонь в их сердцах не угас, чтоб на гору взойдя и возвысивши глаз средь безбожного мира, среди темной ночи, возвещали о правде они, что есть мочи. Я хочу, чтоб мой стих точно радуги цвет семицветьем порадовал Господу верных. Хоть устали они в испытаниях чрезмерных, но Христос проведет их через множество бед. Вечен, свят, нерушим Иисуса завет. Пусть стремятся, минуя житейские скверны, они к Божьей воде, как проворные серны. Я хочу, чтоб мой стих точно горный поток напоил истомленных в греховной пустыне, воду жизни найдя, чтобы к ней, как к святыне, бедный грешник приникнуть с надеждою мог. И, напившись, бежал, чтоб, не чувствуя ног, на растилище истины. Да не остынет его сердце, нашедшее цель в Божьем Сыне. Я хочу, чтоб мой стих пел, как скрипки струна, о любви Иисуса ни с чем не сравнимой, чтобы он укреплял членов церкви гонимой, пьющих чашу страданий за правду до дна. В этом мире дана жизнь нам только одна. Помоги не увлечься, Христос, целью мнимой. Ты есть истина, жизнь, Иисус, ты есть гимн мой.

горькая правда. Перед глазами женщина с малышкой в троллейбусе, когда вблизи я сел, заметил, плачет девочка, и слышу сквозь плач, меня обманывают все. Кто мог так рано розовое детство мазком обмана в раз перечеркнуть? О, горькое греховное наследство! В неправде начинать свой жизни путь. Пройдут года, ложь отзовется эхом, к ней девочка привыкнет, повзрослев, и ложь свою она прикроет смехом, усвоив, что обманывают все. Нависла ночь над миром черной тучей, но истины огни то тут, то там горят. Где Бог в семье, там с детства правде учат, и правду постоянно говорят. Глаза в слезах о боли рассказали, и душу захлестнула мне печаль. В тот вечер я молился со слезами о всех обманутых. О, как их жаль!

В мире все прекрасно, как в мире все прекрасно. Лазурный свод небес, день солнечный и ясный, зеленокудрый лес, в ночи луны сиянье, благоуханье роз и тихих звезд мерцанье, и прелесть первых гроз, и ветерка дыханье, и пенье соловьев, и сладкое журчанье прозрачных ручейков. И в травке изумрудной красуются цветы. Ужель найти нам трудно Творца всей красоты?

страждущие дети атеизма, мечущиеся сыны порока, вы на мир глядите через призму страшного, пленительного рока. Ночи без луны и без рассвета, все на ощупь, темнота глухая. Господи, не знают они света, без Тебя навеки погибают. Возрасти зеленые побеги, удали неверья черный камень, их останови в безумном беге нежными, пронзенными руками. Грешник, Божий суд не за горами, поспеши в распахнутые двери, поезд бесконечность над парами, поспеши сказать Христу: «Я верю».

рожденное солнце. Мария, слышишь, небо ликует, на безграничных просторах вселенной ангелы песню поют святую, что в человеках благоволенье. А ты с любовью приникла к младенцу, и в этом твое материнское счастье. Но помни, сына стучащее сердце принадлежит не тебе, а несчастным. Он с неба пришел и в мире был волен с престолов сместить царей, фараонов и вечно в немеркнущем ореоле владеть племенами на царском троне. Народы ему покорились бы в страхе, но грешным сердцам небеса недоступны, и дьявол влачил бы их души на плаху с клеймом приговора «Преступник, преступник». Конец положить владычеству злому он сможет навеки душой непорочной. Любовь привела его на солому под своды пещеры прохладной ночью. Мария, скорбишь ты, предвидя горе, оно притаилось глухо и немо, и в полночь от детского крика вскоре дома содрогнутся в седом Вифлееме. А ты упасешь рожденного бегством, чтоб солнце взошло во мраке идущим, но прежде взойдешь с ним к вершине бедствий, где с болью пройдет оружие душу. Прислушайся к тихим шагам за дверью, идут пастухи пред Мессией склониться. Взгляни, как прекрасно сияние веры на этих простых пастушеских лицах.

Говорит сущий: «Я Бог твой и твой Спаситель, я кладезь воды живой. Ты душу не можешь насытить рожками мира сего. В грехах я тебя принимаю и щедро благословляю. Ты мыслишь, прощу ли? Прощаю, прощаю, ибо люблю. Гордиться тебе не полезно, на этой земле ты горсть, ты пар, что скоро исчезнет, ты праха, жалкая горсть. Мне дорого исповеданье души, истомленной борьбой, и как не явить сострадания трепещущему предо мной? Ты создан мною для неба, Творец и Спаситель я, и если не можешь без хлеба, тем более без меня. Покайся, значит, к счастью, дорогу из мрака найти. Я буду твоею частью, лишь в сердце меня впусти. В грехах тебя принимаю и щедро благословляю. Ты мыслишь, прощу ли, прощаю, прощаю, ибо люблю».

Город Приморья, зеленые пальмы вдоль побережья роскошно растут, отображая на водах зеркальных царственную красоту. Толпы людей направляются к храму, чтобы служить олимпийским богам, а позже увидеть жестокую драму казни святых христиан. Вот уже жертва виднеется близко, требует Зевса приветствовать царь, но преисполненный духом епископ славит пред смертью Творца. «Смерть!» — закричал импиатор, решая, «полно нам слушать пустые слова!» Взмах топора и помост орошая, кровью святой отлетает глава. Тени вечерние город покрыли, солнечный луч осветил эшафот. Этих событий века не сокрыли, кровь от земли вопьет.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

мысли вслух, взгляд Христа. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. 2 Тимофея, 2 глава, 13 стих. По улице идет молодая женщина, которая держит за руку маленькую девочку, с трудом передвигающую свои ножки. По виду это мать с дочкой. Неожиданно малышка вырывает свою руку из материнской руки и сразу же, потеряв опору, падает, да еще в грязную лужу. Женщина что-то сердито говорит ей и пытается поднять, но девочка сильно сопротивляется, отталкивая ее от себя. Глядя на рассерженное лицо матери, она отчаянно ревет, но предпочитает оставаться в грязной луже. В конце концов, женщина применяет силу и, хорошенько отшлепав дочку, уносит ее на руках, все еще плачущую и отчаянно сопротивляющуюся. Из любви к своему ребенку мать не оставила ее лежать в грязи, хотя и применила наказание. Наш Небесный Отец любит своих детей не меньше, а гораздо больше земных родителей. Когда мы все в первом Адаме ушли от Него, то сразу же упали в грязь грехов. Но Бог не оставил нас в нашем ужасном падении и через Иисуса Христа простил человечеству все беззакония. Сейчас Он протягивает руку каждому упавшему и предлагает встать на путь, ведущий в прекрасную вечность. Но часто люди, как та капризная девочка, сопротивляются и упрямо желают оставаться в отвратительной луже греха. Возможно, малышку оттолкнуло сердитое лицо матери, но во взгляде Небесного Отца, направленном на нас, упавших, только любовь. Она неизменна и безусловна, поэтому непостижима для нас, людей с греховной природой. Ведь сами по себе мы можем любить только за что-то и только на какое-то время. Открой Библию и посмотри на Христа через Его живое Слово или же обратись к Нему в искренней сердечной молитве. В Его взгляде, обращенном на тебя, ты обязательно увидишь любовь. А дальше? Дальше все зависит от тебя. Отрекшийся от Христа, ученик Петр, встретившись с Ним взглядом, горько заплакал, глубоко осудив самого себя, и был полностью оправдан Богом. У другого ученика Иуды тоже была возможность увидеть эту любовь Христа, когда Он дал ему еще одну возможность раскаяться в своем предательстве, мягко спросив: «Друг, для чего ты пришел?» Возможно, Иуда не посмотрел в глаза Иисуса, и в этом была его ошибка. Не в силах больше нести свой грех, он удавился. «Посмотри на Христа! Он смотрит на тебя с любовью. Ты увидел это? Почему же тогда ты все еще продолжаешь сидеть в грязной луже греха, не желая ухватиться за его протянутую руку? Когда-то мы все отреклись от Христа и думали, в этом свобода. Когда-то наш дух против Бога восстал, когда-то Он нами был продан. Что нас отрезвило? Один Его взгляд, прощающий, добрый и нежный. Чем был обезврежен греха горький яд? Открытием. Бог любит, как прежде. И плакали мы, как отрекшийся Петр, себя осуждая безмерно. Когда осенило, Бог Сына вознес на крест и отдал в руки смерти. Мы все распинали Иисуса Христа, мы все ненавидели Бога, но Он за грехи наши жертвою стал.
виновных прощая с любовью. Пусть даже над бездной повис ты сейчас. Взгляни на Христа, Он удержит, прижмет ко груди и изгонит печаль, и скажет: «Люблю, как и прежде». Размышления и стихотворение Светланы Тимохиной.

Стихи наших читателей. Горизонт этой жизни все ближе. На Бога нужно время, но в тишине души, поверьте, это верно, на Бога нужна жизнь. С восходом Он дарует, с закатом Он дает, и с ранами врачует, и с духом в нем поет. На Бога нужно сердце, с любовью в океан, где есть бальзам и место, измученным от ран. На Бога нужно разум, чтоб правду разуметь, чтоб не сказать ни разу, что правды в Боге нет.

Не надеюсь на людей, прах. Жизнь без Бога каждый день — страх. Не надеюсь на себя, нет. Не способна я дарить свет. Только если твой Отец — Бог, все по силам для твоих ног, все по силам для твоих рук, и у сердца есть всегда друг. Есть дорога из потерь, есть. Есть надежда на Христа здесь, есть надежда на Него там, где, как солнце, светит Бог сам.

Не за то. Прости меня. Все не за то хватаюсь. Держусь за прах, а бриллиант в пыли. И дни по неразумию листаю, как временную пристань журавли. Прости меня. Так часто страхом маюсь, не веруя всесильно твоему. И как тростник под тяжестью ломаюсь, уподобляясь в слабости ему. Прости меня, уже сломавшись, плачу, прошу опоры, выхожу на свет. Со мною ты, Господь, а это значит, безвыходных путей у меня нет. Со мною ты хранишь, прощаешь, любишь, снисходишь, озаряешь, сил даешь. Прости меня, я знаю, не забудешь, ведь я дитя, Создатель мой, твое.

пронзены гвоздями Божьи ноги, правая и левая рука. Слушайте же, люди, и смотрите, торопливо глаз не отводя, на кресте страдает ваш Спаситель. Он за вас страдает, вас любя. Для любви и слова благовестия отворите грешные сердца. Люди, может, я последний вестник, посланный за час к вам.

Что же было того, чтобы ты не давал, чтобы я, человек, бестолково роптал, чтоб принять я креста своего не хотел, чтоб судьбою своей, как жонглер, я вертел. Но идущих с крестом я всегда узнаю, как же им нелегко, но живут, как поют. Им дороже всего честь принятия креста. Небеса я прошу до скончания дорог так прожить, как они, как Христос, дай мне Бог».

Храни вас Бог, мои друзья, храни вас Бог, враги, вас нажила по жизни я, и все вы, все мои, благословлю дары любви, что от друзей даны, и годы в горе, и крови, что принесли враги. Всю свою жизнь приму как есть, без правил и клише, и если есть на свете месть, то не в моей душе. Душа живет и каждым днем дерзает дорожить, и как свеча горит огнем, и к красоте спешит. Великодушие мое так просто объяснить. Все мне не зря, все Бог дает, чтоб научить любить. Любовь бледных.

Благодарю, Господь, что Ты со мной. Хотя печаль касается крылами, цвет неба серый, а не голубой, я знаю, Ты за теми небесами, и знаю, видишь Ты за толщей туч, сквозь ливни мою каждую слезинку, и это знать есть тот светящий луч, что освещает узкую тропинку. И я иду, а выбившись из сил, я открываю Библии страницы, и будто кто-то жажду напоил, так Слово Божье в душу мне ложится. Печаль еще все кружит надо мной, и облачная серость не редеет, но со страниц священных Дух Святой теплом любви и силой Божьей веет.

в шумных встречах, в торжестве застолья, может, съежившись в чужой среде, или душу, распахнув раздолью, вспоминайте хоть на миг везде тех, кому сейчас в минуту эту очень больно, очень тяжело, тех, кто не грешнее вас на свете, страждет, как Иов, так глубоко, тех, кому из горя не подняться, тех, кто в веренице долгих лет разучились плакать и смеяться, на свой вопль не получив ответ. Разделите несколько мгновений с ними тихо в сердце глубине и в словах беззвучного моления их благословите в этом дне. Вы за них порадуйтесь.

сегодня. И даст Бог, все так произойдет, как мы хлебом делимся с голодным, где от горя небо было черным, на мгновенье радуга взойдет.

Тихие беседы. Пути дороги. Я Юрий Гомер. Уверовал в Бога в 1949 году. Господь позволил мне трудиться в Его винограднике. Читая вашу газету, сочувствую тем, которые находятся в различных скорбях и трудностях, ожидая ответа на молитвы. Как сестра молится всю жизнь за сыновей, а они уходят в мир. Я тоже иду этим путем и очень страдаю и переживаю за некоторых детей, ибо у нас 7 детей было, и один умер от алкоголя. Но Господь утешил меня. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Матфея 7 глава 13-14 стихи. Это слова нашего Господа Иисуса Христа. Каким путем идем мы? Мы обязаны задать этот вопрос себе. Здесь идет речь о пути к смерти и о пути к жизни. Есть только два пути, третьего нет. Или мы идем путем к жизни, или путем к смерти. По широкому пути много людей идет, его искать не надо. Узкий же путь немногие находят. По широкому пути идти легко. Нет никаких запретов, делай, что хочешь, и многие идут им. Господь наш Иисус Христос сам шел тернистым путем, оставив пример тем, кто хочет идти за Ним. И Он сказал тем, кто хочет следовать Ему, «Отвергни себя и следуй за Мною». Не впереди и не сбоку, а за Мною. Ты, который решился идти за Господом, помни, что тебя нет, то есть нет твоей воли, а есть Господь и Его Слово, указатель на пути. Для всех один закон. У Него нет лицеприятия. Узкий путь — соблюдать Слово Божие, не знать, а соблюдать Его, не частично, а все, что Я повелел вам, — сказал Господь в Матфея 28 главе 20 стихом. Не можете служить двум господам. Господь требует от тех, которые решили идти за Ним, полное послушание. Наше сердце должно полностью принадлежать Ему. Только так мы можем угодить Господу и получить мир и покой в сердце. Широкий путь — путь в погибель, и хозяин на нем — дьявол. Он вредит всем тем, кто идет узким путем. Хитростью и лукавством он мешает идти узким путем. Он хотел и Христа обмануть. Так он обманывает тех, которые идут узким путем или хотят пойти по узкому пути. Узкий путь — это борьба духа с плотью. Плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. Плоть желает принять совет дьявола, а дух — совет Духа Святого. Нам дано право избрать себе путь. Путь к жизни или путь к смерти. Узкий путь — любить Господа больше всего так, как Он возлюбил нас. Он заплатил за наши грехи, за наши беззакония, чтобы примирить нас с Богом Отцом Своею кровью и смертью на кресте. Господь желает и требует, чтобы те, которые хотят идти за Ним, также возлюбили Его и любили Его больше всего и всех, даже отца, матери, сына, дочери и самой жизни. Матфея, 10 глава, с 37 по 39 стихи. «Кто любит что-то больше, — сказал Господь, — тот недостоин Меня. Трудно это исполнить? Да, трудно. Но, возможно, и многие братья и сестры доказали это и даже отдали свои жизни. Дорогие, узкий путь — это не просто ходить на собрание, петь, стихи рассказывать, Библию читать, проповедовать. Это искать узкий путь
и идти по нему. Господь рассказывал ученикам, как люди принимают Его Слово. Он говорил о семени, которое сеятель сеял. Он говорил о Слове Божьем, которое сеется. Только то семя приносит плод, которое упало на добрую почву. И заканчивает притчу: «Кто имеет уши слышать, да слышит, ибо огрубело сердце людей сих. Кто идет узким путем, тот слушает и старается жить по Слову Божию». Посеянное в тернии означает тех, в которых заботы века сего заглушают Слово, и оно бывает без плода. Как трудно воспринимается Слово Божие людьми, обольщенными богатством, и не приносят они плод для вечной жизни. На узкий путь указывают слова: «Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Луки 12:15. На узкий путь также указывают слова Господа: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут, но на небе, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Господь желает, чтобы сердца тех, кто идет за Ним, были заняты им и Его словом день и ночь. На узкий путь указывает Господь в проповеди на горе Елеонской. Потом послал Он учеников Своих ко всем народам провозглашать и учить людей об узком пути и широком. А дьявол же не устает шептать, что все не так, как Бог сказал. О, горе тому, кто верит Ему, слушает Его! Он и сегодня говорит: «Все это отдам тебе, если падши поклонишься мне». Матфея 4 глава 9 стих. И многие попадают в беду. Узкий путь — это значит жить скромно. Имея пропитание и одежду, будем довольны этим, сказал апостол Павел. Конечно, здесь имеется в виду и жилье, а желающие обогащаться впадают в искушение и сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего. 1 Тимофея, 6 глава, с 8 по 11 стихи. Не заботься о том, чтобы разбогатеть, чтобы нажить себе богатство, оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья, и как орел улетит к небу. Кто собирает себе богатство, тот подвергает себя опасности. Гибнет богатство от несчастных случаев, от стихийных бедствий. О, как много примеров сегодня в этом мире! Я все потерял, плачут люди, подобные нам. Господь не обещал хранить наше богатство, но Он обещал хранить нас и давать нам необходимое и вести нас в жизнь вечную. Не собирайте себе сокровища на земле, но на небе, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Дорогие друзья, где наше сердце? Здесь или на небе? Неверный управитель, Луки, 16 глава, с 1 по 19 стихи, обеспечил себе будущее на земле. Господь говорит: «Приобретайте себе друзей неправедным богатством, чтобы, когда обнищаете, приняли вас вечные обители. Живи не для богатства, а для людей. Не о себе только думай, но и о других, то есть делись с голодным хлебом твоим». Иоанн Креститель говорит: «У кого две одежды, то дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». То есть не живи только для себя,
Не собирай только для земной жизни, но собирай для неба. Сколько людей умирает от голода, без воды, без пищи, медикаментов, а тебе все равно? Завтра ты можешь оказаться в их положении, и тогда поймешь, что такое голод и холод, жажда и болезнь. Слово Божье учит: как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы. И если вы оказали помощь бедному, то он говорит: вы сделали это мне, и на небе будет вам награда. Бедная вдова положила в сокровищницу все свое пропитание. Последнее отдала Господу. Она больше всех, говорит Господь, положила. Любостяжатель есть идолослужитель, который не имеет наследия в Царстве Божьем. Ефесянам 5 глава с 3 по 7 стихи. Не будьте сообщниками их. Удаляться от таковых советует апостол Павел. Почему? Чтобы не заразиться. Они служат соблазном для тех, которые идут узким путем. Дорогие, можно еще много говорить и писать о пути узком и широком, но я думаю, что сказано достаточно, чтобы нам проверить себя, на каком пути мы находимся и каким путем идем. Мы ждем прихода Господа за церковью. Его шаги уже слышны. Мы знаем, что Он обязательно придет. Как мы ожидаем Его? Господь говорит: смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Луки 21 глава 34 стих. Всякий, кто имеет надежду сию на Него, очищает себя, так как Он чист. 1 Иоанна 3 глава 3 стих. Юрий Гомер.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Нам пишут из Америки. Вулкан помешал. Я хочу написать вам по горячим следам о своей не получившейся поездке в Германию. Дело в том, что я давно уже хотела съездить в Германию. У меня там брат с семьей и две сестры. Но Виталий, мой муж, сразу не соглашался отпустить меня с детьми, так как хотел ехать в Казахстан. Там его родители и сестры. Он всегда только туда тянется, и я его понимаю. Мы всей семьей там уже два раза были, но моя поездка к родным в Германию не состоялась. В октябре я собиралась на свадьбу к племяннику Жене. Старший сын подал мне эту идею. «Мам, давай съездим на свадьбу». Кинулись, а у сына нет паспорта, так как он родился в Казахстане. И все с этого началось. На свадьбу не успели из-за паспорта. 4 месяца ждали. Еще до праздника Воскресения Христа позвонили из Нью-Йорка, что паспорт готов. Сын говорит: «Мам, давай на Пасху полетим в Германию». Я говорю: «Мы не успеем». Паспорт пришел на день после Пасхи. Опять не получилась поездка. Ну, думаю, уже в мае к теплу поедем. И вот уже настроилась. Назначили время на прием в посольство, чтобы визу открыть. Звоню брату в Германию. Нужно письмо, что он на месяц меня вызывает, и копию паспорта для подтверждения. Он мне сообщает: «А ты что, не слышала, что в Исландии на острове есть гора, и на ней взорвался вулкан 14 апреля, и дым уже неделю идет от него, и самолеты неделю не летают?» Я подумала, что он пошутить со мной решил, говорю: «Ну вот, наконец-то к вам лететь собралась, а ты мне новость сообщаешь». Как-то всерьез еще не приняла это. Через день собиралась на прием в посольство, чтобы открыть визу в Германию. А вечером муж приходит с работы, и я ему новость о вулкане сообщила. А он говорит мне: «Да, я знаю, у нас на работе говорили об этом». Тут я расстроилась, что поездка снова не получается, и даже была в раздражении сначала. А Виталий говорит мне: «Хочешь, лети, я тебя не держу. Но вдруг этот вулкан опять начнет извержение, и ты с детьми застрянешь где-нибудь в аэропорту. Зачем рисковать?» Оказывается, много людей в аэропортах сидят из-за вулкана и не могут вылететь в назначенное место. И тут я всерьез подумала, что Бог хочет этим сказать всему народу, и в частности мне, что все в Божьих руках. И я знаю, может, уже слетаю в Германию, пока эту статью напечатают, а может, Бог поставит еще какую-то преграду. Мне неизвестно наперед, но Он все знает заранее и хочет, чтобы я Ему доверялась всегда во всем. Чтобы я не планировала все сама, а с терпением ждала от Бога Его воли и говорила всегда: «Если это Твоя воля, то я съезжу и увижусь с моими родными». С сестрой Леной я более 10 лет не виделась, а с Александром и Ольгой в 2008 году виделись. Они прилетали в Америку на похороны нашей любимой мамочки. Мне очень дорог стих из Библии. Я его давно полюбила. «Терпением вашим спасайте души ваши». Луки, 21 глава, 19 стих. Господь хочет нам сказать, чтобы мы ждали Его решения с терпением и с упованием, и чтобы бодрствовали, и чтобы неверующим в семьях наших говорили не словами, а делами и доверием Богу, чтобы и они тянулись к Нему. Любовь Набеева, штат Орегон, США.

Ты дорог в очах моих. В больнице, в тяжелой болезни, сестричка одна лежала. Недавно она пела песни, молилась и слово читала. Любила ведь Господа сильно и Божий народ любила. А теперь инфаркт обширный и боль в груди поселилась. Пришли и друзья, и соседи, хоть в жизни была одинока. Такой уж себя не считала, душа у нее широка. Для каждого нараспашку, с любовью, с улыбкой нежной, готова отдать хоть рубашку, для доброго дела прилежно. Хотя для людей не имела она ни величия, ни вида, без левой руки, калека, но не было в ней обиды. За все прославляла Бога, и даже одною рукою трудилась в пример здоровым, усердной была сестрою. С насмешкой врачи относились к друзьям, что ходили к сестричке. Но эти ничуть не смутились, врачей понимали отлично. Для них она просто старушка, больная, несимпатична. У Бога ж она на учете, у Бога высокая личность. Он ей показал тот город, куда она так стремилась, и вскоре из этой больницы туда она переселилась». А как слышит Бог молитвы и чудом ответ посылает таким детям Божьим, забытым, откуда и не ожидают. Один брат в далекой Сибири трудился миссионером. Из Америки вдруг позвонили, то был его брат по вере. Поведал такое. Когда-то в той местности он находился, и там в очень бедной хате со старушкой вместе молился. «И ты разыщи ее как-то, и деньги вручи ей эти», — просил убедительно брата и ждал от него ответа. А брат хоть и согласился, но дело-то непростое, в том месте, где дом находился, строение было другое. Он долго искал по расспросам, но люди не знали старушку. Весь город исколесил он, никак не найдет избушку. Уже и часы на исходе, на поезд пора торопиться. Вот к станции на подходе решил еще раз обратиться к людям совсем незнакомым. И тут ему вдруг подсказали, что будто в каком-то доме подобная ей проживала. Подходит, стучится в двери, там слабое пение слышит. Открыла в недоумении старушка, что еле дышит. И кроме нее еще двое в холодной, нетопленной хате. 3 дня уже эти трое молились, одна в кровати. Больная, хлеба ни крохи, и денег они не имели. Одно лишь взывали к Богу и песни хваления пели. Тут к гостю они с извинением: «Прости, угостить не можем». А брат вынимает деньги, что пачкой на стол им сложить. Старушка к нему: «Ты ангел, а можно тебя потрогать? Ведь мы ж только что просили, а ты нам ответ от Бога». О, как они благодарили! А брат поспешил на поезд. Такое событие было. Бог слышит и слабый голос. Напомнил тому, кто имеет, послать деньги тем, кто нуждался. Ведь Бог всех своих жалеет, что бедный в нужде не остался. Нина Ищенко, штат Вашингтон, США.

Последний шанс. Господь большое чудо совершил в нашей семье. Исцелил мою дочь Марину от рака. Но еще большее чудо – это то, что ее имя записано у Господа на небесах, что она покаялась и служит Иисусу Христу вместе с детьми. Нет слов, чтобы передать всю радость, которая переполняет наши сердца. В Германию мы приехали в 1994 году. Только здесь я начала читать Библию, с мамой и младшим братом посещать церковь. Мой муж несколько раз тоже пошел с нами. Покаялась я в 1997 году, перед Рождеством, а летом следующего года приняла крещение. У нас две дочери, они обе вышли замуж в Германии, жили своей жизнью, не откликались на мои приглашения пойти в церковь. В 2006 году в городе Детмольте проводили евангелизацию, и моя старшая дочь откликнулась на призыв к покаянию. Но дальше в духовной жизни она не двигалась, а Господь работал с ней и ждал. Иногда она приходила на праздничные служения в церковь, но опять возвращалась к прежней жизни. А в ноябре 2008 года она сильно заболела. У нее была язва желудка, воспаление щитовидной железы и тромбоз в левой руке. Когда ее стали тщательно обследовать, то обнаружили довольно большую злокачественную опухоль между легкими. К началу 2009 года опухоль достигла 8 сантиметров в диаметре. Дочь сильно испугалась. Просила меня, чтобы я пригласила служителя нашей церкви. Я передала ее просьбу братьям. Пресвитер церкви навестил ее, она каялась, церковь молилась. Я позвонила моим верующим друзьям, мы назначили пост и молились. Мой муж тоже обращался к Господу и говорил: «Господи, помилуй мою дочь, если надо, накажи меня, а ее исцели». Дочка прошла курс химиотерапии и облучения. Мы ее не узнавали, так сильно она изменилась. Очень тяжело было. И ее две дочери, 14 и 11 лет, молились за маму. Но дочь надеялась на врачей и думала, что химиотерапия и облучение помогут. В апреле 2009 года, когда дочери сделали очередной курс химиотерапии, у нее вдруг началась одышка. Ее положили в больницу, была высокая температура. На третий день она почти не могла дышать, и ей подключили кислород. Вечером мы навестили ее. Она плакала и просила молиться. А утром, когда я позвонила, мне сказали, что она в реанимации. Я сразу же поехала в больницу, но перед этим позвонила пресвитеру церкви, а также братьям, чтобы передали о нашей нужде друзьям в Канаду, в Украину и в Фессалоники. Врачи не давали никакой надежды. Мы с детьми стояли в молитве и просили о милости Божией. На третий день в реанимации дочери стало лучше. Она уже могла дышать без аппарата, но была очень слаба. На десятый день ее перевели в стационар. Когда она выписалась и закончила химиотерапию и курс облучения, тогда ее отправили вместе с детьми на реабилитационный курорт. 3 недели она была там. Немного поправилась, волосы начали отрастать. Но когда ее еще раз обследовали в августе 2009 года, то нашли, что опухоль не только не уменьшилась, но еще увеличилась. Тогда врачи сказали: будем делать химиотерапию в 100 раз сильнее прежней и сделаем пересадку костного мозга. Это последний шанс. Дочь сомневалась, ведь от прежней химиотерапии она чуть не умерла. Как же вынесет эту? Профессор сказал: теперь мы идем на риск, иначе вы умрете или от опухоли, или от химиотерапии. А для пересадки костного мозга нужен донор, и лучше всего подойдет сестра. Нашей старшей дочери 33 года, а младшей 29 лет. Когда у младшей дочери взяли пробы, то они не подошли. После этого старшая дочь поняла, что надеяться остается только на Господа. Она очень устала от болезни и в молитве сказала: «Господи, если есть на то Твоя воля, то исцели меня, а если нет, то приготовь меня и забери. Но я сильно переживаю за детей. Кто их воспитает?» В начале сентября мы с мужем были у друзей в Фессалониках.
в Греции. Их церковь объявила пост на второе воскресенье сентября, и мы попросили, чтобы в этот день молились и о нашей дочери. 16 сентября дочке надо было ложиться в клинику в городе Геттинген. Ее должны были изолировать от всех примерно на 3 месяца. В отдельной палате, куда могут заходить только врачи в особых халатах и масках. Врачи гарантии не давали, сказали только, из 3 выживает 1, но и он остается инвалидом. Эти люди рады, даже если они инвалиды и не умерли. Дочь сказала: «Так я не хочу». Где-то за 3 дня перед лечением ей сделали еще раз томографию и ничего не обнаружили. Никакой опухоли, никакой язвы, нет тромбоза. Врачи удивлялись и еще 2 раза ее обследовали, но ничего не нашли. В тот сентябрь ей 3 раза делали томографию в разных городах и ничего не обнаружили. Теперь дочь моя, красивая молодая женщина, вместе с детьми благодарит и славит Бога за великую милость и любовь, которой мы недостойны. Мария Шитору.

Христианский телетайп. Умерла в заключении. В Эритрее молодая христианка умерла в заключении, сообщает Invictory со ссылкой на информацию, полученную организацией помощи преследуемым христианам Open Doors от местных осведомителей. В настоящий момент число христиан, погибших в тюрьмах Эритреи, составляет 13 человек. 28-летняя молодая женщина скончалась 23 апреля в армейском лагере около суданской границы в результате отсутствия медицинской помощи. У нее было малокровие и малярия. Женщину арестовали в 2008 году, так как она принимала участие в несанкционированной встрече христиан. Она встречалась в университете Майнефи с сокурсниками для чтения и изучения Библии. С нею также были арестованы и отправлены в лагерь еще 15 студентов-христиан. По сведениям очевидцев, студенты были заперты в грузовых контейнерах. В течение дня там стоит невыносимая жара, а ночью ужасный холод. В контейнер с трудом проникал свежий воздух. Должностные работники лагеря предложили женщине медицинскую помощь, если она отречется от христианской веры. После того, как состояние здоровья Синиат совсем ухудшилось, она была доставлена в приемный медицинский пункт, но было поздно. 28-летняя христианка вскоре умерла. Эритрея занимает 11 место по гонениям на христиан. По данным церковных руководителей, уже около 2200 христиан заперты в полицейских участках, армейских лагерях и контейнерах. Многие сидят месяцами и даже годами без официального обвинения и судебного производства о заключении. В мае 2002 года президент Исайя Афеверке объявил список запрещенных общин, их насчитывается около 30. Только Коптская католическая Евангелическая лютеранская церковь и ислам официально признаны правителями Эритреи. Участница демонстрации приняла христианство. Китаянка Чай Лин, одна из лидеров студенческой манифестации на Пекинской площади Тяньаньмэнь, приняла крещение в апреле, сообщает Благовест-Инфо со ссылкой на CWN. Со словами Чай Лин, к новой вере ее привело чувство неспособности что-то изменить в своей стране, где попираются права человека и принципы демократии. Самым страшным и антигуманным, по мнению оппозиционерки, является закон, запрещающий семьям иметь более одного ребенка. Из-за этого закона китаянки вынуждены делать аборты. Это ежедневная бойня на площади Тяньаньмэнь, в 100 раз более страшное, которое происходит при свете дня, говорит Чай Лин. Чай Лин родилась в годы культурной революции в семье военных. Во время выступлений 1983 года ей было 23, и она училась на психологическом факультете. Единственная девушка среди лидеров протестующих, она за несколько дней до окончания демонстрации предсказала кровавый конец демократического движения в Китае. Некоторое время после разгона демонстрации она скрывалась, а затем смогла бежать во Францию, откуда переехала в США. В Америке она закончила Гарвардский университет и вместе с мужем-протестантом создала компьютерную компанию, часть доходов от которой передает организациям, защищающим права человека в Китае. В ноябре прошлого года Чай Лин познакомилась с Ву Цзянь, китайской женщиной, которую заставили сделать аборт, потому что она забеременела без разрешения правительственной организации по контролю численности населения. Ву Цзянь – одна из примерно 10 тысяч женщин, которых власти заставили прервать беременность лишь в одном округе Китая в 2005 году. По некоторым данным, за последние 30 лет в Китае было сделано до 400 миллионов насильственных абортов. Милость Господа настолько полна, что даже один из преступников, распятых со Христом, покаялся в своих грехах, и Христос пообещал взять его с собой в рай, заявила Чай Лин. Если бы лидер

На встречу были приглашены видные грузинские лингвисты, сотрудники Института перевода Библии и представители общественности. Работа над переводом канонических текстов псалтыри на современный грузинский язык заняла 6 лет. В ней приняли активное участие священнослужители Грузинской Православной Церкви. Как заявляют в Патриархии, необходимость этого издания вызвана существующими барьерами между древнегрузинским и современным грузинским языками, а новое издание станет понятным для широкого круга верующих. Индия. Убили за показ фильма о Христе. Продолжается расследование убийства активиста протестантской общины, который был забит до смерти в Восточной Индии после показа фильма о жизни Иисуса Христа, сообщает Седмица.ру со ссылкой на CNN News. Как сообщила коалиция церквей и миссионерских групп All India Christian Council, изуродованное тело 30-летнего Рави Мурму было найдено на прошлой неделе в Джамалпуре, штат Бихар. Мурму был членом протестантской команды, показавшей фильм «Иисус» в воскресенье 2 мая жителям деревни Лаксманпур в Джамалпуре. Мурму и его сотрудники покинули деревню после показа фильма, но он так и не добрался до дома, как сообщает его семья и правозащитники. Поиск начали 2 мая, и вскоре тело убитого Рави Мурму было найдено с отсеченной правой рукой. Кроме того, все тело было покрыто глубокими ранами. Полиция задержала 2 подозреваемых. Подробности пока не сообщаются. Представители протестантской общины предполагают, что на молодого человека напали за его религиозную деятельность, так как убийцы не взяли личных вещей – мотоцикл, мобильный телефон и часы. У Рави осталась жена Ринку, 8-летняя дочь Селеста и мать-вдова. Мурму был похоронен 3 мая, передает Union of Catholic Asian News. Убийство произошло в обстановке растущего беспокойства по поводу жестоких нападений на христиан в разных частях Индии. Раздел ведет Катерина Гертель, источник портал Credo.ru, лента новостей.

Международная газета об Израиле накануне. К Мертвому морю за живой водой. Лечебно-экскурсионные поездки к Мертвому морю в Израиль организует миссия из Германии «Евангелиумс Миссион». Проповеди и общение участников поездки будет вести известный проповедник и пастор Йоахим Лангхама. Мы решили, что это будет интересно знать нашим читателям, поэтому публикуем эту информацию. Такой отдых послужит не только для укрепления физического здоровья, но также поможет вам возрасти в вере и напитать душу духовной пищей. Узнать подробности о поездке можно, позвонив по телефону 05-222-84252, Германия. По той дороге. Окончание. Однако все по порядку. Как Лиза очутилась у стены в первый раз? Вот уже несколько веков Иерусалим, да и весь мир находятся в величайшем изумлении от происходящего в храме гроба Господня в Страстную субботу. Под молитву Иерусалимского патриарха в Кувуклии храма происходит сошествие огня. Каждый раз, когда напряженное ожидание чуда достигает своей кульминации, и тысячи людей, присутствующих в храме, пребывают в одном дыхании и в одном сердцебиении, когда, цитата из прессы, «православные арабы шумной ватагой с песнями и свистом ликующей колонной пробираются к Кувуклии, и при этом несколько сидят на плечах друг у друга, и те, кто сверху, бьют в барабаны, заводя остальную толпу. Тогда под сводами храма действительно появляются различные световые эффекты, которые продолжаются до появления огня. И вот оно, вознаграждение за многочасовое изнурительное ожидание. Вспыхивает факел огня в Кувуклии, от которого тысячи паломников зажигают свои свечи. Опять цитата. «Это невозможно описать. Волна огня стремительно распространяется поверх голов. Кажется, одно неловкое движение, и вспыхнут волосы и легкие платки. Но чудо-огонь не обжигает, и только через полминуты он приобретает свойства простого огня, и в храме становится жарко. О, если бы так, однажды возникнув, передавалась от сердца к сердцу любовь, от которой становилось бы жарко. Ведь по Евангелию любовь Христова объемлет нас. Если бы жажда этой любви, как сейчас огня, проникла в каждое сердце, то исполнилась бы заветная мечта человечества – жить в мире и благоденствии. А пока, чтобы стать свидетелем этого неординарного события, надо было заночевать в храме в пятницу. К 11 часам ночи Лиза едва держалась на ногах, а в храм все прибывали люди, и он гудел, как растревоженный улей. И Лиза вспомнила вопрос из Евангелия: «Что ходили вы смотреть?» А в самом деле, что пришли сюда смотреть люди и о чем они говорят? Да, о чем угодно, только не о событиях пятницы, о которых повествует евангелист Иоанн в 19 главе. День, в который 2000 лет назад была принесена величайшая жертва на земле, изменившая ход истории. Что же ходили мы смотреть во многочасовой толчеи храма, проведенной в озабоченности увидеть чудо? Вспомнил ли кто в этот день страдания и раны Иисуса Христа, которыми мы исцелились от греха? И Лиза проверяла себя, свои мысли и чувства. Увы, ожидание чуда – вот что было доминантной в минувшую пятницу.
Все в этой Иерусалимской ночи было подчинено одному желанию – во что бы то ни стало стать свидетелем сошествия огня, а может быть свидетелем знамения. Но ведь Иисус Христос отказал в просьбе книжникам и фарисеям показать знамение. В Евангелии записан ответ Христа: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Вдруг Лизу озарила мысль. Ведь именно здесь, в сердце земли, находился Христос после распятия в ту давнюю субботу. Так что же тогда мы все здесь ожидаем? И что нас уводит от размышления над драмой Пятницы, от сопереживания нашему Спасителю? Наконец, где наши благодарные молитвы Ему за совершенный подвиг для спасения человечества? Однако на этот раз в храме ночевать никому не разрешили. Возможно, из-за соображений безопасности. Непроста политическая ситуация на Ближнем Востоке. И после 2 часов ночи проворные полицейские очистили храм от присутствующих. Самые выносливые остались на остаток ночи на улице возле ворот. А Лиза с частью паломников ушла в гостиницу, чтобы через 2 часа отдыха вновь пойти в храм. Но рано утром все подходы к храму были уже перекрыты полицейскими. Лиза вместе с паломниками металась по узким улицам в поисках прохода к храму. Она потеряла своих и оказалась одна на узкой улочке, которая к этому времени стала превращаться в базар. Сам по себе базар представлял удивительное зрелище. С обеих сторон улицы открывались широкие двери лавок, и выставляемый из них товар делал улицу еще уже и непроходимее. Из-за плохого дневного света улицы освещались электричеством. В довершение всего по улочке ехал маленький грузовичок с прицепом, который развозил товар и бесцеремонно наезжал на толпу. Каждый в эту страстную субботу жил своей жизнью. Кто торговал, кто праздновал шаббат, кто жаждал чуда, приехав специально для этого издалека, кто-то вспоминал Христовы страдания. Страдания, которые завершались воскресным утром, торжествующим приветствием «Христос воскрес! Воистину воскрес!». Лизе тоже надо было прожить эту субботу. Окончательно потерявшись, находясь в базарной толчее, она мысленно обращалась к Небесному Отцу. Если Он дивным образом доставил ее на святую землю, то уж здесь Он распорядится ею наилучшим образом. Поэтому Лизу не оставляла надежда, что Господь укажет путь и приведет туда, куда надо. Она постаралась успокоиться и огляделась. Улица, по которой она шла, показалась знакомой. Вот поворот, еще один. Улица сужается, сейчас будет вход в храм. Но вместо него Лиза оказалась перед стеклянной проходной, где, осмотрев сумочку, ее пропустили через вертушку. Изумленная Лиза увидела перед собой большую площадь, уходящую под уклон вниз, с высокой стеной впереди. У самой стены на площади, поделенной надвое, молились отдельно мужчины и женщины. На женской половине молящихся было мало. Кто-то сидел на стульях, кто-то стоя или сидя молился у самой стены, изредка прикасаясь к ней. Оказавшись совсем не в том месте, куда шла, Лиза с некоторым напряжением присела на стул и мысленно обратилась к Господу, прося Его защиты и водительства.
и, успокоившись окончательно, посмотрев на стену перед собой, подумала, что, наверное, и стена плача вот такая, и стала тоже молиться. Так Лиза попала к стене плача в первый раз, в то время, когда в храме гроба Господня все пребывали в ожидании чуда сошествия огня. Она молилась. И сейчас она опять была на этом месте по Божьей воле и Его благодати. Той благодати, о которой написано, что благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, и что Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Благодарное сердце Лизы было переполнено любовью к Господу Иисусу Христу. Его воскресение Лиза праздновала в Израиле, посетив все знаменательные места – Вифлеем, Назарет, Генесарецкое озеро, Елеонскую гору, с которой, как на ладони, обозревается весь Иерусалим. А теперь он еще оказал ей честь, дважды привел к месту, на котором мудрейшим из царей Соломоном был воздвигнут храм Господу. У стены этого храма молилась сейчас Лиза и уже не переживала, что времени отпущено только 15 минут, ведь она молится здесь по Божьему промыслу второй раз. Она изливала сердце свое, подобно пророку Иеремии, как воду пред лицом Господа. Ей так много надо было сказать своему Спасителю, живому Богу, который жил в ее сердце. Лиза изливала свое сердце за родных, детей, коллег, соседей, за церковь поместную и церковь вселенную, невесту Христову, за начальство и правительство, за мир во всем мире, за прекращение войн, терактов, за святую землю, за прозрение и благоденствие еврейского народа. Может быть, для этого и пригласил ее Господь к себе в гости, в Иерусалим. Людмила Чернякова, Россия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие радиослушатели, Миссионерское общество «Голос мира» представляет вам христианскую радиопередачу «По страницам Библии». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни. –

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады предложить вашему вниманию очередной выпуск передачи «По страницам Библии». Надеемся, что следующие полчаса сегодняшней программы помогут вам в изучении и понимании Слова Божьего. Открываем мы программу словами псалмопевца Давида, записанной в 118-м псалме Библии. «Я люблю заповеди Твои, то есть заповеди Божии, более золота и золота чистого. Все повеления Твои все признаю справедливыми. Всякий путь лжи ненавижу. Дивны откровения Твои, потому хранит их душа моя».

Держа в руках Библию, сознаем ли мы, какое драгоценное сокровище мы имеем? Тот, кто основывает свою жизнь на истине Слова Божьего, подобен человеку, который построил свой дом на прочном фундаменте. Библия – уникальная книга. Она дает нам ценнейшую информацию, которую нельзя встретить ни в какой другой книге. Она говорит нам о всемогущем Боге, открывает нам Его характер, Его волю, творимые им дела и чудеса, а также указывает нам путь к спасению и к вечной жизни. Но мы находим в Библии не только информацию обо всем этом. Она дает нам глубокую внутреннюю уверенность, что все, о чем в ней говорится, реальность и неопровержимая истина. О своей уверенности в этом известный немецкий пастор и писатель Вильгельм Буш пишет в своей книге «Иисус. Наша судьба» следующее. Цитирую. «Если вы приведете мне массу научных опровержений, то я отвечу, я знаю об этом лучше. И если бы весь мир сомневался, то я бы сказал, я в этом уверен». Вот какой определенной является христианская вера, которая нам предлагается в Библии. Конец цитаты. Да, тот, кто на личном опыте убедился в истинности Священного Писания, для того Библия – драгоценнейшая книга в мире.

Дорогие друзья, сегодня вы услышите продолжение начатого в прошлых передачах последовательного разбора Евангелия от Луки. Перед тем, как Иван Петерс приступит к беседе, прозвучит короткое музыкальное исполнение, во время которого вы можете открыть свои Библии и найти текст сегодняшнего разбора. Первая глава Евангелия от Луки, стихи с 18 по 38.

Наш сегодняшний разбор Евангелия от Луки мы начнем с 18 стиха 1 главы. Захария и его жена Елизавета, о которых здесь идет речь, уже долгие годы молились Богу, принося пред Ним их самое большое желание. Они были бездетными и хотели иметь ребенка. Бог долго заставил их ждать, испытывая их верность Ему. И хоть бездетность считалась позором среди людей того времени, эта чета получила свидетельство в Слове Божьем, что они оба были праведны пред Богом. А Бог, дорогие, всегда слышит молитву праведных, но часто испытывает их, затягивая с ответом. Это испытание Захария выдержал. Несмотря на то, что Бог так долго не отвечал, он усердно и преданно служил ему. Хорошо при таком примере проверить и свое личное отношение к Богу. Как реагируем мы, если нам Бог не сразу отвечает? Не слабеет ли наша молитва с течением времени? Если Бог затягивает с ответом, ведь это ничто иное, как испытание нашей веры. Такие случаи дают нам возможность проверить самих себя, любим ли мы Бога действительно, безусловно, от всего сердца. Или наша любовь к Нему подобна стрелке барометра, колеблющейся от влияния погоды. Мы жаждем общения с Богом, когда мы в тесноте, а с ослаблением давления обстоятельств слабеет и наша ревность к Богу. Христос возлюбил нас, когда еще был в прекрасных небесах. Ради любви Он отрекся от благ неба и пришел к нам. Мы часто поступаем наоборот. Когда нам трудно, то мы ищем общение с Богом. А как только появляется удобство, это общение с нашей стороны ослабевает. Захария остался верным Богу, несмотря на трудности, и поэтому сам Бог открывается ему через своего ангела. Это откровение он получил во время своего служения пред Господом. А Бог всегда открывается верным ему людям. Но как реагирует Захария, получив ответ на свою молитву? В 18 стихе мы читаем: «И сказал Захария ангелу: „Почему я узнаю это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных?“» Почему возникает этот вопрос? Не следовало ли пасть пред ангелом и благодарить за полученный на молитву ответ? Но вместо благодарности мы видим у Захарии неверие. Библия не дает нам ясного пояснения того, почему Захария не поверил Богу. Возможно, долгое ожидание уже угасило в нем этот огонь желания ответа. Ведь и он был человеком, как и мы все. Как часто мы ревностно молимся о чем-либо Богу, но не получив сразу ответа, наша молитва становится постепенно только обрядом и привычкой. Происшедшее с Захарией может быть нам уроком, поучающим нас быть постоянными в молитве. Ведь Слово Божие нас призывает: «В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Вероятно, вера Захарии получить ответ на свою молитву со временем ослабела. Он даже просит знамения у ангела в доказательство ответа на молитву. И за это ангел его наказывает. В 19 и 20 стихах мы читаем: «И ангел сказал ему в ответ: „Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время“». Но почему же Захария был наказан за то, что он просил знака подтверждения ответа на его молитву? Авраам, Гедеон и другие ведь тоже просили знамения и получили его. Причина, вероятно, та, что Захария был священник, да притом на службе пред Богом. Он должен был в любой момент считаться с тем, что Бог ему явится. Как посредник между Господом и людьми, несущий великую ответственность примирения людей с Богом, в нем не должно было возникнуть такое сомнение. Захария говорит ангелу, что он стар, и на это получил ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом». Ведь Захария, как священник, во время молитвы за весь народ тоже стоял пред Богом, имея могущество Божие, и все же сомневался словам ангела.
Ведь народ узнал о его наказании, когда он вышел немым из храма. Только знаками Захария мог объясниться с народом. Но в этом видна и духовная сторона. В момент, когда весть о предшественнике Мессии была громко сказана, уста священника замолкли. Приблизилось время великого первосвященника, Сына Божия, грядущего на землю в образе человека. С тех пор только его голос будет иметь значение для всего человечества. Завершив свою службу в храме, Захария ушел домой в ожидании рождения сына. Он знал, предшествие Мессии близко, но не мог сказать об этом людям. Так Захария стал отцом того, кто будет приготавливать путь Господу. 6 месяцев спустя после этого Бог превозглашает самое великое событие, происшедшее в истории человечества. На землю приходит сообщение о рождении Мессии, Спасителя мира и людей. В этот раз ангел является не мужчине, а девице. Это потому, что у Христа не будет земного отца. Прочтем с 26 по 28 стихи из 1 главы. «В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обреченной мужу именем Иосиф, из дома Давидова. Имя же деве Мария. Ангел вошед к ней сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Эта весть была принесена Марии тем же ангелом, который сообщил Захарии ответ на его молитву. Это был святой момент, в который деве был дан сын, миру Спаситель, земле новая жизнь и человечеству Сын Божий. Это был час сошествия Слова Божия, Логоса, на землю во плоти. Но это также произошло в месте, одно упоминание которого было достаточно, чтобы вызвать отвращение у людей. «Из Назарета может ли быть что доброе?» часто слышалось в то время из уст евреев. Но и здесь, в презираемом людьми месте, была найдена преданная Богу Дева Мария, удостоившаяся стать матерью Христа Спасителя. Дважды в 27 стихе сказано, что Мария была девой. Здесь употреблено греческое слово «партенос», что означает «дева», «девица». Я не хочу вступать в споры и дискуссии о этом святом происшествии. Для меня свидетельство Библии вполне достаточно доказательства его истины. Если бы все дела, творимые Богом, могли бы быть объяснены нашим человеческим разумом, то Бог не был бы Богом. Но вера в девственность Марии необходима. Имея земного отца, Иисус не мог бы стать угодной Богу жертвой за наши грехи. Один только разговор Марии с ангелом – достаточное доказательство чуда всех чудес, рождения Сына Божия без земного отца. Как и Захария, Мария тоже смутилась и услышала ободрение ангела: «Не бойся». После этого она услышала: «Ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус». Слова эти очень сходны с словами, сказанными Захарией. Но поведение Марии отличается от него. Тот, который служил в месте поклонения Богу, сомневался словам ангела, а простая, обреченная плотнику дева, только в скромности и смущении задает вопрос: как это произойдет? Здесь вспоминаются слова Христа, сказанные им самарянке в ответ на его вопрос, где следует поклоняться Богу. Он ей сказал: «Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Бог ищет себе». Евангелие от Иоанна, 4 глава, стих 23. Мария была именно такая истинная поклонница. В храме оказалось сомнение, а вместе презираемым людьми – верность и преданность Господу. В вопросе Марии незаметно сомнение.
И знака для подтверждения слов ангела она тоже не требует. Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рожденное святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Это объяснение ангела было для Марии достаточно. Она постыжает нас в наших частых сомнениях и бесконечных вопросах к Богу, почему и зачем. Все, что мы о Марии в этот момент знаем, это ее послушание и согласие. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Большего пояснения о зачатии Сына Божия Библия не дает. Только несколько дней позже Елизавета, увидев Марию, узнала, что та несет в себе Господа и Иисуса Христа, о котором и ангел сказал Марии, что он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать пред домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Эти стихи в буквальном смысле исполнятся еще в будущем. Но сегодня они имеют для нас важное и поучительное значение. Величество Христа началось в яслях среди скота и кончилось на позорном кресте. А вся его жизнь была страдание и притеснение. Велик не тот, дорогие, кто восхваляется людьми, но тот, кто, проповедуя Христа, изгоняется из домов, побивается камнями, терпит презрение и насилие, и все же идет в другое место и снова проповедует о Христе. Такие будут достойны Божьего откровения и будут готовы к делу для Бога, как была готова Мария. Она не возгордилась и не просила себе величия, но была готова принять на себя позор. В то время как Елизавета могла благодарить Бога за данного ей ребенка и снятие бесчестия, бездетности, Мария была готова принять на себя поношение людей, став матерью, еще не выйдя замуж. Чистая совесть и преданность Богу является величайшим сокровищем для верующих. Таковых Бог в свое время вознаградит и прославит.

На юге ласковом, на хмуром севере, везде, где межи церкви пролегли, служите Господу со всем усердием, всю скорбь и радость братства разделив. Прекрасно для души Христа учение, но в нем для плоти поощрения нет. Служите Господу без развлечения, забавы — это признак детских лет. Служите Господу в святом собрании, где льются звуки песен и молитв. Служите и под шум ветров, в изгнании, когда душа тоскует и болит. Служение любящих, служение искренних проявится не только на словах. Кто любит Иисуса, тот поистине для ближнего евангельский слуга. И если недруг вас привел в смущение, и если друг поднял на вас пету, при ободрении, при поношении служите верно Господу Христу.

Вы только что прослушали передачу «По страницам Библии». До свидания, да благословит вас Господь!

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Джон Буньян. Духовная война. Глава 19. Слово Эммануила к душе. Когда город наконец избавился от врагов, грозивших навсегда нарушить его спокойствие, царевич послал сказать старшинам, чтобы все жители собрались на торговой площади. Эммануил в назначенный час в сопровождении своей свиты явился туда и обратился к народу со следующей речью. «О душа, мое возлюбленное создание, дорогое моему сердцу, велики права, которые я даровал тебе. Тебя я возвысил над прочими моими созданиями не по достоинству твоему, а по безмерной любви моей. Я спас тебя от заслуженного тобою гнева отца моего и вырвал из рук дьявола. Дорогую цену я заплатил за твой вход в царство царя Шаддая. Кровь свою пролил я на грешную землю, чтобы ты стала моей. Только так мог я примирить отца моего с тобой, дабы он принял тебя в обители свои. Кроме того, о создание мое, я вырвал тебя из рук врагов твоих, невзирая на твое сопротивление, на долгую борьбу со мной, ибо ты отдалась обольстителю и желала оставаться с ним, не понимая, что тем самым желала своей погибели. Вначале своим законом, а потом своей благой вестью хотел я тебе раскрыть истину, но ты не внимала ни мне, ни отцу моему. Я же не покинул тебя, вынес оскорбление, потому что не хотел дать тебе погибнуть, хотя ты к этому стремилась сама. Я окружил тебя своей любовью, но не отводил от тебя скорби и бедствия. Я хотел, чтобы ты изнемогла и воззвала ко мне о помощи. И когда ты вернулась ко мне и попросила прощения за свои грехи, я простил тебя. Ты видишь, творение мое, сколько сил небесных охраняют тебя. Все воинство мое ныне на страже твоей. Его обязанность — защищать и оберегать тебя от врагов, наставлять и готовить тебя предстать пред Отцом моим для принятия от Него благословения и славы. Ибо с этой целью ты и сотворена. Я исцелил тебя. Но когда ты вновь отпала от меня, я удалился, хотя и не забывал о тебе. Я тот, который послал страх Божий, чтобы предостеречь и научить тебя. Я разбудил совесть, осветил омраченное разумение и укрепил волю, дабы ты прозрела и жила в истине. И ты, по действию моего духа, стала искать меня, и, найдя, обрела здравие, мир и спасение. Я вторично изгнал дьявольцев из города и решил казнить их, ибо всякий порок и зло ненавистны отцу моему и мне. И ныне я вернулся к тебе с миром, о возлюбленное творение, и твои преступления не воспомяну более никогда, и будущее твое будет отраднее прошлого. Еще немного времени, и я перенесу душу, и стены, и камни, и жителей в страну иную, в мою, где обитаем мы с отцом. Такова была цель его, когда он поселил тебя во вселенной. Там, в царстве нашем, ты будешь жить в любви и славе. И ты будешь в постоянном общении со мной, отцом моим и верховным.

через много скорбей, и ныне мною представлены Отцу. Там, в той стране, куда хочу со временем переселить тебя, о, искупленное мое создание, находится сокровище, которое Отец приготовил тебе и хранит, пока ты не явишься получить их из Его рук. Все, живущие там, полны любви к тебе и возрадуются твоему приходу. Там ты обретешь мир и радость. Вот, дорогое мое создание, каково твое будущее. Теперь же укажу тебе на твои обязанности, пока ты будешь жить во Вселенной, и доколе не приду сам за тобой, как сказано в Писании. Заклинаю тебя хранить одеяния, данные мной, в еще большей чистоте, чем до сего времени. Это даст тебе премудрость и честь, а мне еще большую славу. Пока одеяния твои будут белоснежны, мир будет считать тебя моим, и я буду утешаться тобой. Украшай же себя непорочностью и пользуйся законом моим для укрепления поступи твоей на указанном мною пути. Но если вдруг ты запятнаешь свое одеяние, то час омой его в источнике живой воды, указанном мной. Не медли с этим, и не давай одеянию твоему еще сильнее запачкаться, ибо этим ты меня обесславишь и на себя навлечешь страдания. Да не коснется грязь мира белого одеяния твоего, и да будет глава твоя всегда помазана елеем. О, дорогое мое создание, как часто избавлял я тебя от когтей дьяволоса! Я прошу тебя об одном. Не воздавай мне злом за добро, но помни мою любовь и благость к тебе. Я жил и умер ради тебя во Вселенной, но я жив и не умру более никогда. Я живу, дабы ты не умирала, и потому что я жив, жить будешь и ты. Я примирил тебя с Отцом моим кровью моею, пролитой на кресте, и, будучи в примирении, ты тоже будешь жить. Я о тебе молюсь, за тебя буду бороться с врагами твоими, и благость моя к тебе безгранична. Ничто не может тебе повредить, кроме греха. Ничто не унизит тебя перед врагом, как только грех. Остерегайся же греха, возлюбленное создание. Но знаешь ли, почему я до сих пор не истребил всех дьявольцев, спрятавшихся в твоих тайниках? Чтобы заставить тебя бодрствовать, чтобы испытать любовь твою и научить тебя ценить мое могущество и самопожертвование. Пусть они напоминают тебе о тех временах, когда силы тьмы царствовали над тобой и жили в твоем замке. Если бы я уничтожил твоих внутренних врагов, тебе бы грозила опасность вновь уснуть. Множество внешних вражеских сил накинулось бы на тебя во время твоего сна и овладело бы тобой. И потому я сохранил кое-кого из врагов твоих, дабы ты не теряла бдительности. Знай же, чего бы они против тебя не затеяли, моя цель – внушать тебе убеждение, что только Отец мой и я можем научить тебя успешно сражаться против них, и потому присутствие их не удалит тебя от нас, а напротив, заставит тебя чаще прибегать к нашей помощи. Докажи мне твою любовь, дорогое наше творение, за всю мою благость к тебе. Оставайся всегда при мне,
и я буду стоять за тебя

перед отцом моим. Люби меня настолько, чтобы превозмочь искушение, и я буду любить тебя, несмотря на твои слабости. Помни также, что многим ты обязана и моим военачальникам, которые за тебя боролись, терпя невзгоды. Заботься о них, пока они здоровы, и тебе жить будет привольно. Если они заболеют и ослабеют, и тебе станет худо. Не думай, что ты всегда можешь действовать по своему разумению. Держись моего слова. Даже если оно и кажется тебе порой неясным, позднее все поймешь в совершенстве. Верь только, что когда меня не видишь пред собой, моя любовь к тебе не оскудевает, и я храню тебя в своем сердце. Как я учил тебя бодрствовать, молиться, бороться с врагами, так ныне повелеваю верить, что моя любовь к тебе не изменится никогда. О, возлюбленное, искупленное мною создание, бодрствуй! Никакого другого бремени не хочу возложить на тебя, как то, которое не

Милые спутники, я недавно поведал вам свой сон о пилигриме-христианине и его трудном путешествии в Небесный Град. Сделал я это с большой радостью и надеясь, что не напрасно. Я упомянул жену и детей христианина, которые не одобряли его стремление покинуть родину. Потому-то он решил с ними расстаться и уйти один, не желая погибнуть вместе со всеми жителями города Гибель. Из-за многочисленных дел я долго не мог выбраться в те места, по которым он прошел, и не осведомлялся о тех, кого он покинул. Недавно, однако, я вновь побывал там, поселился в полутора верстах от города, и когда однажды заснул, мне приснилось,

Вижу пожилого человека, идущего в том же направлении, что и я. Я присоединился к нему. Мы разговорились. Речь случайно зашла о христианине. «Не знаете ли, почтенные, что это за город там, внизу, слева от нашей дороги?» Человек по имени Проницательный ответил: «Это город Гибель, жители которого страшно беспечны». «Так я и думал, что это именно этот город», — ответил я. «Я однажды побывал в нем, и потому могу подтвердить ваши слова». «Увы, мне было бы гораздо приятнее иметь лучшее мнение об этом городе». «Я вижу, вы человек добрый. Не слышали ли вы, что случилось с жителем этого города, христианином, который однажды отправился в путешествие?» «Как не слышал?» «Слышал», — ответил Проницательный. «Я даже знаю, через какие неприятности, сражения и испытания он прошел во время своего путешествия. Надо сказать, что вся округа о нем толкует. Все интересуются подробностями его путешествия. Мне кажется, я даже могу смело сказать, что его решение внушило многим глубокое к нему уважение, хотя сначала его считали безумцем. Говорят, ему там хорошо живется. Даже те, которые никогда не решатся последовать его примеру, завидуют его счастью». «По-моему, — заметил я, — они правы, считая, что жить ему там привольно. Он живет около источника жизни без труда и печали, ибо там скорбь неизвестна. Но скажите, что же о нем рассказывают?» «Самое разное. Одни, что он теперь облачен в белую одежду, а на шее носит золотую цепочку. На голове его будто бы золотой венец с жемчугом. Другие толкуют, что те силы света, которые иногда ему являлись во время путешествия, теперь его близкие товарищи, и что он с ними в таких же дружеских отношениях, как здесь сосед с соседом. Притом утверждает, что царь той страны наградил его богатой и роскошной обителью в своем чертоге, и что он ежедневно ест и пьет, беседует и отправляется на прогулки с ним, получая милости от того, кто судья всех. Кроме того, толкуют, будто бы царь этот вскоре прибудет в наши места узнать причину, почему здешние жители так презирали и осмеивали христианина, когда он решился начать странствование, и даже уверяют, что за несправедливости, причиненные ему здесь, монарх осудит их, как за соделанные ему самому. И не мудрено, ведь из одной любви к царю пилигрим решился на путешествие». «Я в этом уверен, — ответил я, — и радуюсь за этого человека, отдыхающего теперь от своих трудов. Он пожинает радость за пролитые слезы и находится в безопасности. Ему не страшны больше стрелы врага, он далеко от тех, кто ненавидел его. Я очень доволен, что слух о нем распространился по всей округе. Кто знает, может, и другие одумаются. Но позвольте спросить, не знаете ли вы чего-нибудь о его жене и детях? Что стало с ними? Христиана и ее сыновья? Кажется, они теперь на правильном пути, хотя когда-то и не вняли просьбам и слезам христианина, не решились идти с ним. Впоследствии, однако, они одумались, и потому, собрав пожитки, пошли его искать. «Отлично!» — воскликнул я. «Неужели и жена, и дети пошли?» «Да, я был свидетелем и знаю все подробности дела. Мать и 4 сына отправились в путешествие. И так как я вижу, что нам с вами еще долго предстоит идти вместе, то могу рассказать подробно, как все это случилось. Женщина эта, имя Христиана, она приняла в тот день, когда пустилась с детьми в путешествие. Лишь только муж ее перешел реку смерти, и вестей от него больше не было, стала обдумывать свое прошлое и будущее. Она страдала от потери доброго мужа, чувствуя, что теперь узы любви порваны. Мы живые, не можем не грустить о дорогих нашему сердцу близких,
которых лишились. Христиана стала вспоминать свое дурное обращение с мужем и решила, что это единственная причина их разлуки. Ее мучила совесть. Бремя вины камнем лежало на ней. Кроме того, она сильно скорбела, вспоминая его бессонные ночи в слезах и стенаниях. Как он ее упрашивал пойти с ним вместе, с детьми. И каждое действие христианина перед тем, как он решился искать избавление от бремени, живо вспомнилось ей. Сердце ее разрывалось от горя. Его душераздирающий возглас, явно вырвавшийся из глубины души, «Что мне делать, чтобы спастись?» звучал в ее ушах. Тогда она обратилась к своим детям. «Милые сыновья мои, мы погибли. Я согрешила против отца вашего, и он теперь далеко от нас. Он хотел меня взять с собой, а я воспротивилась его желанию. И вам я помешала получить жизнь вечную». При этих словах мальчики заплакали, упрашивая ее идти вместе искать отца. «О, — причитала Христиана, — зачем мы не ушли с ним? Нам было бы теперь гораздо лучше. А сколько горя нас еще ждет! Прежде я по безумию своему воображала, что печаль вашего отца порождалась расстроенным воображением. Теперь я думаю, что тому была иная причина. Ему был дарован свет жизни, при помощи которого он избегнул сетей смерти». И все снова воскликнули: «Горе нам, несчастным!» На следующую ночь Христиане приснился сон. Видит она, что кто-то разворачивает перед ее глазами длинный свиток пергамента, в который были внесены все ее прегрешения. Их было так много, и были они такими черными, что ужас овладел ею. Она громко воскликнула во сне: «Господи, будь милостив ко мне грешной!» И дети услышали ее крик. Вдруг ей показалось, что возле ее постели стоят два человека подозрительной наружности и о чем-то рассуждают между собой. Голоса их становились все громче, и она ясно слышала слова. «Что делать с этой женщиной? Днем и ночью она все призывает милость Господню. Надо нам найти средство отвлечь ее от подобных мыслей, ибо если она будет так продолжать, мы ее упустим, как упустили ее мужа. Как бы помешать ей в ее заботах о будущем? А то потом никакая земная власть не в силах будет ее удержать». От этих слов она проснулась. Мороз пробегал по коже, и все тело колотил озноб. Вскоре она снова заснула. И вот видит она своего мужа-христианина, стоящего меж бессмертных и играющего на лире перед кем-то, чья голова окружена радужным нимбом. Она увидела, как муж ее опускается к подножию престола и простирается ниц, с благодарностью говоря: «От всего сердца благодарю Тебя, Господи, Царь мой, что привел меня в сие место». И множество светлых серафимов вокруг престола заиграли на лирах и чудно запели, но слова их не были понятны никому, кроме христианина и его товарищей в этом блаженном краю. На другое утро, когда она встала, помолилась и побеседовала со своими детьми, кто-то громко постучал в дверь. «Если ты пришел во имя Господа, войди!» «Аминь!» — услышала она в ответ. Дверь отворилась, и кто-то вошел и приветствовал ее словами: «Мир дому сему! Знаешь ли, Христиана, зачем я сюда пришел?» Она смутилась, и сердце ее сильно забилось. Откуда он, и что ему от нее нужно? Он продолжал: «Имя мое — Тайна, и я обитаю с теми, которые в горних. Мы узнали, что ты пожелала отправиться туда. Нам известно,
что ты осознала зло, которое когда-то причинила своему мужу, уговаривая его не избирать пути, ведущего в небесный град, и то, что удержало детей. Милосердый прислал меня возвестить тебе, что он готов тебе простить, и что вся его радость состоит в даровании прощения за соделанные прегрешения. А еще он желает известить тебя, что ты им приглашена к трапезе, где будешь пред лицом его, и что он угостит тебя всем наилучшим в доме его и вручит тебе наследство Иакова, отца твоего. Там находится теперь и христианин, муж твой, в окружении своих товарищей, вечно пред лицом того, кто живит, взирающих на него. И все они возрадуются, когда услышат шаги твои при входе в обитель отца твоего». Христиана в сильном волнении опустила низко голову. Гость продолжал. «Христиана, вот тебе письменное послание от царя, при котором ныне твой муж». Она взяла письмо, издававшее чудное благоухание. Золотой вязью было написано следующее. «Царь желает, чтобы ты поступила, как твой муж, христианин, ибо это единственный путь к ограду Божьему, где он обитает в вечном блаженстве». Христиана наконец собралась с мыслями и воскликнула: «Возьми меня и детей моих с собой, дабы и мы пошли поклониться царю». Но гость ответил: «Христиана, горькое достается прежде сладкого. Ты пройдешь через горе и трудности, как тот, который отправился прежде тебя, и только потом вступишь в небесный град. Поэтому советую тебе поступить, как поступил муж твой. Иди к тесным вратам, которые там, за поляной. Они начало того пути, по которому тебе следует идти. Желаю успеха. Еще советую тебе хранить это письмо у сердца и читать его себе и детям, пока не выучите его наизусть. Напевай этот текст дома, а потом ты должна будешь отдать это послание у отдаленных врат».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 3. Если жертва его — жертва мирная, если он приносит из крупного скота, мужского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока, и возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее у дверей скинии собрания. Сыны же Аароновы, священники, покропят кровью на жертвенник со всех сторон. И принесет он из мирной жертвы в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах на огне. Это жертва благоухания, приятная Господу. А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу мужского или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока. Если из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколет ее пред скинию собрания, и сыны Аароновы покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон». И пусть принесет из мирной жертвы в жертву Господу тук ее, весь курдюк, отрезав его по самую хребтовую кость, и тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени с почками, он отделит это. Священник сожжет это на жертвеннике, это пища огня. Жертва Господу. А если он приносит жертву из коз, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову ее и заколет ее пред скинию собрания и покропят сыны Аароновы кровью ее на жертвенник со всех сторон и принесет из нее в приношение в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это, и сожжет их священник на жертвеннике. Это пища огня, приятное благоухание Господу, весь тук Господу. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука и никакой крови не ешьте. Третья книга Моисея, Левит, глава 4. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе. И приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господом, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом, и возьмет священник помазанный крови тельца, и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит кровью 7 раз пред Господом пред завесою святилища. и возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания, и вынет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник на печени, с почками отделит он это, как отделяется из тельца жертвы мирной, и сожжет их священник на жертвеннике всесожжения. А кожу тельца, и все мясо его с головою и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах, где высыпается пепел, там пусть сожжен будет. Если же все общество Израилева согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания». И возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом, и заколют тельца пред Господом, и внесет священник помазанной крови тельца в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит 7 раз пред Господом пред завесою святилища. И возложит крови на роги жертвенника, который пред лицом Господним в скинии собрания, а остальную кровь выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания, и весь тук его вынет из него и сожжет на жертвеннике. И сделает с тельцом то, что делается с тельцом за грех. Так должен сделать с ним, и так очистит их священник, и прощено будет им. И вынесет тельца вне стана, и сожжет его так, как сожег прежнего тельца. Это жертва за грех общества. А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповеди Господа Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока, и возложит руку свою на голову козла, и заколет его на месте, где заколаются всесожжения пред Господом, это жертва за грех. И возьмет священник перстом своим крови от жертвы за грех, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь его выльет к подножию жертвенника всесожжения. И весь тук его сожжет на жертвеннике, подобно как тук жертвы мирной, и так очистит его священник от греха его, и прощено будет ему. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения, и возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника». И весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу. И так очистит его священник, и прощено будет ему. А если из стада овец захочет он принести жертву за грех, пусть принесет женского пола без порока. И возложит руку на голову жертвы за грех, и заколит ее в жертву за грех на том месте, где заколают жертву всесожжения, и возьмет священник перстом своим крови от сей жертвы за грех и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника, и весь тук ее отделит, как отделяется тук овцы из жертвы мирной, и сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. И так очистит его священник от греха, которым он согрешил, и прощено будет ему. Третья книга Моисея, Левит, глава 5. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу, за грех, и очистит его священник от греха его. Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит. И покропит кровью сей жертвы за грех на стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножию жертвенника. Это жертва за грех. А другую потребит во всесожжение по установлению. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех. И принесет ее к священнику, а священник возьмет из нее полную горсть в память и сожжет на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва за грех. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, в котором-нибудь из оных случаев, и прощено будет ему. Остаток же принадлежит священнику, как приношение хлебное. И сказал Господь Моисею, говоря: если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада своего овна без порока, по твоей оценке, серебряными сиклями, по сиклю священному, в жертву повинности. За ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю, и отдаст сие священнику, и священник очистит его овном жертвы повинности, и прощено будет ему. Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным и понесет на себе грех, пусть принесет к священнику жертву повинности овна без порока, по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которую он провинился пред Господом. Третья книга Моисея, Левит, глава 6. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают, и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел, или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности. И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец, овна без порока по оценке твоей. И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, чтобы он не сделал все, в чем он сделался виновным. И сказал Господь Моисею, говоря, «Заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем». И пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, и пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника». И пусть снимет с себя одежды свои и наденет другие одежды и вынесет пепел вне стана на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает. И пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем всесожжение и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике, и не угасает. Вот закон о приношении хлебном. Сыны Аароновы должны приносить его пред Господом к жертвеннику, и пусть возьмет священник горстью своею из приношения хлебного, и пшеничной муки, и елея, и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике. Это приятное благоухание в память пред Господом. А остальное из него пусть едят Аарон и сыны его. Пресным должно есть его на святом месте, на дворе скинии собрания пусть едят его. Не должно печь его квасным. Съедаю я им в долю из жертв моих. Это великая святыня, подобно как жертва за грех и жертва повинности». Все потомки Аароновы мужского пола могут есть ее, это вечный участок в роды ваши из жертв Господних. Все, прикасающееся к ним, освятится. И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот приношение от Аарона и сынов его, которые принесут они Господу в день помазания его». Десятая часть ефы пшеничной муки в жертву постоянную, половина сего для утра и половина для вечера. На сковороде в елее она должна быть приготовлена. Напитанную елеем приноси ее в кусках, как разламывается в куски приношение хлебное. приноси ее в приятное благоухание Господу. И священник, помазанный на место его и сынов его, должен совершать сие. Это вечный устав Господа. Вся она должна быть сожжена. И всякое хлебное приношение от священника все да будет сожигаемо, а не съедаемо. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания». Все, что

коснется к мясу ее, осветится. Если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымыть водой. Весь мужской пол священнического рода может есть ее, это великая святыня. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема, ее должно сожигать на огне. Третья книга Моисея, Левит, глава 7. Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколоть на том месте, где заколается всесожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь тук, курдюк и тук, покрывающий внутренности, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками пусть он отделит сие. И сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности. Весь мужской пол священнического рода может есть ее, на святом месте должно есть ее, это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику. И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое приготовленное в горшке или на сковороде, принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем, и сухое, принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек, пусть он приносит приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной. Однако что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно. А оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вменится. Это осквернение. И кто будет есть ее, тот понесет на себе грех. Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне. А мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. Если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой или к нечистому скоту, или к какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней,
то истребится душа та из народа своего. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, никакого тука, ни из вола, ни из овцы, ни из козла не ешьте. Тук из мертвого и тук из растерзанного зверем можно употреблять на всякое дело, а есть не ешьте его. Ибо кто будет есть тук из скота, который приносится в жертву Господу, истребится душа та из народа своего. И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших, ни из птиц, ни из скота. А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицом Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения, и отдаю их Аарону священнику и сынам его в вечный участок от сынов Израилевых. Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия, который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синаи, когда повелел сынам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношение их.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Сегодня мы продолжим изучение книги Левит, но вначале давайте обратимся к вашим письмам. Вот что пишет Надежда Викторовна из города Могилева. «В нашем городе много церквей разных направлений, но я не могу примкнуть ни к одной из них. Когда я узнаю основы их веры, меня что-то смущает. Бога я познаю в одиночестве, используя духовную литературу и слушая проповеди. Я молюсь Господу, но использую молитвы православной церкви». И далее она спрашивает, «Нужно ли мне вступать в какую-нибудь церковь? Нужно ли мне креститься в зрелом возрасте? Как выбрать правильную церковь, или Бог приемлет то, что я выбрала, то есть не вступать в церковь?» Итак, давайте порассуждаем о том, что такое церковь и для чего она нужна. В Новом Завете слово «церковь» – «экклезия» употребляется для обозначения группы людей, собиравшихся для особых целей. Кроме поместной церкви, то есть церкви, находящейся в определенном городе или месте, апостол Павел также называет церковью всех верующих, которые объединены Иисусом Христом как главою церкви. В этом смысле каждый, кто исповедует Иисуса Христа своим личным спасителем, принадлежит этой вселенской церкви. Исповедовать Иисуса Христа означает также исполнять Его заповеди. Одной из таких заповедей является заповедь крещения. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Читаем мы в Евангелии от Марка. Причем принятие крещения понимается в Новом Завете как выражение личной веры человека, и потому в ранней церкви крещение принимали преимущественно взрослые люди. Для чего же нужна церковь, и можно ли обойтись без нее? Поскольку христианская церковь – это общение верующих в Иисуса Христа, то пренебрегать таким общением, наверное, неправильно. Рассказывают притчу об одном мудром человеке, который на вопрос, нужно ли общение христианам, молча разгреб кучу головешек, тлевших в печи. Находясь вдалеке друг от друга, угольки слабо померцали и погасли. А ведь когда они были вместе, их не так легко было погасить. Бог знал, что человеку нужна поддержка, поэтому Он основал на земле церковь. И это одна из задач церкви – взаимная поддержка и помощь. Кроме того, в Евангелии от Матфея записаны такие слова Иисуса: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Воля Божья в том, чтобы христиане собирались вместе. Ведь тогда врагу душ человеческих не так легко будет их одолеть. Итак, церковь – это установление Божье. О том, какую избрать церковь, вопрос непростой. Поскольку церковь состоит из людей, то любая церковь в смысле общины, группы людей, будет несовершенна. Лучше всего прийти в ту церковь, которая стоит на библейских основах, а не на домыслах человеческих. Церковь, члены которой являются возрожденными людьми, строящими свою жизнь согласно тому, о чем говорит Библия, будет самой подходящей для того, чтобы возрастать в ней духовно. И, наконец, как и во всяком деле, в этом вопросе нужен совет. И кто, как не сам Создатель, может дать вам его? Обратитесь к нему со всеми своими сомнениями, и он ответит вам. А мы продолжаем изучение книги «Левит». Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о жертве повинности и о неосторожных обещаниях и клятвах, о которых написано в 5 главе книги «Левит». Я читаю 5 и 6 стихи из этой книги. «Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех, и очистит его священник от греха его». Это первый грех, для прощения которого требуется исповедь. В описании прошлых жертв вина признавалась открыто, а здесь идет речь о тайных грехах, которые также направлены против Бога и человека. Например, в 7 главе книги Иисуса Навина, когда Ахан взял слиток золота и синарскую одежду, этот его грех был явлен публично. Наложение рук в жертвоприношении за другие грехи было явным признанием греха. А в случае с неосторожными обещаниями и клятвами сначала надо исповедаться, а потом принести жертву. Благоуханные жертвы не предполагали даже мысли об исповеди. А здесь верно обратное. Мне кажется, наш Господь в своей Нагорной проповеди имел в виду именно необходимость сначала покаяться, а потом уже приносить жертву. Прочтем 23 и 24 стихи 5 главы Евангелия от Матфея. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди, прежде примирись с братом твоим, а тогда приди и принеси дар твой». Верующий сегодня должен лично исповедаться Богу в своем грехе, но вместе с тем он должен и возместить убытки, пострадавшим.

а вторая во всесожжение. Здесь, в этих скудных жертвах, мы снова видим личность и служение Христа. Это жертва бедных, а Христос возвещал бедным благую весть. Обратите внимание, эта жертва называется жертвой в повинности за грех, потому что она является следствием греховной природы. Прочтем далее 8 и 9 стихи. «Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит, а покропит кровью сей жертвы за грех на стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножью жертвенника. Это жертва за грех. Должна пролиться кровь, хотя голубя не обезглавливают». Прочтем теперь 10 стих. «А другую употребит во всесожжение по установлению, и так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему». Даже крошечный голубь приносит грешнику полное прощение. Все это указывает на Христа как единственную жертву. И теперь прочтем 11 стих. «Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть эфы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех». Бог не забыл и самых бедных. Если кто-то не мог позволить себе принести в жертву даже голубя, то можно было принести корочку хлеба. И даже такая жертва по-прежнему заменяла грешника. Прочтем 12 и 13 стихи. «И принесет ее священнику, а священник возьмет из нее полную горсть в память и сожжет на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва за грех. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил в котором-нибудь из оных случаев, и прощено будет ему. Остаток же принесет священник, как приношение хлебное». Прочтем об общих греховных поступках, совершенных по ошибке и неведению. Вот стихи с 14 по 16. «И сказал Господь Моисею, говоря: если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада овец овна без порока, по твоей оценке, серебряными сиклями, по сиклю священному в жертву повинности. За ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю и отдаст сие священнику. И священник очистит его овном жертвы повинности, и прощено будет ему». Жертвы повинности свидетельствуют о том, что права Бога и человека были нарушены. Грех, совершенный против других, требует возмещения причиненного вреда. Виновник обязан был восстановить то, что он повредил, и наряду с этим еще добавить одну пятую часть. Видимо, это и имел в виду Закхей, когда сказал Господу, что отдаст половину своего имения нищим и воздаст вчетверо всем, кого обидел. О чем читаем в 8 стихе 19 главы Евангелия от Луки. Самый большой из грехов, совершенных по ошибке, это, как представляется, кража у Бога, а именно отказ жертвовать Богу десятины и приношения. Об этом можно прочесть в 8 и 9 стихах 3 главы книги пророка Малахии. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня? Скажете, чем обкрадываем мы тебя?»

десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». Бог обещает людям благословение до избытка, если они будут приносить ему все десятины. В 4 стихе 5 главы книги Екклесиаста говорится: «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». За искупление такой небрежности, такого преступления против Бога, жертва должна быть ценной. То есть это должен быть овен, который указывает на Христа, самую драгоценную жертву. В 19 стихе 1 главы 1 послания апостола Петра об этом сказано, что верующие искуплены драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Именно через эту жертву получал прощение грешник, совершивший свой грех по ошибке. Прочтем стихи с 17 по 19. «Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным, и понесет на себе грех, пусть принесет к священнику в жертву повинности овна без порока по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которую он провинился пред Господом». Речь здесь идет о нарушениях любой из Божьих заповедей по ошибке и неведению. Незнание закона не извиняет грешника. Такое же положение, как известно, действует и в гражданском праве. Несмотря на незнание заповедей, преступник все равно виновен и должен быть призван к ответу. Здесь снова приносится овен как единственное животное, пригодное в жертву повинности. В заключение я немного коснусь закона о жертве повинности, который излагается в стихах с 1 по 10 из 7 главы книги Левит. Это жертвоприношение сходно с жертвоприношением за грех, за исключением окропления кровью, которое следовало за обрядом принесения жертвы всесожжения и мирной жертвы. Более подробно мы рассмотрим его в 7 главе. А теперь мы переходим к изучению 6 главы книги Левит. Вообще 6 и 7 главы книги Левит посвящены закону о жертвах. Закон о жертвах касался священников. Он регламентировал, какая часть жертвы им отходила. Это был своего рода свод правил для священников, которые служат у жертвенника Бога. Шестая глава начинается с особых указаний священникам и с приказа Аарону и его сыновьям. Поскольку все священники служили у жертвенника, они все имели отношение к жертвам, которые приносились на жертвенники всесожжения. И это является отражением реальности на небесах, где служит Христос, наш великий первосвященник. Как сказано в стихах с 3 по 5 в 8 главе послания к евреям: «Всякий священник поставляется для приношения даров и жертв. А потому нужно было, чтобы Исей также имел что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступил к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Есть еще одна поразительная особенность, которая выясняется при сопоставлении со Христом. Христос не только священник, он ведь еще и жертва. Он принес в жертву сам себя. Вот как об этом говорится в стихах с 5 по 12 из 10 главы послания к евреям.
Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда сказал: «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил: «Вот иду исполнить волю твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единокровным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Как важно, чтобы мы постоянно об этом помнили. Так много религий сегодня имеют пышные и сложные обряды со всевозможными шествиями, одеяниями, свечами и ритуалами. Мне лично кажется, что во всех наших церквях мы делаем немало такого, что на самом деле не имеет никакой ценности. Бог есть Дух, и поклоняться Ему нужно в духе и истине. Это нужно понять. И для этого мы сейчас прочли этот великий духовный урок из послания к евреям. «У вас и у меня есть сегодня первосвященник на небесах, который очень и очень занят. И когда говорится, что он воссел, то имеется в виду, что искупление совершено полностью». Это равнозначно тому, что Бог почил или сел отдохнуть на седьмой день творения, потому что закончил творить, но это совсем не значит, что он устал и вообще перестал чем-либо заниматься. Точно так же и Христос. Он сел отдохнуть не потому, что очень устал и не хочет более ничем заниматься. Он очень занят, Он умер на этой земле, чтобы спасти нас, и Он сидит сейчас одесную Бога, чтобы мы навсегда остались спасенными. И вы, и я должны находиться с Ним в постоянном контакте. Вот что значит реальность, вот что значит духовность. Беда сегодня как раз в том и состоит, что многие не связаны с живым Христом. Он перестал быть для них реальностью. Рассмотрим структуру 6 главы, в которой говорится о законах принесения жертв. В стихах с 1 по 7 6 главы заканчивается повествование о правилах принесения жертвы повинности. В стихах с 8 по 13 приводится закон жертвы всесожжения. С 14 по 23 стихи говорится о законе хлебной жертвы. А в стихах с 24 по 30 обсуждается закон жертвы за грех. Давайте прочтем, что написано в начале 6 главы о правилах принесения жертвы повинности. Здесь Писание касается конкретных грехов, совершенных намеренно. Прочтем стихи с 1 по 7. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел,
Или, если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую часть и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности. И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец овна без порока по оценке твоей. И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным. Это можно считать частным откровением Бога, которое стоит особняком от предыдущей главы. Здесь ясно говорится, что грех против соседа – это грех против Бога. Вот почему Иисус сказал в 12 стихе 7 главы Евангелия от Матфея. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки». Здесь упомянуты некоторые конкретные грехи. Например, говорится о лжи касательно того, что человек взял у соседа взаймы, об ответственности за вещи, взятые на хранение. Пример тому можно найти в 5 стихе 6 главы 4 книги Царств, когда ученики Елисея потеряли взятый на время топор. Для иллюстрации слова «похищено» можно привести эпизод из 21 главы 3 книги Царств, стихи со 2 по 16, когда Ахав силой и хитростью завладел виноградником Навуфея. Слова из 2 стиха «обманет ближнего своего» касаются случая, когда он утаит от соседа найденную им вещь. Позвольте еще раз подчеркнуть, что грех против соседа – это одновременно и грех против Бога. И наряду с возмещением всех убытков необходимо заплатить дополнительный штраф размером в 1/5 всего убытка. А 1/5 – это 2/10. Затем следовала жертва повинности, и снова в жертву приносили овна. Бог ясно дает понять, что Он судит людей, невзирая на лица. Жертва повинности была особо необходима в духовной жизни каждого израильтяна. 19 стих 14 главы книги притчи Соломоновых гласит: «Глупые смеются над грехом, а посреди праведных – благоволение». Ощущая свой грех, мы понимаем, насколько безгранична ценность Христа для нашей души. Теперь прочтем про закон о жертве всесожжения. Начнем с 8 и 9 стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря, заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения». Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем. Как видим, огонь на жертвеннике должен был гореть непрерывно, то есть все время, пока скиния стояла в собранном виде в стане израильтян. Жертву оставляли на жертвеннике на всю ночь, поддерживая огонь так, чтобы жертва сгорела полностью». Этот факт говорит о непрерывности служения Христа. Только Господь Иисус Христос мог сказать, что Он всегда делает угодное Отцу. Эту любовь и покорность Он выражает в Своей первосвященнической молитве в 19 стихе 17 главы Евангелия от Иоанна. «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинною». Послушайте также его беседу с учениками в 31 и 32 стихах 4 главы Евангелия от Иоанна. «Между тем ученики просили его, говоря, «Равви, ешь!» Но он сказал им, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Так Христос хотел сказать им, что Он питается духовной пищей, и насыщается, постоянно исполняя все, что повелевает Его Небесный Отец.
В следующей передаче мы продолжим разговор о порядке жертвоприношений.

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии под лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире 525-й выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

Жительнице Дистельбруха Лилии Янсен 18 августа исполнилось 50 лет. Сестры и братья по вере из Детмольда сердечно поздравляют ее с этим замечательным юбилеем и от всей души хотят пожелать. «Пусть тебя ведет Христос по жизни и хранит заботливой рукой, чтоб потом нам встретиться в отчизне, когда Он поставит пред собой».

0: Счастья тебе чистого, большого, радости, здоровья, долгих лет и успехов, и свершений новых, чтоб сиял, как солнце в тебе свет. Круглых дат не так уж в жизни много, но ценить нам нужно каждый год, и прожить его нужно для Бога. Время нам для жизни Он дает. Мы тебя от души поздравляем с юбилеем прекрасным твоим. В каждом дне тебе счастья желаем. Юбилей этот неповторим. Обойдут тебя пусть все невзгоды, ты для славы Господней живи, а Господь сам продлит твои годы, чтоб жила ты в небесной любви. Пусть тебя всегда Он вдохновляет, даст вкусить все благости свои, сам тебя во всем благословляет, радостно и счастливо живи.
1: Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его.
0: Притча, 5 глава, стих 21. А сейчас для Лилии Янсен прозвучит песня в честь ее 50-летнего юбилея.

всего лишь 50, лишь половина. Желаем мы тебе дожить до 100.

0: Сегодня для тебя все поздравления. Будь счастлива сегодня и всегда.
1: Отличного желаем настроения, и пусть не властны будут над тобой года.
2: Сегодня, 28 августа, сестре Хелены Нойфельд, рожденной Эйзау из Хайден-Ольдендорфа, исполнилось 63 года. Ей передают свои поздравления и самые наилучшие пожелания на новый отрезок жизни на земле братья и сестры из поместной общины. Пусть сегодня солнышко смеется, дарит тебе счастье и покой, благодать Господняя прольется и навек останется с тобой. А Господь наш вечный, всемогущий, пусть тебя в руках своих хранит, чтобы каждый на земле живущий понял, что лишь Он наш крепкий щит.
3: Бог наш на небесах творит все, что хочет. Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь и щит.
2: Псалом 113, стихи 11 и 19. Песня, которая сегодня прозвучит для сестры Хелены Нойфельд, называется «Твой день рождения».

0: 29 августа у супругов Шляйнинг, проживающих в Лемго, замечательная, прекрасная дата – 50 лет совместной жизни. И с этим драгоценным юбилеем, золотой свадьбой, Виктора и Екатерину от всей души поздравляет сестра Люба Никель. И по ее просьбе для золотых юбиляров сейчас прозвучат 12 стих из 7 главы 1 книги Царств и поздравительное стихотворение.
1: «До сего места помог нам Господь».
0: Высшей пробы свадьба золотая, поздравления со всех сторон летят. Витя и Катюша, дорогие, вы прожили вместе 50. И поверьте, это просто чудо, что вас Бог на всех путях хранил. Поздравлять сегодня все вас будут, а Господь навеки возлюбил. Шлю за вас Христу благодарение, с вами Он делил все пополам. Было все, и радость, и волнение, но во всем опорой Он был вам. Много в вашей памяти хранится дней прекрасных или даже лет. Жизнь ведь никогда не повторится, но еще вас манит ее свет. Будьте счастливы все годы, что остались, берегите с Господом завет, чтобы вы еще не раз созвали всех друзей на праздничный банкет. 50 – это большая дата, каждый год с любовью прожит был. Вспоминайте чаще, как когда-то Бог на небе брак ваш заключил. Поздравляю вас, мои родные, и желаю много долгих лет. Для меня вы очень дорогие, пусть на вас сияет Божий свет. Золотая свадьба так нечасто выпадает людям на земле. От души желаю я вам счастья, радости, покоя, мира в Господе.
1: Сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся в оный.
0: Псалом 117, стих 24. А сейчас для юбиляров Виктора и Екатерины Шляйнинг в честь их золотой свадьбы по желанию Любы Никель прозвучит песня. Она называется «Милость Божья».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Этот музыкальный привет мы адресуем редакции евангелизационной газеты «Забытый алтарь» и всем ее поклонникам. К огромному сожалению, на прошедшей неделе августа мы получили самый последний номер издания, очень полюбившегося многим читателям. Редакция газеты вынуждена прекратить свою деятельность. И поэтому, прощаясь с газетой, превратившейся за многие годы существования в объемный журнал, мы включили в нашу сегодняшнюю программу стихотворение под названием «В день друзей», автор Любовь Бондаренко, и песню. Она называется «Весь мир в ожидании. Что ждет впереди?» Друзья, мы вам желаем счастья. Пусть вас Господь на всех путях хранит. Пусть явит вам во всем Его участие, и пусть Он вас, любя, благословит. Живите под Его святым покровом. Пусть Он на все молитвы даст ответ. Ходите под водительством Христовым, и точно тогда выйдете на свет. Когда вам небеса закроют тучи, вы вспомните, что любит вас Господь, и может Он своей рукой могучей все ваши беды с вами побороть. Года бегут, и как вы ни смотрите, мы далеко уже совсем не те. Но помните, что на большой планете нельзя губить нам время в суете. Живите не спеша и только с Богом, служите Господу и сердцем, и умом. У каждого из нас своя дорога, но главное – прожить жизнь со Христом. Цените каждый миг, не торопитесь, Господь не торопился никогда. Спокойно возлюбить людей учитесь, любите и прощайте их всегда. И просто радуйтесь, пока Святой Дух рядом, пока Он учит, любит и ведет, взаимностью Ему ответить надо. Он наш Отец и любящий Господь.
1: Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю.
0: Псалом 113, стихи 20, 21 и 23.

0: 29 августа сестре во Христе Хелене Петерс из церкви Хоенло исполняется 67 лет, и для нее прозвучат последующее стихотворение, затем 5 стих из 15 главы Евангелия от Иоанна и песня под названием «Наша лоза – Господь». Преображение Господне – прекрасный повод размышлять о том, как мы живем сегодня, что нужно в нас преображать. Ведь нам нужно преображение, чтобы наши чистые сердца имели в Боге продолжение в святой обители Творца. Ведь сам Господь преобразился, чтобы людям смертным показать, что к нам на землю свет пролился, оттуда, где нам всем сиять. Он знает, что нам жить здесь трудно, но хочет, чтобы знал народ, что ждет всех верных город чудный, где нас Отец Небесный ждет. Чтоб мы в своей земной юдоли увидели тот чудный свет и не чурались трудной доли, ведь после ночи ждет рассвет и просияет нам, как солнце, лицо Христа. Прекрасный лик, настанет время, он вернется за церковью, настанет миг. Мы все, как он, преобразимся в одеждах белой, словно снег, в небесном царстве очутимся, и там останемся навек.
1: Я есмь лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете прислать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания. До следующей встречи на следующей неделе на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Павел Смоленый. Рассказ бывшего каторжника». Прошло 8 лет, и 16-летний Смоленый уже принимал деятельное участие в грабежах и разбоях. За свою сообразительность, ловкость и храбрость он сделался помощником атамана. Их работа наводила ужас на окрестное население на расстоянии 100 верст в окружности. Дремучие леса позволяли им спокойно продолжать свое дело. Казалось, их никто не найдет и не потревожит. Грабили они всех, кто попадался под руку, нередко и убивали. Но всему приходит конец. Один для разбойников довольно обыкновенный случай неожиданно произвел полный переворот в их быту. Дело было глубокой осенью. Одна часть разбойников со Смоленым во главе напала на 2 мужчин, проезжавших на подводе лесом, убила их и ограбила. Взяли лошадей, забрали бывшую на убитых одежду и сапоги. Денег при убитых оказалось всего 3 рубля 50 копеек. А в мешке, кроме разной рухляди, было 2 книги, которые разбойники сперва хотели бросить, но потом оставили как бумагу для папирос. Книги спрятал у себя Смоленый. Вечером, после осмотра всех награбленных за день вещей, он достал книги и стал их просматривать. Одна была под заглавием «Голос веры», ему незнакомая. Другая – «Новый Завет». Об этой у него сохранились смутные воспоминания со времен детства. Такая же книга была у его родителей в Сосновке. Лежа на своей койке, Смоленый от нечего делать, начал

крови. Ему представилась картина, как они скакали на своих быстрых конях, запытавшимися спастись двумя проезжими, как те просили не убивать их, но без малейшей жалости он и его товарищи лишили их жизни. При этом воспоминании Смоленому сделалось как-то не по себе, и он подумал, кто были эти люди, почему у них с собой была эта книга? Он стал перелистывать Новый Завет в надежде найти какие-либо сведения об убитых. Кто они? Но там ничего не нашлось, ни одного документа, из которого можно было бы узнать, кто и откуда убитые. Лишь на первой странице виднелась краткая надпись. 15 мая 1888 года. День моего обращения к Господу, покаяние и возрождение. В этот день Он меня простил и омыл Своею святою кровью. Смоленый не мог понять значение этой надписи и стал перелистывать книгу и прочитывать отдельные места дальше. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют?» Следует перечисление разных пророков, а потом: «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Первое послание Коринфянам, 6 глава, с 9 по 11 стихи. Затем открылась молитва какого-то человека, который говорил: «Господи, половину моего имения я раздам нищим, и если кого обидел, воздам вчетверо». Евангелие от Луки, 19 глава, 8 стих. Перевернув еще несколько листков, он уже увлекся чтением 23 главы от Луки, где повествуется о распятии Христа. Особенно интересно было то, что вместе с Христом были распяты два разбойника, и один из них осознал свою вину и раскаялся, а за это раскаяние Христос обещал ему рай. Смоленый закрыл книгу, положил под подушку и, закутавшись в одеяло, хотел уснуть. Но почему-то сон не приходил. На душе было тревожно. Напрасны были старания отогнать навязчивые мысли и забыться сном. Опять и опять в памяти вставала картина, как те двое просили и молили на коленях пощадить их. Только под утро Смоленый забылся тяжелым сном, но встал с какой-то новой тревогой в сердце. Все товарищи заметили особенное выражение на его лице и не знали, чему его приписать. Некоторые думали, что он заболел. Несколько дней он ходил как потерянный, и никто не мог от него добиться, что с ним творилось. Товарищи, однако, не переставали расспрашивать о причине его задумчивости, и в конце концов он открылся некоторым из них, рассказал, что не может успокоиться с тех пор, как прочитал кое-что из книжки, найденной при убитых. Всем стало не по себе. Что, мол, это за книга, от которой так загрустил их веселый товарищ? Иные требовали отдать им эту колдовскую книгу, чтобы ее сжечь. Другие с интересом просили дать ее почитать. Решили, наконец, почитать. И вот, когда все были налицо, Смоленый перечитал вслух те места, которые его так поразили. Все слушали с напряженным вниманием. В самом начале чтения один молодой разбойник уверенно сказал, что это книга Евангелия, что он с нею хорошо знаком. «Моя мать была штундистка», — сказал он, — «и постоянно читала Евангелие. Мать часто водила меня на детские собрания, где читалась эта книга, а потом дети пели и молились». Чтение продолжалось довольно долго. По окончании его все молча разошлись по разным углам. Настроение у большинства было подавленное.
Никто не мог понять, почему книга произвела на

0: них такое сильное впечатление. С того дня время от времени они сходились и снова читали Евангелие. Оно действовало на их души неотразимо. Прошло не более месяца, и вот молодой разбойник, мать которого была штундистка, открыто заявил, что не может больше продолжать заниматься своим преступным делом. Вслед за ним заявил то же самое и Смоленый. Все разбойники уже видели их молящимися со слезами на глазах. Наконец сделал такое же заявление и сам атаман. Все с ним были согласны. Но перед ними вставал вопрос, что делать дальше и как перейти на правильный путь жизни. Ведь для этого прежде всего нужно отдаться властям. А еще, могут ли они, если не вдесятеро воздать, то хотя бы сколько-нибудь удовлетворить всех обиженных за причиненное им зло? Конечно, это невозможно. Остается отдаться властям. Большинство с этим не согласилось, но тот молодой разбойник, который первый решил начать новую жизнь, за ним Смоленый и еще 5 человек решили пойти и признаться во всем представителям закона. Настал день, когда они решили разойтись все, кто куда хочет. Прощание было трогательное. Товарищи попросили Смоленого напоследок прочитать еще что-нибудь из Евангелия. Ему открылось место, где описывается встреча Христа с двумя бесноватыми, вышедшими из гробов, то есть погребальных пещер, весьма свирепыми, из которых Христос изгнал злых духов, после чего исцеленные пошли за ним. «Так и с нами случилось», – добавил Смоленый. «Мы желаем оставить нашу греховную жизнь. Довольно нам делать людям зло. Пойдем за Христом». С этими словами Смоленый, упав на колени, громко каялся в своих злодеяниях. Каялись также и другие. В общем плаче и стоне слышались бессвязные возгласы, отдельные слова. «Прости! Нас! Меня! Не вспомини мне! Омой своею кровью! Дай силу! Не буду! Не хочу! Обещаю!» И тому подобное. 7 разбойников, расцеловавшись с остальными, отправились с оружием в руках в ближайший город, а остальные избрали себе другие пути по усмотрению каждого. Твердо и решительно подходил к городу Смоленый с товарищами. На первой же улице они обратили на себя внимание прохожих, недоумевавших, откуда взялась эта группа пестро одетых вооруженных людей. На углу одной из главных улиц они попросили полицейского указать им, где живет прокурор окружного суда. Городовой показал на большой двухэтажный дом на этой же улице, и разбойники вошли. Они уже раньше договорились, что Смоленый, как самый бойкий и речистый, изложит их дело прокурору словесно. Глазам вошедших представилась большая светлая комната с паркетным полом, где уже около 20 человек ожидало выхода прокурора. У двери в кабинет стоял курьер. Смоленый обратился к нему со словами: «Просим вас доложить господину прокурору, что нам необходимо его видеть». Курьер подозрительно покосился на группу вооруженных людей и спросил: «Вам по какому делу?» «По очень важному», – ответил Смоленый. Курьер скрылся за дверью. Через несколько минут разбойники стояли перед внушительного вида пожилым господином, немного взволнованным неожиданным появлением 7 вооруженных молодцов. В свою очередь волновались перед представителем закона и разбойники, решившиеся в своей тайге на такой необычный шаг, как добровольное сознание. «Разрешите объяснить вам, кто мы такие и почему мы здесь?» – дрожащим голосом начал Смоленый. мы разбойники, но вы нас не бойтесь. Мы пришли вам во всем признаться и покаяться. Мы глубоко сознаем, какое зло мы делали. И вот мы пришли отбыть положенное законом за разбой и наказание. Поступите с нами, как того требует справедливость. А вот наше оружие, берите его». При этих словах Смоленый и все остальные быстро сложили в одну кучу все свое вооружение. Прокурор растерялся и не сразу овладел собою. Ему впервые в жизни приходилось присутствовать при исповеди целой группы людей, добровольно отдающихся в руки представителя закона. Наконец он позвонил в полицейскую часть и через несколько минут явился во главе с начальником полиции небольшой отряд вооруженных солдат. По снятии предварительного допроса был составлен протокол, и дело было направлено к следователю. При допросе, когда Смоленый в общих чертах рассказывал историю своей жизни и говорил о причине, побудившей его и его товарищей оставить преступный образ жизни в лесах, прокурор и все присутствовавшие были, видимо, тронуты, а некоторые с трудом скрывали слезы. Им трудно было понять, что происшедшая с преступниками внезапная коренная перемена была только следствием их знакомства с Евангелием. «Я уже не Смоленый больше, а Тихомиров Павел», — говорил юноша. «Я хочу служить Богу и людям. Я безропотно буду переносить полагающееся по закону наказание. Мы теперь в ваших руках». Ему вторили все его товарищи. Прокурор, волнуясь, отдал приказание немедленно отвезти всех семерых в тюрьму и посадить каждого в одиночную камеру до производства полного следствия. Бывших разбойников повели в тюрьму с препроводительным пакетом. Оставшиеся в кабинете прокурор и полицмейстер долго рассуждали между собой о невиданном ими до сих пор событии. Ведь обычно преступники либо отрицают свою виновность, либо с трудом и частично в ней сознаются под давлением неоспоримых улик, или когда пойманы на месте преступления. Эти же пришли с повинной добровольно. Значит, велика сила Евангелия, если она перерождает людей. Полицмейстер ушел, а прокурор, закончив прием, сейчас же рассказал своей жене о раскаявшихся разбойниках. Велико было и ее удивление. Подумав, она сказала: «Один из распятых с Христом разбойников также раскаялся, но он был прибит ко кресту и не мог никуда уйти. Эти же люди могли не приходить, а продолжать разбойничать, скрываясь в тайге. Это просто изумительный случай, небывалый в истории суда». Наступил вечер, а прокурор с женой никак не могли успокоиться. «Как ты думаешь, Таня, — сказал прокурор, — не почитать ли нам Евангелие? Может быть, мы узнаем, чем оно так действует на людей, а то ведь мы с тобой совсем его не знаем». «Да я как-то читала, — с достоинством сказала Татьяна Александровна. Однако не понимаю, что там могло так на них подействовать?» Прокурор Юрий Николаевич встал и пошел искать Новый Завет в своей библиотеке, пока жена пошла в кухню сделать распоряжение насчет ужина. Юрий Николаевич вооружился очками и, открыв Новый Завет, стал его перелистывать. Его внимание остановилось на 12 главе Евангелия от Иоанна, и он начал ее читать. Читая, он мысленно одобрял Марию, которая для Христа не пожалела драгоценного благовония, и осуждал с точки зрения свода уголовных законов предателя Иуду, этого вора, подводя его деяния под соответствующие статьи. Он поражался всемогуществом Христа, воскресившего Лазаря, тело которого уже начало разлагаться, и удивлялся неверию законников, бывших, вероятно, среди очевидцев неслыханного чуда. он глубоко задумался над притчей о пшеничном зерне, которое должно умереть, чтобы принести плод, но не мог понять истинного смысла иносказания. Когда же он дошел до слов: «Когда буду вознесен от земли, то всех привлеку к себе», он почувствовал, как вдруг близок и дорог стал ему распятый, как душа его согрелась и потянулась ко кресту, с которого раздалось великое слово «совершилось». И он подумал, не это ли сила, которая привлекла Тихомирова? При конце 12 главы на него напал какой-то страх, когда он прочел: «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе, слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Тут ему стало ясно, почему разбойники оставили свое гнусное дело. Но вот вернулась Татьяна Александровна. «Над чем ты так задумался, что особенное тебя поразило?» – спросила она. Юрий Николаевич начал было объяснять, но непривычная тема и непривычные мысли еще не укладывались в слова, и Татьяна Александровна не могла ничего понять. Ужин кончился. Ночью Юрий Николаевич не мог уснуть. Лишь только закроет он глаза, как ему слышится: «Слово мое будет судить». И ему кажется, что он подсудимый и слышит статьи Божьего закона, осуждающие его прокурора за все сделанные им в жизни проступки и присуждающие его к вечному заключению во тьме кромешной. А он ищет защитника, зовет его, но найти не может. Он забывался коротким сном, но и во сне не находил успокоения. Под утро он рассказал жене о том, что передумал и перечувствовал вечером и ночью. Но она объяснила его состояние переутомлением от занятий и нервностью. Когда же он объявил, что решил оставить должность прокурора, она испугалась и подумала, что он сошел с ума. Но Юрий Николаевич был тверд в своем решении. Ему стало ясно, что вознесенный на крест Сын Божий привлек к себе и его прокурора, и отныне будет его личным спасителем. Павла Тихомирова и его товарищи рассадили по одиночным камерам. Все следователи, снимавшие допрос с бывших разбойников, удивлялись сделанному ими шагу и особенно поражались факту, что эти люди совершенно переродились под влиянием Евангелия. Так вот какова сила этой божественной книги, когда к ней подходит с чистым сердцем и желанием знать правду. Вскоре в городе начали говорить не только о раскаянии бывших разбойников и внезапном необъяснимом выходе в отставку прокурора, но и о том, что изоляции бывших преступников потребовал тюремный священник, утверждавший, что, мол, Тихомиров и его товарищи совращают других арестантов в свою веру. Но огонь Евангелия трудно было погасить, и он горел по всем камерам. Многие из арестантов и некоторые из тюремной стражи чуть не наизусть заучили главы 12 и 16 «Деяний святых апостолов». Так они им нравились. Через год все семеро предстали перед судом. Новому прокурору не пришлось сгущать краски в своей обвинительной речи ввиду их добровольного признания. А бывший прокурор, выступавший теперь в качестве защитника, просил присяжных о снисхождении для людей, принесших повинную и желающих начать трудовую честную жизнь. Тем не менее, они были приговорены к 10-летним каторжным работам. Приговор они выслушали с полным смирением в сознании, что его заслужили, и отказались от своего права обжалования. Суд был при открытых дверях. Когда им было предоставлено последнее слово, каждый из них в тех или других выражениях жалел о том, что столько лет причинял зло людям, и говорил о действии на его душу того, что он узнал из Евангелия. Многие из публики были растроганы, и было заметно, что во многих сердцах зерно Слова Божия уже пустило живой росток. После суда арестанты были отправлены по назначению в разные места поодиночке, кроме Тихомирова и Соловьева, предназначенных в одно и то же место. Прощаясь друг с другом, каждый давал обещание быть при всех обстоятельствах честным, оставаться верным Господу и говорить другим о Его любви. Тихомиров и Соловьев были отправлены за Байкал. По всем пересыльным тюрьмам, где только им не приходилось бывать на пути, они рассказывали о том, как их спасло Евангелие, и говорили о любви Божией к кающемуся грешнику. Везде находились люди, с особым вниманием слушавшие их простое свидетельство и принимавшие его к сердцу. Каторжане, участь которых теперь разделяли Тихомиров и Соловьев, были особенно внимательными слушателями живого слова, и по прошествии некоторого времени иные из них отдавались Господу всецело.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть этого рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

0: Здравствуйте, наши милые друзья!
1: Добрый день, ровесники!
2: Мы приглашаем всех-всех слушать нашу передачу.
3: Христос любил детей, таких как я, смотрел в глаза им, нежно гладя волосы. И замечали малые друзья любовь в движениях и в приятном голосе. Тянулись к доброте простертых рук и осеняло их благословение. Ровесники они мне, дивный друг, душе моей коснулся в дни весенние. Они ушли, отдав сердца Христу. Как умирали, не в кострель пылающем. Святых борцов я поприще пройду, когда пойдет со мной благословляющий.

0: Иисус любит каждого из нас, и любовь Его чудесна. И вот нам, Его последователям, Христос оставил новую заповедь. «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. А в другом месте мы читаем: «Люби ближнего твоего, как самого себя».
1: А кто же мой ближний?
0: Этот же самый вопрос задал некогда Иисусу один законник. На этот вопрос Иисус рассказал следующую притчу. Один человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые схватили его, сильно избили и забрали все деньги, которые были у него, и скрылись, бросив его лежать прямо на дороге. Несчастный человек был так сильно избит, что даже не мог шевельнуться. Он очень страдал от боли, но не меньшие страдания ему причиняла жажда. День был очень жаркий, а он лежал прямо на дороге под жгучим солнцем. Но, к счастью, через некоторое время этот человек увидел священника, который приближался к нему. «Священник, конечно же, поможет», — думал измученный человек. Но священник прошел мимо, не обратив никакого внимания на лежащего. Вскоре на дороге появился левит. Левит — это тоже человек, который служит в храме Господнем. Он должен помогать всем людям, и, конечно, он поможет и несчастному человеку, лежащему избитым на дороге. Но вот левит подошел ближе, посмотрел на лежащего и, не сказав ни слова, пошел мимо. И левит, и священник, оба они должны заботиться о несчастных. Но они, думая только о себе, забыли о своем долге. Уже много часов лежал человек на дороге. Он совсем изнемог от жажды и жары и потерял всякую надежду на помощь. Но вдруг он увидел, что по дороге на осле едет человек. Этот человек был самарянин. В то время евреи воевали с самарянами, и поэтому евреи и самаряне были врагами. Но когда самарянин подъехал к лежащему, он не стал думать, кто же это лежит, еврей или самарянин. Он просто слез со осла, напоил несчастного и перевязал его раны. Потом, очень осторожно, чтобы не причинить ему боли, посадил бедного еврея на осла и повез его в город в гостиницу. На следующий день, уезжая, самарянин сказал хозяину гостиницы: «Вот тебе деньги, позаботься о несчастном, а если денег тебе не хватит, то потрать свои, а я отдам тебе их, когда возвращусь».

Закончив эту притчу, Иисус спросил учителя закона: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди и ты, поступай так же». Эти слова, дети, сегодня относятся и к нам. «Иди и ты, поступай так же». Иисус хочет, чтобы мы любили всех людей. Обычно идет вражда между нациями. Но Иисус любит каждого, и черного, и белого, равно как русского, так и немца, таджика, как и армянина. Каждого любит Иисус. И мы должны также любить всех. Не делайте, дети, разницу между детьми. Помните, что я ничем не лучше другого. Перед Богом мы все равны.

0: На этом детская часть нашей сегодняшней передачи подошла к концу. Помните, дети, заповедь Христа. Как она гласит?
1: Люби ближнего твоего, как самого себя.
0: До свидания. Всего вам хорошего.
2: До свидания.
3: До следующей недели.

Дорогие друзья, сегодня мы обратим наше внимание на признаки истинного христианина, выраженные в послании апостола Иуды. Тем, кто читает Библию, известно, что это послание состоит из всего лишь одной главы. Однако оно очень содержательно и пользовалось уже в ранней церкви авторитетом. В 25 стихах этого послания мы обратим внимание, к сожалению, очень вкратце, на 8 признаков истинного христианина. Первый из них. Помнить и держаться Слова Божьего. Об этом сказано в стихе 17. Цитируем. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа». Эта истина упоминается и в 4 догмах христианства, заложенные еще в первоапостольские времена. Там сказано, что они пребывали в учении апостолов, в общении, в молитве и в преломлении хлеба. Именно помнить предсказанное апостолами Господа нашего и пребывать в этом здравом учении является самым главным признаком истинного христианина. Второй признак – верность и стойкость христианина, когда его ругают и поносят. В 18 стихе сказано: «Они говорили вам, то есть апостолы, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим похотям». Тут невольно вспоминаются слова Христа. «Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Только на том, кто проявит стойкость и верность в поношениях и не ответит злом за зло, на том почиет блаженство Господне». Далее третий признак. Духовное мышление. Здесь Иуда пишет в стихе 19, что эти насмешники, о которых только что шла речь, являются людьми, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. То есть они приносят в среду верующих разделение и следуют только своим природным инстинктам. В них нет Святого Духа. Напротив, духовные люди, водимые Духом Святым, имеют и духовное мышление, а это и является признаком истинного христианина. Следующий, четвертый признак. Общение и молитва. «А вы, возлюбленные, сказано в стихе 20, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией. Благо тем верующим, которые научились самостоятельно назидаться, хотя назидание во всей своей полноте происходит только в общении и совместной молитве. Чем искреннее общение и чем глубже молитва, тем больше изливается сила Духа Святого. А это признак истинного христианства. Далее, пятый признак. Пребывать в любви. Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Сказано в стихе 21. Пребывать в любви или хранить в себе ту безусловную Божию любовь способен лишь тот, кто связан с самим источником ее, то есть с Господом. Человек сам по себе не способен к этой святой любви, но ожидающий милость от Господа удостаивается ей, и она хранит его для вечной жизни. Далее, шестой признак истинного христианина. Это милость. Стих 22. «И к одним будьте милостивы с рассмотрением», сказано там. Невольно вспоминаются слова апостола Иакова: «Суд без милости, не оказавшему милости». Итак, милость превозносится над судом.
кто способен миловать ближних своих, то есть терпеть их, носить, прощать, снисходить к ним, тот научился одному из великих качеств нашего Господа. Благословен тот христианин. Следующий, 7-й признак истинного христианина. Постоянное желание спасать. Стих 23. «А других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью», сказано там. Одним словом, спасайте всех. Одних выхватывая, как из огня, других спасайте страхом вечной гибели. Главное, чтобы они не погибли навечно. Этого же желает и наш Господь по отношению каждого человека. И, наконец, последний признак. Жизнь победы. Победы во Христе. Тому, кто в силе сохранить вас от падения и ввести в свою славу радостными и беспорочными, единому Богу, спасшему нас благодаря Иисусу Христу, принадлежит вся власть, сила и величие от начала времен и вечно. Этими чудными словами кончается послание апостола Иуды, а также и 8 признаков истинного христианства. Как было сказано в начале, мы только обратили внимание на эти признаки в телеграфном стиле. Да поможет вам Господь в самостоятельном исследовании еще более углубиться в упомянутые нами истины.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Ваша боль должна привести вас к Богу сегодня. Обращайтесь к Богу, и, уповая на Него, вы лучше поймете Его природу. Вы узнаете, каким Он задумал и создал вас. Как по Его замыслу должны строиться ваши отношения с другими людьми? Каковы истинные ценности? Если ваша боль приведет вас к Богу, вы увидите, что Он считает самым важным для человека. И прежде всего, вы исцелитесь от своей боли. Бог хочет склеить разбитое сердце. Попросите Его приняться за этот труд сегодня же.

Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Слова утешения и исцеления для тех, кто подвергается гонениям». Как сохранить равновесие в трудной или безвыходной ситуации, когда вас оскорбляют и унижают, но вы помните, что Бог велел вам терпеть? Такую ситуацию правильнее всего назвать притеснениями или гонениями. Особенно, когда вас преследуют за то, что вы свидетельствуете о Боге и придерживаетесь евангельских заповедей. Что советует Бог тому, кто подвергается гонениям? Я вывел 4 важнейших правила, помогающих пережить гонения и притеснения. Правило 1. Смотрите на Господа. Когда я переводил взгляд с Господа на моих гонителей, я испытывал гнев, горечь и возмущение. Я негодовал на них и вообще на жизнь. Но когда я менял угол зрения и видел, что через них Бог учит меня и совершает часть своей огромной работы ради моего же вечного блага, я ощущал мир, даже любовь к преследователям. Правило 2. Попросите Господа поддержать и укрепить вас. Библия много говорит о терпении и выносливости. Венец победителя получает на ристалище тот, кто добежит до самого конца. Награду от Бога получит тот, кто выстоит в дни гонений. Благословение Господне даруется тем, кто побеждает и твердо стоит в вере. Правило 3. Поймите, что вы ведете духовную брань. Чтобы устоять во время гонений, нужно быть уверенными, что вы участвуете в духовной брани, что вас преследуют за дело Христово, а не за ваше безрассудство, ошибки или упрямство. Итак, что же повелевает апостол верующим Ефеса? 1. Припояжьтесь истиной. Вы должны знать, что истина в глазах Божьих. 2. Облекитесь в броню праведности. Убедитесь в том, что вы правы в глазах Божьих и невиновны перед своими гонителями. Их преследования не дают вам права грешить. 3. Будьте готовы благовествовать мир. Пусть это будет вашей целью. Мир, который означает истинное примирение ваших врагов с Богом, а не просто примирение с вами. Проповедуйте Евангелие своим гонителям, так? Чтобы наставить их, а не возбудить гнев или ярость ваших врагов и обидчиков. 4. Возьмите щит веры. Сосредоточьте свое внимание на Господе Иисусе. 5. Возьмите шлем спасения. Вооружитесь уверенностью в избавлении. Уповайте на будущую победу. Будьте крепки в своем уповании. 6. Возьмите меч духовный, который есть Слово Божие. Не упустите возможности проповедовать Слово Божие во время гонений. Пусть Слово Божие говорит за вас. 7. Облегшись во всеоружие Божие, будьте постоянно в молитве. Молитесь за гонящих вас. Молитесь, чтобы Бог обратил их сердце и спас их. Молитесь за ваших братьев во Христе, чтобы Бог укрепил их, когда они будут поддерживать вас во время гонений. 8. И, наконец, облегшись во всеоружие, всегда молясь, будьте постоянны. Не сдавайтесь, не отступайте, не уступайте ни пяди. Стойте за Господа горой. Правило 4. Надейтесь на победу. Никогда не упускайте из виду цель и не забывайте, ради чего вы терпите боль и почему вас не приняли. Игра стоит свеч. Недаром Иисус учил: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня». Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Евангелие от Матфея, 5 глава. Поэтому, когда вас преследуют за дело Божие, займите твердую позицию,
крепко держитесь за Христа и терпите, пока Бог не поможет вам одержать победу.

Сегодня последняя тема по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы» – очищающая сила страдания. Страдание может очистить и исцелить, если оно приводит нас к Богу. Душевная боль неизбежна. Она изводит, она терзает, она гнетет. Она не пройдет, пока мы не начнем ее лечить. Конечно, мы можем пытаться эту боль не замечать или скрыть, но достигнем лишь того, что загоним еще глубже. Чтобы по-настоящему исцелиться, мы должны смело посмотреть правде в глаза и верить свою боль Господу, чтобы Он уврачевал ее, а потом начать жить в соответствии с тем, что Он повелевает нам. Когда Господь берется исцелить нас, мы словно проходим через очистительное горнило. Всю муть, поднявшуюся со дна нашего болезненного, греховного прошлого, смывает чистая вода. Разум и сердце очищаются, и мы обретаем способность восстановить душевное равновесие. Силы восстанавливаются, и мы можем с этой новой энергией идти вперед. Жизненно важно признать, что постоянная или затянувшаяся душевная боль – знак Божий. Он свидетельствует о том, что Бог хочет что-то сделать в нашей жизни, чтобы избавить нас от эмоционального груза, который отягощает наше сердце. Мы можем и должны считать, что душевная боль исходит от Бога и призвана привести нас к Нему, чтобы Он исцелил нас. Наши неудачи и раны – ключ к постижению замысла Божия. Болезни, скорби и кризисы могут стать ступенями духовной лестницы. Это не значит, что мы должны стремиться к болезням, страданиям и духовным кризисам. Библия говорит нам, что в этой жизни мы будем иметь скорбь. Испытание состоит в том, как мы поведем себя в это время. Обратимся ли мы к Богу? Предоставим ли Богу возможность оказать нам помощь? Доверимся ли Ему? И дадим ли Ему воспользовать эти трудные обстоятельства для нашего духовного возрастания? Готовы ли мы к переменам, которые Он хочет совершить в нашей жизни? Бог зовет нас к себе и устанавливает тесную связь с нами. Мы же должны надлежащим образом откликнуться на Его зов. Если я не отвечаю на призыв Божий и вместо этого прибегаю к наркотикам, иду на преступление или совершаю что-то еще в этом роде, Богу нечем ответить на этот сознательный отказ принять Его волю. Когда я оглядываюсь на прожитое, то благодарю судьбу за те случаи, когда я изо всех сил старался достойно ответить на призыв Божий. Если же мы сознательно отворачиваемся от Бога или кидаемся за помощью к людям, Бог не может пробиться сквозь воздвигнутую нами стену. Но вот что самое удивительное. Многие люди, не ответившие на призыв Божий, укоряют Бога за то, что Он не помог им, или обвиняют Его во всех своих неприятностях. Наш ответ должен быть направлен к Богу, а не в сторону от Него. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема – «Очищающая сила страдания» из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы».

Обратитесь к Слову Божию. В каком бы настроении я бы ни был, хорошим или плохом, подавленным или бодрым, я обращаюсь к Слову Божию за советом и спрашиваю его, почему со мной это происходит. Чем хуже я себя чувствую, тем сильнее моя потребность в Слове Божьем. Я должен довериться Богу, и Он ответит мне через свое Слово. Я все время учусь чему-то новому. Я всегда стараюсь на все взглянуть по-новому, все обдумать и переосмыслить. И очень остро чувствую, что Бог неустанно трудится, преображая мою жизнь по образу своего Сына Иисуса Христа. Обращаясь к Слову Божьему, важно подходить к Нему как к единому целому. Зачастую люди так страстно чего-то жаждут, что, открыв Библию, найдя там один или два стиха, убеждаются, что по воле Божьей они могут получить желаемое, а потом долго и упорно держатся за свое толкование этих стихов. Как это далеко от истинной веры! На мой взгляд, лучше сказать так. «Отче, отдаю себя в Твои руки. Ты знаешь обо мне все и ведаешь, что для меня будет самым лучшим. Верю, что Ты мне дашь все необходимое для моего блага». Дарованное Богом заведомо лучше всего, что вы изберете для себя сами. Бог дает нам только самое лучшее. И если вы станете на этот путь, то есть поверите, что Бог даст вам все необходимое и самое лучшее, вы почувствуете себя свободными. Во-первых, вы будете уверены, что все происходящее с вами от Бога. Вы уже ни за что не спутаете, что исходит от вас и что даровано Богом. Во-вторых, вы освободитесь от стремления к вещам, перестанете рассчитывать, искать своего и ежедневно ставить перед собой цели. Вы освободитесь от всякой необходимости управлять обстоятельствами. В-третьих, вы освободитесь от всякой заботы и перестанете беспокоиться, сделали вы правильный выбор или предпочли нечто меньшее, чем Божья милость. В-четвертых, вы сможете свободно воздавать хвалу Богу, потому что ясно увидите Его попечение и промысел. Вы узнаете, что Он и только Он источник всех благ. Христианская жизнь должна быть повседневной, постоянно размышляя о долгосрочных целях и путях, на которых можно преуспеть, заработать или выгадать, вы рискуете упустить многое, данное вам Богом сегодня. Вас все меньше будет радовать отношения с людьми и те блага, которые сегодня дарит вам Бог. Вы можете упустить именно то, что вам всего нужней. То же самое относится к вашим чувствам. Если вы не избавились от давних переживаний и психологических стереотипов, которые складывались в течение многих лет, если болят и гноятся старые душевные раны, вы не можете воспринять сегодняшние радости. Когда Библия говорит нам «праведный своей верою жив будет», речь идет именно о том, что мы осуждаем на этих страницах. Те, кто по-настоящему ходят перед Богом, живут своей верой в Бога, который выводит их на правильную стезю, дарует им величайшие милости, исполняет все нужды и открывает глубины своего слова и своих замыслов. Чтобы ежедневно жить верой, нужно преодолевать душевную боль, которую получаешь на этом пути. Нужно контролировать каждую мысль, нужно анализировать каждое чувство, нужно немедленно каяться в каждом грехе. Не забивайте своими переживаниями, помыслами и грехами тайники Духа, оставляя их на потом. С ними нужно разбираться уже сейчас. Моя совесть подобна бритве. Я не могу лечь спать, если между мною и Богом возникли трения. Даже если я борюсь с тем, чего не понимаю, я должен изо всех сил вести эту борьбу. Я должен прийти к выводам и принять решение относительно этой борьбы сегодня же. Если вы испытываете приступ одиночества, немедленно обратитесь к Богу. Если вы чувствуете, что вас отвергли или обидели, припадите к престолу Божью и попросите у Него помощи.
Если вы подавлены, рассержены, испытываете горечь или негодование, попросите Его помощи. Отдавая наши чувства в Его власть ежедневно и ежеминутно, мы предоставляем Богу возможность открыться нам и постоянно дарить свою силу и присутствие. Мы доверяем Ему неуклонно вести, направлять и исцелять нас. Эта повседневная жизнь в вере приводит к тому, что мы становимся Ему все ближе и ближе. Чем ближе мы к Богу, тем больше доверяем Ему. Это справедливо для любых отношений, не так ли? Чем теснее вы связаны с тем или иным человеком, тем больше полагаетесь на него, тем сильнее ощущаете, как растет его доверие к вам. И наоборот, чем больше вы доверяете человеку, и чем выше ваша готовность разделить с ним горе и радость, тем вы ему ближе. Доверие и близость тесно связаны. Чем ближе я к Богу, тем лучше понимаю Его, тем отчетливее вижу, какую связь Он намерен наладить со мной, тем точнее распознаю Его интересы и желания, тем больше верю, что в Его власти исполнить Его замысел обо мне. Душевное исцеление требует времени. Исцеление душевных недугов требует продолжительного времени. Бог может исцелить нас во мгновение ока, но нам, как правило, нужно время, чтобы воспринять Его целительную силу, ощутить Его воздействие на себе и изменить образ мыслей. Мы можем быть уверены, что Бог начинает нас исцелять в ту же минуту, как мы Его попросим об этом. Бог будет верно и неуклонно исцелять нас, пока мы этого хотим. В послании к филиппийцам, 1 главе, говорится: «Уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Бог не оставит вас. Он будет совершать свою работу до тех пор, пока полностью вас не исцелит. Он будет рядом с вами, Он будет верен вам, пока ваша душевная боль не пройдет полностью. Эмоциональное исцеление способствует душевной отзывчивости. Мы становимся более терпимыми и чуткими. Мы, выздоровев, мы обретаем способность исцелять других. Ваша боль должна привести вас к Богу сегодня. Обращаясь к Богу и уповая на Него, вы лучше поймете Его природу. Вы узнаете, каким Он задумал и создал вас. Как по Его замыслу должны строиться ваши отношения с другими людьми? Каковы истинные ценности? Если ваша боль приведет вас к Богу, вы увидите, что Он считает самым важным для человека. И прежде всего, вы исцелитесь от своей боли. Бог хочет склеить разбитое сердце. Попросите Его приняться за этот труд сегодня же.

Сегодня мы закончили цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня в нашей программе. Сегодня вы услышите проповедь на тему «Слово Христово», а также и пение гимна «Книга Богом мне дана». Пусть Господь благословит наше сегодняшнее с вами общение.

Мир вам, дорогие друзья, дорогие братья и сестры во Христе Иисусе. Сегодня я хочу поделиться с вами Словом Господним из Священного Писания, книги апостола Павла Колоссянам, из 3 главы, буду читать 16 стих. 3 глава Колоссянам, 16 стих. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякою премудростью. Вот тема сегодняшнего нашего с вами рассуждения. Мы будем говорить о Слове Божьем. Верный ученик Иисуса Христа, апостол Иоанн, в своем повествовании в Евангелии пишет о Слове Божьем как о могучей силе. Мы читаем в первой главе: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Слово Божие стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Здесь речь идет о Господе нашем Иисусе Христе, о воплощенном Слове самого Отца Небесного. Друзья мои, если мы обращаемся к Священному Писанию, то мы должны искренне верить, что то, что написано в Слове Божьем, абсолютная истина. Павел Апостол, говоря о том, чтобы Слово Христово вселялось в сердца наши, обращается к церкви из города Колоссы. Мы знаем по истории, что Колоссянская церковь находится, или точнее находилась, во Фригии, то есть в той части земли, где сегодня есть страна Турция. Это, если говорить о древней церкви в городе Колоссах, то нужно сказать следующее. История сообщает нам, что церковь в Колоссах была основана одним из учеников апостола Павла по имени Епафрас. Епафрас когда-то сидел в тюрьме вместе с апостолом Павлом. И он, конечно, сказал о шатком положении духовного состояния общин, в частности, от колоссянской общины и некоторых соседней. Потому что там появились люди, смущающие их и отвращающие от Господа Иисуса Христа. Друзья мои, апостол Павел писал колоссянской церкви, потому что посещал ее, потому что любил этих людей, потому что он верил в них, что они настоящие дети Божьи. Однако же он скорбел о их заблуждении, и потому отправил свое письмо в Колоссы и Лаодикию. Он отправил два послания, которыми по прочтении должны были обменяться церкви. Послание апостола Павла Колоссянам можно назвать вдохновенным протестом против всяких попыток извращения библейских истин. Говоря о слове жизни, о слове, которое было воплощено в Иисуса Христа, апостол Павел поясняет, говорит, учит своих учеников, что в нем была предвечная мудрость Божья. Все было создано им, и все для него, и все им стоит. Павел апостол не говорит об Иисусе Христе, о живом слове Бога, что оно является созданием самого Бога. Он говорит о том, что это сам Бог. И потому Слово Божие очень важно вмещать в сердце, как вмещал бы человек самого Бога. Павел говорит нам: «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Я сегодня обратил бы ваше внимание на сладость общения со Словом Господа, со Словом Бога. Чтобы понять Господа, нужно читать Его Святое Слово. Потому что понять Бога без Слова Божия абсолютно невозможно. В Евангелии Иоанна мы читаем так: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово Христа или Слово Божие
пишется на сердцах верующих людей. Об этом мы читаем в послании евреям, в 10 главе, 10 стихом. Апостол Павел говорит римлянам: «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. А если так, то через веру, через Слово Божие мы можем понять сущность Бога, хотя бы частично. Каждый из нас знает, что мудрость Божию невозможно вместить в разум человеческий. То есть одному человеку или даже целому институту невозможно понять сущности Бога, насколько Бог велик. Однако евангелист говорит, 1 глава, 18 стих Евангелия Иоанна, «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Итак, можно сказать, что явление Сына Божия, Слово Его, Логоса во плоти, и само Слово Его лежит в основе жизни каждого христианина. Всякая человеческая мысль или всякое слово, произнесенное человеком, есть энергия, есть сила. Человек дает человеку приказ, и приказ выполняется. Директор на заводе звонит своему подчиненному, начальнику цеха, и говорит: «Сделай то и то». Начальник цеха говорит мастерам: «Сделайте то и другое». Мастера говорят своим рабочим, и рабочие выполняют. Выполняют то, что однажды было сказано кем-то, в данном случае директором завода. Вначале было слово. И это слово, творящая сила, остается сильной и сегодня. Если это верно по отношению к мысли, к слову человеческому, то тем более верно по отношению к самому Слову Божьему, к Слову Христову. И Бог, без исключения, призывает всех и каждого своим словом. Но, однако же, не все слышат его призыв, потому что огрубело сердце человека. Они ушами своими слышат и глазами своими видят, но не разумеют, не понимают, потому что огрубело их сердце. Не уразумеют сердцем, как говорит Господь, мы читаем об этом Евангелие Матфея в 13 главе, не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. Когда мы читаем или слушаем евангельское слово или слово Иисуса Христа, которое есть благоухание для нашей жизни, для нашего духовного обоняния, это тихое приятное слово всегда радует, всегда ободряет нас, и всегда мы благоговеем перед Ним. Давайте вслушаемся в слова Иисуса Христа из Нагорной проповеди. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Или еще в одном месте написано, Христос говорит: «Се заповедую вам, да любите друг друга». Или еще мы можем слышать: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Какие удивительные слова! Это слово самого живущего Бога. Если бы мы могли усвоить значение кротких слов Иисуса Христа, Его непостижимой силе, которая спрятана, можно сказать, в этих словах, но она открывается в великом рассвете для того человека, который хочет принять Иисуса как личного Спасителя. И тот человек, который принимает Слово Христово, получает необыкновенное счастье, необыкновенную радость, необыкновенные благословения, доселе еще незнакомые. Слово Христово – это таинственное слово. Оно неприступно, оно непостижимо для скептиков, для холодных умов. Но в то же время оно так просто и ясно и доступно всем, и даже детям, если принимать его верою. Счастливы те люди, которые могут воспринимать Слово Христово глубокою, простою, детскую верою. И для таких людей Слово Христово близко, приятно, радостно. Оно понятно, потому что растворяется верою. Вера же от слышания Слова Божия, мы читаем. И естественно,
так глубоко ростью на нашему человеческому сердцу Слово Божие, если мы это Слово Божие воспринимаем с любовью и надеждою. И это Слово Божие называется Евангелием. Оно божественно, оно непостижимо человеческим невозрожденным умом. Но оно, как уже выше было сказано, возможно для понимания тому, кто ищет общение с Богом. И апостол Павел говорит нам, мы об этом читаем в послании к Галатам, «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Слово Божие живо и действенно и на сегодняшний день каждом человеке, кто принимает его верою. Слово Божие или Слово Христово есть суть дух и жизнь. Оно как светильник, сияющий в темном месте. Слово Христово есть несозданный божественный свет. Нет, это живое слово, исходящее из уст Божьих, не является просто творением, но является Творцом. И это очень важно, потому что сам Господь говорит об этом. Слово стало плотью, без него ничто не начало быть, что начало быть. Читаем мы в Евангелии Иоанна в 1 главе. Однако далеко не все люди могут воспринимать Слово Божие. Но есть много людей, которые без Слова Бога, без Слова Божия никуда. Однажды одного русского писателя спросили, существует ли Бог? Он ответил, только Бог и существует. И те, кто с Ним. Но как же те, которые живут и не верят в Бога? Они просто доживают свой короткий земной век. Они не представляют о том, что будущее безгранично, безвременно. Вот только вопрос, с кем человек эту вечность будет проводить, с Богом существующим или без Него? Но как же убедиться в том, что Он, Бог, существует? Без откровения Божьего трудно понять сущность Бога. Своим умом человек никак не может постигнуть хотя бы частицу Бога. «Покажи мне Бога», — сказал один язычник христианину в Индии. «Посмотри на солнце», — ответил христианин. «Не могу», — ответил индус. Если ты не можешь смотреть на слугу, как можешь ты видеть господина? Этот случай объясняет, что нельзя видеть Бога телесными очами. Однако внутренними очами можно видеть Бога всегда. Еще пример. «Покажи мне Бога», — сказал в древности атеист христианину Феофилу Антиохийскому. «Покажи прежде мне человека в себе, чтобы он мог видеть Бога», — ответил Феофил. И ведь правда, истинный, чистый сердцем человек может узреть Бога, как сказал Иисус Христос. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Это равносильно тому, что можно сказать «покажи мне слово». Можно сказать «дай я послушаю слово». Это будет более понятным. А как можно показать Слово? Можно написать его. И это написанное Слово святыми Божьими человеками, которые были движимы Духом Святым, сегодня запечатлено на страницах Священного Писания. И мы пользуемся этим живым Словом Божьим. Да, Слово Божие живо и действенно. Да, Слово Божие существует. И это Слово Божие, Единородный Сын, отдал жизнь свою для того, чтобы мы получили в сердца свои слово самого Господа Бога. Другие скажут, ну как же тогда понять само слово Бога, если мы самого Бога не можем понять? Ответ простой. Бога познать мы должны не путем логического мышления, но только через Иисуса Христа. Христос говорит, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Иисус Христос есть путь
идя по которому мы предстаем перед Отцом Небесным, облеченными в Сыне Его. Мы уже сокрыты в Нем, потому что мы являемся членами тела Его Великого. И в этом теле великом Он глава. Христос для нас все, но вне Христа невозможно иметь истинного Бога и Слово Его. Потому что истинный Бог открывается человеку только во Христе Иисусе. Лишь во Христе мы познаем Бога как Отца, как Сына и как Духа Святого, как три единых, неделимых личности, представляющие нам истинного Бога. Бог один, и Его Слово живое одно. Отец Небесный есть Бог при условии наличия Сына и Духа Святого в Нем. Также и Сын есть Бог при условии наличия Отца и Духа Святого. И Дух Святой есть Бог при условии наличия Отца и Сына. Если мы отбросим одну из этих личностей, Бог перестанет являть нам свою полноту и свое совершенство, так как перестанет открываться нам, кто Он, как Бог. В Сыне мы видим спасение, в Слове Его мы находим утешение. Дух Святой рождает нас и поселяется в сердце нашем, и в нем мы идем на поклонение Отцу Небесному. Дорогие друзья, это как будто просто, но все-таки это сложно. Сложно понять нам, потому что мы еще слабы духовно. Мы не можем представить себе ту великую картину, которая откроется нам в будущем, когда мы будем иметь такое же тело, как имел воскресший Иисус Христос. И в этом измененном новом теле мы познаем Его, как Он есть. Так говорит нам Слово Бога. Божье Слово непостижимо для нашей человеческой природы. Мы узнаем Божье Слово только тогда, когда придем в вечность, и тогда Господь Сам откроет Себя нам, Сам откроется в Своем Слове. Однако и сегодня мы можем через веру понять очень многое. Слово Божие говорит нам, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Верою познаем, что веки или миры устроены Словом Божьим. Так что из невидимого, может быть, мельчайшего атома, произошло видимое. То есть земля и космос, все творение со своими телами в нем. Так сказал автор послания к евреям еще почти 2000 лет до нашего времени. Многие удивительные истины, сокрытые от ученых людей, открыты в Священном Писании, и мы, простые люди, можем читать, как была создана земля, как создавалось небо. И это же Слово Божие говорит нам о том, как небу и земли будет конец. Написано, небо и земля придут, слова мои не придут. То есть земля и все дела на ней сгорят, так говорит апостол Петр в своем послании, но вот Слово Божие не сгорит, оно будет вечным. И этим Словом Божьим пользовались самые великие ученые мира. Они читали Слово Божие, они изучали его. И они смотрели на страницы Священного Писания, поднимали головы свои к небесам и радовались тому, что Слово Божие, вечно пребывающее, исполнялось на их глазах. Наблюдая за движением небесных тел, великий ученый Коперник когда-то сказал: «Созерцаю творение Бога». Кеплер однажды выразился так: «Читаю в небе замыслы Бога». И Гёте подтверждает: «Хочешь увидеть невидимого? Вглядись в видимое». Однажды Кант выразился следующими словами. Он был великим философом, но он сказал: «Вечно новым и постоянно возрастающим удивлением и благоговением наполняют мою душу звездное небо надо мною и закон нравственности во мне». Эти люди читали Слово Божие. Эти люди понимали это Слово Божие настолько, насколько Господь позволял им открыться. Друзья мои, Библия – это живое Слово Божье лежит на наших столах. Если мы желаем духовно возрастать, мы должны полюбить Слово Божие.
Слово Божие да вселяется в вас обильно, не по чуть-чуть, не по капельке, но обильно, до полного совершенства, до полной полноты. Рассказывают, что профессор Иван Васильевич Днепраш родился в строго религиозной семье, и он был воспитан во всех обрядах и церемониях Государственной Церкви. Это было еще до революции. Еще в 15-летнем возрасте ему казалось, что успех сопровождает его во всем. Самые смелые надежды его сбывались. Он захотел иметь велосипед и получил. Потом физгармонию и тоже получил. Фотографический аппарат и тоже получил. Ему казалось, он получил все то, о чем мечтал. Но прошло время. И он понял, что он не имеет главного. Он не имеет веры во всемогущего Бога так, чтобы, помолившись ему, получить ответ. Он не знал Слова Божьего и силы Слова Божьего. Однажды в школе возникло крупное недоразумение между ним и одним его товарищем. Он решил поступить по совету своей матери, которая сказала ему: «Когда у тебя будет какое горе, молись». 15-летний мальчик в то время знал наизусть три молитвы. Молитву Богородицы, молитву Ангелу-Хранителю и молитву Отче наш. И, будучи наедине темной ночью, встал он на колени и 30 раз подряд повторил Отче наш. Оказалось, что это не помогло. Он почувствовал в своем сердце горечь. «Я глуп», — решил он. Я молился о хлебе насущном, которого у меня довольно, а товарища моего эта молитва все равно не изменила. Бог не слушает меня. После этого он уже больше не молился в течение долгого времени. История говорит нам, что когда он оказался в училище, все его товарищи были атеистами. Преподаватель закона Божьего был человек высокообразованный, но крепко пил. И этим объясняется, почему он своим ученикам не позволял задавать вопросы, а только заставлял зубрить заданные уроки. Безбожной литературы было у них вдоволь. Она, да еще различные переживания, сделали молодого Ивана Непраша атеистом уже в 18 лет. Пришло время, когда профессор Непраш выступил открыто против Бога. Тогда ему было 21 год. Суть его взгляда заключалась в том, что нет Бога, ни души, нет ни загробной жизни. Он понял бесцельность своего существования и решил застрелиться. Пистолет уже был наготове. Но что-то помешало ему. Может быть, любовь матери? Библию он не читал. А почему? Да потому что она хранилась в православной церкви, и ее людям просто не давали. Среди священнослужителей он не находил авторитета. Но однажды он познакомился с книгой немецкого астронома и математика Штерна. Книга называлась «Вселенная». С этих пор он стал думать более о Вселенной и о существовании на Земле. Дух Божий начал с этого момента работать над его сердцем. Позже он познакомился с учением Льва Николаевича Толстого, великого идеалиста. Но и это не удовлетворяло его. Он был в крайнем отчаянии и недоумении. Он говорил себе: «Я нашел истинные правила жизни, и они меня довели до банкротства. Безнадежное положение. Неужели нет выхода?» И, наконец, он пришел к единственному. Он нашел Библию. Он стал изучать Слово Божие. И Слово Божие открылось ему в великой силе, в великом благословении. Он понял о заместительной жертве Иисуса Христа, которая была необходима для его спасения. Он с прилежностью стал изучать Священное Писание. И оно открылось ему. Слово Божие вселилось в его душу. Она вселилась обильно так, что он сделался великим проповедником, благословенным служителем Божьим. Дорогие друзья, если сегодня кто-нибудь из вас, слушающих Слово Божие по радио, слушающих эту передачу, подумал о себе, что вы еще далеко стоите от Него, от Бога,
от познания Слова Его. У вас есть шанс. Откройте Библию и прочтите. Слово Божие да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, и оно наполнит вас. Примите это слово так, как принял этот человек по и фамилии Невпраш. Примите его так, как принимали ваши родные, ваши близкие, просто, без упреков. Примите Иисуса Христа в сердце свое, и когда вы познаете, как благ Господь, вы будете счастливы, и вы будете торжествовать в нем. Обратите свой взор к Голгофе. Она вам больше расскажет, чем любой проповедник. Там со креста льется святая кровь Иисуса для того, чтобы ты, друг мой, жил, жил вечно. Эта кровь пролита за тебя и для тебя. Пусть Господь коснется души твоей, чтобы ты стал действительно человеком, любящим святое Слово Бога. Да вселяется Слово Божие в тебя обильно, и да благословит тебя Господь во всем. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». В квартире Каратаевых тихо. Вадим с Сережей делают уроки. Павел Михайлович читает газету. Ирина Сергеевна гладит белье. Неожиданно Вадим дернул Сережу за рукав и глазами указал на Люду, которая, примостившись на диване, с увлечением читала какую-то книгу.
1: Люда, что с тобой? Ты что корчишься? Точно кот, проглотивший отраву для крыс.
2: И правда. Размахивает руками, как стрелочника на путях. Ты здорова хоть?
3: Да не мешайте вы, все равно ничего не поймете.
1: Нет, правда, Люда. Чем ты занимаешься? Твое поведение удивляет.
2: А вот просто обращаю вот на себя внимание своим кривлянием.
4: И правда, Люда, ты что-то странно ведешь себя?
5: Да, Людочка.
3: Да я язык жестов учу.
2: А, это которые глухонемые понимают.
3: Вот именно.
1: А зачем тебе это? У тебя что, глухонемая подружка завелась?
3: Нет, пока нет. Когда-нибудь, может, и будет.
5: Ну, а почему же, доченька, ты заинтересовалась языком жестов?
3: А прошлого воскресенья, мама, когда мы были в молитвом доме, была девочка со своей мамой. А я потом разговаривал с мамой этой девочки. И она рассказала мне очень много про девочку. Мне так жалко стало ее. Вот тогда я и решила, что выучу этот язык.
5: Прекрасное решение, Людочка.
4: Да, очень хорошее.
2: А покажи-ка, что Иисус любит тебя. И Иисус умер за тебя.
3: Я не научилась еще этому. Но вот так показывают. Я девочка, ты мальчик, и мы школьники.
4: Интересно. Ты уже многому научилась.
5: Молодец.
4: И кто бы мог поверить, что наша тихая Люда найдет свой труд, призвание в мире тишины, а?
5: Слава Господу.
3: Я однажды видела, как одна сестра пела на языке жестов. Это было довольно красиво.
2: Научи Люда и нас.
3: Дайте мне хоть самой сперва научиться.
1: Вот было бы здорово, если бы все умели выражаться на языке жестов. Все бы понимали друг друга.
5: Да.
1: И никаких языковых проблем не было бы.
5: Это правильно.
4: Да. А знаете, что вообще многие люди без жестикуляции не могут объясниться друг с другом?
5: И правда. Вы слышали о грузине, у которого прохожий спросил дорогу?
4: Я так нет.
5: Так вот, он под мышкой держал большой арбуз, этот грузин. Когда прохожий у него спросил дорогу, он и говорит: подержи-ка арбуз, а то я не смогу объяснить тебе. Потом он энергично начал размахивать и жестикулировать. И одновременно все лопотал.
4: А этот с арбузом ушел, нет?
5: Тот держал и слушал. Ну, наконец, грузин решил, что все объяснил, схватил арбуз и продолжил свой путь. То есть он не мог. Руки были заняты, он не мог объяснить дорогу прохожему.
4: А без арбуза руки свободны были.
5: Да.
4: Понятно.
3: Вот о дороге и я хочу рассказать. О дороге к Иисусу.
5: Пусть Господь поможет тебе в этом, доченька.
4: Это очень хорошее дело.
5: И представьте, какая радость для глухонемых общение с другим человеком. Уже просто то, что можно высказать свое мнение и узнать мнение другого человека. Это же большая радость, правда?
4: Да, да, ведь сколько преград стоит между людьми в жизни.
5: Ой.
4: И эти преграды не только глухота, слепота или другие физические недостатки. Так много других барьеров между людьми, которые еще выше, чем глухота.
1: Вот именно. Вот, например, разные предубеждения, подозрения и неправильные отношения и так далее.
5: Да.
2: Вот это как раз то, что выводит меня из себя. В другой раз хотелось бы динамитом взорвать все эти подозрения.
4: Знаешь, Сережа, такое желание появляется, когда встречаешься со всякими разными искажениями и небылицами. Но и другое знай, что гнев и ярость тоже не помогут и ничего хорошего не принесут.
5: Да, мало что дадут.
4: Гневаясь, только навредишь, но не победишь.
1: Мудрый привлекает души, написано в Библии.
4: Вот именно.
5: Да, чтобы разбить эти преграды, барьеры, нужна любовь, Сережа. Без любви неразумно идти другого переубеждать, доказывать что-то.
1: Помните, как в одной мудрой сказке солнышко быстрее сняло шубу у человека, чем ветер? Солнышко стало припекать, и все, и человек сразу снял. А ветер трепал-трепал и ничего не добился.
5: Да. Помните, как дедушка рассказывал нам эту сказку?
2: Ага.
5: У человека есть такая верная интуиция. Он различает, желает ли другой только повернуть его на свою сторону, или он по-настоящему заинтересован, что с ним происходит.
4: И любовь также изобретательна. Mm. Она находит способ, как донести другому в сердце эту весть.
5: Да, столько путей разных находит. Я помню, как один молодой человек свидетельствовал на собрании. Он рассказал, что на него сильнее всего повлияло то повествование в Библии, где говорится о пути Иисуса в Эммаус. Помните, как Иисус разговаривал по дороге в Эммаус с опечаленными учениками?
4: Помним, угу. Помним этот случай.
5: Да, так вот этот молодой человек сказал, что ему особенно понравилось вот именно то, что Иисус не навязывался к ним и никак не напрашивался в их дом. Но они сами попросили его войти. И там, дома, когда он преломлял с ними хлеб, глаза их открылись, и они узнали Иисуса. Вот этот тонкий, чуткий подход Иисуса победил сердце молодого человека.
4: А нам вот все время старается убить голову, что кто-то насильно старается нас убедить в своей идеологии. Неудивительно, что этот молодой человек был таком.

0: пытаться сдвинуть ее со своего места, но истинная, несмотря ни на что, стоит непоколебимо и в конце концов достигнет каждого из нас.
1: Да.
0: Если не сейчас, то в конце нашей жизни, когда мы предстанем лицом к лицу с Богом, потом не будет никакой возможности оправданий, объяснений или уверений.
2: Да, ужас один, какой страшный день.
0: Действительно, это будет ужасный день. Поэтому мы и нуждаемся в защите Христа и в Его искуплении. И поэтому об этом нужно говорить всем тем, кто ничего не слышал и не знает об искуплении и о спасении.
1: Да, и поэтому нам, детям Божьим, нужно исполниться любовью Божией ко всем людям, проявлять заботу о них.
2: А что, если в другой раз они хочется о других заботиться, а себе и то не хватает, о сил заботиться?
0: А тут еще надо и о других, да, Сережа?
2: Да.
1: Вот, такие мы и есть. Так мало заботимся о других и о небесных делах. Это временное полностью захватывает нас. Человек такой. Поэтому мы не способны сами любить. Только тогда, когда Дух Святой наполняет нас, тогда мы воистину любим. Настоящей любовью.
2: Я во всяком случае хотела бы, чтобы Дух Святой исполнил меня Божьей любовью.
0: Если ты, Людочка, желаешь этого от всего сердца, то Бог исполнит это твое доброе желание. Так Господь обещал. Обетование Его всегда в силе.
3: Да.

0: Преодоление разных барьеров, которые имеются между людьми, нелегко. Человек, имеющий слух, не может словесно общаться с глухим человеком. Так же, как слепому, невозможно показать ничего, что требует чувства зрения. Есть барьер, который препятствует восприятию. Но если у тебя есть воистину искреннее желание передать такому человеку то, что у тебя на сердце, ты не можешь остановиться перед этим препятствием. Ты найдешь путь. Истинная любовь к ближнему находит путь, находит выход. Преодоление барьеров часто требует большого усердия и отдачи достижению цели. Это мы смогли заметить сегодня и на примере тихой, но настойчивой Людой Каратаевой.
1: Люда, что с тобой? Ты что корчишься? Точно кот, проглотивший отраву для крыс.
2: И правда. Размахивает руками, как стрелочника на путях. Ты здорова хоть?
3: Да не мешайте вы, все равно ничего не поймете.
1: Нет, правда, Люда, чем ты занимаешься? Твое поведение удивляет.
3: А прошлым воскресеньем, когда мы были в молитвенном доме, была девочка со своей мамой. А я потом разговаривал с мамой этой девочки. И она рассказала мне очень много про девочку. Мне так жалко стало ее. Тогда я и решила, что выучу этот язык.
4: Прекрасное решение, Людочка.
5: Да, очень хорошее.
0: Существует много барьеров, перекрытых путей, которые мы встречаем в нашем свидетельстве о Христе. Эти барьеры бывают разные в разных странах, они разные в разных культурах. Игнорировать эти проблемы мы не можем, если мы хотим иметь успех в передаче другим благой вести о Христе. Помните, что с Богом невозможное превратится в возможное. Божье Слово, благая весть, предназначена для достижения всех людей, где бы они ни жили. Сам Иисус сказал, и это Евангелие будет проповедано во всей вселенной, как свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И Слово Божие истинно. Это провозглашение совершится, так как для Бога не существует препятствий. Но чем больше мы знаем о сущности существующих барьеров и препятствий в сердцах тех, кто не верит, тем лучше мы сможем их преодолеть.

Сегодня в сердцах людей есть глубокое желание найти свою собственную, подлинную личность. Англичанин не желает, чтобы его называли немцем. Американец не хочет, чтобы его называли французом. Русский не хочет, чтобы его называли китайцем. И африканец не признает для себя ни одного из вышеупомянутых названий. Везде человек гордится тем, что есть. И это совершенно нормально. И истинные христиане, те, которые любят Бога и Его Слово, должны видеть людей так, как Бог их видит. Божья любовь покрывает всех. Бог так возлюбил весь мир, все нации, расы, народности, каждого человека, независимо от языка и цвета кожи, что отдал на распятие Сына Своего Иисуса Христа ради каждого из нас. В библейские времена израильская страна занимала центральное место в мире, потому что она была на перекрестке всех связей. Все торговые маршруты проходили через Израиль. И когда Бог послал Своего Сына в мир, Он послал Его в Израиль, что значило, что Иисус был послан для всего мира. Таким путем Евангелие стало достижимым для всех народов. Все народы были всегда одинаково ценными в Божьих глазах. Тот Бог, который простил мне мои грехи и омыл их прочь, Он тот же Бог, который простил тебе, дорогой брат и сестра, твои грехи. Бог, который спас меня, финна, также спас тебя, русского, поляка, болгарина, какой бы ты национальности ни был. Правда, мы во многом отличаемся друг от друга. Наши вкусовые привычки разные. Наш родной язык разный. Мы даже одеваемся по-разному. Но Христос делает нас, верующих в Него, едиными. Божий Святой Дух объединяет нас. В некоторых странах мира люди берут себе новое христианское имя, когда обращаются в христианство. Однако каждый человек понимает, что не имя изменяет жизнь. Христос не послал нас изменять через свое свидетельство имена людей или их привычки, или обряды. Он послал нас делиться с людьми нашей Христовой жизнью и верой, чтобы их жизнь могла измениться, чтобы они освободились от греха, перестали служить дьяволу и стали служить Богу, своему Творцу. Тот же Дух, который привел Филиппа в Африку, привел Павла в Европу. Тот же Дух, который снизошел на учеников в день Пятидесятницы. Тот же, который снизошел в доме Корнилия. Если мы воистину всем своим существом осознаем, что Бог любит одинаково каждого человека, то наше сердце исполнится состраданием ко всем людям, любовью ко всем народностям. Мы будем способны преодолеть все барьеры, расовые и языковые, чтобы донести до них весть о Спасителе Христе. И тогда Бог сможет употребить нас не только дома среди своего народа и своей культуры, но и далеко среди других народностей и других культур. Кроме национальных и культурных барьеров, есть и другие барьеры, о которых упомянули сегодня Павел Михайлович и Вадим Каратаевы. В мире много разных религий. В некоторых странах каждая отдельная племя или область имеет свою религию или даже несколько религий. Мертвая религия – это одно большое препятствие в сердцах людей. Она препятствует людям приходить ко Христу. Люди часто говорят: «Я не могу оставить отцовскую религию. Я хочу быть верным традициям родителей». Да, может быть, сердце твое и ум наполнены идеалами, мнениями, учениями, которые переданы тебе с самого детского возраста, но которые противостоят призыву Христа в твоей жизни. Некоторые говорят, что христианство – это религия западного мира, религия имущих. Что делать, когда такой барьер стоит пред тобой? Знай, Божья сила
выше всех других сил. Она сильнее любой религии и больше всех традиций и идеалов. Поэтому последуй Христу, дай людям увидеть ту перемену, которую в твоей жизни произвел Бог. Расскажи им, что библейский Бог любит их. Скажи, что это не твои слова, это само Слово Божие так говорит. Не спорь и не ссорься с теми, кто противится твоему свидетельству. Спор — это оружие слабых. Слово Божие не нуждается в том, чтобы о нем спорили. Вспомни случай апостола Павла. Он был последователь отцовской религии. Он всем сердцем был предан традициям своей семьи. В своей ревности он дошел до исступления, начал бросать в тюрьмы всех, кто провозглашали имя Иисуса. Мужчин, женщин, детей, всех. Для Павла, прежде чем он обратился ко Христу, христианство было врагом его культуры и учения его лидеров. И все-таки, когда этот человек встретился со Христом, он был готов забыть все то, во что он так ревностно раньше верил, и стал верным свидетелем Христа. Никто не заставлял Павла так поступить. Это было естественным последствием встречи с живым Сыном Божиим Иисусом Христом. Не существует такого барьера, которого Евангелие не способно было бы разбить. Поэтому будь мужествен и непоколебим. Богу все возможно. Только не скрывай Христа от других. Христос в тебе, Божья сила и Божий путь для спасения других людей. Затем есть два рода языковых барьеров. Ты, конечно, знаешь свой народ лучше всего. Владеешь языком своего народа. Тебе легко быть свидетелем дома, в родной местности. Однако, многие верующие изучают новый язык, чтобы понести весть о Христе другим народностям. Сам апостол Павел хорошо владел родным еврейским языком и также иностранным, греческим языком и, возможно, и другими языками. Бог может вложить в твое сердце желание выучить какой-нибудь другой язык, чтобы доступнее рассказать какой-то народности евангельскую весть. Если это случится, то будь послушен голосу Божьему. Исполнение Божьего плана принесет в твою жизнь и через тебя в жизнь других такое благословение, которого ты даже не мог представить себе возможным. Но в мире есть еще другой языковой барьер. 2/3 населения мира не умеет читать. Неграмотность — серьезная проблема. Библия переведена более чем на 1000 языков, но 66% мирового населения не способны читать ее. Как преодолеть такой высокий барьер? Бог дал нам ответ на этот вопрос через личный пример Иисуса Христа. Когда Господь говорил с образованными фарисеями, Он ссылался на написанное слово. «Не читали ли вы?» Говорил он часто. Но когда Иисус говорил с простым народом, он ссылался на знакомые всем явления в их ежедневной жизни. Например, Иисус сказал, что Бог проявляет о нас такую заботу, что даже ни один волос с нашей головы не упадет без Его ведома. Говоря о Божьем Царстве, он привел примеры о сеятеле, о брачном пире, о потерянной монете. Его учение было таким доступным и понятным, что все охотно слушали его. Если вы помните, в начале программы я сказал, что человек не может словесно общаться с глухим человеком. Но любовь всегда преодолевает все барьеры. Вы знаете, Бог сам должен был преодолеть величайший барьер 2000 лет назад. Барьер человеческой глухоты. Человечество не было больше в состоянии слушать голос Божий через пророков и Писания. Связь между небом и землей была полностью прервана. Великий барьер, барьер греха,
делал невозможным общение человечества со своим Создателем. Что сделал Бог? Он в своей безмерной любви к нам спланировал путь, нашел выход. Бог решил послать своего Сына, часть своего естества, Иисуса Христа, на землю. Его Сын преодолеет этот барьер. Иисус покажет через свой личный пример, через свои слова, учения, чудеса, какова сущность Бога Отца, каково любящее сердце Божие, желающее помиловать и исцелить человека. Как вы думаете, поняли ли люди эту весть? Восприняли ли они Божьего посланника? Послушались ли они Его слов? Поверили ли они Ему? Нет. Библия рассказывает, что не поверили. Наоборот, они в ярости кричали прямо в лицо Божьему Сыну, называя Его лжецом. Вторую личность триединого Бога они назвали одержимым бесами. Создателя Вселенной ударяли по лицу и плевали в Него, и потом безжалостно распяли на кресте. Царь царей, Христос, дал Себя в жертву за наши преступления. Пригвожденный ко кресту, Христос взял на Себя то наказание, которое ты и я заслужили. Пролилась святая кровь Сына Божьего. Святые капли крови, стекавшие со креста. О чем они говорят? Они говорят о прощении, о помиловании. Они говорят о том, что Бог не осудит тебя. Он желает простить тебе. Он хочет омыть тебя этой искупительной кровью от твоих грехов. Поверь в эту жертву Иисуса Христа, как в единственное средство твоего примирения с Богом. Поверь в силу крови Иисуса Христа, и ты будешь спасен. Поверить — это одновременно и легко, и трудно. Легко, потому что ты можешь уверовать там, сейчас, где ты есть, у твоего радиоприемника. Трудно же в том смысле, что живая вера всегда требует конкретного действия, принятия решения стать последователем Иисуса Христа. И я молюсь, чтобы Бог сам помог тебе принять это решение сейчас и поступить согласно этому решению.

0: вопросы, касающиеся нашего отношения с нашим Создателем, Богом, самые важные вопросы, которые мы должны выяснить в своей жизни. Поэтому, дорогой слушатель, мы советуем вам найти евангельскую церковь в вашей области, где проповедуется Слово Божие, так как оно написано. Верующие с радостью помогут вам. Если вы не имеете такой возможности, то напишите нам. Свои письма вы можете направить по адресу передающей станции. Не забудьте написать на конверте название нашей программы «Семья Каратаевых». Желаем вам обильного Божьего благословения. У микрофона Иван Степанович Хаука.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Жизнь от всего сердца» из книги Спёрджина «12 проповедей о сердце». На текст из второй книги «Паралипоменон» 31 главы 21 стиха. «Он действовал от всего сердца своего и имел успех». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Нет ничего удивительного в том, что действующий от всего сердца имеет успех. Это совершенно обычное явление. Между тем, как работающие вяло, равнодушно, неохотно, почти определенно терпят неудачу. Возьмем, к примеру, коммерческую деятельность. Кто из молодых людей преуспевает в деле и продвигается вверх по социальной лестнице? Только не те, которые спят за прилавком и радуются, когда удается избавиться от докучливого покупателя. Предприниматели быстро находят тех, которые прилагают все старания к работе. Им нравятся молодые люди с рвением, прилежно относящиеся к работе. Таковые, несомненно, достигают многого, и в свое время именно таковые и становятся коммерсантами на свой страх и риск. Кто из коммерсантов преуспевает в конкурентной борьбе? Разве ленивцы и бездельники? Никак нет. Только тот, кто берется за дело, засучив рукава, тот, кто изо всех сил гребет против течения, не желая быть снесенным потоком к водопаду банкротства, может рассчитывать на успех. Кто достигает больших профессиональных высот? Тот, кто поздно ложится и рано встает, сталкиваясь со множеством тяжелых, изнурительных заданий. Ведь Бог и в наше время не подает жатвы праздным людям, если не считать жатвы с репейника. Богу также неугодно давать благосостояние человеку, который не желает перекопать поле, чтобы отыскать спрятанное сокровище. Если человек хочет иметь успех, он должен, как признано всеми, быть прилежным в деле. Ибо в наше время больше, чем когда бы то ни была актуальна древняя истина, в поте лица твоего будешь есть хлеб. Оставим коммерцию и рассмотрим иные сферы деятельности, чтобы убедиться в том, что эта истина пребывает неизменной. Если человек совершает открытия в науке, он совершает их вовсе не случайно, ибо путь открытий в науке одолевает идущий по этому пути не одно поприще. Если человеку хочется стать выдающимся врачом, он должен трудиться в клинике. Если ему надобно достичь высот в присутственном месте, он будет проводить дни и ночи над комментариями к законоуложению. В наше время у человека нет надежды достичь успеха в чем-нибудь, если он не будет действовать от всего сердца. Это верно и в отношении веры. Я не хочу уравнивать веру с коммерцией, но мне бы хотелось, чтобы вере отдавали столько же сил, энергии и рвения, сколько отдают коммерции. Хотя, надо сказать, вера заслуживает несравненно большего. Отчего получили широкое распространение ложные религии? Что превратило ислам в столь могущественную религиозную систему? Причиной тому стал сам Магомед, который, проповедуя, искренне заблуждался, как всякий из его последователей. Когда его выбрасывали на улицу, он упорно стоял на своем. И когда убийцы следовали за ним по пятам, он не дорожил своей жизнью вплоть до того, что возвещал обо всем, что ему казалось откровением свыше. Его последователи тоже не были вялыми верующими. Вынимая ятаганы из ножен, они клялись, что не успокоятся, пока не приведут людей силой оружия к вере пророка, и рвались распространять свою религию подобно цунами, что сметает все перед собой, пока волна такой же силы не воспрепятствует ее продвижению. Вспомним зарубежные римско-католические миссии. Как католикам удавалось совершать то, что никогда не удавалось нам, протестантам? Как удавалось им то, что мы, к сожалению, никогда не сделаем, если не изменим своих людей? Как получилось, что Франциск Ксавьер благовествовал в Индии, проповедовал в Бирме, пользовался большим влиянием в Китае и даже имел доступ в закрытые районы Японии? Ведь теперь всюду, где он трудился, можно увидеть католические монастыри и монастырские школы, воздвигнутые кресты и коленопреклоненных приверженцев католицизма. Так получилось, потому что дух Ксавьера был исполнен огня. Видно, он был как молния, сверкающая от края небес до их края. Неплохо было бы, если бы мы родили о распространении истинной веры так, как радеют о распространении ереси и лжеучителя. В подножии Бога Святого Духа единственная надежда подлинно верующих на возрастание Церкви и обращение этого мира стоит в укреплении нашей внутренней силы, в высказывании ревности, искренности, глубины христианской души. Вы знаете, в древние времена вовсе не высокая ученость обращала языческий мир ко Христу. Ибо каменные плиты римских катакомб неопровержимо свидетельствуют о том, что первые христиане едва умели писать свои имена. Сила первых исповедников христианской веры заключалась не в блеске учености, высоте философии или пафосе красноречия. Она заключалась в исключительном усердии, старательности и рвении. Ранняя церковь горела любовью. Она походила на вулкан, который, быть может, не был таким высоким, как некоторые из окружающих его гор. Однако эти горы были покрыты снегом, между тем, как из вулкана шли потоки лавы, глубокой убежденности в истине, которая прожигала пути, покрывая землю вокруг себя. Христиане в те дни были истинными христианами. Они говорили, что знали, и знали, что говорили. Они свидетельствовали о том, что видели. Говорили с властной, неукротимой силой, сокрушавшей и разбивавшей вдребезги железную мощь Рима. Так должно быть и в наше время. Так оно и есть на самом деле. Оглянитесь вокруг. От кого сегодня больше пользы в христианской церкви? От людей, которые действуют для Бога от всего сердца. Посмотрите на проповедника, обращающего сотни душ за год. Разве он похож на сонную муху? Разве он сдерживает себя некими рамками? Разве он выступает с вялыми проповедями перед сонным собранием? Конечно, все знают, что это не так. Но люди, действующие для Бога, от всего сердца имеются там, где Богу угодно дать собранию некое, все равно какое, свидетельство того, что тамошний проповедник действует от всего сердца. Кто является наиболее успешным учителем воскресной школы? Неужели самый грамотный? Директор любой воскресной школы скажет, что это не так. Может быть, самый одаренный или самый богатый? Никак нет. Наиболее успешными учителями являются наиболее ревностные люди. Люди, чьи сердца пылают в прославлении и восхвалении Христа. Кто ныне между вами делает больше для царства вашего Господа? Я отвечу так. Дайте мне духовный термометр, которым можно измерить температуру вашего сердца, и я оценю ваши успехи. Если у вас холодное сердце, и вы не любите Бога, я убежден, вы ничего не делаете, хотя и ссылаетесь на какие-то дела. Если же вы способны сказать: «Господи, наше сердце горит от желания добра для всякой души человеческой», вы творите добро, и Бог благословляет вас, как благословил Езекию, который действовал от всего сердца и имел успех. Смею вас уверить, что очень многие из присутствующих здесь христиан не являются христианами от всего сердца. Таковые, возможно, отдали Иисусу Христу только темный, затянутый паутиной уголок своего сердца, вместо того, чтобы предложить ему все сердце целиком. Боюсь, что мы рискуем перейти в ладыкийское состояние с еле теплящимся огоньком в сердце. Поэтому сегодня я хочу возжечь ваши сердца, и если мне удастся возжечь только свое сердце, я буду трижды счастлив отправиться домой и думать, что, по крайней мере, один получил некоторую пользу от этого служения, поскольку проповедник должен иметь поддержку не меньше, чем его слушатели, ибо есть опасность того, что даже рабу Господню не достанет горящего угля для уст его, без которого слушателям нет никакого проку. Сегодня мы рассмотрим вопрос о влиянии ревности по Боге на христиан. Затем я постараюсь возбудить ваш дух многими свидетельствами и, быть может, вызвать в вас стремление действовать от всего сердца в деле веры и любви. После чего я обращусь к тем, для кого вера остается пустым звуком. И все же, если Бог даст им искать Господа всем сердцем своим, они, несомненно, найдут Его. Итак, сначала позвольте обратить ваше внимание на место, которое христианская ревность занимает в жизни, посвященной Богу. Заметьте, что я теперь говорю только с теми, кто воистину обратился к Богу. Ибо если мы прежде не примирились с Богом, то ревность по Боге будет только притворством. Первым делом ревность по Боге заставляет христианина весьма старательно думать о своем Боге и Господине. В дневнике Джонатана Эдвардса находим следующую запись о его чувствах в отношении дела Господня. «Я места себе не находил от стремления содействовать Царству Христову в этом мире. Втайне я обычно большей частью молился именно об этом, когда до меня доходили хоть какие-то сведения о том, что происходило в разных странах, и, казалось, так или иначе затрагивало интересы Царства Христова, моя душа восторженно ликовала, что обычно весьма и весьма воодушевляло и подкрепляло меня. Бывало, я с усердием читал газеты, причем почти всегда от корки до корки, в надежде отыскать какие-нибудь новости о распространении веры в этом мире. То же происходит и с нами, когда мы исполняемся ревностью по Боге. Наши мысли постоянно обращаются к делу Божьему, и в результате мы идем туда, куда должно идти, не ради своей, но Божьей пользы. Вот о чем мы задумываемся прежде всего. Воистину, возлюбленные, действуя от всего сердца ради Царства Божьего, мы начинаем, едва проснувшись, думать о деле Христовом. И во время ночного отдыха оно непрестанно перед нами. Однако боюсь, что некоторые из вас, хотя и думают о Боге и Его деле в этом мире, думают все же очень мало. Как часто порой мы бываем безразличны к новостям с миссионерских полей. Годовые отчеты о том, как действует Бог среди иных народов, обычно представляются нам самыми сухими и скучными из всех, какие приходится слушать. Они скучны не сами по себе, а потому что все мы, современники, не приучены думать о проповеди Евангелия и содействии делу Христа. Только дайте однажды этому пылающему факелку рвения воспламенить свои души, и вы возлюбите дело Христово навсегда. Но пойдем далее. Человек, помышляющий о деле Христовом, в обязательном порядке намечает цели и проистекающие из них задачи в отношении Христова дела. О, какие прекрасные цели ставят перед собой люди в это особое, необыкновенное, чудесное время! Выслушав некоторые выступления, заслуживающие самого серьезного внимания, они возвращаются домой и думают: «Ну, в общем, мне следует поступить так-то и так-то». Они уже наполовину решили, что поступят именно так, однако, не обладая рвением Езекии, они никогда не исполняют то, что решили сделать. Если одни строят гипотетические замки, то другие возводят воздушные церкви, в которых обучаются проповедники и поддерживаются служители, а миссионеры отправляются в воздушные миссионерские путешествия. Все их замыслы, планы, намерения весьма красивы. Между тем, все их практические программы проигрывают в сопоставлении с их великолепными проектами. Так что все это просто бессмысленные фантазии, живописная картинка, мираж, галлюцинация, которая вскоре растворится в чем-то, имеющем для них более практическое значение. Сделайте человека ревностным, и всякий раз, когда он поставит цель, эта цель будет реальной целью. Великая движущая сила в его душе заговорит и приведет все в движение. Вся до капли кровь, циркулирующая в его духовном организме, понесет жизнь, однако у некоторых по жилам течет неживая кровь. Эта мертвая кровь, совершив кругооборот, поступает в сердце и выходит из него, оставаясь по-прежнему мертвой. Ее носители могут говорить, а иногда даже принимать решения, но их решения никогда не претворятся в жизнь. Такие люди никогда не исполнятся решимости и не скажут твердо: «Уповая на Бога, примусь за такое-то и такое-то дело. Бог со мной, и ни в чем из этого мира я не нуждаюсь. Я не хочу жить, как устрица, лежащая в грязи и отворяющая створки раковины, когда с приливом наступает время приема пищи. Да не скажут обо мне, что я живу лишь для того, чтобы есть, пить и копить богатство. Однако, Господи Иисусе, если Ты поможешь мне, то всякой истиной я буду служить Тебе, пока жив, и если тому суждено, буду готов умереть ради Твоего дела». Только усердные, ревностные люди приходят к тому, что ставят цель и стараются претворить ее в жизнь. Дорогие друзья, изберите оружие и не оставляйте боевого поста, даже если у вас кончились все боеприпасы. Ведь мы знаем людей, которые, пребывая в своего рода инсульте благочестивого воодушевления, принимали великие решения. Но дальше решений дела у них не шли. Кровь уходила в землю ручьями, причем слишком много крови. Люди катались в судорогах фанатизма, но толку от этого не было никакого. Если же сердце человека праведно пред Богом, то все, что он решил сделать, сделает. Могу засвидетельствовать об одном таком человеке, ибо знаю, что говорю. Если Бог положил ему на сердце исполнить что-либо, и этот человек решит, что дело должно быть сделано, он исполнит его во что бы то ни стало. Ему не могут помешать ни горе, ни проблемы со здоровьем. Он ни за что не потерпит провала в намеченном деле, ибо понимает, что если дело Божие надо сделать, человеческое можно отложить. И когда кто-то встает на его пути или начинает мешать осуществлению его целей, этот человек ревнует до того, что ради Бога забывает обо всем остальном. Я знаю, что человек оживает для Бога настолько, что не может вынести тех ленивых бездельников, которые и сами не трудятся для Бога и не дают трудиться другим. Как только верующий посвящает себя делу полностью, дело это становится делом Божьим и Христовым. Следуйте этим путем, если можете. Что же касается вас, робкие сердцем, расходитесь по домам, чтобы ваша слабость не коснулась сердец людей Божьих. Удалитесь от нас, чтобы страшное, леденящее влияние ваших сердец не умерило наш пыл. Мне кажется, что христианин мало чего стоит до тех пор, пока, приняв решение, не станет добиваться поставленных свыше целей, несмотря ни на какие препятствия, пока он не будет готов сокрушить и вдребезги разбить все земное и мирское, лишь бы исполнить дело всей своей жизни во имя вечного Бога, призвавшего его к этому делу. Ревность в достижении цели проявляется в настойчивости. Предположим, что человеку не удается добиться успеха с первого раза. «Не беда», — говорит он, — «это дело Божье, попробую снова». Опять неудача, но он падает лишь для того, чтобы снова подняться. Перед собой наш герой видит горную вершину, сверкающую на солнце. Несмотря на то, что ему невыносимо тяжело, он клянется: «Я покорю эту вершину». Но что это? Наш герой сорвался со скалы и падает вниз. Вот он лежит, почерневший от ушибов, стонет, но не сдается. Наш друг протирает глаза, чтобы оглядеться, и говорит: «Я все равно покорю эту вершину». Он снова начинает подъем, но враг опять сталкивает его. У него нет времени разбираться, кто этот враг, и обижаться на него, ведь ему надо покорить вершину. Иногда он просто бежит, а когда не может, идет. Когда же нет сил даже идти, он ползет. А когда невозможно даже ползти, он подтягивается на руках, нередко хватаясь за колючий кустарник и вгоняя себе в плоть его острые шипы, повторяя при этом: «Это Божье дело, и Он заповедал мне взойти, и Его силою я совершу это». Я не могу отдыхать, я не могу успокоиться на достигнутом. Такая настойчивость есть несомненное следствие ревности по Боге. Заметим особо, что ревность сердца, пылающего подобным огнем, обязательно проявится в совершенной зависимости от Бога и в пылкой молитве Богу о помощи и благословении. Воистину, тот человек не знает себя, который, имея высокую и благородную цель, пытается достичь ее без Бога, хотя ему хорошо известно, что дело это, будучи делом Божьим, должно совершаться силой Божьей. И если ему должно иметь эту силу, он обязан прежде обратиться за ней к Богу с уверенностью в том, что получит просимое. Один из старых пуритан сказал: «Молясь Богу без рвения, мы как бы просим Его отказать нам, если же мы просим Его с ревностью, обязательно преуспеем». О, эти молитвы, иногда доходящие до нашего слуха, когда люди Божьи, уподобившись Самсону, изо всех сил сдвигают с места пару столбов поклонения небесам, дабы милость Божия обрушилась и уничтожила все их грехи, стучат во врата небесные, чтобы жить в вечности подле ног Господних, стучат, словно погибающие от голода нищие, которые не могут допустить, чтобы их не услышали. О, это победоносная молитва, когда можно схватиться с ангелом, чтобы побороть его. Мне довелось видеть в одной из церквей в Париже картину выдающегося художника, на которой изображен Иаков, борющийся с ангелом. До этого я не воспринимал эту библейскую сцену столь буквально. А теперь знаю: молитва — это борьба. Наша молитва должна преследовать совершенно практические цели, и молиться мы должны с такой же силой, рвением и старанием добиться благословения от ангела, с какими борцы стараются положить друг друга на обе лопатки. Мы не добьемся подлинного и длительного пробуждения в церкви, пока у нас не появятся люди, способные молиться от всего сердца. Дорогие друзья, мне кажется, я достаточно сказал о том, в какой области своей деятельности нам следует добиваться прилежания и искренности. Дело в том, что христианское рвение является элементом духовной организации человека. От ревности по Богу учащается пульс. От ревности по Богу ускоряется движение крови по жилам. От ревности по Богу человек исцеляется во всех отношениях. От подобных святых побуждающих мотивов человек становится сильнее великана, освежившегося молодым вином. Если вы спросите меня, какое отношение имеет огонь к христианскому жертвоприношению, отвечу: самое непосредственное. Мы можем представить жертвоприношение в темноте, но не можем представить всесожжение без огня. Жертву можно приносить при весьма небольшом освещении, но чтобы сжечь всю жертву, необходим большой костер, иначе это не будет жертвой всесожжения. О Иисус, дай нам этот великий костер! исполни наши души рвением, восстанови в нас неукротимую силу наших предков. Верни нам железо северное и медь, которым можно уподобить их характер. Избавь нас от дней плача, в которые люди сгибаются, как былинки от любого дуновения. Сделай нас сильными духом, дабы проходить предлежащее нам поприще праведности, и ратоборцев сделай сильными служить ревностью по Боге между сынов человеческих. Сейчас, чтобы возгореть ваш дух и, может быть, вызвать в вас ревность по Боге, я подробно остановлюсь на некоторых свидетельствах. Для этого я хочу, чтобы вы сосредоточили свое внимание на моих словах. Наша вера — это либо самый гнусный обман, в который был когда-либо введен род человеческий, либо нечто, заслуживающее всей жизни, силы и крепости каждого благословенного ею человека. Если бы я не был уверен в том, что Слово Божье есть истина, и драгоценные догмы благодати, открытые свыше, я смело отказался бы от своей веры. О, я не мог бы, уповая на Бога, держаться веры Христовой и в то же самое время лениться. Я в самом деле считаю, что если вера во истину стоит чего-то, то стоит всего. Исполненное лени времяпровождение кажется мне верхом лукавства и нелепости. Возвышать худшее и унижать лучшее, ставить выше земное и попирать ногами небесное, отодвигать Христа на вторые роли, а мамону делать главой и господином своих чувств — все это представляется мне нападками безумца на все мудрое. И это совершенно недопустимо. Дорогие мои, я молю Духа Божьего, чтобы Он приложил горящие угли к вашим душам, чтобы воспламенить их. Помните, возлюбленные братья мои, каких святых тем мы касаемся. Нашим объектом являются человеческие души, бессмертные, бесконечные и бесценные. Господь призвал нас с Его помощью очистить их от греха и избавить от ада. Мы имеем дело с мертвыми от греха душами. Итак, если душа такова, каковой предстает в Писании, если существуют небеса и ад, если Христос воистину искупил мир от греха, то все эти темы надо принимать совершенно серьезно. Как нельзя танцевать на жертвеннике Божьем или полоскать одежду блудницы в крови пасхального агнца, так нельзя спустя рукава относиться к делу, к которому мы призваны. Такое отношение стало бы проявлением непростительного легкомыслия и равнодушия.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Жизнь от всего сердца» из книги Спержина «12 проповедей о сердце». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания. До следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Когда-то в одной больнице лежала девочка 7 лет. В течение целого месяца она находилась между жизнью и смертью. Бедняжка через окно смотрела на небо и думала, что только Бог знает, жить ей или нет. Он решит ее судьбу. И милостью Всевышнего девочка осталась жива. Почему же потом она столько грешила, забыв о Спасителе? Понимание пришло, лишь когда ее разум, сердце и жизнь стали освобожденными. Сейчас вы услышите передачу «Освобожденные». Драматические истории о жизни реальных людей, поставленные Pacific Garden Mission. Она поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься о самом важном –

0: Посмотри-ка, а? Дэнни хочет нас обогнать.
1: Ты хочешь гонки устроить?
0: А почему бы нет?
1: О чем ты думаешь?
0: Ну что, девчонки, утрем ему нос, а?
1: Смотри, смотри, он обгоняет. А впереди поворот, поворот.
0: Отлично. Ну-ка, не спеши, парень,
1: Майк,
0: не спеши.
2: Машина крич, Майк.
0: Отлично.
1: Майк, хватит. Майк, пока, хватит, Дэнни. Не валяй дурака. Прекрати, Майк.
0: Эй, Дэнни, ну-ка попробуй догнать.
2: Ты едешь слишком быстро, Майк. Тормози.
1: Майк, мы сейчас врежемся, Майк.
2: Ой, остановись.
0: Я не могу. Я не могу. Тормоза. Тормоза.
3: Меня зовут Рита. Родилась в Милуоке. В 7 лет я тяжело заболела. И слава богу, что осталась жива. В остальном мое детство было спокойным. В 13 лет я случайно наткнулась на мамину Библию.
4: Доченька, что ты делаешь с этой старой книгой?
3: Читаю, но не могу толком разобраться.
4: Раньше я тоже бралась ее читать.
3: Да? Знаешь, мне очень нравятся псалмы, а остальные, не знаю почему, но для меня совсем непонятно.
4: Ну, ты умница. Каждый должен хотя бы раз в жизни взять в руки Библию.
3: А мы начали изучать ее в школе.
4: Кто мы?
3: Ну, я и еще несколько ребят из нашего класса. Мы собираемся на большие перемене и читаем тайком, чтобы учителя не заметили. Им это не нравится.
4: Но почему так не должно быть?
3: Не должно быть. Но им это не нравится. Мама, если бы кто-то помог нам и объяснил эту книгу, как хорошо бы было. Без руководства взрослых мы так и не смогли понять Святое Писание. Я никогда не присутствовала на службе, и поэтому однажды решила пойти в ближайшую церковь. Но там мне было неинтересно. Я чувствовала себя одинокой. В школе, чтобы с кем-то подружиться, нужно было делать то, что и другие, например, курить или вызывающие себя вести. Я не хотела быть белой вороной.
5: Какая же это тоска ходить каждый день в школу.
6: Послушай, Рита, а давай мы с тобой пропустим уроки и пойдем на озеро.
5: Нет, на озеро я не хочу.
6: Ну почему тебе не нравится это?
5: Слушай, а давай лучше пойдем в кинотеатр, где в прошлый раз познакомились парни в сериях.
6: А помни, он такой смешной.
5: Да, он странный.
6: По-моему, он наркоман.
5: Но он мне предлагал какие-то таблетки в прошлый раз.
6: Да ты что? Мы пойдем к нему?
5: Идем. Знаешь, если сейчас он что-нибудь даст мне, я, наверное, попробую.
1: Побежали, побежали.
3: Где-то внутри я чувствовала, что Бог заботился обо мне. Но наркотики затягивали все больше и больше. Я попрошайничала и на милостыню покупала марихуану, гашиш и спиртное. Если была нужна одежда, мы воровали ее в магазинах. Мне казалось, что мир был создан для меня. Я позволяла себе все, что угодно, и никто не мог меня остановить. Родителям это, конечно, не нравилось.
4: Рита?
1: Да, я. А что это за музыка?
7: Передача
4: «Освобожденные». Это такая передача.
1: Странное какое-то название.
4: Тебе не помешало бы ее послушать. Здесь говорится о реальных людях, и эти рассказы могли бы тебе помочь в жизни.
1: Помочь? Разве мне нужна помощь, мама?
4: Доченька, ты знаешь, честно говоря, мы уже подумали с отцом отдать тебя в детский дом.
1: Что? В детский дом? Я не пойду туда.
4: Ты совершенно отбилась от рук. Приходишь домой поздно, пропускаешь уроки. Я не знаю, где ты, чем занимаешься. Ну почему? Почему ты себя так ведешь?
1: Я не собираюсь все это выслушивать.
4: Нет, ты будешь выслушивать.
1: Нет, не буду.
4: Рита!
7: Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете, об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным.
3: Каждый день, когда я приходила домой из школы, мама слушала «Освобожденные». Но меня не интересовала эта передача, чего мы только не делали с Синди. Иногда мы садились в машины с незнакомыми мужчинами, а потом нам приходилось выпрыгивать на ходу, отбиваясь от них. Однажды мы вообще решили сбежать из дому. Для начала остановились на квартире у случайных знакомых, но через несколько дней почувствовали что-то неладное.
6: Не нравится мне все это, Рита.
3: Мне тоже. Всякий раз только мы и заикнемся, что хотим вернуться домой, они нас отговаривают и не пускают.
6: И вообще, какое им дело до того, чем мы занимаемся или куда идем?
3: Вот именно. И почему они настаивают, чтобы мы ехали в Чикаго?
6: Не знаю. Давай-ка будем сматываться отсюда.
3: Давай. Синди.
6: Рита.
3: Нас закрыли на ключ.
6: Что же мы будем делать?
3: Давай попробуем через балкон.
6: Осторожно. Рита, Рита, помоги мне.
4: Рита, доченька, где ты была?

0: и предсказаниям судьбы. В конце концов, это привело к большим неприятностям.
1: Что? Что с тобой, Рита?
0: Тихо. Тихо, не разбуди остальных.
1: Не понимаю, что тебя так сильно испугало?
0: Ты видишь его? Ты его видишь?
1: Кого?
0: Вот он. Вот. Вот
1: где?
0: Он.
1: Я никого не вижу. Рита, успокойся. Здесь никого нет.
0: Да нет. Он пришел за мной. Ты смотри.
1: Рита.
0: Дай ему схватить меня.
1: Рита, здесь никого нет.
0: Да нет.
1: Успокойся.
0: Он здесь. Он здесь. Вот.
1: Это тебе
0: вот.
1: Все кажется. Рита.
0: Я верю
1: просто
0: его.
1: Просто ты приняла слишком большую дозу. Рита, успокойся.
0: Я вижу его. Я боюсь. Он
1: знаешь... Знаешь, что тебе нужно сейчас сделать? Яш, закрой глаза и успокойся, подумай о чем-то хорошем.
0: Я не могу.
1: Рита, не беспокойся, Рита, его нет здесь.
0: Это была самая длинная ночь в моей жизни. Я стала бояться принимать наркотики. Чтобы как-то поднять настроение, я занялась медитацией. Дьявол не приходил, но возникали какие-то новые страхи. Я металась в поисках выхода. Закончив школу, я оказалась без работы и без планов на будущее. И тут к нам приехал странствующий цирк.
2: Да, ты очень сообразительна, Рита.
0: Занималась попрошайничеством. И знаю, как выуживать у людей деньги.
2: Хочешь устроиться ко мне на работу?
0: Что я буду делать?
2: Нужно завлекать зрителей в игру. Предлагать им самим набрасывать кольца на бутылки.
0: И давать призы, когда выигрывают, да?
2: Да, но только не нужно, чтобы они выигрывали слишком часто. Главное, незаметно подменять кольца. Ну, те, которые будешь давать людям, будут немножко меньше твоих.
0: Здорово придумано.
2: Не спорю. Ну что, согласна?
0: Да, да. Мне это интересно.
2: Вот это класс! Опять у Риты самая большая выручка.
0: Мне всегда легко удавалось выманивать деньги, особенно у мужчин.
2: Ну, молодец! Работаешь только 2 недели. А какие успехи? Едем с нами, Рита?
0: Думаете, стоит?
2: Конечно. Конечно, стоит. Отправляемся сегодня вечером.
0: Хорошо. Жажда денег, признания и возможность увидеть мир звали меня в дорогу. Я забежала домой, чтобы собрать вещи и попрощаться. Для домашних мой отъезд оказался... полной неожиданности.
3: Рита, куда ты собираешься?
0: Уезжаю с цирком, мама.
3: Ты это серьезно?
0: Да, серьезно. Хозяин предложил мне поехать с ним в другой город.
3: Какой город?
0: Не знаю, где-то в Иллинойсе, кажется.
3: И ты действительно хочешь ехать?
0: А почему бы и нет? Почему бы и нет, мама? Я давно мечтала попутешествовать.
3: Рита... Рита! Рита!
0: Безотчетное беспокойство владело мной. Я так и не понимала, почему Бог продолжал хранить меня. Ведь я сама постоянно нарывалась на неприятности и искала приключений. В тот вечер, уходя из дому, я даже и не представляла, какие опасности еще ждали меня впереди. Мы приехали в Иллинойс. Какое же это было разочарование. Я опустилась с небес на землю. Вместо сотен долларов, на которые я рассчитывала, мне с трудом удавалось зарабатывать $5 в день. Дальше мы перебрались в Аллентаун, штат Пенсильвания. Там было не намного лучше. Денег у меня не прибавилось. Зато я подружилась с одной хорошей девушкой. Ее звали Дебби.
1: Мне не хватает денег даже на то, чтобы спать в гостинице.
4: Мне тоже. Придется ночевать в палатке.
0: Зато...

0: Какой воздух!
1: Послушай, Рита, тебе еще не надоела вся эта жизнь?
0: Да о чем?
1: Ну, вся эта кутерьма с цирком.
0: Да что ты? Я просто в восторге. Вкалывать с 7 утра до 12 вечера, а потом спать на асфальте.
1: Ты еще можешь шутить.
0: Мне просто некуда больше деваться. Цирк стал моим домом, но далеко не все в нем были порядочными. Однажды я пошла на свидание с мужчиной, который давно мне нравился. Он пригласил меня в трейлер и попытался изнасиловать. Меня спасло только то, что туда вошел один из его друзей, и я убежала. Я ненавижу этих мужиков!
1: Рита, Рита, что с тобой случилось?
0: Этот подонок пытался меня изнасиловать.
1: Вот. Ты шутишь?
0: Да,
1: не
0: шучу.
1: Может быть.
0: Если бы его друг не зашел, мне бы был бы конец.
1: Ну я вообще не понимаю, что это за парни.
0: Не знаю. Мне кажется, эти мужики способны на все.
1: Ну вот от Гарри я этого никак не ожидала.
0: Я тоже. Но видишь, внешность бывает обманчива.
1: Успокойся, успокойся, Риточка. Считай, что на этот раз тебе повезло.
0: Но я знала, что это было не просто везение. Бог снова не оставил меня в беде. Однажды ночью в Индианаполисе я не могла заснуть и бродила по аллеям недалеко от цирка. Мне было очень одиноко. Именно тогда я и встретила Майкла.
2: Тебе тоже не спится.
0: Ой, фух. Это ты?
3: Извини, я не хотел тебя напугать.
0: Ничего. С такой работой ко всему привыкаешь.
3: Меня зовут Майк. А тебя как?
0: Рита.
3: Здесь столько игр и аттракционов, обалдеть. Чувствую себя снова ребенком.
0: Это точно. Мы работаем здесь не за денег.
3: Но все-таки нужно думать и о будущем. Я, кстати, собираюсь вернуться в Бостон и там найти занятия посерьезнее.
0: Хочу тебе сказать, что ты лучше, чем другие ребята, которые работают в цирке.
3: Тебя обижали?
0: Да, случалось.
3: Если кто-то будет к тебе приставать, ты скажи мне, я уж разберусь.
0: С Майком мне было хорошо. Мы собирались пожениться и уже планировали, как будем жить дальше. Однажды хозяин попросил Майка перевезти оборудование в другой город. Я и Дебби поехали с ним. Вот тогда-то и случилась эта ужасная авария. Господи, спаси, спаси!
2: Ну как вы, девчонки? У меня спина болит.
4: У меня кровь на руке.
2: Давайте выбираться из машины.
4: Не оставляйся меня здесь.
0: Дебби, успокойся, мы вытащим тебя.
2: Рита, помоги мне. Ну-ка, попробуем.
0: Давай, давай, Дебби.
4: Пожалуйста.
2: Давай.
4: Слава Богу.
2: Ты сможешь идти?
4: Да. Посмотрите, посмотрите на машину.
0: Мы чуть не разбились в дребезги.
4: Что?
0: Я была уверена, что Бог услышал мою молитву и спас нас от смерти. Никто даже не попал в больницу. Я чувствовала любовь Бога и хотела к Нему прийти, но не знала как. Майк сбежал с места аварии сразу до появления полиции. И я решила вернуться домой.
5: Рита! Доченька, ты вернулась!
0: Да, мама, я пришла.
5: Как ты добралась, родная?
0: 16 часов в автобусе. Не было денег даже на еду.
5: Давай, давай я тебя покормлю, девочка. Слава Богу, ты вернулась. Ты вернулась.
0: Мама, я устала.
5: Я понимаю. Доченька, надеюсь, ты останешься дома.
0: Да, мамочка, да. Я останусь дома. Я устроилась на работу в универсаме и скоро забыла о том, как Бог не дал мне погибнуть. В выходные я шаталась с приятелями по барам. Несколько месяцев я встречалась с парнем, но оказалось, что он был женат. Меня душили обида и злость. Я плакала и проклинала все на свете. Но на работе кто-то продолжал оставлять для меня буклеты об Иисусе. Возвращаясь вечером домой, я прочитала один из них. «Бог любит тебя и посылает своего единственного сына умереть за твои грехи. Библия говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Почему мы умираем? Потому что грешны. Потому что мы согрешили и лишены славы Божией, и платой за грех является смерть. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. О, Боже! Милостив ко мне.
5: Рита, что ты делаешь? Ты выбрасываешь все эти книги? Ты бы лучше отдала их кому-нибудь.
0: Это плохие книги. Я не хочу, чтобы другие были ими обмануты, как я. Мам, я долго этого не понимала. Но сейчас точно знаю. Истина в Библии. Это все просто хлам.
5: И когда ты к этому пришла?
0: Несколько месяцев назад.
5: Ты знаешь, доченька, мне тоже открылось многое, когда я слушала христианское радио.
0: Ты веришь в Христа, мама?
5: Да. Недавно я приняла его. Приняла как своего спасителя.
0: Я тоже. Хоть я и читала Библию, но не ходила в церковь, а продолжала проводить выходные в барах. Позже я познакомилась со Скоттом, гитаристом из одной рок-группы. Его мама была верующей. Он тоже читал Библию.

0: Послушай это место из Матфея, глава 6, стих 33. «Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам». Ты веришь, что это так?
1: Да, Скотт, верю.
0: А вот послушай еще. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 35. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда».
1: Мне нравится читать то, что сказал Иисус.
0: Это так удивительно, правда? Бог послал своего единственного Сына умереть за нас.
1: Да, крест — это действительно символ божеской любви к людям. Сколько раз Господь хранил меня, но я не понимала, почему. Теперь знаю, потому что Он любил меня, даже когда я Его не любила.
0: Я тоже люблю тебя, Рита, и хочу, чтобы Бог благословил наш брак.
1: Мы поженились. Сначала все шло хорошо, но через несколько месяцев Скотт начал пить. Я молила Бога спасти нашу семью, но дела шли все хуже и хуже. Я уже думала о разводе, но незаметно для меня Господь помогал нам. Однажды Скотт пришел очень рано.
0: Любимая, нам нужно поговорить.
1: Хорошо, Скотт, хорошо, я тебя слушаю.
0: Я знаю, что у нас проблемы, и в основном из-за меня. Но я хочу, чтобы мы были счастливы.
1: И как же нам быть?
0: Я должен измениться. Ты спрашиваешь, почему я пью, если я христианин? Сегодня мне пришло в голову, что, может быть, я и не христианин на самом деле.
1: Бог поможет нам, Скотт, поможет.
0: Я тоже верю в это. Давай станем на колени прямо сейчас и посвятим себя и наш брак Иисусу. Я хочу, чтобы мы вместе принадлежали Ему.
1: Скотт больше никогда не прикасался к спиртному. Мы начали вместе ходить в церковь. Бог дал нам 4 детей. Не проходит и дня, чтобы мы не рассказывали людям о божеском долготерпении и безмерной любви ко всем людям.

позвольте Богу войти в вашу душу и помочь вам. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 17, обещано: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Если вы желаете получить новую жизнь во Христе, молитесь с нами сейчас. «О Боже, знаю, что грешен, и нуждаюсь в Твоем прощении. Я верю, что Христос умер за мои грехи, что Ты воскресил Его из мертвых, чтобы дать нам новую жизнь. Благодарю Тебя за спасение в Нем. Я прошу Тебя войти в мое сердце и жизнь, Господь Иисус, и помочь жить ради Тебя». Если вы помолились с нами, возрадуйтесь, вы стали чадом Божьим. Несите людям благую весть, читайте Библию и найдите церковь, исповедующую Его Слово. И, пожалуйста, пишите, звоните нам, и да благословит вас Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга Эсфирь, глава 9. В 12-й месяц, то есть в месяц Адар, в 13-й день его, в который пришло время исполниться повелению царя и указу его, в тот день, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими, собрались иудеи в городах своих по всем областям царя Артаксеркса, чтобы наложить руку на зложелателей своих, и никто не мог устоять пред лицом их, потому что страх пред ними напал на все народы. И все князья в областях, и сатрапы, и областеначальники, и исполнители дел царских поддерживали иудеев, потому что напал на них страх пред Мардохеем. Ибо велик был Мардохей в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как сей человек Мардохей поднимался выше и выше. И избивали иудеи всех врагов своих, побивая мечом, умерщвляя и истребляя, и поступали с неприятелями своими по своей воле. В Сузах, городе престольном, умертвили иудеи и погубили 500 человек, и Паршандафу, и Далфона, и Асфафу, и Парафу, и Адалью, и Ариадафу, и Пармашфу, и Арисая, и Аридая, и Ваиезафу, десятерых сыновей Амана, сына Амадафа, врага иудеев, умертвили они, а на грабеж не простерли руки свои. В тот же день донесли царю о числе умерщвленных в Сузах, престольном городе. И сказал царь царице Эсфири: «В Сузах, городе престольном, умертвили иудеи и погубили 500 человек и десятерых сыновей Амана. Что же сделали они в прочих областях царя? Какое желание твое, и оно будет удовлетворено? И какая еще просьба твоя, она будет исполнена?» И сказала Эсфирь: «Если царю благоугодно, то пусть бы позволено было иудеям, которые в Сузах, делать то же и завтра, что сегодня, и десятерых сыновей Амановых пусть бы повесили на дереве». И приказал царь сделать так, и дан на это указ в Сузах, и десятерых сыновей Амановых повесили. И собрались иудеи, которые в Сузах, также и в 14-й день месяца Адара, и умертвили в Сузах 300 человек, а на грабеж не простерли руки своей. И прочие иудеи, находившиеся в царских областях, собрались, чтобы стать на защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих, и умертвили из неприятелей своих 75 тысяч, а на грабеж не простерли руки своей. Это было в 13-й день месяца Адара, а в 14-й день сего же месяца они успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Иудеи же, которые в Сузах собирались в 13-й день его, и в 14-й день его, а в 15-й день его успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Поэтому иудеи сельские, живущие в селениях открытых, проводят 14-й день месяца Адара в веселье и пиршестве, как день праздничный, посылая подарки друг другу. И описал Мардохей эти происшествия и послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артаксеркса, близким и к дальним. О том, чтобы они установили каждогодно празднование у себя 14-го дня месяца Адара и 15-го дня его, как таких дней, в которые иудеи сделались покойны от врагов своих, и как такого месяца, в который превратилась у них печаль в радость и сетование в день праздничный, чтобы сделали их днями пиршества и веселья, посылая подарки друг другу и подаяние бедным. И приняли иудеи то, что уже сами начали делать, и о чем Мардохей написал к ним. Как Аман, сын Амадафа, вугиянин, враг всех иудеев, думал погубить иудеев и бросил пур, жребий об истреблении и погублении их. И как Исфирь дошла до царя, и как царь приказал новым письмом, чтобы злой замысел Амана, который он задумал на иудеев, обратился на голову его, и чтобы повесили его и сыновей его на дереве. Потому и назвали эти дни Пурим от имени Пур. Поэтому, согласно со всеми словами сего письма и с тем, что сами видели и до чего доходило у них, постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих и на всех присоединяющихся к ним неотменно, чтобы праздновать эти два дня по предписанному о них и в свое для них время каждый год, и чтобы дни эти были памятны и празднуемы во все роды, в каждом племени, в каждой области и в каждом городе, и чтобы дни эти, Пурим, не отменялись у иудеев, и память о них не исчезла у детей их. Написала также царица Исфирь, дочь Абихаила, и Мардохей иудеянин со всею настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме. И послали письма ко всем иудеям в 127 областей царства Артаксерксова со словами мира и правды, чтобы они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, какое уставил о них Мардохей иудеянин и царица Исфирь, и как они сами назначили их для себя и для детей своих в дни пощения и воплей. Так повеление Исфири подтвердило это слово о Пуриме, и оно вписано в книгу. Глава 10. Потом наложил царь Артаксеркс подать на землю и на острова морские. Впрочем, все дела, силы его и могущество его, и обстоятельное показание о величии Мардохея, которым возвеличил его царь, записаны в книге дневных записей царей Медийских и Персидских. Равно как и то, что Мардохей иудеянин был вторым по царе Артаксерксе и великим у иудеев, и любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего».

Книга Иова. Глава первая. Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их. Ибо говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот все, что у него, в руке твоей. Только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господня. И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник к Иову и говорит: «Волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали савияне и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков, и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Халдеи расположились 3 отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: «Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил 4 угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю, и поклонился, и сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного.
о Боге. Глава вторая. Был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господа. Между ними пришел и сатана предстать пред Господа. И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». И отвечал сатана Господу и сказал: «Кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот он в руке твоей, только душу его сбереги». И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена его: «Ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Но он сказал ей: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места: Елифаз, фимонитянин, Вилдад, Савхиянин, и Сафар, наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой и зарыдали. И разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу. И сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей. И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Глава 3. После того открыл Иов уста свои и проклял день свой. И начал Иов и сказал: «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек. День тот да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет, да омрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя. Ночь та, да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев. О, ночь та, да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье, да проклянут ее проклинающие день, способные разбудить Левиафана, да померкнут звезды рассвета ее. Пусть ждет она света, и он не приходит, и да не увидит она ресниц денницы за то, что не затворила дверей чрева матери моей и не сокрыла горести от очей моих. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева?
Зачем приняли меня колени? Зачем было мне сосать сосцы? Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы покойно с царями и советниками земли, которые застраивали для себя пустыни, или с князьями, у которых было золото, и которые наполняли домы свои серебром, или как выкидыш сокрытый я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света. Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах. Там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника. Малый и великий там равны, и раб свободен от господина своего. На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою, которые ждут смерти и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб. На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком? Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода. Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье. Глава четвертая. И отвечал Елифаз, фимонитянин, и сказал: «Если попытаемся мы сказать к тебе слово, не тяжело ли будет тебе? Впрочем, кто может возбранить слову? Вот ты наставлял многих и опустившиеся руки поддерживал, падающего восставляли слова твои, и гнущиеся колени ты укреплял. А теперь дошло до тебя, и ты изнемог, коснулось тебя, и ты упал духом. Богобоязненность твоя не должна ли быть твоею надеждою, и непорочность путей твоих упованием твоим? Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы? Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его. От дуновения Божия погибают, и от духа гнева его исчезают. Рев льва и голос рыкающего умолкает, и зубы скимнов сокрушаются. Могучий лев погибает без добычи, и дети львицы рассеиваются. И вот ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое приняло нечто от него. Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои. И дух прошел надо мною, дыбом стали волосы на мне. Он стал, но я не распознал вида его, только облик был пред глазами моими, тихое веяние, и я слышу голос: «Человек праведнее ли Бога? И муж чище ли Творца своего? Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки, тем более в обитающих в храминах избрения, которых основание прах, которые истребляются скорее моли. Между утром и вечером они распадаются, не увидишь, как они вовсе исчезнут. Не погибают ли с ними и достоинства их? Они умирают, не достигнув мудрости». Глава пятая. «Взывай, если есть отвечающий тебе, и к кому из святых обратишься ты? Так глупца убивает гневливость, и несмысленного губит
раздражительность. Видел я, как глупец укореняется, и тотчас проклял дом его. Дети его далеки от счастья, их будут бить у ворот, и не будет заступника. Жатву его съест голодный, и из-за терна возьмет ее, и жаждущие поглотят имущество его. Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх. Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу, который творит дела великие и неисследимые, чудные без числа. Дает дождь на лицо земли и посылает воды на лицо полей, униженных поставляет на высоту, и сетующие возносятся во спасение. Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия. Он уловляет мудрецов их же лукавством, и совет хитрых становится тщетным. Днем они встречают тьму, и в полдень ходят ощупью, как ночью. Он спасает бедного от меча, от уст их и от руки сильного. И есть несчастному надежда, и неправда затворяет уста свои. Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителя не отвергай. Ибо он причиняет раны и сам обвязывает их, он поражает, и его же руки врачуют. В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло. Во время голода избавит тебя от смерти, и на войне от руки меча. От бича языка укроешь себя, и не убоишься опустошения, когда оно придет. Опустошению и голоду посмеешься, и зверей земли не убоишься. Ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою. И узнаешь, что шатер твой в безопасности, и будешь смотреть за домом твоим, и не согрешишь. И увидишь, что семя твое многочисленно, и отрасли твои, как трава на земле. Войдешь во гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время». Вот что мы дознали, так оно и есть. Выслушай это и заметь для себя.

Глава 6. И отвечал Иов и сказал: «О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое, оно верно перетянуло бы песок морей, оттого слова мои неистовы. Ибо стрелы Вседержителя во мне, яд их пьет дух мой, ужасы Божии ополчились против меня. Ревет ли дикий осел на траве, мычит ли бык у месива своего, едят ли безвкусное без соли, и есть ли вкус в яичном белке? До чего не хотела коснуться душа моя, то составляет отвратительную пищу мою. О, когда бы сбылось желание мое, и чаяние мое исполнил Бог! О, если бы благоволил Бог сокрушить меня, простер руку свою и сразил меня! Это было бы еще отрадою мне, и я крепился бы в моей беспощадной болезни, ибо я не отвергся изречений святого. Что за сила у меня, чтобы надеяться мне, и какой конец, чтобы длить мне жизнь мою? Твердость ли камней твердость моя, и медь ли плоть моя? Есть ли во мне помощь для меня, и есть ли для меня какая опора? Страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха Вседержителю. Но братья мои неверны, как поток, как быстро текущие ручьи, которые черны от льда и в которых скрывается снег. Когда становится тепло, они умоляются, а во время жары исчезают с мест своих. Уклоняют они направление путей своих, заходят в пустыню и теряются. Смотрят на них дороги фимайские, надеются на них пути савейские, но остаются пристыженными в своей надежде, приходят туда и от стыда краснеют. Так и вы теперь ничто, увидели страшное и испугались. Говорил ли я: дайте мне, или от достатка вашего заплатите за меня? И избавьте меня от руки врага, и от руки мучителей выкупите меня. Научите меня, и я замолчу, укажите, в чем я погрешил. Как сильны слова правды, но что доказывают обличения ваши? Вы придумываете речи для обличения, на ветер пускаете слова ваши, вы нападаете на сироту и роете яму другу вашему. Но прошу вас, взгляните на меня, буду ли я говорить ложь пред лицом вашим? Пересмотрите, есть ли неправда? Пересмотрите, правда моя. Есть ли на языке моем неправда? Неужели гортань моя не может различить горечи? Глава 7. Не определено ли человеку время на земле, и дни его не то же ли, что дни наемника? Как раб жаждет тени, и как наемник ждет окончания работы своей, так я получил в удел месяцы суетные и ночи горестные отчислены мне. Когда ложусь, то говорю: когда-то встану, а вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета. Тело мое одето червями и пыльными струпами, кожа моя лопается и гноится. Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды. Вспомни, что жизнь моя — дуновение, что око мое не возвратится видеть доброе, не увидит меня око видевшего меня, очи твои на меня, и нет меня.
редеет облако и уходит, так не шедший в преисподню не выйдет, не возвратится более в дом свой, и место его не будет уже знать его. Не буду же я удерживать уст моих, буду говорить в стеснении духа моего, буду жаловаться в горести души моей. Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу? Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою ложе мое. Ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня, и душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Опротивила мне жизнь, не вечно жить мне. Отступи от меня, ибо дни мои суета. Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое? Посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его. Доколе же ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, доколе не дашь мне проглотить слюну мою? Если я согрешил, то что я сделаю тебе, страж человеков? Зачем ты поставил меня противником себе, так что я стал самому себе в тягость? И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззаконие моего? Ибо вот я лягу в прахе, завтра поищешь меня, и меня нет. Глава 8. И отвечал Вилдат Савхиянин и сказал: «Долго ли ты будешь говорить так? Слова уст твоих бурный ветер. Неужели Бог извращает суд и Вседержитель превращает правду? Если сыновья твои согрешили пред Ним, то Он и предал их в руку беззакония их. Если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, если ты чист и прав, то Он ныне же встанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей. Если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много. Ибо спроси у прежних родов и вникни в наблюдение отцов их. А мы вчерашние и ничего не знаем, потому что наши дни на земле тень. Вот они научат тебя, скажут тебе и от сердца своего произнесут слова. Поднимается ли тростник без влаги? Растет ли камыш без воды? Еще он в свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает. Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет. Упование его подсечено, и уверенность его — дом паука. Обопрется о дом свой и не устоит, ухватится за него и не удержится. Зеленеет он перед солнцем, за сад простираются ветви его, в кучу камней вплетаются корни его, между камнями врезываются. Но когда вырвут его с места его, оно откажется от него. Я не видала тебя. Вот радость пути его, а из земли вырастают другие. Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев. Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием. Ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет». Глава 9. И отвечал Иов и сказал: «Правда, знаю, что так, но как оправдается человек пред Богом? Если захочет вступить в прение с Ним,
то не ответит ему ни на одно из тысячи. Премудр сердцем и могуч силою, кто восставал против него и оставался в покое. Он передвигает горы и не узнают их. Он превращает их в гневе своем, сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат. Скажет солнцу, и не взойдет, и на звезды налагает печать. Он один распространяет небеса и ходит по высотам моря. Сотворил Ас, Кисиль и Хима, и тайники юга. Делает великое, неисследимое и чудное без числа. Вот он пройдет предо мною, и не увижу его, пронесется, и не замечу его. Возьмет, и кто возбранит ему? Кто скажет ему, что ты делаешь? Бог не отвратит гнева своего, пред ним падут поборники гордыни. Тем более могу ли я отвечать ему и приискивать себе слова пред ним? Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, а буду умолять судью моего. Если бы я воззвал, и он ответил мне, я не поверил бы, что голос мой услышал тот, кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны, не дает мне перевести духа, но пресыщает меня горестями. Если действовать силою, то он могуществен, если судом —

несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу. Если сказать мне, забуду я жалобы мои, отложу мрачный вид свой и ободрюсь, то трепещу всех страданий моих, зная, что ты не объявишь меня невинным. Если же я виновен, то для чего напрасно томлюсь? Хотя бы я омылся и снежною водою, и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мною одежды мои. Ибо он не человек, как я, чтоб мог я отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Да отстранит он от меня жезл свой, и страх его да не ужасает меня. И тогда я буду говорить, и не убоюсь его, ибо я не таков сам в себе».

0: Послушайте пастора Геннадия Строкова.
1: Меня учили, что повторение – мать учения. Мои учителя говорили мне, что если не повторять выученное, то в голове ничего не останется. Самуэль Джонсон сказал: «Мало кто понимает, что человеку нужно чаще повторять сказанное, чем учить его». Итак, добро пожаловать на передачу «Вечная истина». Мы будем говорить с вами о пророческой книге Исаии. Существует несколько принципов, которые помогут вам лучше понять пророческие книги и особенно книгу пророка Исаии. Ветхий Завет делится на две основные части, и об этом говорится в Новом Завете. Эти части – закон и пророки. В закон входят первые пять книг Библии – Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие, а о пророках мы как раз и будем сегодня говорить. Пророческие книги начинаются книгой пророка Исаии и заканчиваются книгой пророка Малахии. Иногда в Новом Завете упоминается Моисей и пророки или просто пророки. Но здесь не имеются в виду все пророки, жившие на земле, а только те, которые записывали свои пророчества в книги. Когда в Библии говорится о пророках, имеется в виду записанные пророческие книги. Я сейчас вспомнил об одной истории, описанной в Новом Завете, которая показывает важность пророческих книг. Это история, рассказанная Иисусом в 16 главе Евангелия от Луки. Это история о богаче и нищем по имени Лазарь. Когда богач умер и попал в ад, он понял, что уже ничего не в силах изменить. Тогда он взмолился: «О, пусть Лазарь пойдет и скажет моим пятерым братьям, чтобы они не попали в это место мучения». На что получил ответ: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушает их». А богач сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Это показывает всю важность пророческих книг. Богачу было сказано: «Если пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Видите, Иисус подчеркивает важность пророческих книг, указывая на их сверхъестественную природу. Эти книги наполнены сверхъестественными учениями, а также предсказаниями, которые исполнились все до последнего. Некоторые пророчества были даны за сотни лет до того, как они исполнились. Это также сверхъестественно, как воскресение из мертвых. То есть Иисус как бы говорит: вы или верите в сверхъестественное, или не верите. Если вы не верите пророкам, то если кто воскреснет из мертвых, не поверите. Одна из задач пророка – кричать о проблеме, которая препятствует Божьей работе. Когда Божья работа на земле останавливалась перед стеной проблемы, задачей пророка было кричать о ней, пока проблема не устранится. И Божья работа опять продолжалась. Именно для этого и появились в еврейской истории пророки. Все они жили, проповедовали и умерли в период между 800 и 400 годом до нашей эры, который был очень проблематичным временем в еврейской истории. Пришла ассирийская армия и завоевала Северное царство и увела в плен его жителей. Пришла вавилонская армия и завоевала Южное царство. Это время было тяжелым для Божьего народа. Бог поднял пророков, чтобы они предупредили его народ о том, что идет суд. Два завоевания, ассирийское на севере и вавилонское на юге, были Божьим судом за грехи. Бог всегда предупреждал народ через пророков, прежде чем наказать его. Начиная обзор пророческих книг, мы видим в них первого, основного пророка Исаию. Основного, потому что его книга самая длинная в Библии, и потому что его считают пророком из пророков. Когда вы начинаете изучать книгу какого-либо пророка, вам необходимо узнать об исторических условиях, в которых жил этот пророк. Часто подобная информация дается в первых строках книги. Если необходимо, пророк говорит о царях, которые руководили страной в то время, когда пророк был призван к служению. В начале служения Исаии царствовал Озия. Он правил приблизительно 52 года. Исаия начал свое служение на закате царствования Озии и был призван к служению, когда тот умер. Если вы прочитаете книгу пророка Амоса, то узнаете, что Амос проповедовал в начале царствования Озии. Когда Амос был стариком, Исаия был просто маленьким мальчиком. Потом на трон взошел Иоафам, сын Озии. В последние годы своего царствования Озия заболел проказой, и его сын Иоафам принял царство еще при жизни отца. Это все также происходило в начале служения Исаии. Потом воцарился Ахаз, очень нечестивый царь. В это время характер проповеди Исаии меняется. Исаия проповедовал также во время правления Иезекии, который был праведным царем. Пророк умер, когда к власти пришел нечестивый царь по имени Манассия. Хотя Исаии нужно было много сказать об ассирийском завоевании на севере, он предупреждал также и южное царство об этом. Книгу пророка Исаии часто делят на три части. Первые 35 глав напоминают Ветхий Завет. В них пророк говорит о суде Божьем, который ожидает Северное Царство и Иудею в виде ассирийского завоевания. С 36 по 39 главу пророк говорит о реальных событиях, происходящих как исполнение его пророчества. Первые 35 глав говорят о наказании, которое идет, а с 36 по 39 главу говорится о наказании, которое пришло. Следующая часть книги Исаии, 40 по 66 главу, любимое место многих людей, которое напоминает по своему характеру Новый Завет. Оно начинается словами «Утешайте, утешайте народ мой». Первая часть Исаии похожа на духовную хирургическую операцию, а вторая часть похожа на исцеление после этой операции. Третья часть, с 44 по 66 главу, является центром всей книги Исаии, она нравится большинству христиан. Эту часть можно поделить еще на три части. С 40 по 48 главу записано пророчество о царе Кире Великом. Исаия назвал имя этого императора за 150 лет до его рождения и сказал, что Бог через него избавит Северное царство от вавилонского плена. Это пророчество полностью сбылось, и это прекрасный пример пророческого служения. Вторая часть, с 40 по 66 главу, говорит о распятии Иисуса Христа. Третья часть рассказывает о первом и втором пришествии Иисуса. Исаия описывает публичное служение Иисуса, которое он начал с манифеста. Часто в истории люди, которые хотели изменить мир, начинали свою деятельность с написания манифеста. Карл Маркс и Энгельс составили коммунистический манифест, в котором изложили свое решение мировых проблем. Этот манифест просуществовал многие годы, прежде чем человек по имени Ленин не пришел и не начал воплощать его в жизнь. Ленин написал маленький трактат под названием «Что нужно делать?». В нем он написал, что если вы смотрите на этот мир и видите все его проблемы, и если вы верите манифесту Маркса и Энгельса, то вот что вам следует делать. Ленин описал это очень практично. И мы до сих пор встречаем людей, находящихся под влиянием этой системы, только потому, что Ленин пришел и сказал, как нужно поступать, если вы верите написанному в этом манифесте. Иисус начал свое публичное служение с заявления. Он пришел в свой родной город, зашел в синагогу и попросил свиток с пророчеством Исаии. Затем он открыл свиток на 61 главе и прочитал. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим». И он объясняет, что значит слово «нищие». Это слепые, смущенные люди, которые не могут отличить добро от зла. В этом заключалось его учение. Дальше он говорит: «Люди нищие, в том смысле, что они не свободны и находятся в рабстве. Я принес этим людям добрую весть, в результате которой они станут свободными». Иисус сказал: «Некоторые люди сломлены, сокрушены сердцем, потому что жизнь тяжела, но я исцелю этих сломленных людей». Это был манифест Иисуса. «Я принесу слепым прозрение». В этом заключалось его служение как учителя. «Я освобожу пленных». Это было его служение утешения. Дальше он говорит: «Я принесу исцеление сокрушенным сердцем». Это то, что, по его словам, он собирался делать. Если вы прочитаете историю жизни и служения Иисуса в Евангелии от Луки или в других Евангелиях, то увидите, что именно это он и делал. В своих пророчествах о Мессии Исаия говорит нам о жизни, которую проживет Мессия. За 700 лет до пришествия Иисуса пророк Исаия написал манифест Мессии, который потом Иисус исполнил. Очень важно правильно понимать манифест Мессии и исполнять его. Одно из самых вдохновляющих учений Нового Завета говорит о том, что Церковь является телом Христа. Когда Мессия пришел на эту землю, он жил в теле 33 года. По истечении этого времени он собрал своих учеников и сказал: «Пришло время оставить это тело». Когда он жил в теле, то мог быть только в одном месте за один раз. Иисус был Богом во плоти, Он Иммануил, Бог с нами. И вот он говорит: «Пришло время покинуть это тело. Я уйду, но вернусь в виде утешителя. Когда Дух Святой придет, Он будет жить во всех вас, и я буду в вас». Вот почему в Новом Завете говорится, что мы, последователи Иисуса Христа, Его Церковь, являемся телом Христа. Мы Его руки, Его ноги, инструмент, через который Бог проявляет себя. В Италии был один собор, который разбомбили во время Второй мировой войны. После войны его реконструировали. Перед собором стояла прекрасная скульптура Иисуса. Скульптору удалось реконструировать всю статую, кроме рук, потому что некоторые части были утеряны. Скульптор было подумал сделать новые руки, но скульптура была настоящим произведением искусства, и он передумал. Наконец, он повесил красивую бронзовую табличку на месте, где должны были быть руки, и написал: «У него нет других рук, кроме наших». Это очень ярко говорит о том, что мы являемся телом Христа. Мы – руки воскресшего, живого Христа. Когда Иисус был здесь на земле, Его служением было давать прозрение слепым, уча их Слову Божьему. Его служением было давать свободу пленным, исцеление сокрушенным. Если мы с вами являемся руками Иисуса, то как вы думаете, что Он хочет делать, используя наши руки? Я всем своим естеством верю, что Он хочет делать то же самое. Давать прозрение слепым, свободу пленным и исцеление сокрушенным с помощью Его Церкви. Заканчивая сегодняшнюю передачу, я хочу, чтобы вы подумали над следующим вопросом. Если вы верующий, ученик Иисуса Христа, то знаете ли вы, что вы являетесь единственным телом, которое имеет воскресший живой Христос здесь на земле? Знаете ли вы, что живущий в вас Христос хочет давать прозрение духовно слепым и свободу духовно несвободным и исцеление сокрушенным сердцам людей, с которыми вы встречаетесь каждый день? Не забывайте об этом, когда будете встречать людей, описанных в Великом манифесте Иисуса Христа. Дорогой радиослушатель, в послании к Ефесянам во 2 главе апостол Павел пишет: «Мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Я хочу еще раз повториться, что у Бога, который спас нас, была определенная цель для нашего спасения. Бог спас нас не для того, чтобы мы беззаботно жили в свое удовольствие. Бог спас нас, чтобы мы совершили те добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Знаешь ли ты, дорогой радиослушатель, о тех добрых делах, которые Господь ждет от тебя? Знаешь ли ты то, что называется волей Божьей для твоей жизни? Мы призваны быть христианами, людьми, которые следуют за Христом. За Христом, который жил не для себя и не ради себя. Он исполнял волю Небесного Отца. Он творил дела, которые Ему поручил исполнить Небесный Отец. Он жил для других людей. К этому призваны и мы. Дорогой радиослушатель, позволь мне спросить тебя, знаешь ли ты, что Церковь – это тело Христово? Знаешь ли ты, что христиане – это органы этого тела? Знаешь ли ты, что мы руки Христа, и Он желает и дальше служить людям при помощи этих рук? Я сейчас хочу, чтобы мы склонились перед Богом и перед Его лицом сказали о нашем желании, о нашей готовности стать руками Христа, и пусть через нашу жизнь проявится жизнь Иисуса. Давай помолимся. Великий Небесный Отец, я благодарю Тебя за жизнь Господа Иисуса Христа, за то служение, которое Он совершил во славу Твою и на благо людям. И в этой молитве я говорю Тебе о моем желании быть руками Христа. И пусть в моей жизни проявится и отразится образ Господа Иисуса Христа во всем величии. Аминь.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». Рассказывайте о своих впечатлениях нам в письмах, а также своим близким и знакомым несите весть о Христе. До новых встреч!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Утреннее размышление. Вставать не хочется. Усталость или лень. Желания нет начать унылый день. Охоты нет подняться для работы. Сама себя я спрашиваю, кто ты? Кому еще нужна на этом свете? Ну как кому? Нужна, конечно, детям. Но это до поры, пока взращу их. А там уйдут, и время уврачует. Разлуки боль и пустоту заполнит. Как хорошо, что сердце зла не помнит и бережет лишь память о хорошем и облегчает этим жизни ношу. Да, я нужна еще, конечно, мужу, а он мне очень еще даже нужен. Мы много лет прожили дружно вместе. Мы как муки-крупицы в хлебном тесте. Смешались так, что больше не разделишь. Мы сжились, слились, мы друг в друга въелись. И есть еще друзей интимных круг, с которыми мы делим свой досуг. Родных и близких есть семья большая, похожая на птиц домашних стаю. И есть, важнее всего, Отец Небесный, есть труд святой, и в сердце эта песня, которая поется непрестанно. О, я нужна! Скорей, пожалуй, встану, чтоб времени не тратить по-пустому. Пройдусь тихонько по двору и дому, закрою дверь и Богу помолюся. Душою в Его слово углублюся, почувствую, как происходит чудо, как на меня неведомо откуда нисходит радость и желание жить, желание творить, служить, любить. Откуда-то приходит вдохновенье, я снова посвящаю на служение себя тому, кто к жизни водворил, и смысл, и путь, и цель душе открыл.

никогда-никогда. Что не год, то короче стезя, что не день, то я ближе к развязке. Но скорбеть не могу и нельзя под лучами божественной ласки. Каждый день провожаю закат, а на утро, как только проснусь я, не сверкает в 100 000 карат незакатное солнце Иисуса. Были скорби, и будут не раз звезды ярче в осенней ночи. Всемогучий печется о нас, он спасти нас от гибели хочет. Пусть уходят в былое года, мир в греховной купается тине. Никогда, никогда, никогда мой Спаситель меня не покинет.

желание. Я хочу, чтоб мой стих засиял, как алмаз, чтоб украсилось рифмой его семистрочье. Пусть гонимых друзей привлекает он очи, чтобы веры огонь в их сердцах не угас, чтоб на гору взойдя и возвысивши глаз средь безбожного мира, среди темной ночи, возвещали о правде они, что есть мочи. Я хочу, чтоб мой стих точно радуги цвет семицветьем порадовал Господу верных. Хоть устали они в испытаниях чрезмерных, но Христос проведет их через множество бед. Вечен, свят, нерушим Иисуса завет. Пусть стремятся, минуя житейские скверны, они к Божьей воде, как проворные серны. Я хочу, чтоб мой стих точно горный поток напоил истомленных в греховной пустыне, воду жизни найдя, чтобы к ней, как к святыне, бедный грешник приникнуть с надеждою мог. И, напившись, бежал, чтоб, не чувствуя ног, на растилище истины. Да не остынет его сердце, нашедшее цель в Божьем Сыне. Я хочу, чтоб мой стих пел, как скрипки струна, о любви Иисуса ни с чем не сравнимой, чтобы он укреплял членов церкви гонимой, пьющих чашу страданий за правду до дна. В этом мире дана жизнь нам только одна. Помоги не увлечься, Христос, целью мнимой. Ты есть истина, жизнь

горькая правда. Перед глазами женщина с малышкой в троллейбусе, когда вблизи я сел, заметил, плачет девочка, и слышу сквозь плач, меня обманывают все. Кто мог так рано розовое детство мазком обмана в раз перечеркнуть? О, горькое греховное наследство! В неправде начинать свой жизни путь. Пройдут года, ложь отзовется эхом, к ней девочка привыкнет, повзрослев, и ложь свою она прикроет смехом, усвоив, что обманывают все. Нависла ночь над миром черной тучей, но истины огни то тут, то там горят, где Бог в семье, там с детства правде учат, и правду постоянно говорят. Глаза в слезах о боли рассказали, и душу захлестнула мне печаль. В тот вечер я молился со слезами о всех обманутых. О, как их жаль!

В мире все прекрасно, как в мире все прекрасно. Лазурный свод небес, день солнечный и ясный, зеленокудрый лес, в ночи луны сиянье, благоуханье роз и тихих звезд мерцанье, и прелесть первых гроз, и ветерка дыханье, и пенье соловьев, и сладкое журчанье прозрачных ручейков. И в травке изумрудной красуются цветы. Ужель найти нам трудно Творца всей красоты?

Страждущие дети атеизма, мечущиеся сыны порока, вы на мир глядите через призму страшного, пленительного рока. Ночи без луны и без рассвета, все на ощупь, темнота глухая. Господи, не знают они света, без Тебя навеки погибают. Возрасти зеленые побеги, удали неверья черный камень, их останови в безумном беге нежными, пронзенными руками. Грешник, Божий суд не за горами, поспеши в распахнутые двери, поезд бесконечность над парами, поспеши сказать Христу: «Я верю».

рожденное солнце. Мария, слышишь, небо ликует, на безграничных просторах вселенной ангелы песню поют святую, что в человеках благоволенье. А ты с любовью приникла к младенцу, и в этом твое материнское счастье. Но помни, сына стучащее сердце принадлежит не тебе, а несчастным. Он с неба пришел и в мире был волен с престолов сместить царей фараонов и вечно в немеркнущем ореоле владеть племенами на царском троне. Народы ему покорились бы в страхе, но грешным сердцам небеса недоступны, и дьявол влачил бы их души на плаху с клеймом приговора «Преступник, преступник». Конец положить владычеству злому он сможет навеки душой непорочной. Любовь привела его на солому под своды пещеры прохладной ночью. Мария, скорбишь ты, предвидя горе, оно притаилось глухо и немо, и в полночь от детского крика вскоре дома содрогнутся в седом Вифлееме. А ты упасешь рожденного бегством, чтоб солнце взошло во мраке идущим, но прежде взойдешь с ним к вершине бедствий, где с болью пройдет оружие душу. Прислушайся к тихим шагам за дверью, идут пастухи пред Мессией склониться. Взгляни, как прекрасно сияние веры на этих простых пастушеских лицах.

Говорит сущий: «Я Бог твой и твой Спаситель, я кладезь воды живой. Ты душу не можешь насытить рожками мира сего. В грехах я тебя принимаю и щедро благословляю. Ты мыслишь, прощу ли? Прощаю, прощаю, ибо люблю. Гордиться тебе не полезно, на этой земле ты горсть, ты пар, что скоро исчезнет, ты праха, жалкая горсть. Мне дорого исповеданье души, истомленной борьбой, и как не явить сострадания трепещущему предо мной? Ты создан мною для неба, Творец и Спаситель я, и если не можешь без хлеба, тем более без меня. Покайся, значит, к счастью, дорогу из мрака найти. Я буду твоею частью, лишь в сердце меня впусти. В грехах тебя принимаю и щедро благословляю. Ты мыслишь, прощу ли? Прощаю, прощаю, ибо люблю».

Город Приморья, зеленые пальмы вдоль побережья роскошно растут, отображая на водах зеркальных царственную красоту. Толпы людей направляются к храму, чтобы служить олимпийским богам, а позже увидеть жестокую драму казни святых христиан. Вот уже жертва виднеется близко, требует Зевса приветствовать царь, но преисполненный духом епископ славит пред смертью Творца. «Смерть!» — закричал импиатор, решая, «полно нам слушать пустые слова!» Взмах топора и помост орошая, кровью святой отлетает глава. Тени вечерние город покрыли, солнечный луч осветил эшафот. Этих событий века не сокрыли, кровь от земли вопьет.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

мысли вслух, взгляд Христа. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. 2 Тимофея, 2 глава, 13 стих. По улице идет молодая женщина, которая держит за руку маленькую девочку, с трудом передвигающую свои ножки. По виду это мать с дочкой. Неожиданно малышка вырывает свою руку из материнской руки и сразу же, потеряв опору, падает, да еще в грязную лужу. Женщина что-то сердито говорит ей и пытается поднять, но девочка сильно сопротивляется, отталкивая ее от себя. Глядя на рассерженное лицо матери, она отчаянно ревет, но предпочитает оставаться в грязной луже. В конце концов, женщина применяет силу и, хорошенько отшлепав дочку, уносит ее на руках, все еще плачущую и отчаянно сопротивляющуюся. Из любви к своему ребенку мать не оставила ее лежать в грязи, хотя и применила наказание. Наш Небесный Отец любит своих детей не меньше, а гораздо больше земных родителей. Когда мы все в первом Адаме ушли от Него, то сразу же упали в грязь грехов. Но Бог не оставил нас в нашем ужасном падении и через Иисуса Христа простил человечеству все беззакония. Сейчас Он протягивает руку каждому упавшему и предлагает встать на путь, ведущий в прекрасную вечность. Но часто люди, как та капризная девочка, сопротивляются и упрямо желают оставаться в отвратительной луже греха. Возможно, малышку оттолкнуло сердитое лицо матери, но во взгляде Небесного Отца, направленном на нас, упавших, только любовь. Она неизменна и безусловна, поэтому непостижима для нас, людей с греховной природой. Ведь сами по себе мы можем любить только за что-то и только на какое-то время. Открой Библию и посмотри на Христа через Его живое Слово или же обратись к Нему в искренней сердечной молитве. В Его взгляде, обращенном на тебя, ты обязательно увидишь любовь. А дальше? Дальше все зависит от тебя. Отрекшийся от Христа, ученик Петр, встретившись с Ним взглядом, горько заплакал, глубоко осудив самого себя, и был полностью оправдан Богом. У другого ученика Иуды тоже была возможность увидеть эту любовь Христа, когда Он дал ему еще одну возможность раскаяться в своем предательстве, мягко спросив: «Друг, для чего ты пришел?» Возможно, Иуда не посмотрел в глаза Иисуса, и в этом была его ошибка. Не в силах больше нести свой грех, он удавился. «Посмотри на Христа! Он смотрит на тебя с любовью. Ты увидел это? Почему же тогда ты все еще продолжаешь сидеть в грязной луже греха, не желая ухватиться за Его протянутую руку? Когда-то мы все отреклись от Христа и думали, в этом свобода. Когда-то наш дух против Бога восстал, когда-то Он нами был продан. Что нас отрезвило? Один Его взгляд, прощающий, добрый и нежный. Чем был обезврежен греха горький яд? Открытием. Бог любит, как прежде. И плакали мы, как отрекшийся Петр, себя осуждая безмерно. Когда осенило, Бог Сына вознес на крест и отдал в руки смерти. Мы все распинали Иисуса Христа, мы все ненавидели Бога, но Он за грехи наши жертвою стал.
виновных прощая с любовью. Пусть даже над бездной повис ты сейчас. Взгляни на Христа, Он удержит, прижмет ко груди и изгонит печаль, и скажет: «Люблю, как и прежде». Размышления и стихотворение Светланы Тимохиной.

Стихи наших читателей. Горизонт этой жизни все ближе. На Бога нужно время, но в тишине души, поверьте, это верно, на Бога нужна жизнь. С восходом Он дарует, с закатом Он дает, и с ранами врачует, и с духом в нем поет. На Бога нужно сердце, с любовью в океан, где есть бальзам и место, измученным от ран. На Бога нужно разум, чтоб правду разуметь, чтоб не сказать ни разу, что правды в Боге нет.

Не надеюсь на людей, прах. Жизнь без Бога каждый день — страх. Не надеюсь на себя, нет. Не способна я дарить свет. Только если твой Отец — Бог, все по силам для твоих ног, все по силам для твоих рук, и у сердца есть всегда друг. Есть дорога из потерь, есть надежда на Христа здесь, есть надежда на Него там, где, как солнце, светит Бог сам».

Не за то. Прости меня. Все не за то хватаюсь. Держусь за прах, а бриллиант в пыли. И дни по неразумию листаю, как временную пристань журавли. Прости меня. Так часто страхом маюсь, не веруя всесильно твоему. И как тростник под тяжестью ломаюсь, уподобляясь в слабости ему. Прости меня, уже сломавшись, плачу, прошу опоры, выхожу на свет. Со мною ты, Господь, а это значит, безвыходных путей у меня нет. Со мною ты хранишь, прощаешь, любишь, снисходишь, озаряешь, сил даешь. Прости меня, я знаю, не забудешь, ведь я дитя, Создатель мой, твое».

пронзены гвоздями Божьи ноги, правая и левая рука. Слушайте же, люди, и смотрите, торопливо глаз не отводя, на кресте страдает ваш Спаситель. Он за вас страдает, вас любя. Для любви и слова благовестия отворите грешные сердца. Люди, может, я последний вестник, посланный за час к вам.

Что же было того, чтобы ты не давал, чтобы я, человек, бестолково роптал, чтоб принять я креста своего не хотел, чтоб судьбою своей, как жонглер, я вертел. Но идущих с крестом я всегда узнаю, как же им нелегко, но живут, как поют. Им дороже всего честь принятия креста. Небеса я прошу до скончания дорог так прожить, как они, как Христос, дай мне Бог».

Храни вас Бог, мои друзья, храни вас Бог, враги, вас нажила по жизни я, и все вы, все мои, благословлю дары любви, что от друзей даны, и годы в горе, и крови, что принесли враги. Всю свою жизнь приму как есть, без правил и клише, и если есть на свете месть, то не в моей душе. Душа живет и каждым днем дерзает дорожить, и как свеча горит огнем, и к красоте спешит. Великодушие мое так просто объяснить. Все мне не зря, все Бог дает, чтоб научить любить. Любовь бледных.

Благодарю, Господь, что Ты со мной. Хотя печаль касается крылами, цвет неба серый, а не голубой, я знаю, Ты за теми небесами. И знаю, видишь Ты, за толщей туч, сквозь ливни мою каждую слезинку, и это знать есть тот светящий луч, что освещает узкую тропинку. И я иду, а выбившись из сил, я открываю Библии страницы, и будто кто-то жажду напоил, так Слово Божье в душу мне ложится. Печаль еще все кружит надо мной, и облачная серость не редеет, но со страниц священных Дух Святой теплом любви и силой Божьей веет.

шумных встречах, в торжестве застолья, может, съежившись в чужой среде, или душу, распахнув раздолью, вспоминайте хоть на миг везде тех, кому сейчас, в минуту эту, очень больно, очень тяжело, тех, кто не грешнее вас на свете, страждет, как Иов, так глубоко, тех, кому из горя не подняться, тех, кто вереницы долгих лет разучились плакать и смеяться, на свой вопль не получив ответ. Разделите несколько мгновений с ними тихо в сердце глубине и в словах беззвучного моления их благословите в этом дне. Вы за них порадуйтесь сегодня, и даст Бог, все так произойдет, как мы хлебом делимся с голодным, где от горя небо было черным, на мгновение радуга взойдет.

Тихие беседы. Пути дороги. Я Юрий Гомер. Уверовал в Бога в 1949 году. Господь позволил мне трудиться в Его винограднике. Читая вашу газету, сочувствую тем, которые находятся в различных скорбях и трудностях, ожидая ответа на молитвы. Как сестра молится всю жизнь за сыновей, а они уходят в мир. Я тоже иду этим путем и очень страдаю и переживаю за некоторых детей, ибо у нас 7 детей было, и один умер от алкоголя. Но Господь утешил меня. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Матфея 7 глава 13-14 стихи. Это слова нашего Господа Иисуса Христа. Каким путем идем мы? Мы обязаны задать этот вопрос себе. Здесь идет речь о пути к смерти и о пути к жизни. Есть только два пути, третьего нет. Или мы идем путем к жизни, или путем к смерти. По широкому пути много людей идет, его искать не надо. Узкий же путь немногие находят. По широкому пути идти легко. Нет никаких запретов, делай, что хочешь, и многие идут им. Господь наш Иисус Христос сам шел тернистым путем, оставив пример тем, кто хочет идти за Ним. И Он сказал тем, кто хочет следовать Ему, «Отвергни себя и следуй за Мною». Не впереди и не сбоку, а за Мною. Ты, который решился идти за Господом, помни, что тебя нет, то есть нет твоей воли, а есть Господь и Его Слово, указатель на пути. Для всех один закон. У Него нет лицеприятия. Узкий путь — соблюдать Слово Божие, не знать, а соблюдать его, не частично, а все, что я повелел вам, сказал Господь в Матфея 28 главе 20 стихом. Не можете служить двум господам. Господь требует от тех, которые решили идти за Ним, полное послушание. Наше сердце должно полностью принадлежать Ему. Только так мы можем угодить Господу и получить мир и покой в сердце. Широкий путь — путь в погибель, и хозяин на нем — дьявол. Он вредит всем тем, кто идет узким путем. Хитростью и лукавством он мешает идти узким путем. Он хотел и Христа обмануть. Так он обманывает тех, которые идут узким путем, или хотят пойти по узкому пути. Узкий путь — это борьба духа с плотью. Плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. Плоть желает принять совет дьявола, а дух — совет Духа Святого. Нам дано право избрать себе путь.

к жизни или путь к смерти. Узкий путь — любить Господа больше всего так, как Он возлюбил нас. Он заплатил за наши грехи, за наши беззакония, чтобы примирить нас с Богом Отцом Своею кровью и смертью на кресте. Господь желает и требует, чтобы те, которые хотят идти за Ним, также возлюбили Его и любили Его больше всего и всех, даже отца, матери, сына, дочери и самой жизни. Матфея, 10 глава, с 37 по 39 стихи. «Кто любит что-то больше, — сказал Господь, — тот недостоин Меня». Трудно это исполнить? Да, трудно. Но, возможно, и многие братья и сестры доказали это и даже отдали свои жизни. Дорогие, узкий путь — это не просто ходить на собрания, петь, стихи рассказывать, Библию читать, проповедовать. Это искать узкий путь и идти по нему. Господь рассказывал ученикам, как люди принимают Его Слово. Он говорил о семени, которое сеятель сеял. Он говорил о Слове Божьем, которое сеется. Только то семя приносит плод, которое упало на добрую почву. И заканчивает притчу. Кто имеет уши слышать, да слышит, ибо огрубело сердце людей сих. Кто идет узким путем, тот слушает и старается жить по Слову Божию. Посеянное в тернии означает тех, в которых заботы века сего заглушают Слово, и оно бывает без плода. Как трудно воспринимается Слово Божие людьми, обольщенными богатством, и не приносят они плод для вечной жизни. На узкий путь указывают слова «Берегитесь любостяжания», ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Луки 12:15. На узкий путь также указывают слова Господа. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут, но на небе, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Господь желает, чтобы сердца тех, кто идет за Ним, были заняты им и Его Словом день и ночь. На узкий путь указывает Господь в проповеди на горе Елеонской. Потом послал Он учеников Своих ко всем народам провозглашать и учить людей об узком пути и широком. А дьявол же не устает шептать, что все не так, как Бог сказал. О, горе тому, кто верит Ему, слушает Его. Он и сегодня говорит, «Все это отдам тебе, если падши поклонишься Мне». Матфея 4 глава 9 стих. И многие попадают в беду. Узкий путь — это значит жить скромно. Имея пропитание и одежду, будем довольны этим, сказал апостол Павел. Конечно, здесь имеется в виду и жилье, а желающие обогащаться впадают в искушение и сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего. 1 Тимофея, 6 глава, с 8 по 11 стихи. Не заботься о том, чтобы разбогатеть, чтобы нажить себе богатство. Оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья. И как орел улетит к небу. Кто собирает себе богатство, тот подвергает себя опасности. Гибнет богатство от несчастных случаев, от стихийных бедствий. О,
Как много примеров сегодня в этом мире! Я все потерял, плачут люди, подобные нам. Господь не обещал хранить наше богатство, но Он обещал хранить нас и давать нам необходимое и вести нас в жизнь вечную. Не собирайте себе сокровища на земле, но на небе, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Дорогие друзья, где наше сердце? Здесь или на небе? Неверный управитель Луки, 16 глава, с 1 по 19 стихи, обеспечил себе будущее на земле. Господь говорит: «Приобретайте себе друзей неправедным богатством, чтобы, когда обнищаете, приняли вас вечные обители. Живи не для богатства, а для людей. Не о себе только думай, но и о других, то есть делись с голодным хлебом твоим». Иоанн Креститель говорит: «У кого две одежды, то дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». То есть не живи только для себя, не собирай только для земной жизни, но собирай для неба. Сколько людей умирает от голода, без воды, без пищи, медикаментов, а тебе все равно? Завтра ты можешь оказаться в их положении, и тогда поймешь, что такое голод и холод, жажда и болезнь. Слово Божье учит: как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы. И если вы оказали помощь бедному, то Он говорит: вы сделали это мне, и на небе будет вам награда. Бедная вдова положила в сокровищницу все свое пропитание. Последнее отдала Господу. Она больше всех, говорит Господь, положила. Любостяжатель есть идолослужитель, который не имеет наследия в Царстве Божьем. Ефесянам 5 глава с 3 по 7 стихи. Не будьте сообщниками их. Удаляться от таковых советует апостол Павел. Почему? Чтобы не заразиться. Они служат соблазном для тех, которые идут узким путем. Дорогие, можно еще много говорить и писать о пути узком и широком. Но я думаю, что сказано достаточно, чтобы нам проверить себя, на каком пути мы находимся и каким путем идем. Мы ждем прихода Господа за церковью. Его шаги уже слышны. Мы знаем, что Он обязательно придет. Как мы ожидаем Его? Господь говорит: смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Луки, 21 глава, 34 стих. Всякий, кто имеет надежду сию на Него, очищает себя, так как он чист. 1 Иоанна, 3 глава, 3 стих. Юрий Гомер.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».